0: на то, чтобы доставлять удовольствие Творцу, а не работать на пользу себя. Но человек рождается с природой, когда не может понять, как можно что-то сделать иначе, чем с личной выгодой. И человек хочет выйти из-под власти природы, но видит, что когда он хочет сделать что-то не ради своей выгоды, это не в его силах. И тогда человек ищет советов, как достичь желаемого. Тело утверждает, что мир следует правилу. Если кто-то делает что-то для другого, то получает награду. А здесь, когда человек начинает работать на Творца, а не для своей выгоды, тело каждый раз оказывает большое сопротивление. Выходит, что человек с помощью Торы и заповедей отказывается от выгоды для себя, то есть не работает на пользу своего тела. Как же тело может дать ему силы для работы, чтобы изменился? Это похоже на то, что человек помогает тому, кто хочет убить его. И разве это путь, которым идет весь мир, помогать убийце, который убивает тебя? И сколько есть сил у человека, тело будет сопротивляться ему. Поэтому, когда человек говорит своему телу: «Я хочу убить тебя», оно, несомненно, будет против.
1: И как сказали мудрецы, что сказал Давид об этом? «И сердце мое пусто», что убили его злое начало в пост. Если так, то тело человека сопротивляется изо всех сил желанию человека работать с намерением отдавать. Тогда ищет человек советов, как выйти из-под власти эгоизма, называющегося желанием получать для себя. Получается, что только в том случае, когда человек хочет работать с намерением отдавать, он нуждается в советах. Об этом сказано, что 613 заповедей — это 613 советов, то есть советов, как выйти из-под власти зла. И тогда, если человек учит Тору, то он должен настроить себя, что Тора и заповеди, которые он выполняет, помогут ему выйти из-под власти злого начала. И у него будут силы делать все с намерением на отдачу. Потому что тогда, изучая Тору, он будет хотеть, чтобы свет Торы вернул его к источнику. И тогда ему надо, как написано, сказал Творец: «Создал я злое начало, создал Тору в приправу». Получается, что Тора и заповеди, которые он соблюдает, для него в этом состоянии только как советы. И теперь, когда удостоился человек альтруистических келим с помощью советов Торы и заповеди, что он должен делать с их соблюдением? Ведь он уже не нуждается в них в качестве советов. Известно правило, что советы только помогают прийти к желаемой цели, к которой хотел прийти, но не мог, пока не нашел советы, как достичь того, чего хочет. Напрашивается вопрос: что он хочет? То есть, что это за цель, которую он должен достичь?
0: На это есть простой ответ. Цель, с которой человек выполняет советы, как достичь цели, и какой цели человек должен достичь. Поэтому должны сказать, поскольку человек не работает ради личной выгоды, а уже удостоился выйти из-под власти любви к себе, то теперь его задача — прийти к замыслу Творца, желание которого — насладить создание, чтобы они получили благо и наслаждение. И выходит, что с помощью 613 советов приходит человек к замыслу Творца, к желанию Создателя насладить творение. Об этом говорится в книге Зор, что благо и наслаждение — это 613 вкладов. То есть в каждой заповеди есть особый свет, как вклад, который ожидает, когда придет время, чтобы вернуть тот вклад, который есть в этой заповеди. Как сказано, что в каждой заповеди есть особый свет, говорящий о заповеди, как о ветви и корне. И получается, что когда уже человек достиг 613 советов, он выполняет 613 вкладов. Поэтому потом есть новый порядок, когда Тора называется имена Творца. А это называется Тора, Исраэль, и Творец — одно целое. Получается, что в Торе и заповедях есть много уровней, но в основном их три. Первый — Лолишма. Второй — Лишма, когда каждое действие направлено на отдачу. И тогда 613 заповедей у человека — это уже как 613 советов. Третье — когда удостаивается прийти к цели творения, ведь его желание — насладить создание. И тогда 613 заповедей для него в качестве 613 вкладов.
1: 613 советов — это как достичь свойства лишма, а 613 вкладов имеет название раскрытие тайн Торы. Уровень Лолишма также разделяется на несколько. Первое. Изучающий Тору для себя. Этот уровень называется Тора, превращается для него в яд смерти. Второе. Изучающий для того, чтобы его называли учителем, Рэби. Два этих уровня выполняются ради людей, а не ради Творца. Чтобы у него было вознаграждение в этом мире. И четвертое. Чтобы у него было вознаграждение в мире будущем. Два этих уровня выполняются ради Творца. Но он хочет, чтобы Творец дал ему вознаграждение. А два предыдущих уровня, когда вознаграждение, которое он хочет иметь, оно от людей, подобных ему. То есть он изучает, чтобы жаловаться. И для того, чтобы называли его учителем, этого он требует от людей, а не от Творца. И из вышесказанного можно объяснить то, о чем мы спрашивали. Первое. Почему действие начала творения, Маасе Берешит, называется Эрец, земля? Написано, в начале создал Творец небо и землю. Ответ. Земля Эрец называется Малхут. Сказали мудрецы, почему ее назвали Эрец? Потому что хотела выполнить желание ее Создателя.
0: В общем, мы говорим только о двух вещах. Свет и кли. Весь свет, несущий наслаждение, называется небеса, а все получающие его — земля. Поэтому написано, земля затрепетала и успокоилась. И когда мы говорим в духовной работе, что земля затрепетала и успокоилась, надо объяснить, что земля «арец» на иврите, называется желанием, рацион. А поскольку желание находится в сердце человека, то затрепетало. А что такое трепет? Поскольку сосуд, получающий свет, называется «арец». И сердце человека называется «арец». Земля. А цель творения — насладить творение, должна раскрыться в сердце человека. Поэтому его сердце называется «желание получить». Но на желание получить для себя было сокращение, цимцум и скрытие. Высший свет не может войти туда. И тогда, как же возможно, что цель творения, насладить творение, может прийти к творениям, когда все творение — это желание получать для себя? И это возможно при помощи Торы. Как сказано, создал я злое начало, и создал Тору в приправу, чтобы занимающиеся Торой и заповеди без намерением с помощью этого удостоились желания отдавать. Но на это есть такое свойство, как страх, в том смысле, что это против природы человека. И если так, то возникает страх перед невозможностью сделать все для намерения отдавать, и что не сможет достичь цели творения, которая должна быть открыта созданием.
1: Возможно,
0: это значит, что здесь есть два аспекта.
1: Первое. Возможно, не сможет направить изучение Торы, чтобы появилось у него желание отдавать, потому что тело его сделает все возможное и не даст направить Тору и заповеди, которые он выполняет с намерением исправить его. А будут у него посторонние мысли, для чего ему соблюдать Тору и заповеди. Все это от того, что тело против духовной работы. Второе. Страх, трепет, что Маасе Берешит — это намерение Творца насладить творение, аннулируется. И не будет кому получать наслаждение. Если это так, то никогда не осуществится цель творения. И это смысл того, что земля затрепетала. То есть общее желание называется «арец», а также каждое в отдельности называется «арец», поскольку сердце человека называется желанием «рацион». И из сказанного раньше можно понять, что за условия, которые поставил Творец при создании творения. Что если Израиль примет Тору, то будет существовать. То есть, что только выполнение Торы в качестве исправления приведет к совпадению свойств с Творцом. Тогда все наслаждение, приготовленное Творцом, проявится творением, что и было целью творения.
0: Но почему именно у земли был страх, а не у небес? Потому что страх возникает только у получающих, что они, возможно, не смогут получить. А у света, называющегося небеса Шамаем, говорится о Творце. Страха нет, потому что он знает, что то, что он хочет, будет выполнено. То есть все страхи — это только по отношению к получающим, называющимся «арец» — земля. И надо пояснить, что благодаря страху, что невозможно будет удостоиться желания отдавать, они его удостоились с помощью Торы. И потому успокоилась.

Пятый том, простите, пятый том, страница 82. Что значит «Земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Затрепетала и успокоилась. То есть начало работы посредством страха и действия страха, а конец работы — это успокоилась. Покоем называется, что достиг того, чего хотел, и уже может работать ради отдачи. А страх — это действие, посредством которого приходят к этой цели. И самое главное у нас — цель. Цель — уподобиться Творцу. Творец у нас представляется нам как совокупность 620 действий ради отдачи. То есть, если я во всех моих 620 органах, 613 еще 7, то, что называется мудрецами Дерабанан. Если я во всех 613, скажем проще, моих желаниях, из которых составлена моя душа, мое кли, могу совершать действия ради отдачи, это называется, что во всем моем теле, как во всех органах души, я совершаю действия ради отдачи. И в общей сумме, также во всех них, тогда я прихожу к тому, что подобен Творцу. Потому что посредством света построено мое тело, мое кли. Тело — это называется кли души. И если я выполняю в каждом желании этого кли ради отдачи и во всех желаниях вместе, то этим я подобен свету, который сотворил кли, то есть Творцу. Как я прихожу к тому, чтобы быть подобным Творцу? Через то, что я исправляю. Мы идем от конца к началу. Через то, что я исправляю каждое желание действием ради отдачи. Совершить действие в каждом желании с намерением ради отдачи, это называется выполнить указание «пкудин» на иврите. Указание «пкудин» — это от слова «пикадон», «вклад». Что тогда, относительно каждого света, который сотворил это желание, если я совершаю в этом желании действие ради отдачи, тогда тот свет, который сотворил желание, наполняет это желание посредством зивуга даака. И тогда кли и свет находятся в уподоблении, и в этом кли, желание, подобно свету, Творцу. То есть моя цель — прийти к выполнению указаний. Когда я выполняю указания, это называется, что я выполняю Тору и заповеди. Когда я совершаю 620 действий ради отдачи, это называется, что я совершаю практическую заповедь. А свет, который входит, внутренний свет, который тогда принимается в кли ради отдачи, в намерении ради отдачи, он называется Тора. И в общем, то, что я совершаю все эти указания вместе, и весь их свет входит вместе и раскрывается как один, это называется то, что у меня есть гмаратикун, окончательное исправление. Окончательное исправление моих желаний в намерении ради отдачи, получение света Торы. Как я могу исправить все мое тело? Прийти к выполнению

указания, каждого указания. Есть ли этого советы, как сделать это? Что называется советом? Указание называется, что у меня уже есть намерение ради отдачи, которое я приобрел, и я посредством него совершаю зивугдака и совершаю действие в получении ради отдачи. Это указание, а до этого — совет. Совет, как прийти в каждом желании к этому намерению ради отдачи. То есть перейти от намерения ради получения, от намерения ради себя к намерению ради отдачи, намерению к Творцу. Этот переход я совершаю посредством действий, которые называются советами. Почему советами? Это такое название, что у нас в этом мире советуют тебе сделай так-то, сделай то-то. Почему советуют? Потому что здесь есть вопрос свободы выбора человека. Здесь есть вопрос, как пройти через махсом, что является действием, которое не находится под прямым контролем человека, потому что он находится в намерении ради получения. И все его тело, конечно, сопротивляется переходу к намерению ради отдачи. И нет ничего более противоположного, более сверхъестественного. И нужны здесь какие-то действия, которые не очень понятны во время выполнения. Эти советы. Не то, что я совершаю прямое действие на свое желание, чтобы в нем установилось намерение ради отдачи вместо намерения ради получения. А я выполняю всякие советы. То есть я совершаю всякие как бы сторонние действия, посредством которых я делаю так, что намерение ради получения изменится, и на его место пойдет намерение ради отдачи, посредством света, возвращающего к источнику, что я в советах совершаю всякие хитрости, ухищрения. Ухищрение — это тоже не прямое действие. А я привлекаю то, чтобы пришел свет и совершил свою работу надо мной. Почему таким образом я должен это делать? Потому что напрямую желание получать не даст мне совершать такое действие. Невозможно, чтобы человек, находясь внутри желания получать, убил желание получать, а только посредством такого окольного, косвенного действия. Косвенного. И все тело, если бы видело, что оно совершает в прямой форме, тогда наверняка действовало бы со всей силой, противилось бы со всей силой и прямо бы горело и не давало бы нам даже на секунду об этом подумать. А мы все же видим по себе, что мы встаем и приходим и слушаем, и как бы готовы воспринимать эти вещи. Это такое хитрое скрытие, которое находится прямо перед желанием получать. А оно, осел, не понимает, что с ним собираются сделать, что его ведут на убой. Более того, он сам готов пойти на это, идти к этому, как бы хотеть этого, вызывать все действия до последнего мгновения, потому что он не видит, что затем все эти действия ему во вред. И только последнее действие, неосознанно, от желания получать, когда оно уже происходит, тогда уже поздно. Уже зарезали его, и все. И возникло желание с намерением ради отдачи. Так что советы — это вещь очень-очень сложная. И очень такая совершенная система стоит над нами, чтобы внедрить в нас и в наше окружение, и внутрь нас, и вне нас те данные, чтобы мы могли все время продвигаться посредством них, не зная, как это происходит, не понимая причину и следствие, а все, что в твоих руках, в твоих силах,

0: делай.
1: И
0: так это произойдет. Главное — соглашаться с каждой вещью, которая приходит в каждое мгновение, и соединить с этим цель, как я ее понимаю, и Творца, которого я представляю себе. И тогда из этого действия мы уже продвигаемся в это мгновение наиболее полезным образом, к следующему состоянию, в котором также есть та же проблема, что исчезает Творец и цель, и снова нужно Творца и цель внести в эту картину, в состояние. И чтобы исправить намерение в желании, чтобы было не желание с намерением ради получения, а желание с намерением ради отдачи, то есть перейти из пределов земли в землю Израиля, разница между ними в намерении. Для этого есть первое указание. Нет, не указание, а совет. Первый совет. И это страх или трепет. Как Бааль Сулам описывает нам Зоар, в предисловии книги Зоар, что есть страх, который является страхом внутри желания получать. Это страх, что человек боится в этом мире, что будет со мной и с моими сыновьями. Сыновья — это то, что я обретаю, мое богатство, то, что я порождаю. В общем, это то, что у меня есть. А затем он также находится в страхе перед будущим миром. Мы видим это по человеку. Что в противоположность животному, человек ощущает время. Не то, что он ощущает то, что было вчера, и то, что, может быть, будет завтра. Это и животные ощущают, и звери ощущают лучше, чем мы. Они ощущают даже то, что будет через 2-3 дня. А мы сейчас отдалились от природы и не чувствуем этого. Также то, что было вчера, они помнят и ощущают, и согласно этому действуют все животные и звери. Но получается, что человек находится выше времени в этом мире. Это называется, что он помнит предыдущие поколения, учится у них, у истории, у всего их развития, у всех действий, которые произошли 100 и 1000 лет назад, также и по книгам. То есть у него есть для этого келим. Также и для будущего он работает. Может быть, сейчас мне плохо, но через 100 лет, может быть, будет хорошо. Готов прямо пожертвовать своей жизнью за это. Так что, если так, то у человека есть второй страх, который является страхом перед будущим миром. То есть что будет со мной во всех моих метаморфозах, моих кругооборотах. Что когда-то, может быть, будет у меня, готовлю ли я себя, и готовлю ли я себе тоже какое-то хорошее будущее, потому что если ощущает будущее, тогда и будущее приносит ему хиссарон. Эти два страха — это страхи, которые находятся в человеке в этом мире. И есть третий страх, который уже не относительно человека интровертного, а экстравертного, это вне его. И вне его это не относительно его группы или его страны или мира, потому что это тоже относится к нему. А вне его имеется в виду, что совсем выходит из его тела и без всякого расчета с собой. Это уже ради отдачи, может быть, только Творцу. Или группе в форме, просто оторванная от себя проверка, что это Творцу или группе — это одно и то же. Тогда этот страх, третий этот страх, это тот, к которому мы должны прийти. Потому что когда будет у человека страх, то есть хиссарон, потребность отдавать Творцу, из этого хиссарона он уже может принять на себя советы, как прийти к этому намерению ради отдачи. И в приобретении намерения ради отдачи он совершит действия ради отдачи, которые уже называются указаниями. То есть здесь простая цепочка духовного развития человека. Через первый страх ко второму страху, к третьему страху. Свет в ней возвращает к источнику, когда выполняет разные советы, что в твоих силах делать, делай, что эти советы называются Торы и заповеди. Но они не Торы и заповеди, что получают ради отдачи света Торы, а вызывают на себя свет Торы, возвращающий к источнику. Что тогда все его советы, все его действия в советах, это действия в группе, в учебе, во всяких вещах, они называются заповедями. Каждое действие, которое может пробудить на меня Ор Макиф, окружающий свет, который тогда называется Тора, свет, возвращающий к источнику. Также и в Торе и заповедях есть у нас два проявления. Или это Торы и заповеди, которые исправляют желание с намерения ради получения, намерения ради отдачи. Или Торы и заповеди, что это уже зивуга, действие в зивуге Дака посредством экрана и получения внутреннего света ради отдачи. Есть вопросы? Нет. Нет сегодня этого зануды. Ну?
1: Почему вы в самом начале сказали 620 действий ради отдачи, а потом 613?
0: 620 и 613 — это одно и то же. Просто есть всякие дополнительные вещи, которые еще называются семью заповедями мудрецов. Мудрецов, дарабанан, от слова рав, большой, гадлут, большое состояние добавления.
1: Мы говорили, что по сути исправляем намерение, то есть желания остаются, а исправляем намерение. То есть мы не убиваем желание.
0: Мы никогда не занимаемся самими желаниями. Желания приходят и пробуждаются в нас без всякого нашего согласия. А каждое желание, которое приходит, изначально приходит с намерением ради получения. И я должен заниматься только намерением ради отдачи. Поэтому в каждом желании, то есть в каждом состоянии, в котором я нахожусь, состояние, в котором я нахожусь, это и есть желание, по сути. Желание — это малхут. Желание — это... Малхут называется олам, мир. То есть что сейчас мой мир? Все мое ощущение, в общем, что это? Это просто желание или сочетание желаний, сумма желаний, каждая из которых раскрылась особым образом, в особой силе и в связи с другими желаниями в особой форме. В общем, внутри этих желаний я относительно них ощущаю какое-то явление. В них ощущаю какое-то явление. Явление, которое я ощущаю в них, ощущается у меня как мое состояние, как мой мир. Это состояние в целом, оно, если оно само по себе, то оно хорошее или плохое, я проверяю его согласно своему желанию, как я нахожусь и как я могу насладить это желание. То есть насколько оно еще недостаточно наполнено относительно желаний, которые сейчас раскрылись. Работа с желанием каждый раз, когда я нахожусь внутри желания, когда я застаю себя, или я нахожусь, то есть я есть, я нахожусь, присутствую. Я нахожусь, по-видимому, у меня есть всякие желания, в которых я чувствую то, что я чувствую. Эти желания — это чтобы было мне хорошо. Я хочу, чтобы мне было в них хорошо. Есть цель посредством этих желаний — привести себя в соответствии с Творцом. Так как сейчас это состояние я могу привести в соответствие Творцу, чтобы было подобно Творцу, чтобы было у меня слияние даже в этом состоянии, где я нахожусь? Так не хватает мне в этих желаниях намерения ради отдачи, и все. Как я делаю это? Давайте сделаем прежде всего внутри этих желаний, во всей этой картине моего мира сейчас, то, что я ощущаю, что не хватает мне только цели, к чему я должен прийти, и что я должен прийти посредством этой цели к Творцу, чтобы Он пребывал во мне. Тогда я буду как Малхут, в которой находится пребывающий. Шохен на иврите. Не просто Малхут, где желание — это мой мир, и нет у него никакой связи с действительностью. А если я буду исправлен, то мои намерения будут к Творцу и для Него. И тогда Он действительно будет пребывать во мне, и я буду ощущать Его, и буду с Ним в слиянии во мне. И Он действительно наполнит меня. То есть я должен искать, как я приближу эту картину к себе. Это, по сути, то, что Бальсуам описывает в письме на странице 64 в книге Прихахам. Из картины, в которой я нахожусь сейчас, и к чему я должен прийти, прийти — это через мгновение. Будущий мир — это называется то, что придет через мгновение. Из разрыва между этими двумя состояниями, если я углубляюсь в это и начинаю изучать состояние, тогда я прихожу к всяким советам, как перейти от нынешнего неисправленного состояния к следующему исправленному состоянию. И как перейти от этого состояния к тому состоянию, это называется выполнить советы. То, что советуют мне люди, которые уже прошли это, и потому они мудрые, и потому они наставники.
1: Вопрос: если выполнять этот совет, нужно перейти к следующему совету?
0: Сейчас, в каждое мгновение, я нахожусь в пробуждении других желаний, в особой связи между ними, в особых мерах каждого желания, таким образом, что это уже другое желание и так далее. То есть мой мир, то есть мое внутреннее состояние, все время меняется. Желания меняются, решимот. И тогда я каждый раз должен только ощутить себя, где я нахожусь, куда я должен прийти, как я должен приспособить себя согласно всем состояниям, которые меняются, чтобы каждый раз цели Творец были желанными и ощущаемыми во всех этих желаниях, как прямо определяющие то, что эти желания сейчас будут совершать и делать. Это в точности то, что он там описывает, как что Тора, Творец и Исраэль едины. Это я должен описать согласно цели. Я хочу, чтобы это сейчас произошло. Это все.
1: Есть следствие причины или это накапливается?
0: Есть связь причины и следствия, есть связь между причиной и следствием во всех моих состояниях, потому что во всей той цепочке, по которой моя душа опустилась сверху вниз, это кли прошло. Грех на ступени Адам решен, и тогда спустилась ступень за ступенью до нынешнего состояния. Еще ниже, уже из самого нижнего состояния, в которое упали келим, я поднялся через десятки кругооборотов, пока не достиг состояния, где я уже знаю, где я нахожусь. Это начало пути в сознании. В осознанном состоянии. Так сейчас я продолжаю реализовывать ту же цепь состояний, которая тогда соскользнула сверху вниз при спуске. И сейчас я как бы по той же цепочке поднимаюсь обратно вверх. Как бы я... Что я? Как говорят? Не соединяю, как бы собираю эту цепочку заново. Сматываю ее обратно, чтобы вернуться к предыдущему состоянию. Так все состояния, которые я прохожу от состояния к состоянию, наверняка они уже окончательны, они уже подписаны, они уже находятся готовыми внутри моей души, и есть в них причина и следствие, как мы изучаем между парцуфами, что Ахав Высшего находится в Галгальте Вейнаем Нижнего, и здесь нет ничего, через что я мог бы перепрыгнуть, перескочить ступень, перепрыгнуть состояние, или что я вообще могу идти другим путем. Нет, я могу только ускорить смену состояний. Это все. Так все советы — это только чтобы ускорить время. И все указания, они тоже, как выполнить каждое указание наиболее полезным, то есть наиболее быстрым образом. Я не могу выполнить в конечном счете ни в количестве, ни в качестве действия само по себе. Но как прийти к нему быстрее? И к совету, и к указанию. То есть и к исправлению, и к выполнению самого действия. Это и есть все мое самостоятельное участие в творении. Как быть активной частью в творении. То есть подталкивающей. Это то, что Творец хочет от меня. Чтобы я толкал на 100% все это обратно. Если нет, он поможет мне посредством страданий обнаружить, что я не толкаю. И другого нет. Но вопрос, если...
1: Тут дело даже в другом. Смотри, что значит, что было больше. Предположим, ты говоришь, в каком следующем состоянии я хотел бы быть относительно цели. Так тут тоже, если бы ты нашел решимо, то есть если ты будешь искать, чем бы ты мог определить выбор человека, то тогда, кроме этого, больше нечего решать, нечего определить. Что только можно придумать себе из тысяч разных возможностей. То есть это единственная вещь, о которой можно сказать, что это выражение свободы. А обо всем остальном как бы нет никакой потребности быть свободными. Все эти решимот или цепочка решимот, которая в нас. Важно, в каком виде и в каких действиях мы можем прийти до уровня Творца, чтобы стать как Он в непрекращающемся зевуге. То есть мы даже не понимаем, что это единственная возможность определения свободного выбора. На самом деле это единственная свободная возможность, потому что все остальное — это не живой уровень, это то, что как бы не имеет никакой важности относительно этого свободного выбора, то, что подталкивает к тому, чтобы все это произошло.
0: Говорится о советах, что есть человек, который хочет достичь чего-то и не знает как. И тогда приходит и советует ему. Но как посоветовать ребенку трехлетнему? Вы ему не советуете. Вы говорите: послушай, если ты не хочешь утонуть, не делай так. То есть, если ты не хочешь обжечься, не прикасайся.
1: Все, что происходит с человечеством, все включает в себя эти советы. Только эти советы, они находятся на таких этапах, у которых как бы нет прямой связи с развитием в направлении цели. Но, тем не менее, что мы можем посоветовать людям в нашей группе? Мы рекомендуем им использовать свое желание получать в разных формах, вариантах, полезных им и группе. То есть мы все-таки с помощью разнообразных действий подвигаем себя несознательно к окончательному исправлению. Есть некая точка, начиная с которой можно продвигаться уже осознанно, с пониманием. То есть человечество хочет того или нет? В любом случае, каждый выполняет работу Творца. Абсолютно каждый. И кроме того, не делает ничего другого. Это то, что ты увидишь свыше, я тебе обещаю. То, что вообще нет никого. То есть со стороны Творца все праведники.
0: Нет, у меня другой вопрос. Если мы говорим о совете, потому что совет — это значит, что получающий его способен взвесить его, принять или не принять, оценить его как-то как хорошее или плохое. Но ведь, по сути, нет возможности.
1: Нет, ты говоришь, что совет может быть такой, что я могу сделать что-то такое или другое, и ценить, и судить. Нет, мы не в этом. Точнее, не в этом мы свободны. Проблема в том, что если бы ты знал, к чему этот совет должен тебя привести, какими путями он на меня действует, то тогда ты был бы прав. Но этого мы не знаем. Если бы мы знали, то наше желание получать вообще ни в коем случае не позволило бы выполнить этот совет. И поэтому совет приходит к нам в таком виде, что мы выполняем его без знаний. И получается, что это как бы все время ты действуешь выше знания, то есть вне твоей собственной системы. Нам сейчас кажется, что это вне моей системы. Я думаю так, что я напрямую сделать это не могу, но значит, через кого-то, через что-то я это сделаю. Это означает, что я все еще нахожусь в Лолишма. Я приближаюсь к Лишма с помощью таких действий, но тем не менее нахожусь в Лолишма ради получения. То есть прихожу учиться и говорю себе, что мне будет хорошо таким образом. Я среди товарищей тоже считаю, что все будет нехорошо. Все мне будет во благо. И это лолишма. Таким образом, я как бы путаю свое желание получать. Но это не по-настоящему тот самый совет. Совет — это когда ты выполняешь действие, которое буквально против желания получать. Оно меняет его на желание отдавать.
0: Все скрытие — это как бы допинг системы, да, как бы желание получать?
1: Все скрытие — это...
0: Это как одурманить его, да?
1: Не-не-не, это не для того, чтобы запутать. Так, как бы для этого дано скрытие, совсем нет. Скрытие само по себе — это очень особенное действие свыше. Ты же видишь, мы изучаем миры, мы изучаем парцуфы, которые нисходят сверху вниз. Это все ступени скрытия. То есть это действие. И точно так же снизу вверх мы выполняем подъемы и исправления. Таким образом, мы раскрываем, то есть совершаем другое действие, отличающееся от раскрытия, которое прежде было сверху вниз. То есть скрытие — это не просто, что нас запутывает, чтобы мы что-то совершили, а реализация действия в самом скрытии.
0: Но не для того, чтобы привести к раскрытию?
1: Чтобы привести к раскрытию. Да, чтобы привести к раскрытию. Действие ради отдачи и раскрытие, и уподобление, и выполнение указаний — это все одно и то же. Только если это все представляется относительно моего желания получать в непрямом виде, с обратной стороны, через Ахурайм, то, что называется Высшего, то тогда называется, что я нахожусь в скрытии. А давайте-ка почитаем. Может, из книги «Зор» я бы прочел. Первый том книги «Зор».
0: Советы, которые идут как цепочка, причина и следствие. То есть, когда приходишь к этой стадии, когда это происходит однократно, и все, и затем приходишь к другим советам, и все, скажем, в определенном состоянии.
1: Ты спрашиваешь так. В советах и в указаниях, которые я выполняю, перехожу ли я от одного к другому и таким образом взбираюсь по лестнице ступень, по ступеням лестницы, или в каждом из состояний у меня те же самые действия, которые называются или советами, или указаниями. Смотри, сколько есть у тебя состояний сейчас, на протяжении лет, пока ты находишься во время подготовки. И во всех этих состояниях у тебя есть один совет. Сделать группу более сильной, сделать учебу более полезной и целенаправленной. В любом состоянии, в котором бы ты ни находился. То есть у тебя как бы есть один совет. Ну вот сейчас мы почитаем об этом. И один совет, но на самые разные состояния, которые к тебе приходят. То есть состояния, которые ты проходишь, нет 613 состояний, поскольку у тебя есть 613 желаний. И это не то, чтобы ты должен был совершить 613 разных действий по своему качеству. Нет. Вот сейчас пробуждается во мне какое-то определенное желание, я совершаю над ним исправление. Затем другое желание, я его исправляю. То есть как бы действие исправления — это те же самые действия. Я каждое из желаний должен перевести из состояния ради получения к состоянию ради отдачи. И реализация всякий раз мне представляется в разном виде, поскольку желания разные. То есть из-за того, что сами по себе желания, мне кажется, что я в разных ситуациях нахожусь. Каждый раз жизнь, она другая, новая. Но по сути содержание остается тем же самым. Давайте почитаем. Зоар. Первый том. 242-я страница.
2: Рейш мем бет. Биур клали ликоль ударит пкудин.
1: Общее выяснение всех 14 заповедей и как они соотносятся с 7 днями начала творения. Мы говорим, что вся Тора собирается в 7 дней творения, как они описываются, и все эти 7 дней начала творения собраны в один день, в первый день. И а тут он нам рассказывает, как 7 дней начала творения собраны или переданы 14 заповедями. То есть есть всего лишь 14 указаний, и когда их выполняют, выполняют все исправления. Первый пункт. Заповеди Торы на языке Зоара называются вкладами. Пкудот или Пкудин. Однако они называются также 613 советами, Эйтин. То есть есть и вклады, и советы. Те же заповеди, как в Торе. Еще раз. Заповеди в Торе, мы не знаем, что это такое и о чем это. А сейчас нам он добавляет, что в них есть еще и Пкудин, и Эйтин. Советы и заповеди, то есть в тех самых заповедях, как они записаны. И разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона Ахор. Подготовка к чему-либо называется обратной стороной Ахор. Постижение этого называется лицевой стороной Паним. То есть это не обратная лицевая сторона Кли, это лицевая и обратная стороны действия. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». Как сказали мудрецы в трактате «Шаббат» на 81-й странице. Если есть одна точка, это 88, а если там две точки, то это другая страница, так как принято в Гмаре. Итак, сказано там, исполняющий слово его для чего? Чтобы слышать речение, голос речения его. То есть есть совершение чего-то, а затем возможность услышать. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие, еще до того, как удостоились услышать, то есть что-то исправляют, что-то делают, а слышать — это как бы получение вознаграждения, тогда эти заповеди называются 613 советами. И они в свойстве Ахор, то есть подготовки. А когда удостаивается свойство слышать голос речения его, то есть уже что-то получают в результате советов, тогда 613 заповедей становятся вкладами Пудин. И это от слова «вклад Пикадон». Ибо есть 613 заповедей в общем, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующей определенному органу из 613 органов Иварим и связок Гедим души. В общем, в душе у нас есть 613 частей. И тело. Душа и тело. Тело называется желание получать, 613 желаний. Когда они исправляют себя, тогда есть 613 намерений на них. И когда получают свет в зивуге дака, получается уже 613 вкладов. Получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. Органы связка, тут он тоже как бы уточняет, хочет того или нет, но он в этом, для него это все понятно. То есть органы связка имеются в виду, так же, как мы изучаем после второго сокращения, то, что нет у нас настоящих килим на гимал-виют и на далит-виют. То есть это как бы килим перед окончательным исправлением, где каменное сердце, левый эвен не участвует. Так он и говорит, что есть органы и связки. И это свойство лицевой стороны по ним для этих заповедей, что притягивает свет наполнения келем. Относительно лицевой стороны по ним этих заповедей, которые называются уже Кудим, Раби Шимон выясняет их 14 заповедей, которые приведены выше. Почему 14? Мы же говорим 613. Потому что, в общем, есть как бы 14 групп, и эти 14 включают в себя все 613 заповедей, так же, как 7 дней начала творения включают все 7 тысяч лет. И поэтому он поделил их согласно 7 дням начала творения и связал каждую с днем, относящемуся к ней. Каждую. А поскольку они включают в себя 613 заповедей, то следует прилагать усилия, чтобы выполнять их каждый день, всегда, насколько это возможно.
3: То есть у нас есть действия. Эти действия, в общем, делятся на 14 групп. И эти группы тоже соответствуют 7 основным состояниям, через которые мы проходим, они называются 7 тысяч лет или 7 дней работы. 7 дней работы спускается сверху вниз, и мы должны выполнять это снизу вверх, пока не приходим к Шаббату, через все эти дни в нас самих. То есть есть соответствие между тем, что я делаю в советах и указаниях каждый день. И тогда смотрите, мы прочитаем немного, как он разъясняет эти действия, что мы должны делать. Почему я хочу, чтобы мы читали, чтобы вы увидели, насколько эти вещи находятся прямо в мире Ацилут и не относятся к нашему миру, и к нашему состоянию здесь, что мы можем здесь что-то руками и ногами сделать. Первая заповедь. То есть он говорит уже о пкудим, указаниях, не о советах, когда исправляем желание получать и намерение ради отдачи, что уже выполняют над ним, а принятие ирма ради отдачи, то есть уже совершают заповедь. Первая заповедь — заповедь страха, основанного на том, что он велик и правит всем, является общностью всей Торы и заповеди. Это страх и ра, это ступень Парзуфабаваима, мира Ацилут, обозначающая буквы Юд, имени Авая, свойства Авая, чистый воздух, носящийся горбины, велик высший Аба, в котором скрыта хохма, стима, арихампина, то есть Юд, и правит всем это высшее имя, наполнение вавдалит, буквы Юд. Вы помните, тут нет этого чертежа. Мы вчера говорили о том, что Юд с одной стороны, вавдалит с другой стороны, что в стима, то есть в скрытии. И поскольку в них скрыта хохма стима рихампина, вавы имя, хохма скрыта в них и не переходит к нижним, которую до завершения исправления миры не достойны получить. Миры — это все ступени, что находятся ниже табура Арихампина и ниже Абвыима, до полного исправления. Они передают только свет Хасадим. Вот Абвыима и ниже называемый Авир Адахья, чистый воздух. Авир и еще Дах.
2: Ну, дах, я же энбо хухма. А?
3: Хухма. Нет в нем хухмы. Разрежены. По этой причине нет у них открытого речения в Торе, потому что... Эй, это как бы пять сферот, ведь ими соответствует речение в тайне. Вначале сотворил всесильно, потому что там есть пять букв. Сотворил всесильное скрытое речение, в котором не указывается произносящий его. А второе изречение после того, как он сотворил всесильное небо и землю, земля же была пустая, хаотичная, и тьма над бездонную, и дух означает наказание тому, кто не выполняет заповеди страха. Это четыре вида смертного приговора. Пустота — это удушение, хаотичное побиение камнями, тьма — сожжение, дух — отсечение головы. То есть здесь есть уже четыре состояния, которые человек должен пройти. И эти четыре смерти — это то, как он умерщвляет свое желание получать. И через эти действия они приходят к исправлению. И так далее. И тогда он объясняет снова, как это все в Рош мира Ацилут реализуется. Реализуются все эти указания и залоги, и чтобы прийти к ним нужны, к залогам нужны вначале советы. А в статье до этого, как он сказал, есть вторая заповедь. Три. Вторая заповедь — это проявлять любовь с обеих сторон, со стороны милосердия и со стороны строгого суда, дин и так далее. То есть это уже любовь, и он здесь нам описывает все вот эти указания, и все они в Рош мира Ацилут. А на странице 184, если мы пойдем назад,
2: Есть кан мамар яцият Рашби миа миара.
3: Тут есть статья «Выход Рашби из пещеры» Раби Шимона. То есть он уже выходит, как бы эта ступень, которая называется Раби Шимон, выходит к раскрытию, тогда что же он раскрывает? И так он говорил, говорит, «Заговорил Раби Шимон». Все заповеди Торы, которые дал Творец Израилю, все они описаны в Торе в общем виде, в речении одном, в начале сотворил Всесильный, до слов и стал свет. И далее он поясняет, что речение в начале сотворил Всесильный — это заповедь страха и наказания за несоблюдение ее, и в нее включены все заповеди Торы. То есть он говорит, что все собирается и развивается обратно, и приходит только к кетеру, к желанию насладить творение, откуда это все исходит, и собрать все эти действия, чтобы человек знал в каждом своем действии, что действительно он должен в итоге выполнить. Это дает ему правильное направление к цели. И здесь он тоже объясняет нам в статьях о заповедях Торы. Заповеди Торы, заповедь первая. «Вначале сотворил Всесильный», как он говорит, что этот стих содержит все указания, все исправления, наполнения, все, что есть у нас в действительности, все, что мы должны выполнить во всей этой действительности, то, что она должна пройти. И он говорит, что сначала первая заповедь, из всех эта заповедь называется «страх», «трепет», и перед Творцом называется «начало», поэтому написано «в начале». Страхом, как сказано, начало мудрости, страх Творца и так далее. То есть здесь он тоже разъясняет нам заповеди Торы. Мы сейчас находимся перед изучением мира Ацилут, и мы будем возвращаться иногда к этим частям, чтобы увидеть, как весь Гарда Ацилут, который мы более-менее узнали, как там выполняются все эти действия исправлений, о которых он пишет нам здесь. Итак, весь наш путь делится на советы и потом на указания. Есть вопросы?
4: Вы сказали, что человек все время должен знать, что несет каждое мгновение, чтобы продвигаться правильно к цели. А что это за вещь? Как делается это выяснение?
3: Я никогда не говорил, что человек знает, как переходить от одного состояния к другому. Но у человека есть выбор искать советы. Они не просто так называются советами. Когда я ищу советы, как выйти к следующему состоянию, свыше действия четкие, но относительно меня это не ясно. Я нахожусь в скрытии. Если бы я не был в скрытии, то я не мог бы вообще ничего сделать, потому что есть скрытие. И на эти действия, которые я должен выполнить, но в скрытии, они называются вместо действий советами. Ну, как бы, попробуй сделать так. Но попробуй сделать так, это относительно моих чувств, которые не ясны, потому что иначе я бы вообще не смог пошевелить пальцем буквально в направлении исправления. И у нас эти советы проясняются в таком виде, что, ну, можно сделать, можно нет. Ну, может быть, по-другому. Это потому, что мы находимся во тьме, и нужно задействовать свободу выбора. Если бы ты видел, что делать, Если бы ты знал, что делать, тогда ты бы знал и делал, или не смог бы делать, и не хотел бы знать. Это тьма, чтобы дать тебе возможность выбрать, сделать что-то самому. Не выбирать путь, а искать с помощью каких действий, мыслей, с помощью чего ты можешь вызвать. Ты как бы во тьме ищешь путь, но эта тьма, она, в общем, совокупность твоих неисправленных желаний, в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели. И это ощущение, оно точно, чтобы в темноте поймать Творца, захотеть привести его во все вот эти темные точки. И тогда состояние проясняется. Не знаю, как это передать.
4: То есть пока нет этого этапа, нельзя работать.
3: Правильное направление или неправильное, мы можем в этой тьме увидеть только согласно результату. Как он говорит там, один Бог оскоплен и не приносит плод.
4: Что значит согласно результату? Какому результату?
3: Результат, который может быть у нас, он только один. Простой. Раскрытие Творца, творения в этом мире.
4: И до тех пор я не знаю, по пути я ли закончил, как я вообще нахожусь в пути.
3: Ты спрашиваешь так, так почему после каждого действия, которое я произвел в скрытии, я не получаю раскрытие? Если бы ты обретал раскрытие, прежде чем ты исправляешь желания, все свои желания, тогда ты снова не находился бы в свободе выбора. У тебя есть разум ребенка. Скажи, пожалуйста, когда человек продвигается в пути, у него есть больше свободы выбора или меньше свободы выбора? Скажи мне, кто свободней, рабочий или директор завода?
4: Рабочий.
3: Рабочий свободней. Видишь? Это верно. Рабочий самый свободный, у него нет ограничений. Он их не видит, не понимает. Ну, а откуда есть ограничения? От тьмы. Если бы тебе раскрыли эти вещи, то это не было бы ограничением, ты был бы свободен делать с ними все. То есть, чем больше мы поднимаемся по ступеням, прежде чем мы исправляем себя, мы каждый раз находимся во тьме и в больших ограничениях. Он приводит там пример, как перед восходом солнца тьма самая такая густая.
4: Вы говорите, как бы я иду в темноте.
3: Перед приходом Машеха клипот усиливаются и так далее. Там сказано «лицо поколения, как морда собаки» и так далее. Наглость возрастает.
4: Вы говорите, идешь в темноте и пытаюсь провести Творца в темноту Творца?
3: Дают тебе в этом, что тьма тебя скрывает все больше и больше.
4: Давит,
3: да. Отягощает. Но вы должны уже привыкнуть. Вот это я хочу сказать. Дают тебе скрытие все больше и больше, потому что хотят, чтобы ты сделал свободу выбора на более высокой ступени. Что значит на более высокой ступени? В еще большей темноте и еще большей. И каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, у него больше провалов, помех на особых ступенях, верно, в особых состояниях и в таких грубых, простых вещах. А так вот, хитро так, свыше. А иначе как? Реализуется свобода выбора.
4: Конечно, в итоге я играю в ничто, я играю в игрушки, я еще в темноте. И...
3: Это называется, что Творец играет с китом в смех. Подсмеялся Всесильный. Конечно, это так. Но почему это называется смехом? Потому что это действительно в таком... такое исправление. Не напрямую. Ну, смех — это

0: силы, то, что я могу реализовать в состоянии. И тогда эти вещи раскрываются мне как силы, которые принуждают меня все же прийти к осознанию зла. И эти силы ощущаются у меня как зло, как страдание. Кто определяет, будет ли нынешнее состояние путем Торы или будет нынешнее состояние путем страданий, но это не путь, я снова говорю, просто так называется. Это определяется окружением. Либо я получаю достаточно силы от окружения, чтобы продолжать, или нет. У меня из самого себя нечего искать. Ладно. Ну, немножко так мы разобрали статью.
1: Когда человек приходит к осознанию, что его желание получать зло, что ему нужно делать с этим? Он знает, что ему управляет, что все зависит, не зависит от него. Что со всем этим делать?
0: Вы видите, это свобода выбора. Человек слышит уже несколько лет, что он должен делать, и спрашивает, что я должен делать каждое мгновение? Ты что здесь, первый раз? Стул, на котором ты сидишь своим задом, уже знает, я думаю, это. Сколько раз он слышал, а ты не знаешь. Как это стирается от нас, а? Если ты скажешь кому-то там снаружи, что ты слышал тысячу раз, по крайней мере, что нужно делать, тебе скажут, что это за группа, что с ними? Что с ними случилось? Кого ты набрал в ученики? Это называется выбор, что каждый раз желание получать меняется, потому что ты исправил предыдущий, и в нем тоже задавал этот вопрос. А в нынешнем желании получать ты еще не получил ответ, только желание пробудилось. Так нужно искать ответ, что мне делать? Ты сейчас сидишь в своем состоянии с новым желанием получать, как будто бы никогда не было. Что это значит? Есть цель, есть это, есть то, что должен делать, я не знаю. Да? Так? Это называется, что каждый день будут в глазах твоих как новые, потому что все обновляется, но обновляется именно потому, что ты выяснил предыдущее состояние. И поэтому каждый раз, насколько каждое мгновение есть обновление, и те же вопросы, и те же состояния, как бы ты уже разжевал их. Нет ничего нового, но это называется новое желание. Не может быть, что это как бы повторяется, возвращается к тому же месту. Ладно.
1: Можно спросить? Но что именно эта точка скрытия? На его существование, на его величие, на его намерение? Или каждый раз это по-другому? Что здесь самое важное?
0: Самое важное в скрытии, на что именно скрытие, что скрывают от нас, что мы действительно можем оторваться от ради получения и думать о другом. На это скрытие. Я не верю, что это возможно. Я хочу это, потому что, чтобы мне было хорошо. Даже думать о другом я готов, чтобы мне было хорошо. Даже о Творце, чтобы мне было хорошо. Я всем сердцем и душой хочу, чтобы ему было хорошо. Но внутри такая тонкая ниточка, чтобы мне было обратно от этого что-то. И я почти не признаюсь, что это есть. Это называется «Лолишма». И из этого переходит к лишма, что есть 99%, пусть будет уже лишма, но 1% ло лишма. Чтобы из всего этого, ну, дай мне 1%, знаешь, я готов сделать тебя миллиардером, но только 1 000 000, чтобы у меня был тоже. Ну что, это же ничего. Но для этого я и работаю, иначе я не сделал бы тебя миллиардером. И это тоже как бы скрыто от меня, что ради этого я работаю. Так что скрытие — это на результат, что он отделен от моего желания получать, что я буду в состоянии, что я совершенно

0: Меня не будет во всем этом моем действии, просто мы даже не можем себе это представить. Как бы мы ни крутили, я готов на это действие. И если я готов, ну, положить на желание получать, есть у него там какая-то выгода. На это скрытие. И исходя из этого же разные скрытия, туман, неясность во всяких чувствах, действиях, отношениях. И насколько мы приближаемся к реализации, тьма усиливается. Что значит тьма усиливается? Я должен все больше и больше быть в скрытии от результата, который вот-вот я могу достигнуть. То есть продвижение, я продвигаюсь, а скрытие усиливается. Иначе это просто убежит. Убежит с пути. Ладно. Вопрос из интернета. Эли из Нью-Йорка спрашивает, почему усилия я прикладываю в чем-то одном, а наполнение приходит ко мне в чем-то совершенно другом. Это вопрос скрытия. Если бы я и прилагал усилия, и наполнял тоже кли, то это было бы ради получения. Я прилагаю усилия над наполнением себя и получаю наполнение в то же кли. То есть я бы спускался бы все больше и больше в клипу. Но если я прилагаю усилия в чем-то одном, да, потрудился и нашел, а получаю что-то другое, то здесь у меня есть возможность в свободе выбора. Московская группа, просто мужчины, женщины. Ну, я отвечу на все остальные вопросы. У нас в разделе на форуме, там называется ступени лестницы, там я отвечу. Я очень рад, что есть новые люди. Или там Света из Москвы. Очень хорошо, спасибо.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Творец скрыт, и действия, которые мы производим в десятке, их результат тоже скрыт. Пока мы не проходим исправление нашего желания получать, и нам дали свободу выбора продвигаться в нашем желании, в нашем намерении. И в десятке, конечно, у нас тоже есть эта возможность реализовывать советы каббалистов, советы Рава, чтобы мы действительно могли продвигаться, чтобы согласились выполнить эти советы и буквально делать это изо всех сил.
1: Да, мы учили, что есть скрытие во всем, и имена раскрываются каждый раз заново. Нет состояния подобного прошлому, каждое состояние новое, раскрытие. И в течение урока это мне немного напомнило нашу работу, это как танк. Когда ствол все время на цель, а танк поднимается, опускается, разные состояния. А мы, Исраэль, Тора и Творец едины, остаемся направленными на цель и напоминаем об этой цели все время, товарищ.
0: Огромная благодарность за состояние скрытия, иначе без него мы не могли бы продвигаться. Главное скрытие на то, что желание получать может достичь состояния ради отдачи, и поэтому, чем больше мы продвигаемся к этому состоянию ради отдачи, то скрытие должно усиливаться, иначе у нас не будет возможности выбора. Если бы мы получали хороший результат сразу после продвижения, то все было бы ради получения, и у нас не было бы выбора. Поэтому если мы чувствуем отдаление, значит, растет скрытие, и мы продвигаемся.
1: Да, продвигается в любом случае все человечество, но спасибо учителям за то, что проложили нам такой гладкий и хороший путь, иначе было бы непросто.
0: На этом уроке Рав разобрал очень глубоко вопрос заповеди, что заповеди содержат также и советы, и указания, и что история заповеди исправляет желание получать ради отдачи, и есть Тора и заповедь, есть там Зиугдака, весь процесс, как мы приводим себя в соответствие цели Творцу, чтобы Он воцарился между нами, и так мы из этой разницы можем исправить наше желание. Это советы, советы, которые даны мудрецами, и в той мере, в которой мы исправляем, мы получаем вот эти указания, и свет дает нам эти указания. То есть это реализация, что мы должны делать быстро, чтобы прийти к цели творения.
1: Да, все начинается с цели. То, что мы хотим раскрыть Творца, это происходит по двум этапам: исправление, затем раскрытие. И привлечение света происходит главным образом с помощью работы в группе и учебы.
0: Да, урок вроде бы общий, можно сказать, но я беру из этого то, что все приходит только из необходимости, и советы тоже человек выполняет, потому что он нуждается в них, он чувствует, что он нуждается в них. Он старается обращаться, действовать в отдаче, чувствует необходимость этого. И как раз советы вроде бы должны быть советами, а человек, он получает какой-то совет, какое-то сознание, выполняет их, но они как раз-таки происходят выше знания. Очень странный, конечно, процесс, но мы видим, что это происходит из необходимости человека быть в отдаче, поэтому он нуждается в помощи.
1: Прежде всего, мы получили порцию света от Рава. И то, что Рав сказал, главное — согласиться со всем, что приходит, каждую секунду, и продвигаться к цели. А цель — уподобиться Творцу. У человека есть выбор искать советов, как прийти к следующему состоянию. А эта тьма, она для того, чтобы позволить выбрать. Как Рав сказал, эта тьма, она всего лишь совокупность этих твоих исправленных желаний, в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели, и это ощущение.
0: Перед следующей частью споем вместе песню.

0: строим духовное окружение. Сейчас мы послушаем вместе беседы в пути, название «Когда не согласны в десятке». Беседа была 2 недели назад, 2 мая 26 года.
1: Человек должен всегда молиться за товарища, потому что он за себя так уж не может. Ведь так как не может, узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он получает ответ быстро, и каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все они не получат ответ. Это из Ноама Элимелеха.
0: Что вы ожидаете от ближайшего конгресса десяток?
1: Я думаю, что мы вместе, как сидим сейчас за круглым столом, так должны быть на конгрессе, в одном круге, внутреннем и внешнем. И так продолжать.
0: Рав, вам важно, куда мы едем? Это будет какой-то там виноградник или Тверь?
1: Когда?
0: Ну, мы едем, вам... Это принципиально, или то, что есть, я совершенно с вами?
1: Совершенно не важно.
0: А что мы будем есть, вам важно? У вас есть какое-то предпочтение?
1: Нет. Как сейчас, я не знал, что это то, что они готовят.
0: Ну, есть десятки в Израиле, в мировом кли, для них это важно. Скажем, а Коко хочет поехать в Хайфу, а Муши хочет поехать в Араву.
1: Да.
0: А Коко любит сосиски, а Муши любит рыбу.
1: Да.
0: И что делать?
1: И сосиски, и рыбу.
0: Ну, это идеальное состояние. Ну, допустим, мы говорим о двух местах. Один хочет юг, другой север. И начинают спорить. Я хочу туда, а я хочу сюда. Что десятка должна делать в таком состоянии? Что, убеждать кого-то? Или кто сильнее? Или, может быть, кто-то один пусть решает?
2: Доктор Матагид.
1: Доктор, что ты скажешь?
0: Я думаю, что надо делать все. Ребята хотят, пусть так все будет. Ну, они хотят поехать на север. Ну, что, демократия, большинство? Что, может быть, сделаем этот выборные участки, там, занавеску, урну? Вы нам рассказывали как-то про Бали Сулама, что когда-то он хотел поехать куда-то там в Иерусалим, на Рацуфим, и жена сказала ему: «Я хочу, чтобы младший сын поехал с тобой». Но там была одна машина, и вообще в то время на всю страну было 10 машин, и не было там места. А Бали Сулам сказал: «Я хочу, чтобы поехали другие люди». Да, но он сказал: «Давайте проведем голосование». И они сделали, кинули жребий, написали записки и вынули именно те 6 человек, которые хотел Бали Сулам.
1: Красиво.
0: Жребий. Можно такое упражнение сделать для всех, каждой десятки. Ну хорошо, я поехал в Араву, а сердцем я хотел быть в Хайфе. Вопрос, не мешает ли это десятке? Но ведь Творец дал тебе возможность отмениться перед десяткой, быть вместе с десяткой.
1: Да, ну что делаем конкретно?
0: Вопрос, я не знаю. Согласно Торе доктора, мы должны провести голосование или кинуть жребий, или там какую-то лотерею. Вы сказали, что это Творец. Бали Сулам сказал, это желание Творца, и нет сомнений. Это что, жребий, это система каббалистов? Кинуть жребий? Да, расписать записки. Скажем, есть два места, надо принять решение, туда-сюда. Мы кидаем жребий. То, что выходит, то выбираем, и все. Это система?
1: Да, если согласно изначально.
0: Да, заранее.
1: Это методика.
0: И что, так и решать? Как начать? Что, бросить монетку? И кто выиграл, тот и начинает? Тоже полагаемся на Творца. Тов, мы запутались. Кто выиграл, кто не выиграл. Но он выиграл возможность отмениться в работе. И вот из этой истории Бали Сулама получается, что слияние с Бали Суламом. Потому что когда он сказал ему, возьми этого младшего сына, он уже выбрал. Есть решение организационное, есть решение духовное. Или каждое решение, что есть и так далее, оно тоже духовное.
1: Да.
0: Все духовное в десятке.
1: Да.
0: Все. То есть нельзя сказать, что в десятке мы делим, есть часть организационная, предприятие, а часть относящаяся к группе. Это не как в группе. То есть есть организаторы, есть там водопроводчики, есть еще какие-то вещи, но в десятке каждое решение, даже материальное, оно все равно духовное, оно принадлежит всем.
1: Да?
0: Я хочу спросить так, то, что Дуди спрашивает, я добавлю. Допустим, есть какое-то дело, мы должны принять решение, мы не можем прийти к единогласному решению, правильно ли, ну, идеально, это хорошо, конечно, что можем. А если нет, то глава десятки принимает. И мы заранее знаем, что у нас есть глава десятки, и тогда, если нет возможности прийти к единогласному решению, то есть мы не дошли еще до такой ступени, может быть, через пару дней, да, то тогда решает глава десятка. Так нормально? Всегда в состоянии, когда мы не можем прийти как один человек с одним сердцем, допустим, не можем. Да, из 10 решений мы 8 приняли, как один человек с одним сердцем, а 2 нет. И вот эти 2 тогда решения, мы говорим, пусть глава десятки решает, мы отменяемся. Так нормально?
1: Это решение?
0: Да, решение. Ну, все-таки есть решение, которое можно отложить на месяц, на 2. Ладно, потом примем мы. Но если нужно сразу принять решение, то мы полагаемся на главу десятки, он берет руководство и решает. Ну, как Рав, допустим.
1: Да?
0: Ну, допустим, есть ответственные там за трапезу, за еще за другие вещи.
1: За что ответственные?
0: За трапезы, за прогулки, за собрание товарищей, за все есть ответственные. Допустим, с 6 до 7 у нас есть собрание товарищей, есть ответственные. Есть ответственный, который готовит еду, заботится обо всем. Да, но мы поставили его ответственным, он с нами не посоветовался, и нужно принимать решение. А здесь уже заранее мы решили, что есть ответственный, и он может решать. А когда нет ответственного? Допустим, нет ответственного, куда ехать. А я думаю иначе. А почему ты решаешь, что он будет ответственным? Кто назначил его? Я говорю, что происходит в десятке, да? Мы же здесь не политикой занимаемся. Ну, товарищи ругаются, спорят. Рав, правильно назначать ответственность за какую-то область? Допустим, у нас есть люди, каждый раз один решает, куда мы едем. Он связывается с хозяином. Ему сказали искать, и он ищет. А в итоге мы принимаем его решение.
1: Да.
0: Так правильно, что мы ставим ответственность за какую-то область, или каждый сейчас все нужно обсуждать со всеми вместе?
1: Нет, если решили, что он принимает решение, пусть принимает.
0: То есть он принимает решение?
1: Да.
0: И все отменяются перед его решением, даже если я думаю, что это неправильно? Это не важно, потому что он ответственный?
1: Да.
0: А если мы хотим что-то сказать про его решение, мы ему можем сказать или нет? Но если нам не нравится его решение?
1: После принятия решения нет.
0: То есть уже невозможно. То есть только заранее. То есть в следующий раз я могу сказать, ребята, я не согласен с этим решением, я хочу, чтобы было изменение.
1: Да.
0: Еще говорят они, я услышу, то есть, что мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно, само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести больше, чем это, когда царь мира внимательно прислушивается к нему. Это подобно сказанному мудрецами: Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к Творцу, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждет Творца, ибо как вода лицо к лицу, также сердце человека к человеку. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. Что, разве есть такое, что человек обращается к Творцу и сразу получает ответ?
1: Сам подумай. На глубину всех твоих знаний, мыслей, и это будет правильным.
0: Можно ли советоваться с Творцом, допустим, изучать вторую степень или нет?
1: Конечно же, можно.
0: А как знать, что он ответит, чтобы это было не мое эго, а на самом деле?
1: Знай, как обратиться к нему и понимать то, что он говорит. И тогда будешь счастлив.
0: Интересно, написано, что Творец говорит через других людей. И то, что каждый, кто сейчас говорил, это ведь Творец говорит через вас, Творец говорит мне. Потому что то, что я говорю себе, я с Творцом наверняка ошибаюсь, заблуждаюсь. Но через вас Творец говорит со мной. Я хочу, чтобы каждый говорил по-своему. И это путает, и я не могу понять. Если бы все сказали «иди» или «не ходи», понятно, что это Творец, я бы отменился, это просто. А тут говорят, половину говорят «да», половину «нет». И тогда что он хочет? Чтобы я решал? Но на основании чего? На основании каких данных? Проблема?
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба среди товарищей».

0: Дорогие хаварим, мы сейчас глубже погрузимся в наш урок и посмотрим первый клип, где Рав нам даст совет, как мы можем перевести свое намерение с ради получения на себя на ради отдачи Творцу. Все наши желания. И как мы знаем, советы каббалистов связаны с тем, чтобы все наши действия были направлен на свет, возвращающий к источнику. И именно свет должен произвести всю работу. Но как это сделать, так что при этом оставить нам свободу выбора, об этом расскажет нам Рав. Давайте внимательно посмотрим клип номер один.
1: Как я могу исправить все мое тело, прийти к выполнению указаний, каждого указания? И есть в соответствии с этим советы, как это сделать. Что значит совет? Указание, куда называется, что у меня есть намерение ради отдачи, которую я приобрел, и я с его помощью совершаю зивок дака и выполняю действия по получению ради отдачи. Это указание. А совет до этого? Совет, как прийти в каждом желании к этому намерению ради отдачи. То есть перейти от намерения ради получения, от намерения для себя к намерению ради отдачи, намерению ради Творца, этот переход я совершаю посредством действий, которые называются советами. Почему советы? Это такое название. У нас тоже в этом мире тебе советуют, сделай так или сделай так. Почему советуют? Потому что здесь есть понятие свободного выбора человека, и здесь понятие перехода через Максом. Это действие мое, которое не находится под прямым контролем человека, поскольку он находится в ради получения, все его тело, конечно же, сопротивляется переходу к ради отдачи, и нет более противоположного, более неестественного. И здесь нужны какие-то действия, которые не очень-то понятны во время выполнения, эти советы. Не то, чтобы я совершал прямое действие на мое желание, чтобы на нем было намерение ради отдачи вместо получения, но я совершаю всякие советы. То есть я совершаю всякие как бы побочные действия, с помощью которых я вызываю то, что намерение ради получения сметится, и на его место сменится, и на его место придет намерение ради отдачи посредством света, возвращающего к источнику. Ибо в советах я совершаю всякие уловки, уловки, ухищрения. Это тоже не прямое действие, а приводящее к этому, чтобы пришел свет и произвел свою работу надо мной. Почему в такой форме я это должен делать? Потому что напрямую желание получать не даст мне совершить такое действие.
0: А теперь, дорогие товарищи, перейдем к активному семинару и ответим на вопрос, какой совет каббалистов больше всего раздражает мое желание получать, и именно в нем может состоять мое исправление? Еще раз. Какой совет каббалистов больше всего раздражает мое желание получать, и именно в нем может состоять мое исправление?
2: Если я могу сейчас думать о таком совете, то мне приходит на ум совет, когда мы говорим о любви между товарищами, и исправление в итоге — это то, что я должен любить товарищей, а не товарищи должны любить меня. Это очень большое усилие, это нелогично, мне кажется, раздражает.
1: То, что раздражает желание получать, это что обычно все, что мы делаем, мы видим цель. Есть цель, он хочет чего-то достичь и знает, как вести себя так или иначе. И согласно своим способностям. А здесь цель размыта, непонятна. И путь еще более скрыт, и в этом тумане, во тьме мы должны работать и желание получать. К этому не относится и не рада этому. В этом вызов. Нужно держать товарищей, чтобы не убежали от этой тьмы.
2: Да. И совет, который неприемлем сердцем, все время забывается сердцем. Поэтому есть советы, которые все время напоминают это каким-то таким побочным образом, как можно через любовь к ближнему прийти к отдаче. Но это не каждый раз происходит.
1: Но меня раздражает совет: сиди и не делай предпочтительнее.
2: Есть много советов, которые бесят желание получать. Я думаю, что товарищи сказали хорошо, может быть, самый хороший совет — это любовь к ближнему и такое название — любовь к ближнему, да, но что может быть выше, чем любовь к себе? Иногда есть любовь к десятке, но это... Тут требуется большая работа, и это раздражает желание получать. Не то, что это даже раздражает, а просто он это все время смазывает, заметает под ковер, как будто бы этого нет.
1: Да, любовь к товарищам может привести меня к любви к Творцу. Любовь к товарищам — это то, что против моего желания. Это, по сути дела, любить другого больше, чем себя. Это против природы. Такие советы каббалистов, которые это очень умно обходят, затем привлекают свет, и постепенно мы меняем намерение.
2: Что больше всего раздражает? Ну, может быть, потому что весь наш процесс — это ступени, и каждый раз есть всегда что-то новое. Даже человек, который думает, что он может преодолеть какое-то состояние, то он видит, что он не может этого преодолеть. И дело даже не в том, что это раздражает, а надо здесь видеть выгоду, что у нас нет возможности противостоять нашему эгоизму, и мы тут у нас действия раскрываются, которые мы можем производить и выше знания, и также в желании, и на самом деле требования к Творцу, чтобы помог, потому что с эгоизмом ничего не поделаешь. Это просто пустое дело.
1: Да, может быть, еще один совет. То, что мы должны молиться.
3: Абуре оне, тамид.
1: И Творец всегда отвечает. А мы не понимаем этого ответа, вообще не чувствуем, что есть ответ. Мы должны продолжать молиться, продолжать и продолжать и продолжать. И наше желание получать, то не может вытерпеть, не видит, что есть совет, а каббалисты говорят, продолжают, а в пути
2: дать желание получать зубы, как говорят, это красивое предложение. Но это должен сделать Творец, он делает это в скрытии, поэтому скрытие, туман, все, что мы чувствуем, не чувствуем, это прекрасная возможность Творца работать желанием получать.
4: Способность идти выше знания — очень важное умение каббалистов. Благодаря ему советы, которые к нам приходят, ведут нас из лолишма в лишма. Сейчас предлагаем посмотреть клип номер 2.
2: Если мы говорим о совете, совет означает, что принимающего способен взвесить его, принимать или не принимать, судить, это хорошо или плохо. Но на самом деле, есть ли вообще такая способность?
1: Нет, я говорил, нет. Ты говоришь совет, когда есть у меня возможность сделать так или и так, и судить об этом. Мы не в этом. Мы свободны. Проблема в том, что если бы ты знал, к чему этот совет должен привести, и какими путями это действует во мне, тогда ты прав. Но мы этого не знаем. Если бы мы это знали, наше желание получать ни в коем случае не дало бы нам выполнить этот совет. Поэтому совет приходит к нам в такой форме, что мы выполняем это без знания. И всегда у тебя получается как бы выше знания это делать, то есть вне твоей системы. И сейчас нам кажется, что это вне моей системы, мне так представляется, что напрямую я этого не могу это сделать, так через кого-то, через что-то я все-таки это сделаю. Это называется, что я пока еще все еще нахожусь в лолишма. Я приближаюсь к лишма с помощью таких действий, но все еще нахожусь в лолишма ради получения. То есть я прихожу учиться, и этим я говорю себе, что мне будет хорошо. И я нахожусь среди товарищей, мне будет хорошо. Любая вещь мне будет хорошо. Да? Это называется лолишма. Этим я как бы запутываю желание получать. Но это не по-настоящему совет. Совет, когда ты совершаешь действие, которое прямо против желания получать, которое превращает его в желание отдавать.
4: Не всегда есть силы выполнить совет Рава. И даже прилагая усилия, не всегда это удается. И только благодаря умножению сил товарищей совет может быть исполнен. Как сказал на сегодняшнем уроке Рав, все, что в твоих силах, в твоих руках, делай. И наш активный семинар посвящен этому вопросу. Вопрос. Поделитесь примером, в котором десятка дала тебе силу выполнить совет Рава, который ты был не способен выполнить самостоятельно. Поделись примером, в котором десятка дала тебе силу выполнить совет Рава, который ты был не способен выполнить самостоятельно.
5: Я сейчас слышал в клипе, как Рав объяснял, что если у меня есть силы выполнять это действие, и этот совет, это пока еще лолишма, это совет, который человек не может выполнить. То есть все остальные действия, которые мы можем выполнить, мы называем их советами. Приходить на урок, встречаться, проводить конгресс десяток, то, что человек сам бы не смог сделать. Но благодаря группе он это делает. Но внутренние духовные советы, они еще в лолишма. И мы надеемся, что нам будет хорошо с их помощью.
6: Пример, ну скажем, у нас было собрание десятки в четверг. Мы сделали трапезу, я не был голоден, я ел до этого, но когда пришел, начали есть, я 4 порции съел.
5: Да, то есть ты ел выше знания.
7: אני אצא שגרמלי חברה לעשות שרב אמר זה מעשר.
5: Совет, который заставил меня делать группу, которую я не мог делать сам, это маасер. Я сам не готов был платить маасер, но я увидел, как товарищи это делают, и они воодушевляются, поэтому отменяемся выше знания.
8: Ну, дугма, лада, не рали, давали гамри.
6: Ну, пример, не знаю, мне кажется, это совершенно личное, поделиться этим. Но мне кажется, что когда человек находится в группе, любая форма, когда, когда он совершает какое-то действие от себя, это вообще не существует всей этой ситуации. Может быть, он не понимает, насколько он подвержен воздействию группы, окружения, насколько все его силы действуют в ту или иную сторону согласно духу группы. Мы хотим, чтобы этот дух был сильнее, чем дух, который человек получает и впитывает из других мест. И чтобы это вело нас, но по сути дела все, что мы делаем, все с помощью группы, и все силы даны через группу, и также что делать дано через группу. И мы только хотим, чтобы это на самом деле было осознанным, а не бессознательным.
5: Один из советов — это когда товарищи в десятке, мы зависим друг от друга, должны быть как один человек с одним сердцем, но мы настолько разные, и тем не менее мы всегда хотим достичь такого ощущения, чтобы быть как один человек с одним сердцем. И мы видим, что эгоизм всегда сопротивляется этому. Но с другой стороны, мы видим усилия товарищей в десятке, как мы все время хотим достичь этого, этого ощущения. Это дает силы продолжать.
6: Да, я согласен, что все советы в десятке, в группе исходят от общей силы. Может быть, человек вначале думает, что есть у него собственные силы. Может быть, это на самом деле верно, но на протяжении времени, если бы человек себе представил на секунду, что он живет один, конечно же, бы он не удержался на этом пути, и уж, конечно же, не в настоящем виде. И можно сказать о каждом совете, который дает Рав, что я реализовываю его с помощью силы, которая дает мне группа и десятка.
5: Да, то, что мы сидим здесь, если бы десятка не обязывала, важность, стыд, я бы сидел дома с книжкой или перед экраном, я пытался это делать. Это очень хорошее, сильное ощущение, но поскольку есть десятка, то приходится тащиться сюда.
6: Совет — он соединиться. Понятие объединения. Рав говорит «объединение».
1: Но прийти и реализовать, может быть, нет такого примера, которого есть, чтобы ты мог сделать без группы, без десятки, окружения, войти в, на глубину этого понятия объединения, с кем и с чем соединяемся, только в группе. Группа может вытащить тебя и помочь реализовать совет.
9: В каждом из нас пробуждается особое желание, и каждый делает на него исправление. Каждый из нас может привести каждое желание в состояние ради получения на состояние ради отдачи. Дорогой мировой клип, сейчас мы посмотрим клип номер 3, на основании которого мы проведем третий семинар. Прошу послушать очень внимательно.
5: Советы, которые идут как цепочка причинно-следствия, то есть когда мы доходим до этого этапа, это случается и все, а потом переходим дальше к другим советам, и все.
1: Ты спрашиваешь так, в советах и указаниях, то, что я делаю, перехожу ли я от одного к другому, и благодаря этому я поднимаюсь по лестнице ступеней духовных, или в каждом отдельном состоянии у меня есть те же действия, которые называются или советами, или указаниями. Смотри, сколько есть у тебя состояний сейчас, в течение тех лет, когда ты находишься в состоянии подготовки, и во всех этих состояниях у тебя есть один совет. Сделать группу более сильной, учебу более полезной, целенаправленной. И на каждое состояние, в котором ты находишься. Как бы один совет. Сейчас мы почитаем об этом. Один совет, но на разные состояния, которые вызывают у тебя. То есть состояния, которые ты проходишь. Есть у тебя 613 состояний, поскольку у тебя 613 желаний, а не то, чтобы ты должен был совершать 613 различных действий по качеству их. Нет? Сейчас пробуждается во мне особое желание, я делаю на него исправление, потом другое желание, я делаю на него исправление. Как будто действие исправления — это те же действия. Я должен привести каждое желание из состояния ради получения к состоянию ради отдачи, да? Выполнение, оно каждый раз, мне кажется, по-разному, потому что желание другое. Так как само желание, да, мне кажется тогда, что я нахожусь в другой ситуации. Каждый раз новая жизнь. Но, по сути дела, содержание остается тем же.
9: Да, действительно, мы проходим разные состояния. И в каждом из нас разный уровень желаний и сами желания внутри нас. Они все разные. Но суть направления к Творцу неизменна. И вопрос на семинар. Что мы можем обновить между нами уже сегодня, чтобы те же знакомые нам советы Рава превратились в новую силу десятки? Повторяю вопрос. Что мы можем обновить между нами уже сегодня, чтобы те же знакомые нам советы Рава превратились в новую силу в десятки. Прошу.
3: האמת שאנחנו צריכים פשוט להתייחס לכל יום.
5: Мы должны каждый день по-новому относиться к этому. Неважно, что мы слышали на уроке, совет или из прошлого. Или все эти вещи важные, которые мы слышим на уроке, мы стараемся их выполнять, и это каждый раз новое состояние, в котором мы находимся, мы относимся к нему иначе, у нас есть большая важность, и она меняется. Заново относиться к состоянию, как будто мы никогда не слышали совета.
6: Я думаю, что совет быть ответственным за десятку, как Рош, глава, как Моше заботится о том, чтобы собрать всех, провести всех. И каждый здесь должен себя чувствовать ответственным за группу, и в особенности перед Конгрессом. Мы еще работаем над ним, и сейчас уже начинаем работать над самим содержанием, контентом. И здесь есть много способов действительно пробудить и пробудиться.
5: Потому что если что-то обновлять, я бы стер все, что мы делали, знали, как будто мы снова заново собрались, кто-то нас собрал, и я начал бы заново делать подготовку к урокам, Zoom и собрание товарищей, все заново, как будто бы ничего не было.
6: Да, этот процесс, который мы проходим вместе, как подготовка к конгрессу, это процесс, который каждый раз обновляет нас. Мы проходим состояние. Вчера был день с меньшим.

0: действительно, подготовка к конгрессу — это прекрасная возможность, потому что человеку нужны силы, усилия, и он видит, что этого нет у него, ему этого не достает, тогда есть необходимость, дух, сила группы, важность цели. Этого всегда недостает. И это как раз-таки может сделать десятка с помощью воздействия окружения. И в это стоит вкладывать усилия, потому что чувствуется необходимость у этого.
1: Да, на нашей подготовке к конгрессу мы продолжаем планировать все, что мы хотим сделать. И это каждый раз заново есть у нас усилия, которые мы должны приложить, будь то отменные по отношению к тому, что говорят товарищи. Что мы думаем, что нужно делать в том или ином мероприятии, а с другой стороны, вообще больше или меньше участвовать во всей этой нашей подготовке, насколько участие и важность я чувствую. К этому. Это на самом деле подготовка, работа над важностью каждый раз заново, насколько мы на самом деле хотим продвигаться как десятка и достигать целей, которые нужны нам на этом конгрессе.
0: Поэтому я предлагаю, чтобы сегодня мы встретились физически, потому что в четверг будет праздник. Может быть, нам стоит сделать раньше нашу встречу.
2: Дорогие хавари, и наш урок подходит к концу. И мы все помним совет Рава о том, что когда ты смотришь урок записи, он требует неких больших усилий. А чтобы мы включились еще глубже в тему, открыли новое для себя. Поэтому наши вопросы, как вы, может быть, заметили, были, может быть, немного сложные, интересные. Может быть, даже мы порой чувствовали себя растерянными. Это для того, чтобы мы включились между собой еще больше друг друга и взяли наш ответ из этого урока на семинарах в качестве задания дня. И оно такое. То, что мы обсудили в своих десятках на семинаре, мы стараемся реализовать его в течение дня. Еще раз, все, что мы взяли из семинара с товарищами, мы берем для реализации в течение дня. Спасибо большое.
0: Большое спасибо великой группе Астана. Итак, дорогие друзья, мы рады пригласить вас на Ночь Невесты, особый урок в Шавуот 25 мая 2026 года с 22:15 до 12:30 ночи. В четверг на уроке мы будем читать Зоар, будем учиться вместе с Равом Лайтманом. Это состоится физически в нашем зале. Вход свободен для людей с 18 лет.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 16 января 2003 года. Урок основан на статье «Что значит земля затрепетала, успокоилась в духовной работе». Статью мы прочитаем вместе в десятках. У нас 25 минут, пожалуйста. Что значит «земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Сказано мудрецами в трактате «Шаббат». Сказал Раби Хизкия о написанном: «С неба слышится суд, земля затрепетала и успокоилась». Если затрепетала, то почему успокоилась? А если успокоилась, то почему затрепетала? Но вначале затрепетала, а в конце успокоилась. И почему затрепетала, как объясняется? И был вечер, и было утро, день шестой. Лишняя буква «гей», для чего она? И учим, что Творец, создав творение, поставил народ Израиля перед выбором, принять Тору или нет. И если примут, то будут существовать. Если нет, то вернет их в мрак и хаос. И надо понять сначала, что значит Творец сотворил вначале. И это зависит от того, что если народ Израиля примет Тору, то хорошо. А если нет, то он вернет их в мрак и хаос. И надо сначала понять, что это за действие в начале Маасе Берешит. Мы видим, что называют все действия сотворения Земли, как сказано, что Земля затрепетала и успокоилась. Если так, то надо понять, о чем нам говорит слово «Земля». Арец. И сказано, что вначале сотворил Творец небо и землю. Если так, то почему действие создания Маасе Берешит называют только по имени Арец, земля? Как написано, земля затрепетала и успокоилась. И надо объяснить действие сотворения, имеется в виду начальный замысел. Начальным замыслом создания миров, как сказано, целью творения было желание Творца насладить творение. Таково объяснение действия сотворения Маасе Берешит. То есть это цель действия, чтобы творения получили благо и наслаждение.
1: И для того, чтобы наслаждение было полным, чтобы творения не испытывали во время получения наслаждения ощущения стыда, было создано исправление, тикун, называемое сокращением, цимцум, когда свет не светит там, где есть желание получить ради личной выгоды. Туда не приходит свет наслаждения, а только после того, как творение исправит себя, чтобы у них было намерение ради отдачи. И получается, что если нет у творений намерения отдавать, то не будет у них наслаждения. Ведь так или иначе, все действия сотворения, то есть цель творения — насладить, но не будет того, кто сможет это получить. И тогда аннулируется вся цель сотворения Маасе Берешит. Согласно этому, понятно нам, что если не будет того, у кого будет намерение ради отдачи, это будет называться возвращением действия сотворения к первоначальному мраку и хаосу. Но надо понять, какова связь с Израилем. Если Израиль принимает Тору, осуществляется действие сотворения, а если нет, то отменится. Согласно сказанному, что Творец хочет дать им благо и наслаждение, поэтому нуждаются в исправлении их желаний получать, чтобы было ради отдачи. Но какова связь исправления ради отдачи с тем, что благодаря этому могли получить Тору?
0: Ответ в том, как сказали мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу». Понятно, что с помощью Торы, свет, который вернет творение к Творцу, поможет изменить желание получать для себя, на желание отдавать. Получается, что без Торы властвует над творением, созданным из ничего, то есть получающими келим, сокращение и скрытие. И тогда свет Творца не может войти в получающий келим. Получается, что действие сотворения, то есть наслаждение творений, отменяется, если нет келим, которые могли бы получить цель творения, которая является получением блага и наслаждения в результате сокращения. И это исправление приходит от выполнения Торы и заповедей. И тогда вместо сокращения вновь раскрывается изобилие. Но из этого следует, что если человек уже пришел к исправлению своих келим, то есть что у него уже есть келим получения ради отдачи, для чего ему нужна Тора? Ведь он уже получил все советы, как делать все ради небес. Ответ в этом, что известно, что 613 заповедей в книге Зоар называются 613 советами по имени 613 указаний. И это советы, как прийти к исправлению творения, то есть достичь желания отдавать, чтобы благодаря этому приобрести подобие свойств с Творцом. А сокращение и скрытие исчезнут. И это исправление, о котором сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору как приправу».
1: И после того, как постиг уровень приправы, тогда 613 заповедей называются 613 вкладов. В каждой заповеди есть особенный свет, как залог, который ждет, когда у человека будет кли, способный принять его. И тогда дается человеку все, что было там в качестве залога, но не мог получить, потому что было наложено на него сокращение и скрытие. Из сказанного следует, что цель творения — это свойство 613 вкладов, вложенных там до тех пор, пока не достигнут творения исправления творения, и только тогда достигнут цели творения. И как достичь исправления творения, то есть чтобы были у всех духовные желания и смогли бы направить их ради отдачи? Это благодаря 613 заповедям в виде советов. А что это за советы? Это, как написано, свет Торы возвращает к источнику. И надо знать, что в 613 заповедях, называемых советами, дается совет, когда у человека есть желание достичь чего-то, но он не знает, как это сделать. Этот человек ищет советы, как достичь этого. Поэтому, когда человек выполняет Тору и заповеди, тело спрашивает человека, для чего ты выполняешь Тору и заповеди? И тогда человек отвечает, что он верит в вознаграждение и наказание. Поэтому для того, чтобы получить вознаграждение и не получить наказание, он соблюдает Тору и заповеди. Однако вознаграждение и наказание не могут считаться советами, так как совет — это средство достичь чего-то.
0: Выходит, что советы — это одно, а то, что получают с помощью советов, это другое. Получается, что тот, кто выполняет Тору и заповеди для получения вознаграждения, нельзя сказать, что это советы для получения вознаграждения. Работа называется усилием, а вознаграждение называется оплатой. А не то, как говорится, что работа — это совет для оплаты. А это как обмен. Работник отдает хозяину свою работу, а взамен этого хозяин платит ему. Если так, то что значит 613 советов? Ведь смысл советов можно объяснить, что это имеет место, когда человек хочет удостоиться слияния с Творцом. То есть все свои усилия он направляет на то, чтобы доставлять удовольствие Творцу, а не работать на пользу себя. Но человек рождается с природой, когда не может понять, как можно что-то сделать иначе, чем с личной выгодой. И человек хочет выйти из-под власти природы, но видит, что когда он хочет сделать что-то не ради своей выгоды, это не в его силах. И тогда человек ищет советов, как достичь желаемого. Тело утверждает, что мир следует правилу. Если кто-то делает что-то для другого, то получает награду. А здесь, когда человек начинает работать на Творца, а не для своей выгоды, тело каждый раз оказывает большое сопротивление. Выходит, что человек с помощью Торы и заповедей отказывается от выгоды для себя, то есть не работает на пользу своего тела. Как же тело может дать ему силы для работы, чтобы изменился? Это похоже на то, что человек помогает тому, кто хочет убить его. И разве это путь, которым идет весь мир, помогать убийце, который убивает тебя? И сколько есть сил у человека, тело будет сопротивляться ему. Поэтому, когда человек говорит своему телу: «Я хочу убить тебя», оно, несомненно, будет против.
1: И как сказали мудрецы, что сказал Давид об этом? «И сердце мое пусто», что убили его злое начало в пост. Если так, то тело человека сопротивляется изо всех сил желанию человека работать с намерением отдавать. Тогда ищет человек советов, как выйти из-под власти эгоизма, называющегося желанием получать для себя. Получается, что только в том случае, когда человек хочет работать с намерением отдавать, он нуждается в советах. Об этом сказано, что 613 заповедей — это 613 советов, то есть советов, как выйти из-под власти зла. И тогда, если человек учит Тору, то он должен настроить себя, что Тора и заповеди, которые он выполняет, помогут ему выйти из-под власти злого начала. И у него будут силы делать все с намерением на отдачу. Потому что тогда, изучая Тору, он будет хотеть, чтобы свет Торы вернул его к источнику. И тогда ему надо, как написано, сказал Творец: «Создал я злое начало, создал Тору в приправу». Получается, что Тора и заповеди, которые он соблюдает, для него в этом состоянии только как советы. И теперь, когда удостоился человек альтруистических келим с помощью советов Торы и заповеди, что он должен делать с их соблюдением? Ведь он уже не нуждается в них в качестве советов. Известно правило, что советы только помогают прийти к желаемой цели, к которой хотел прийти, но не мог, пока не нашел советы, как достичь того, чего хочет. Напрашивается вопрос: что он хочет? То есть, что это за цель, которую он должен достичь?
0: На это есть простой ответ. Цель, с которой человек выполняет советы, как достичь цели, и какой цели человек должен достичь. Поэтому мы должны сказать, поскольку человек не работает ради личной выгоды, а уже удостоился выйти из-под власти любви к себе, то теперь его задача — прийти к замыслу Творца, желание которого — насладить создание, чтобы они получили благо и наслаждение. И выходит, что с помощью 613 советов приходит человек к замыслу Творца, к желанию Создателя насладить творение. Об этом говорится в книге Зор, что благо и наслаждение — это 613 вкладов. То есть в каждой заповеди есть особый свет, как вклад, который ожидает, когда придет время, чтобы вернуть тот вклад, который есть в этой заповеди. Как сказано, что в каждой заповеди есть особый свет, говорящий о заповеди, как о ветви и корне. И получается, что когда уже человек достиг 613 советов, он выполняет 613 вкладов. Поэтому потом есть новый порядок, когда Тора называется имена Творца. А это называется Тора, Исраэль и Творец одно целое. Получается, что в Торе и заповедях есть много уровней, но в основном их три. Первый — лолишма. Второй — лишма, когда каждое действие направлено на отдачу. И тогда 613 заповедей у человека — это уже как 613 советов. Третье, когда удостаивается прийти к цели творения, ведь его желание — насладить создание. И тогда 613 заповедей для него в качестве 613 вкладов.
1: 613 советов — это как достичь свойства лишма, а 613 вкладов имеет название раскрытие тайн Торы. Уровень лолишма также разделяется на несколько. Первое. Изучающий Тору для себя. Этот уровень называется Тора, превращается для него в яд смерти. Второе. Изучающий для того, чтобы его называли учителем, рэби. Два этих уровня выполняются ради людей, а не ради Творца. Чтобы у него было вознаграждение в этом мире. И четвертое, чтобы у него было вознаграждение в мире будущем. Два этих уровня выполняются ради Творца. Но он хочет, чтобы Творец дал ему вознаграждение. А два предыдущих уровня, когда вознаграждение, которое он хочет иметь, оно от людей, подобных ему. То есть он изучает, чтобы жаловаться. И для того, чтобы называли его учителем, этого он требует от людей, а не от Творца. И из вышесказанного можно объяснить то, о чем мы спрашивали. Первое. Почему действие начала творения, Маасе Берешит, называется Эрец, земля? Написано, в начале создал Творец небо и землю. Ответ. Земля Эрец называется Малхут. Сказали мудрецы, почему ее назвали Эрец? Потому что хотела выполнить желание ее создателя.
0: В общем, мы говорим только о двух вещах. Свет и кли. Весь свет, несущий наслаждение, называется небеса. а все получающие его — земля. Поэтому написано «Земля затрепетала и успокоилась». И когда мы говорим в духовной работе, что земля затрепетала и успокоилась, надо объяснить, что земля «арец» на иврите называется желанием, рацион. А поскольку желание находится в сердце человека, то затрепетало. А что такое трепет? Поскольку сосуд, получающий свет, называется «арец». И сердце человека называется «арец», «земля». А цель творения — насладить творение, должна раскрыться в сердце человека. Поэтому его сердце называется «желание получить». Но на желание получить для себя было сокращение, цимцум и скрытие. Высший свет не может войти туда. И тогда, как же возможно, что цель творения — насладить творение, может прийти к творениям, когда все творение — это желание получать для себя? И это возможно при помощи Торы. Как сказано, создал я злое начало, и создал Тору в приправу, чтобы занимающиеся Торой и заповеди без намерением с помощью этого удостоились желания отдавать. Но на это есть такое свойство, как страх, в том смысле, что это против природы человека. И если так, то возникает страх перед невозможностью сделать все для намерения отдавать, и что не сможет достичь цели творения, которая должна быть открыта созданием.
1: Возможно,
0: это значит, что здесь есть два аспекта.
1: Первое. Возможно, не сможет направить изучение Торы, чтобы появилось у него желание отдавать, потому что тело его сделает все возможное и не даст направить Тору и заповеди, которые он выполняет, с намерением исправить его. А будут у него посторонние мысли, для чего ему соблюдать Тору и заповеди. Все это от того, что тело против духовной работы. Второе. Страх, трепет, что Маасе Берешит — это намерение Творца насладить творение, аннулируется. И не будет кому получать наслаждение. Если это так, то никогда не осуществится цель творения. И это смысл того, что земля затрепетала. То есть общее желание называется «арец», а также каждое в отдельности называется «арец», поскольку сердце человека называется желанием «рацион». И из сказанного раньше можно понять, что за условия, которые поставил Творец при создании творения. Что если Израиль примет Тору, то будет существовать. То есть, что только выполнение Торы в качестве исправления приведет к совпадению свойств с Творцом. Тогда все наслаждение, приготовленное Творцом, проявится творением, что и было целью творения.
0: Но почему именно у земли был страх, а не у небес? Потому что страх возникает только у получающих, что они, возможно, не смогут получить. А у света, называющегося небеса Шамаем, говорится о Творце. Страха нет, потому что он знает, что то, что он хочет, будет выполнено. То есть все страхи — это только по отношению к получающим, называющимся «арец» — земля. И надо пояснить, что благодаря страху, что невозможно будет удостоиться желания отдавать, они его удостоились с помощью Торы. И потому успокоилась. Сейчас перейдем к уроку от 16 января 2003 года. Мы прослушали статью из Шлавей Сулам, третий том. Пятый том, страница 82. Что значит «Земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Затрепетала и успокоилась. То есть начало работы посредством страха и действия страха, а конец работы — это успокоилась. Покоем называется, что достиг того, чего хотел, и уже может работать ради отдачи. А страх — это действие, посредством которого приходят к этой цели. И самое главное у нас — цель. Цель — уподобиться Творцу. Творец у нас представляется нам как совокупность 620 действий ради отдачи. То есть, если я во всех моих 620 органах, 613 еще 7, то, что называется мудрецами Дерабанан. Если я во всех 613, скажем проще, моих желаниях, из которых составлена моя душа, мое кли, могу совершать действия ради отдачи, это называется, что во всем моем теле, как во всех органах души, я совершаю действия ради отдачи. И в общей сумме, также во всех них, тогда я прихожу к тому, что подобен Творцу. Потому что посредством света построено мое тело, мое кли. Тело это называется кли души. И если я выполняю в каждом желании этого кли ради отдачи и во всех желаниях вместе, то этим я подобен свету, который сотворил кли, то есть Творцу. Как я прихожу к тому, чтобы быть подобным Творцу? Через то, что я исправляю. Мы идем от конца к началу. Через то, что я исправляю каждое желание действием ради отдачи. Совершить действие в каждом желании с намерением ради отдачи, это называется выполнить указание «пкудин» на иврите. Указание «пкудин» — это от слова «пикадон» — «вклад». Что тогда, относительно каждого света, который сотворил это желание, если я совершаю в этом желании действие ради отдачи, тогда тот свет, который сотворил желание, наполняет это желание посредством зивуга даака. И тогда кли и свет находятся в уподоблении, и в этом кли, желание, подобно свету, Творцу. То есть моя цель — прийти к выполнению указаний. Когда я выполняю указания, это называется, что я выполняю Тору и заповеди. Когда я совершаю 620 действий ради отдачи, это называется, что я совершаю практическую заповедь. А свет, который входит, внутренний свет, который тогда принимается в кли ради отдачи, в намерении ради отдачи, он называется Тора. И в общем, то, что я совершаю все эти указания вместе, и весь их свет входит вместе и раскрывается как один, это называется то, что у меня есть гмаратикун, окончательное исправление. Окончательное исправление моих желаний в намерении ради отдачи, получение света Торы. Как я могу исправить все мое тело? Прийти к выполнению указаний, каждого указания. Есть ли этого советы? Как сделать это? Что называется советом? Указание называется, что у меня уже есть намерение ради отдачи, которое я приобрел, и я посредством него совершаю зивуг дака и совершаю действие в получении ради отдачи. Это указание, а до этого совет. Совет, как прийти в каждом желании к этому намерению ради отдачи. То есть перейти от намерения ради получения, от намерения ради себя к намерению ради отдачи, намерению к Творцу. Этот переход я совершаю посредством действий, которые называются советами. Почему советами? Это такое название, что у нас в этом мире советуют тебе сделай так-то, сделай то-то. Почему советуют? Потому что здесь есть вопрос свободы выбора человека. Здесь есть вопрос, как пройти через махсом, что является действием, которое не находится под прямым контролем человека, потому что он находится в намерении ради получения. И все его тело, конечно, сопротивляется переходу к намерению ради отдачи. И нет ничего более противоположного, более сверхъестественного. И нужны здесь какие-то действия, которые не очень понятны во время выполнения. Эти советы. Не то, что я совершаю прямое действие на свое желание, чтобы в нем установилось намерение ради отдачи вместо намерения ради получения. А я выполняю всякие советы. То есть я совершаю всякие как бы сторонние действия, посредством которых я делаю так, что намерение ради получения изменится, и на его место пойдет намерение ради отдачи, посредством света, возвращающего к источнику, что я в советах совершаю всякие хитрости, ухищрения. Ухищрение — это тоже не прямое действие. А я привлекаю то, чтобы пришел свет и совершил свою работу надо мной. Почему таким образом я должен это делать? Потому что напрямую желание получать не даст мне совершать такое действие. Невозможно, чтобы человек, находясь внутри желания получать, убил желание получать, а только посредством такого окольного, косвенного действия. Косвенного. И все тело, если бы видело, что оно совершает в прямой форме, тогда наверняка действовало бы со всей силой, противилось бы со всей силой и прямо бы горело и не давало бы нам даже на секунду об этом подумать. А мы все же видим по себе, что мы встаем и приходим и слушаем и как бы готовы воспринимать эти вещи. Это такое хитрое скрытие, которое находится прямо перед желанием получать. А оно, осел, не понимает, что с ним собираются сделать, что его ведут на убой. Более того, он сам готов пойти на это, идти к этому, как бы хотеть этого, вызывать все действия до последнего мгновения, потому что он не видит, что затем все эти действия ему во вред. И только последнее действие, неосознанно, от желания получать, когда оно уже происходит, тогда уже поздно. Уже зарезали его, и все. И возникло желание с намерением ради отдачи. Так что советы — это вещь очень-очень сложная. И очень такая совершенная система стоит над нами, чтобы внедрить в нас и в наше окружение, и внутрь нас, и вне нас те данные, чтобы мы могли все время продвигаться посредством них, не зная, как это происходит, не понимая причину и следствие. А все, что в твоих руках, в твоих силах, делай. И так это произойдет. Главное — соглашаться с каждой вещью, которая приходит в каждое мгновение, и соединить с этим цель, как я ее понимаю, и Творца, которого я представляю себе. И тогда из этого действия мы уже продвигаемся в это мгновение наиболее полезным образом, к следующему состоянию, в котором также есть та же проблема, что исчезает Творец и цель, и снова нужно Творца и цель внести в эту картину, в состояние. И чтобы исправить намерение в желании, чтобы было не желание с намерением ради получения, а желание с намерением ради отдачи, то есть перейти из пределов земли в землю Израиля, разница между ними в намерении. Для этого есть первое указание. Нет, не указание, а совет. Первый совет. И это страх или трепет. Как Бааль Сулам описывает нам Зоар, в предисловии книги Зоар, что есть страх, который является страхом внутри желания получать. Это страх, что человек боится в этом мире, что будет со мной и с моими сыновьями. Сыновья — это то, что я обретаю, мое богатство, то, что я порождаю. В общем, это то, что у меня есть. А затем он также находится в страхе перед будущим миром. Мы видим это по человеку. Что в противоположность животному, человек ощущает время. Не то, что он ощущает то, что было вчера, и то, что, может быть, будет завтра. Это и животные ощущают, и звери ощущают лучше, чем мы. Они ощущают даже то, что будет через 2-3 дня. А мы сейчас отдалились от природы и не чувствуем этого. Также то, что было вчера, они помнят и ощущают, и согласно этому действуют. Все животные и звери. Но получается, что человек находится выше времени в этом мире. Это называется, что он помнит предыдущие поколения, учится у них, у истории, у всего их развития, у всех действий, которые произошли 100 и 1000 лет назад. Также и по книгам. То есть у него есть для этого келим. Также и для будущего он работает. Может быть, сейчас мне плохо, но через 100 лет, может быть, будет хорошо. Готов прямо пожертвовать своей жизнью за это. Так что, если так, то у человека есть второй страх, который является страхом перед будущим миром. То есть что будет со мной во всех моих метаморфозах, моих кругооборотах. Что когда-то, может быть, будет у меня, готовлю ли я себя, и готовлю ли я себе тоже какое-то хорошее будущее, потому что если ощущает будущее, тогда и будущее приносит ему хисарон. Эти два страха — это страхи, которые находятся в человеке в этом мире. И есть третий страх, который уже не относительно человека интровертного, а экстравертного, это вне его. И вне его — это не относительно его группы или его страны или мира, потому что это тоже относится к нему. А вне его имеется в виду, что совсем выходит из его тела и без всякого расчета с собой. Это уже ради отдачи может быть только Творцу. Или группе в форме, просто оторванная от себя проверка, что это Творцу или группе — это одно и то же. Тогда этот страх, третий этот страх, это тот, к которому мы должны прийти. Потому что когда будет у человека страх, то есть хисарон, потребность отдавать Творцу, из этого хисарона он уже может принять на себя советы, как прийти к этому намерению ради отдачи. И в приобретении намерения ради отдачи он совершит действия ради отдачи, которые уже называются указаниями. То есть здесь простая цепочка духовного развития человека. Через первый страх ко второму страху, к третьему страху. Свет в ней возвращает к источнику, когда выполняет разные советы, что в твоих силах делать, делай. Что эти советы называются Торы и заповеди. Но они не Торы и заповеди, что получают ради отдачи света Торы, а вызывают на себя свет Торы, возвращающий к источнику. Что тогда все его советы, все его действия в советах, это действия в группе, в учебе, во всяких вещах, они называются заповедями. Каждое действие, которое может пробудить на меня Ор Макиф, окружающий свет, который тогда называется Тора, свет, возвращающий к источнику. Также и в Торе и заповедях есть у нас два проявления. Или это Торы и заповеди, которые исправляют желание с намерения ради получения, намерения ради отдачи. Или Торы и заповеди, что это уже зивуга, действие в зивуге Дака посредством экрана и получения внутреннего света ради отдачи. Есть вопросы? Нет. Нет сегодня этого зануды. Ну?
1: Почему вы в самом начале сказали 620 действий ради отдачи, а потом 613?
0: 620 и 613 — это одно и то же. Просто есть всякие дополнительные вещи, которые еще называются семью заповедями мудрецов.
2: Дарабанан за мимила гадлут.
0: Мудрецов, дарабанан, от слова рав, большой, гадлут, большое состояние добавления.
1: Мы говорили, что, по сути, исправляем намерение, то есть желания остаются, а исправляем намерение. То есть мы не убиваем желание.
0: Мы никогда не занимаемся самими желаниями. Желания приходят и пробуждаются в нас без всякого нашего согласия. А каждое желание, которое приходит, изначально приходит с намерением ради получения. И я должен заниматься только намерением ради отдачи. Поэтому в каждом желании, то есть в каждом состоянии, в котором я нахожусь, состояние, в котором я нахожусь, это и есть желание, по сути. Желание — это малхут. Желание — это... Малхут называется олам, мир. То есть что сейчас мой мир? Все мое ощущение, в общем, что это? Это просто желание или сочетание желаний, сумма желаний, каждая из которых раскрылась особым образом, в особой силе и в связи с другими желаниями в особой форме. В общем, внутри этих желаний я относительно них ощущаю какое-то явление. В них ощущаю какое-то явление. Явление, которое я ощущаю в них, ощущается у меня как мое состояние, как мой мир. это состояние в целом, оно, если оно само по себе, то оно хорошее или плохое, я проверяю его согласно своему желанию, как я нахожусь и как я могу насладить это желание. То есть насколько оно еще недостаточно наполнено относительно желаний, которые сейчас раскрылись. Работа с желанием каждый раз, когда я нахожусь внутри желания, когда я застаю себя или я нахожусь, то есть я есть, я нахожусь, присутствую, я нахожусь, по-видимому, у меня есть всякие желания, в которых я чувствую то, что я чувствую. Эти желания, это чтобы было мне хорошо. Я хочу, чтобы мне было в них хорошо. Есть цель посредством этих желаний привести себя в соответствие Творцу. Так как сейчас это состояние я могу привести в соответствие Творцу, чтобы было подобно Творцу, чтобы было у меня слияние даже в этом состоянии, где я нахожусь. Так не хватает мне в этих желаниях намерения ради отдачи, и все. Как я делаю это? Так давайте сделаем прежде всего внутри этих желаний, во всей этой картине моего мира сейчас, то, что я ощущаю, что не хватает мне только цели, к чему я должен прийти, и что я должен прийти посредством этой цели к Творцу, чтобы Он пребывал во мне. Тогда я буду как Малхут, в которой находится пребывающий Шохен. На иврите. Не просто Малхут, где желание — это мой мир, и нет у него никакой связи с действительностью. А если я буду исправлен, то мои намерения будут к Творцу и для Него. И тогда Он действительно будет пребывать во мне, и я буду ощущать Его, и буду с Ним в слиянии во мне. И Он действительно наполнит меня. То есть я должен искать, как я приближу эту картину к себе. Это, по сути, то, что Бааль Сулам описывает в письме на странице 64 в книге «При Хахам». Из картины, в которой я нахожусь сейчас, и к чему я должен прийти? Прийти — это через мгновение. Будущий мир — это называется то, что придет через мгновение. Из разрыва между этими двумя состояниями, если я углубляюсь в это и начинаю изучать состояние, тогда я прихожу к всяким советам, как перейти от нынешнего неисправленного состояния к следующему исправленному состоянию. И как перейти от этого состояния к тому состоянию, это называется выполнить советы. То, что советуют мне люди, которые уже прошли это, и потому они мудрые, и потому они наставники.
1: Вопрос: если выполнять этот совет, нужно перейти к следующему совету?
0: Сейчас, в каждое мгновение, я нахожусь в пробуждении других желаний, в особой связи между ними, в особых мерах каждого желания, таким образом, что это уже другое желание и так далее. То есть мой мир, то есть мое внутреннее состояние, все время меняется. Желания меняются, решимот. И тогда я каждый раз должен только ощутить себя, где я нахожусь, куда я должен прийти, как я должен приспособить себя согласно всем состояниям, которые меняются, чтобы каждый раз цели Творец были желанными и ощущаемыми во всех этих желаниях, как прямо определяющие то, что эти желания сейчас будут совершать и делать. Это в точности то, что он там описывает, как что Тора, Творец и Исраэль едины. Это я должен описать согласно цели. Я хочу, чтобы это сейчас произошло. Это все.
1: Есть следствие причины или это накапливается?
0: Есть связь причины и следствия, есть связь между причиной и следствием во всех моих состояниях, потому что во всей той цепочке, по которой моя душа опустилась сверху вниз, это кли прошло. Грех на ступени Адам решен, и тогда спустилась ступень за ступенью до нынешнего состояния. Еще ниже, уже из самого нижнего состояния, в которое упали келим, Я поднялся через десятки кругооборотов, пока не достиг состояния, где я уже знаю, где я нахожусь. Это начало пути в сознании, в осознанном состоянии. Так сейчас я продолжаю реализовывать ту же цепь состояний, которая тогда соскользнула сверху вниз при спуске. И сейчас я как бы по той же цепочке поднимаюсь обратно вверх. Как бы я... Что я? Как говорят? Не соединяю, как бы собираю эту цепочку заново. Сматываю ее обратно, чтобы вернуться к предыдущему состоянию. Так все состояния, которые я прохожу от состояния к состоянию, наверняка они уже окончательные, они уже подписаны, они уже находятся готовыми внутри моей души, и есть в них причина и следствие, как мы изучаем между парцуфами, что Ахав Высшего находится в Галгальдове и Наем Нижнего, и здесь нет ничего, через что я мог бы перепрыгнуть, перескочить ступени, перепрыгнуть состояние, или что я вообще могу идти другим путем. Нет, я могу только ускорить смену состояний. Это все. Так все советы — это только чтобы ускорить время. И все указания, они тоже, как выполнить каждое указание наиболее полезным, то есть наиболее быстрым образом. Я не могу выполнить в конечном счете ни в количестве, ни в качестве действия само по себе. Но как прийти к нему быстрее? И к совету, и к указанию. То есть и к исправлению, и к выполнению самого действия. Это и есть все мое самостоятельное участие в творении, как быть активной частью в творении, то есть подталкивающей. Это то, что Творец хочет от меня, чтобы я толкал на 100% все это обратно. Если нет,

0: искать? Чем бы ты мог определить выбор человека, то тогда, кроме этого, больше нечего решать, нечего определить. Что только можно придумать себе из тысяч разных возможностей. То есть это единственная вещь, о которой можно сказать, что это выражение свободы. А обо всем остальном как бы нет никакой потребности быть свободными. Все эти решимот или цепочка решимот, которая в нас. Важно, в каком виде, в каких действиях мы можем прийти до уровня Творца, чтобы стать как Он в непрекращающемся зевуге. То есть мы даже не понимаем, что это единственная возможность определения свободного выбора. На самом деле это единственная свободная возможность, потому что все остальное — это неживой уровень, это то, что как бы не имеет никакой важности относительно этого свободного выбора, то, что подталкивает к тому, чтобы все это произошло.
1: Говорится о советах, что есть человек, который хочет достичь чего-то и не знает как. И тогда приходят и советуют ему. Но как посоветовать ребенку трехлетнему? Вы ему не советуете. Вы говорите, послушай, если ты не хочешь утонуть, не делай так. То есть, если ты не хочешь обжечься, не прикасайся.
0: Все, что происходит с человечеством, все включает в себя эти советы. Только эти советы, они находятся на таких этапах, у которых как бы нет прямой связи с развитием направлений цели. Но, тем не менее, что мы можем посоветовать людям в нашей группе? Мы рекомендуем им использовать свое желание получать в разных формах, вариантах, полезных им и группе. То есть мы все-таки с помощью разнообразных действий подвигаем себя несознательно к окончательному исправлению. Есть некая точка, начиная с которой можно продвигаться уже осознанно, с пониманием. То есть человечество хочет того или нет? В любом случае, каждый выполняет работу Творца. Абсолютно каждый. И кроме того, не делает ничего другого. Это то, что ты увидишь свыше, я тебе обещаю. То, что вообще нет никого. То есть со стороны Творца все праведники.
1: Нет, у меня другой вопрос. Если мы говорим о совете, потому что совет — это значит, что получающий его способен взвесить его, принять или не принять, оценить его как-то как хорошее или плохое. Но ведь, по сути, нет возможности.
0: Нет, ты говоришь, что совет может быть такой, что я могу сделать что-то такое или другое, и ценить, и судить. Нет, мы не в этом. Точнее, не в этом мы свободны. Проблема в том, что если бы ты знал, к чему этот совет должен тебя привести, какими путями он на меня действует, то тогда ты был бы прав. Но этого мы не знаем. Если бы мы знали, то наше желание получать вообще ни в коем случае не позволило бы выполнить этот совет. И поэтому совет приходит к нам в таком виде, что мы выполняем его без знаний. И получается, что это как бы все время ты действуешь выше знания, то есть вне твоей собственной системы. Нам сейчас кажется, что это вне моей системы. Я думаю так, что я напрямую сделать это не могу, но значит через кого-то, через что-то я это сделаю. Это означает, что я все еще

0: нахожусь в лолишма. Я приближаюсь к лишма с помощью таких действий, но тем не менее нахожусь в лолишма ради получения. То есть прихожу учиться и говорю себе, что мне будет хорошо таким образом. Я среди товарищей тоже считаю, что все будет мне хорошо. Все мне будет во благо. И это лолишма. Таким образом я как бы путаю свое желание получать. Но это не по-настоящему тот самый совет. Совет — это когда ты выполняешь действие, которое буквально против желания получать. Оно меняет его на желание отдавать.
1: Все скрытие — это как бы допинг системы, да, как бы желание получать?
0: Все скрытие — это...
1: Это как одурманить его, да?
0: Не-не-не, это не для того, чтобы запутать. Так, как бы для этого дано скрытие, совсем нет. Скрытие само по себе — это очень особенное действие свыше. Ты же видишь, мы изучаем миры, мы изучаем парцуфы, которые нисходят сверху вниз. Это все ступени скрытия. То есть это действие. И точно так же снизу вверх мы выполняем подъемы и исправления. Таким образом, мы раскрываем, то есть совершаем другое действие, отличающееся от раскрытия, которое прежде было сверху вниз. То есть скрытие — это не просто, что нас запутывает, чтобы мы что-то совершили, а реализация действия в самом скрытии.
1: Но не для того, чтобы привести к раскрытию?
0: Чтобы привести к раскрытию. Да, чтобы привести к раскрытию. Действие ради отдачи и раскрытие, и уподобление, и выполнение указаний — это все одно и то же. Только если это все представляется относительно моего желания получать в непрямом виде, с обратной стороны, через Ахураим, то, что называется Высшего, то тогда называется, что я нахожусь в скрытии. А давайте-ка почитаем. Может, из книги «Зор» я бы прочел. Первый том книги «Зор».
1: Советы, которые идут как цепочка, причина и следствие. То есть, когда приходишь к этой стадии, когда это происходит однократно, и все, и затем приходишь к другим советам, и все, скажем, в определенном состоянии.
0: Ты спрашиваешь так, в советах и в указаниях, которые я выполняю, перехожу ли я от одного к другому и таким образом взбираюсь по лестнице ступень, по ступеням лестницы, или в каждом из состояний у меня те же самые действия, которые называются или советами, или указаниями. Смотри, сколько есть у тебя состояний сейчас, на протяжении лет, пока ты находишься во время подготовки. И во всех этих состояниях у тебя есть один совет. Сделать группу более сильной, сделать учебу более полезной и целенаправленной. В любом состоянии, в котором бы ты ни находился. То есть у тебя как бы есть один совет. Ну вот сейчас мы почитаем об этом. И один совет, но на самые разные состояния, которые к тебе приходят. То есть состояния, которые ты проходишь, нет 613 состояний, поскольку у тебя есть 613 желаний. И это не то, чтобы ты должен был совершить 613 разных действий по своему качеству. Нет. Вот сейчас пробуждается во мне какое-то определенное желание, я совершаю над ним исправление. Затем другое желание, я его исправляю. То есть как бы действия исправления — это те же самые действия. Я каждое из желаний должен перевести из состояния ради получения к состоянию ради отдачи. И реализация всякий раз мне представляется в разном виде, поскольку желания разные. То есть из-за того, что сами по себе желания, мне кажется, что я в разных ситуациях нахожусь. Каждый раз жизнь, она другая, новая. Но по сути содержание остается тем же самым. Давайте почитаем. Зоар. Первый том. 242 страница.
2: Рейш мем бет. Биур клали ликоль ударит пкудин.
0: Общее выяснение всех 14 заповедей и как они соотносятся с 7 днями начала творения. Мы говорим, что вся Тора собирается в 7 дней творения, как они описываются, и все эти 7 дней начала творения собраны в один день, в первый день. И а тут он нам рассказывает, как 7 дней начала творения собраны или переданы 14 заповедями. То есть есть всего лишь 14 указаний. И когда их выполняют, то выполняют все исправления. Первый пункт. Заповеди Торы на языке Зоара называются вкладами. Пкудот или Пкудин. Однако они называются также 613 советами, Этин. То есть есть и вклады, и советы. Те же заповеди, как в Торе. Еще раз. Заповеди в Торе, мы не знаем, что это такое и о чем это. А сейчас нам он добавляет, что в них есть еще и Пкудин, и Этин. Советы и заповеди, то есть в тех самых заповедях, как они записаны. И разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона Ахор. Подготовка к чему-либо называется обратной стороной Ахор. Постижение этого называется лицевой стороной по ним. То есть это не обратная лицевая сторона кли, это лицевая и обратная стороны действия. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». Как сказали мудрецы в трактате «Шаббат» на 81-й странице. Если есть одна точка, это 88, а если там две точки, то это другая страница. Так принято в Гмаре. Итак, сказано там, исполняющий слово его для чего? Чтобы слышать речение, голос речения его. То есть есть совершение чего-то, а затем возможность услышать. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие, еще до того, как удостоились услышать, то есть что-то исправляют, что-то делают, а слышать — это как бы получение вознаграждения, тогда эти заповеди называются 613 советами. И они в свойстве Ахор, то есть подготовки. А когда удостаивается свойство слышать голос речения его, то есть уже что-то получают в результате советов, тогда 613 заповедей становятся вкладами Пкудин. И это от слова «вклад Пикадон». Ибо есть 613 заповедей в общем, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующей определенному органу из 613 органов Иварим и связок Гедим души. В общем, в душе у нас есть 613 частей. И тело. Душа и тело. Тело называется желание получать. 613 желаний. Когда они исправляют себя, тогда и 613 намерений на них. И когда получают свет в зивуге дака, получается уже 613 вкладов. Получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. Органы связка, тут он тоже как бы уточняет, хочет того или нет, но он в этом, для него это все понятно. То есть органы связка имеются в виду, так же, как мы изучаем после второго сокращения, то, что нет у нас настоящих келим на гимал-виют и на далит-виют. То есть это как бы келим перед окончательным исправлением, где каменное сердце, левая вена не участвует. Так он и говорит, что есть органы и связки. И это свойство лицевой стороны по ним для этих заповедей, что притягивает свет наполнения келим. Относительно лицевой стороны по ним этих заповедей, которые называются уже Пкудим, Раби Шимон выясняет их 14 заповедей, которые приведены выше. Почему 14? Мы же говорим 613. Потому что в общем есть как бы 14 групп. И эти 14 включают в себя все 613 заповедей, так же, как 7 дней начала творения включают все 7 тысяч лет. И поэтому он поделил их согласно 7 дням начала творения и связал каждую с днем, относящемуся к ней. Каждую. А поскольку они включают в себя 613 заповедей, то следует прилагать усилия, чтобы выполнять их каждый день и всегда, насколько это возможно.
1: То есть у нас есть действия. Эти действия, в общем, делятся на 14 групп. И эти группы тоже соответствуют 7 основным состояниям, через которые мы проходим. Они называются 7 тысяч лет или 7 дней работы. 7 дней работы спускается сверху вниз, и мы должны выполнять это снизу вверх, пока не приходим к шаббату, через все эти дни в нас самих. То есть есть соответствие между тем, что я делаю в советах и указаниях каждый день. И тогда, смотрите, мы прочитаем немного, как он разъясняет эти действия, что мы должны делать. Почему я хочу, чтобы мы читали, чтобы вы увидели, насколько эти вещи находятся прямо в мире Ацилут и не относятся к нашему миру, к нашему состоянию здесь, что мы можем здесь что-то руками и ногами сделать. Первая заповедь. То есть он говорит уже о пкудим, в указаниях, не о советах, когда исправляем желание получать и намерение ради отдачи, что уже выполняют над ним, а принятие ирма ради отдачи, то есть уже совершают заповедь. Первая заповедь — заповедь страха, основанного на том, что он велик и правит всем, является общностью всей Торы. Заповедь — это страх и ра, это ступень парцов Абаваима, мира Ацилут, обозначающая букву Юд, имени Авая, свойство Авая, чистый воздух, носящийся гарбины, велик высший Аба, в котором скрыты хохма, стима, рихампина, то есть Юд, и правит всем это высшее имя, наполнение Вавдалит, буквы Юд. Вы помните? Тут нет этого чертежа. Мы вчера говорили о том, что Юд с одной стороны, Вавдалит с другой стороны, что в стима, то есть в скрытии, и поскольку в них скрыта хухма стима рихампина, вабвыима, хухма скрыта в них и не переходит к нижним, которую до завершения исправления миры не достойны получить. Миры — это все ступени, что находятся ниже табура рихампина и ниже вабвыима, до полного исправления, они передают только свет Хасадим. Вот обвымый ниже, называемый Авирадахи, чистый воздух. Авир и еще Дах.
2: Ну да, я же Эйнбо Хухма. А?
1: Хухма. Нет в нем хухмы. Разреженный. По этой причине нет у них открытого речения в Торе, потому что... Эй, это как бы пять сферот, ведь ими соответствует речение в тайне. Вначале сотворил всесильно, потому что там есть пять букв. Сотворил всесильное скрытое речение, в котором не указывается произносящий его. А второе изречение, после того, как он сотворил всесильное небо и землю, земля же была пустая, хаотичная, и тьма над бездонную, и дух означает наказание тому, кто не выполняет заповеди страха. Это четыре вида смертного приговора. Пустота — это удушение, хаотичное побиение камнями, тьма — сожжение, дух — отсечение головы. То есть здесь есть уже четыре состояния, которые человек должен пройти. И эти четыре смерти — это то, как он умерщвляет свое желание получать. И через эти действия они приходят к исправлению. И так далее. И тогда он объясняет снова, как это все в Рош Мира Ацилут реализуется. Реализуются все эти указания и залоги, и чтобы прийти к ним, нужны, к залогам, нужны вначале советы. А в статье до этого, как он сказал, есть вторая заповедь. Три. Вторая заповедь — это проявлять любовь с обеих сторон, со стороны милосердия и со стороны строгого суда, дин и так далее. То есть это уже любовь, и он здесь нам описывает все вот эти указания, и все они в Рош Мира Ацилут. А на странице 184, если мы пойдем назад, тут есть статья «Выход Рашби из пещеры» Раби Шимона. То есть он уже выходит, как бы эта ступень, которая называется Раби Шимон, выходит к раскрытию, тогда что же он раскрывает? И так он говорил, говорит, заговорил Раби Шимон. Все заповеди Торы, которые дал Творец Израилю, все они описаны в Торе в общем виде, в речении одном. Вначале сотворил всесильный, до слов и стал свет. И далее он поясняет, что речение «вначале сотворил всесильный» — это заповедь страха и наказания за несоблюдение ее, и в нее включены все заповеди Торы. То есть он говорит, что все собирается и развивается обратно, и приходит только к кетеру, к желанию насладить творение, откуда это все исходит. И собрать все эти действия, чтобы человек знал в каждом своем действии, что действительно он должен в итоге выполнить. Это дает ему правильное направление к цели. И здесь он тоже объясняет нам в статьях о заповедях Торы. Заповеди Торы. Заповедь первая. Вначале сотворил всесильный, как он говорит, что этот стих содержит все указания, все исправления, наполнения, все, что есть у нас в действительности, все, что мы должны выполнить во всей этой действительности, то, что она должна пройти. И он говорит, что сначала первая заповедь, из всех эта заповедь называется «страх», «трепет», и перед Творцом называется «начало», поэтому написано «в начале». Страхом, как сказано, начало мудрости, страх Творца и так далее. То есть здесь он тоже разъясняет нам заповеди Торы. Мы сейчас находимся перед изучением мира Ацилут, и мы будем возвращаться иногда к этим частям, чтобы увидеть, как весь Гарда Ацилут, который мы более-менее узнали, как там выполняются все эти действия исправлений, о которых он пишет нам здесь. Итак, весь наш путь делится на советы и потом на указания. Есть вопросы?
3: Вы сказали, что человек все время должен знать, что несет каждое мгновение, чтобы продвигаться правильно к цели. А что это за вещь? Как делается это выяснение?
1: Я никогда не говорил, что человек знает, как переходить от одного состояния к другому. Но у человека есть выбор — искать советы. Они не просто так называются советами. Когда я ищу советы, как выйти к следующему состоянию, свыше действия четкие, но относительно меня это не ясно. Я нахожусь в скрытии. Если бы я не был в скрытии, то я не мог бы вообще ничего сделать, потому что есть скрытие. И на эти действия, которые я должен выполнить, но в скрытии, они называются вместо действий советами. Ну, как бы... Попробуй сделать так. Но попробуй сделать так, это... относительно моих чувств, которые не ясны, потому что иначе я бы вообще не смог пошевелить пальцем буквально в направлении исправления. И у нас эти советы проясняются в таком виде, что, ну, можно сделать, можно нет, ну, может быть, по-другому. Это потому, что мы находимся во тьме, и нужно задействовать свободу выбора. Если бы ты видел, что делать, если бы ты знал, что делать, тогда ты бы знал и делал, или не смог бы делать, и не хотел бы знать. Это тьма, чтобы дать тебе возможность выбрать, сделать что-то самому. Не выбирать путь, а искать, с помощью каких действий, мыслей, с помощью чего ты можешь вызвать. Ты как бы во тьме ищешь путь, но эта тьма, она, в общем, совокупность твоих неисправленных желаний, в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели. И это ощущение, оно точно, чтобы в темноте поймать Творца, захотеть привести его во все вот эти темные точки. И тогда состояние проясняется. Не знаю, как это передать.
3: То есть пока нет этого этапа, нельзя работать.
1: Правильное направление или неправильное, мы можем в этой тьме увидеть только согласно результату. Как он говорит там, один Бог оскоплен и не приносит плод.
3: Что значит согласно результату? Какому результату?
1: Результат, который может быть у нас, он только один, простой. Раскрытие Творца, творения в этом мире.
3: И до тех пор я не знаю, по пути я ли закончил, как я вообще нахожусь в пути.
4: Ты спрашиваешь так, так почему после каждого действия, которое я произвел, вскрытие, я не получаю раскрытие? Если бы ты обретал раскрытие, прежде чем ты исправляешь желания, все свои желания, тогда ты снова не находился бы в свободе выбора. У тебя есть разум ребенка. Скажи, пожалуйста, когда человек продвигается в пути, у него есть больше свободы выбора или меньше свободы выбора? Скажи мне, кто свободней, рабочий или директор завода?
3: Рабочий.
4: Рабочий свободней. Видишь? Это верно. Рабочий самый свободный. У него нет ограничений. Он их не видит, не понимает. Ну, а откуда есть ограничения? От тьмы. Если бы тебе раскрыли эти вещи, то это не было бы ограничением, ты был бы свободен делать с ними все. То есть, чем больше мы поднимаемся по ступеням, прежде чем мы исправляем себя, мы каждый раз находимся во тьме и в больших ограничениях. Он приводит там пример, как перед восходом солнца тьма самая такая густая.
3: Вы говорите, как бы я иду в темноте.
4: Перед приходом Машеха клипот усиливаются и так далее. Там сказано лицо поколения, как морда собаки и так далее. Наглость возрастает.
3: Вы говорите, идешь в темноте и пытаюсь провести Творца в темноту Творца?
4: Дают тебе в этом, что тьма тебя скрывает все больше и больше.
3: Давит.
4: Давит, да. Отягощает. Но вы должны уже привыкнуть. Вот это я хочу сказать. Дают тебе скрытие все больше и больше, потому что хотят, чтобы ты сделал свободу выбора на более высокой ступени. Что значит на более высокой ступени? В еще большей темноте и еще большей. И каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. У него больше провалов, помех на особых ступенях, верно, в особых состояниях, и в таких грубых, простых вещах. А так вот, хитро так, свыше. А иначе как? Реализуется свобода выбора.
3: Конечно, в итоге я играю в ничто, я играю в игрушки, я еще в темноте.
4: Это называется, что Творец играет с китом в смех. Подсмеялся всесильный. Конечно, это так. Но почему это называется смехом? Потому что это действительно в таком... такое исправление. Не напрямую. Ну, смех — это большое дело. В Рожда Ацилут будем изучать эти явления.
3: Путь Торы и страдания — это результат советов или это выбор? Торы и страдания — это результат советов или это выбор?
4: Путь Торы или страдания — это выбор. Что значит выбор? Это выбор, как пробудиться. Нет пути страданий. Путь страданий — это...
2: Дерех Усурим не краше, они...
4: Когда я не вкладываю все свои силы, то, что я могу реализовать в состоянии, и тогда эти вещи раскрываются мне как силы, которые принуждают меня все же прийти к осознанию зла, и эти силы ощущаются у меня как зло, как страдание.
2: Микувея.
4: Кто? кто определяет, будет ли нынешнее состояние путем Торы или будет нынешнее состояние путем страданий, но это не путь, я снова говорю, просто так называется. Это определяется окружением. Либо я получаю достаточно силы от окружения, чтобы продолжать, или нет. У меня из самого себя нечего искать. Ладно. Ну, немножко так мы разобрали статью.
3: Когда человек приходит к осознанию, что его желание получать зло, что ему нужно делать с этим? Он знает, что ему управляет, что все зависит, не зависит от него. Что со всем этим делать?
4: Вы видите, это свобода выбора. Человек слышит уже несколько лет, что он должен делать, и спрашивает, что я должен делать каждое мгновение? Ты что здесь, первый раз? Стул, на котором ты сидишь своим задом, уже знает, я думаю, это. Сколько раз он слышал, а ты не знаешь. Как это стирается от нас, а? Если ты скажешь кому-то там снаружи, что ты слышал тысячу раз, по крайней мере, что нужно делать, тебе скажут, что это за группа, что с ними? Что с ними случилось? Кого ты набрал в ученики? Это называется выбор, что каждый раз желание получать меняется, потому что ты исправил предыдущее, в нем тоже задавал этот вопрос. А в нынешнем желании получать ты еще не получил ответ, только желание пробудилось. Так нужно искать ответ, что мне делать. Ты сейчас сидишь в своем состоянии с новым желанием получать, как будто бы никогда не было. Что это значит? Есть цель, есть это, есть то, что должен делать, я не знаю. Да? Так? Это называется, что каждый день будут в глазах твоих как новые, потому что все обновляется, но обновляется именно потому, что ты выяснил предыдущее состояние. И поэтому каждый раз, насколько каждое мгновение есть обновление, и те же вопросы, и те же состояния, как бы ты уже разжевал их, нет ничего нового. Но это называется новое желание. Не может быть, что это как бы повторяется, возвращается к тому же месту. Ладно.
3: Но что именно эта точка скрытия? На его существование, на его величие, на его намерение? Или каждый раз это по-другому? Что здесь самое важное?
4: Самое важное — вскрытие. На что именно вскрытие? Что скрывают от нас, что мы действительно можем оторваться от ради получения и думать о другом? На это вскрытие. Я не верю, что это возможно. Я хочу это, потому что чтобы мне было хорошо. Даже думать о другом я готов, чтобы мне было хорошо. Даже о Творце, чтобы мне было хорошо. Я всем сердцем и душой хочу, чтобы ему было хорошо, но внутри такая тонкая ниточка, чтобы мне было обратно от этого что-то. Я почти не признаюсь, что это есть. Это называется лолишма, и из этого переходит к лишма, что есть 99%, пусть будет уже лишма, но 1% лолишма, чтобы из всего этого, ну, дай мне 1%, знаешь, я готов сделать тебя миллиардером. Ну, только 1 000 000, чтобы у меня был тоже. Ну что, это же ничего. Но для этого я и работаю, иначе я не сделал бы тебя миллиардером. И это тоже как бы скрыто от меня, что ради этого я работаю. Так что скрытие — это на результат, что он отделен от моего желания получать. Что я буду в состоянии, что я совершенно... Меня не будет во всем этом моем действии, просто мы даже не можем себе это представить. Как бы мы ни крутили, я готов на это действие. И если я готов, ну, положительное желание получать, есть у него там какая-то выгода. на это скрытие. И исходя из этого уже разные скрытия, туман, неясность во всяких чувствах, действиях, отношениях. И насколько мы приближаемся к реализации, тьма усиливается. Что значит тьма усиливается? Я должен все больше и больше быть в скрытии от результата, который вот-вот я могу достигнуть. То есть продвижение, я продвигаюсь, а скрытие усиливается. Иначе это просто убежит. Убежит с пути. Ладно. Вопрос из интернета. Эли из Нью-Йорка спрашивает, почему усилия я прикладываю в чем-то одном, а наполнение приходит ко мне в чем-то совершенно другом. Это вопрос скрытия. Если бы я и прилагал усилия, и наполнял тоже кли, то это было бы ради получения. Я прилагал усилия над наполнением себя, и получаю наполнение в то же кли. То есть я бы спускался бы все больше и больше в клипу. Но если я прилагаю усилия в чем-то одном, да, потрудился и нашел, а получаю что-то другое, то здесь у меня есть возможность в свободе выбора. Московская группа просто мужчины, женщины. Ну, я отвечу на все остальные вопросы. У нас в разделе на форуме, там называется ступени лестницы, там я отвечу. Я очень рад, что есть новые люди. Или там Света из Москвы. Очень хорошо, спасибо.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
4: Творец скрыт. И действия, которые мы производим в десятке, их результат тоже скрыт. Пока мы не проходим исправление нашего желания получать, и нам дали свободу выбора продвигаться в нашем желании, в нашем намерении. И в десятке, конечно, у нас тоже есть эта возможность реализовывать советы каббалистов, советы Рава, чтобы мы действительно могли продвигаться, чтобы согласились выполнить эти советы и буквально делать это изо всех сил.
3: Да, мы учили, что есть скрытие во всем, и имена раскрываются каждый раз заново. Нет состояния подобного прошлому, каждое состояние новое, раскрытие. И в течение урока это мне немного напомнило нашу работу, это как танк. Когда ствол все время на цель, а танк поднимается, опускается, разные состояния. А мы, Исраэль, Тора и Творец едины, остаемся направленными на цель и напоминаем об этой цели все время, товарищ.
4: Огромная благодарность за состояние скрытия, иначе без него мы не могли бы продвигаться. Главное скрытие на то, что желание получать может достичь состояния радиоотдачи, и поэтому, чем больше мы продвигаемся к этому состоянию радиоотдачи, то вскрытие должно усиливаться, иначе у нас не будет возможности выбора. Если бы мы получали хороший результат сразу после продвижения, то все было бы ради получения, и у нас не было бы выбора. Поэтому если мы чувствуем отдаление, значит, растет скрытие, и мы продвигаемся.
3: Да, продвигается в любом случае все человечество, но спасибо учителям за то, что проложили нам такой гладкий и хороший путь, иначе было бы непросто.
4: На этом уроке Рав разобрал очень глубоко вопрос заповеди, что заповеди содержат также и советы, и указания, и что история заповеди исправляет желание получать радио. Отдачи, и есть Тора и заповедь, есть там Зиугдака, весь процесс, как мы приводим себя в соответствие цели Творцу, чтобы Он воцарился между нами, и так мы из этой разницы можем исправить наши желания. Это советы, советы, которые даны мудрецами. И в той мере, в которой мы исправляем, мы получаем вот эти указания, и свет дает нам эти указания. То есть это реализация, что мы должны делать быстро, чтобы прийти к цели творения.
3: Да, все начинается с цели. То, что мы хотим раскрыть Творца, это происходит по двум этапам, исправление, затем раскрытие. И привлечение света происходит главным образом с помощью работы в группе и учёбы.
4: Да, урок вроде бы общий, можно сказать, но я беру из этого то, что все приходит только из необходимости, и советы тоже человек выполняет, потому что он нуждается в них, он чувствует, что он нуждается в них. Он старается обращаться, действовать в отдаче, чувствует необходимость этого. И как раз советы вроде бы должны быть советами, а человек, он получает какой-то совет, какое-то сознание, выполняет их, но они как раз-таки происходят выше знания. Очень странный, конечно, процесс, но мы видим, что это происходит из необходимости человека быть в отдаче, поэтому он нуждается в помощи.
3: Прежде всего, мы получили порцию света от Рава. И то, что Рав сказал, главное — согласиться со всем, что приходит, каждую секунду, и продвигаться к цели. А цель — уподобиться Творцу. У человека есть выбор искать советов, как прийти к следующему состоянию. А эта тьма, она для того, чтобы позволить выбрать. Как Рав сказал, эта тьма, она всего лишь совокупность этих твоих исправленных желаний, в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели, и это ощущение.
4: Перед следующей частью споем вместе песню.

0: Строим духовное окружение. Сейчас мы послушаем вместе беседы в пути, название «Когда не согласны в десятке». Беседа была 2 недели назад, 2 мая 26 года.
1: Человек должен всегда молиться за товарища, потому что он за себя так уж не может. Ведь так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он получает ответ быстро, и каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все они не получат ответ. Это из Ноама Элимелеха.
0: Что вы ожидаете от ближайшего конгресса десяток?
1: Я думаю, что мы вместе, как сидим сейчас за круглым столом, так должны быть на конгрессе, в одном круге, внутреннем и внешнем. И так продолжать.
0: Рав, вам важно, куда мы едем? Это будет какой-то там виноградник или Тверь?
1: Когда?
0: Ну, мы едем, вам это принципиально, или то, что есть, я совершенно с вами?
1: Совершенно не важно.
0: А что мы будем есть, вам важно? У вас есть какое-то предпочтение?
1: Нет. Как сейчас, я не знал, что это то, что они готовят.
0: Ну, есть десятки в Израиле, в мировом кли, для них это важно. Скажем, Акока хочет поехать в Хайфу, а Муши хочет поехать в Араву.
1: Да.
0: Акока любит сосиски, а Муши любит рыбу.
1: Да.
0: И что делать?
1: И сосиски, и рыбу.
0: Ну, это идеальное состояние. Ну, допустим, мы говорим о двух местах. Один хочет юг, другой север. И начинают спорить. Я хочу туда, а я хочу сюда. Что десятка должна делать в таком состоянии? Что, убеждать кого-то? Или кто сильнее? Или, может быть, кто-то один пусть решает?
1: Доктор, что ты скажешь?
0: Я думаю, что надо делать все. Ребята хотят, пусть так все будет. Ну, они хотят поехать на север. Ну, что, демократия, большинство? Что, может быть, сделаем этот... выбранные участки, там занавеску, урну. Вы нам рассказывали как-то про Бали Сулама, что когда-то он хотел поехать куда-то там в Иерусалим, на Рацуфим, и жена сказала ему: «Я хочу, чтобы младший сын поехал с тобой». Но там была одна машина. И вообще в то время на всю страну было 10 машин. И не было там места. А Бали Сулам сказал: «Я хочу, чтобы поехали другие люди». Да, но он сказал: «Давайте проведем голосование». И они сделали, кинули жребий, написали записки и вынули именно те 6 человек, которые хотел Бали Сулам.
1: Красиво.
0: Жребий. Можно такое упражнение сделать для всех, каждой десятки. Ну хорошо, я поехал в Араву, а сердцем я хотел быть в Хайфе. Вопрос, не мешает ли это десятке? Но ведь Творец дал тебе возможность отмениться перед десяткой, быть вместе с десяткой.
1: Да, ну что делаем конкретно?
0: Вопрос, я не знаю. Согласно Торе доктора, мы должны провести голосование или кинуть жребий, или там какую-то лотерею. Вы сказали, что это Творец. Бали Сулам сказал, это желание Творца, и нет сомнений. Это что, жребий, это система каббалистов? Кинуть жребий? Да, расписать записки. Скажем, есть два места, надо принять решение, туда-сюда. Мы кидаем жребий. То, что выходит, то выбираем, и все. Это система?
1: Да, если согласно изначально.
0: Да, заранее.
1: Это методика.
0: И что, так и решать? Как начать? Что, бросить монетку? И кто выиграл, тот и начинает? Тоже полагаемся на Творца. Тов, мы запутались. Кто выиграл, кто не выиграл. Но он выиграл возможность отмениться в работе. И вот из этой истории Бали Сулама получается, что слияние с Бали Суламом. Потому что когда он сказал ему, возьми этого младшего сына, он уже выбрал. Есть решение организационное, есть решение духовное. Или каждое решение, что есть и так далее, оно тоже духовное.
1: Да.
0: Все духовное в десятке.
1: Да.
0: Все. То есть нельзя сказать, что в десятке мы делим, есть часть организационная, предприятие, а часть относящаяся к группе. Это не как в группе. То есть есть организаторы, есть там водопроводчики, есть еще какие-то вещи, но в десятке каждое решение, даже материальное, оно все равно духовное, оно принадлежит всем.
1: Да?
0: Я хочу спросить так, то, что Дуди спрашивает, я добавлю. Допустим, есть какое-то дело, мы должны принять решение, мы не можем прийти к единогласному решению, правильно ли, ну, идеально, это хорошо, конечно, что можем. А если нет, то глава десятки принимает. И мы заранее знаем, что у нас есть глава десятки, и тогда, если нет возможности прийти к единогласному решению, то есть мы не дошли еще до такой ступени, может быть, через пару дней, да, то тогда решает глава десятка. Так нормально? Всегда в состоянии, когда мы не можем прийти, как один человек,

0: Но, допустим, есть ответственные там за трапезу, за еще за другие вещи.
1: За что ответственные?
0: За трапезы, за прогулки, за собрание товарищей, за все есть ответственные. Допустим, с 6 до 7 у нас есть собрание товарищей, есть ответственные, которые готовят еду, заботятся обо всем. Да, но мы поставили его ответственным, он с нами не посоветовался, и нужно принимать решение. А здесь уже заранее мы решили, что есть ответственный, и он может решать. А когда нет ответственного? Допустим, нет ответственного, куда ехать. А я думаю иначе. А почему ты решаешь, что он будет ответственным? Кто назначил его? Я говорю, что происходит десятки, да? Мы же здесь не политикой занимаемся. Ну, товарищи ругаются, спорят. Рав, правильно назначать ответственность за какую-то область? Допустим, у нас есть люди, каждый раз один решает, куда мы едем. Он связывается с хозяином. Ему сказали искать, и он ищет. А в итоге мы принимаем его решение.
1: Да.
0: Так правильно, что мы ставим ответственность за какую-то область? Или каждый сейчас все нужно обсуждать со всеми вместе?
1: Нет. Если решили, что он принимает решение, пусть принимает.
0: То есть он принимает решение?
1: Да.
0: И все отменяются перед его решением, даже если я думаю, что это неправильно? Это не важно, потому что он ответственный?
1: Да.
0: А если мы хотим что-то сказать про его решение, мы ему можем сказать или нет? Но если нам не нравится его решение?
1: После принятия решения нет.
0: То есть уже невозможно. То есть только заранее. То есть в следующий раз я могу сказать, ребята, я не согласен с этим решением, я хочу, чтобы было изменение.
1: Да.
0: Еще говорят они, я услышу, то есть, что мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно, само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести больше, чем это, когда царь мира внимательно прислушивается к нему. Это подобно сказанному мудрецами: Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к Творцу, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца, ибо как вода лицо к лицу, так же сердце человека к человеку. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. Что, разве есть такое, что человек обращается к Творцу и сразу получает ответ?
1: Сам подумай. На глубину всех твоих знаний, мыслей, и это будет правильным.
0: Можно ли советоваться с Творцом, допустим, изучать вторую степень или нет?
1: Конечно же, можно.
0: А как знать, что он ответит, чтобы это было не мое эго, а на самом деле?
1: Знай, как обратиться к нему и понимать то, что он говорит. И тогда тогда будешь счастлив.
0: Интересно, написано, что Творец говорит через других людей. И то, что каждый, кто сейчас говорил, это ведь Творец говорит через вас, Творец говорит мне. Потому что то, что я говорю себе, я с Творцом наверняка ошибаюсь.

0: ошибаюсь, заблуждаюсь, но через вас Творец говорит со мной. Я хочу, чтобы каждый говорил по-своему. И это путает, и я не могу понять. Если бы все сказали «иди» или «не ходи», понятно, что это Творец, я бы отменил все это просто. А тут говорят, половину говорят «да», половину «нет». И тогда что он хочет, чтобы я решал? Но на основании чего? На основании каких данных? Проблема?
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба среди товарищей».

0: Дорогие хаварим, мы сейчас глубже погрузимся в наш урок и посмотрим первый клип, где Рав нам даст совет, как мы можем перевести свое намерение с ради получения на себя на ради отдачи Творцу. Все наши желания. И как мы знаем, советы каббалистов связаны с тем, чтобы все наши действия были направлены на свет, возвращающий к источнику. И именно свет должен произвести всю работу. Но как это сделать, так что при этом оставить нам свободу выбора, об этом расскажет нам Рав. Давайте внимательно посмотрим клип номер один.
1: Как я могу исправить все мое тело, прийти к выполнению указаний, каждого указания? Есть в соответствии с этим советы, как это сделать? Что значит совет? Указание, куда называется, что у меня есть намерение ради отдачи, которую я приобрел, и я с его помощью совершаю зевок дака и выполняю действия по получению ради отдачи. Это указание. А совет до этого? Совет, как прийти в каждом желании к этому намерению ради отдачи. То есть перейти от намерения ради получения, от намерения для себя к намерению ради отдачи, намерению ради Творца, этот переход я совершаю посредством действий, которые называются советами. Почему советы? Это такое название. У нас тоже в этом мире тебе советуют сделать так или сделать так. Почему советуют? Потому что здесь есть понятие свободного выбора человека, есть здесь понятие перехода через Максом. Это действие мое, которое не находится под прямым контролем человека, поскольку он находится в ради получения, все его тело, конечно же, сопротивляется переходу к ради отдачи, и нет более противоположного, более неестественного. И здесь нужны какие-то действия, которые не очень-то понятны во время выполнения, эти советы. Не то, чтобы я совершал прямое действие на мое желание, чтобы на нем было намерение ради отдачи вместо получения, но я совершаю всякие советы. То есть я совершаю всякие как бы побочные действия, с помощью которых я вызываю то, что намерение ради получения сметится, и на его место сменится, на его место придет намерение ради отдачи посредством света, возвращающего к источнику. Ибо в советах я совершаю всякие уловки, уловки, ухищрения. Это тоже не прямое действие, а приводящее к этому, чтобы пришел свет и произвел свою работу надо мной. Почему в такой форме я это должен делать? Потому что напрямую желание получать не даст мне совершить такое действие.
0: А теперь, дорогие товарищи, перейдем к активному семинару и ответим на вопрос, какой совет каббалистов больше всего раздражает мое желание получать? И именно в нем может состоять мое исправление. Еще раз. Какой совет каббалистов больше всего раздражает мое желание получать? И именно в нем может состоять мое исправление.
2: Если я могу сейчас думать о таком совете, то мне приходит на ум совет, когда мы говорим о любви между товарищами, и исправление в итоге — это то, что я должен любить товарищей, а не товарищи должны любить меня. Это очень большое усилие, это нелогично, мне кажется, раздражает.
3: То, что раздражает желание получать, это что обычно все, что мы делаем, мы видим цель. Есть цель, он хочет чего-то достичь и знает, как вести себя так или иначе. И согласно своим способностям. А здесь цель размыта, непонятна. И путь еще более скрыт, и в этом тумане, во тьме мы должны работать и желание получать. К этому не относится и не рада этому. В этом вызов. Нужно держать товарищей, чтобы не убежали от этой тьмы.
2: Да.
3: И
2: совет, который неприемлем сердцем, все время забывается сердцем. Поэтому есть советы, который все время напоминает это каким-то таким побочным образом, как можно через любовь к ближнему прийти к отдаче, но это не каждый раз происходит.
3: Но меня раздражает совет: сиди и не делай предпочтительнее.
2: Есть много советов, которые бесят желание получать. Я думаю, что товарищи сказали хорошо, может быть, самый хороший совет — это любовь к ближнему и такое название, любовь к ближнему, да, но что может быть выше, чем любовь к себе? Иногда есть любовь в десятке, но это...
3: Тут
2: требуется большая работа, и это раздражает желание получать. Не то, что это даже раздражает, а просто он это все время смазывает, заметает под ковер, как будто бы этого нет.
3: Да, любовь к товарищам может привести меня к любви к Творцу. Любовь к товарищам — это то, что против моего желания. Это, по сути дела, любить другого больше, чем себя. Это против природы. Так есть советы каббалистов, которые это очень умно обходят, затем привлекают цвет, и постепенно мы меняем намерение.
2: Что больше всего раздражает? Ну, может быть, потому что весь наш процесс — это ступени, и каждый раз есть всегда что-то новое. Даже человек, который думает, что он может преодолеть какое-то состояние, то он видит, что он не может этого преодолеть. И дело даже не в том, что это раздражает, а надо здесь видеть выгоду, что у нас нет возможности противостоять нашему эгоизму, и мы тут у нас действия раскрываются, которые мы можем производить и выше знания, и также в желании, и на самом деле требования к Творцу, чтобы помог, потому что с эгоизмом ничего не поделаешь. Это просто пустое дело.
3: Да, может быть, еще один совет. То, что мы должны молиться. И Творец всегда отвечает. А мы не понимаем этого ответа, вообще не чувствуем, что есть ответ. Мы должны продолжать молиться, продолжать и продолжать и продолжать. И наше
1: желание получать, то не может вытерпеть, не видит, что есть совет, а каббалисты говорят, продолжает, а в пути
2: дать желание получать зубы, как говорят, это красивое предложение. Но это должен сделать Творец, он делает это в скрытии, поэтому скрытие, туман, все, что мы чувствуем, не чувствуем, это прекрасная возможность Творца работать желанием получать.
4: Способность идти выше знания — очень важное умение каббалистов. Благодаря ему советы, которые к нам приходят, ведут нас из лолишма в лишма. Сейчас предлагаем посмотреть клип номер 2.
2: Если мы говорим о совете, совет означает, что принимающего способен взвесить его, принимать или не принимать, судить, это хорошо или плохо. Но на самом деле, есть ли вообще такая способность?
1: Нет, я говорил, нет. Ты говоришь совет, когда есть у меня возможность сделать так или и так, и судить об этом. Мы не в этом, мы свободны. Проблема в том, что если бы ты знал, к чему этот совет должен привести и какими путями это действует во мне, тогда ты прав. Но мы этого не знаем. Если бы мы это знали, наше желание получать ни в коем случае не дало бы нам выполнить этот совет. Поэтому совет приходит к нам в такой форме, что мы выполняем это без знания, и всегда у тебя получается как бы выше знания это делать, то есть вне твоей системы. И сейчас нам кажется, что это вне моей системы, мне так представляется, что напрямую я этого не могу это сделать, так через кого-то, через что-то я все-таки это сделаю. Это называется, что я пока еще все еще нахожусь в лолишма. Я приближаюсь к лишма с помощью таких действий, но все еще нахожусь в лолишма ради получения. То есть я прихожу учиться, и этим я говорю себе, что мне будет хорошо. И я нахожусь среди товарищей, мне будет хорошо. Любая вещь мне будет хорошо. Да? Это называется лолишма. Этим я как бы запутываю желание получать. Но это не по-настоящему совет. Совет, когда ты совершаешь действие, которое прямо против желания получать, которое превращает его в желание отдавать.
4: Не всегда есть силы выполнить совет Рава. И даже прилагая усилия, не всегда это удается. И только благодаря умножению сил товарищей совет может быть исполнен. Как сказал на сегодняшнем уроке Рав, все, что в твоих силах, в твоих руках, делай. И наш активный семинар посвящен этому вопросу. Вопрос. Поделитесь примером, в котором десятка дала тебе силу выполнить совет Рава, который ты был не способен выполнить самостоятельно. Поделись примером, в котором десятка дала тебе силу выполнить совет Рава, который ты был не способен выполнить самостоятельно.
5: Я сейчас слышал в клипе, как Рав объяснял, что если у меня есть силы выполнять это действие, и этот совет, это пока еще лолишма, это совет, который человек не может выполнить.
3: То есть
5: все остальные действия, которые мы можем выполнить, мы называем их советами. Приходить на урок, встречаться, проводить конгресс десяток, то, что человек сам бы не смог сделать. Но благодаря группе он это делает. Но внутренние, духовные советы, они еще в лолишма. И мы надеемся, что нам будет хорошо с их помощью.
1: Пример, ну скажем, у нас было собрание десятки в четверг. Мы сделали трапезу, я не был голоден, я ел до этого, но когда пришел, начали есть, я 4 порции съел.
5: Да, то есть ты ел выше знания. Совет, который заставил меня делать группу, которую я не мог делать сам, это маасер. Я сам не готов был платить маасер, но я увидел, как товарищи это делают, и они воодушевляются, поэтому отменяемся выше знания.
1: Ну, пример, не знаю, мне кажется, это совершенно личное, поделиться этим. Но мне кажется, что когда человек находится в группе, любая форма, когда он совершает какое-то действие от себя, это вообще не существует всей этой ситуации. Может быть, он не понимает, насколько он подвержен воздействию группы, окружения, насколько все его силы действовать в ту или иную сторону согласно духу группы. Мы хотим, чтобы этот дух был сильнее, чем дух, который человек получает и впитывает из других мест. И чтобы это вело нас, но по сути дела все, что мы делаем, все с помощью группы, и все силы даны через группу, и также что делать дано через группу. И мы только хотим, чтобы это на самом деле было осознанным, а не бессознательным.
5: Один из советов — это когда товарищи в десятке, мы зависим друг от друга, должны быть как один человек с одним сердцем, но мы настолько разные, и тем не менее мы всегда хотим достичь такого ощущения, чтобы быть как один человек с одним сердцем. И мы видим, что эгоизм всегда сопротивляется этому. Но с другой стороны, мы видим усилия товарищей в десятке, как мы все время хотим достичь этого ощущения. Это дает силы продолжать.
3: Да,
1: я согласен, что все советы в десятке, в группе исходят от общей силы. Может быть, человек вначале думает, что есть у него собственные силы. Может быть, это на самом деле верно, но на протяжении времени, если бы человек себе представил на секунду, что он живет один, конечно же, бы он не удержался на этом пути, и уж, конечно же, не в настоящем виде. И можно сказать о каждом совете, который дает Рав, что я реализовываю его с помощью силы, которая дает мне группа и десятка.
5: Да, то, что мы сидим здесь, если бы десятка не обязывала, важность, стыд. Я бы сидел дома с книжкой или перед экраном. Я пытался это делать. Это очень хорошее, сильное ощущение, но поскольку есть десятка, то приходится тащиться сюда.
1: Совет — он соединиться. понятие объединения. Рав говорит объединение, но прийти и реализовать, может быть, нет такого примера, которого есть, чтобы ты мог сделать без группы, без десятки, окружения, войти в, на глубину этого понятия объединения, с кем и с чем соединяемся, только в группе. Группа может вытащить тебя и помочь реализовать совет.
6: В каждом из нас пробуждается особое желание, и каждый делает на него исправление. Каждый из нас может привести каждое желание в состояние ради получения на состояние ради отдачи. Дорогой мировой клип, сейчас мы посмотрим клип номер 3, на основании которого мы проведем третий семинар. Прошу послушать очень внимательно.
5: Советы, которые идут как цепочка причинно-следствия, то есть когда мы доходим до этого этапа, это случается и все, а потом переходим дальше к другим советам, и все.
1: Ты спрашиваешь так, в советах и указаниях, то, что я делаю, перехожу ли я от одного к другому, и благодаря этому я поднимаюсь по лестнице ступеней духовных, или в каждом отдельном состоянии у меня есть те же действия, которые называются или советами, или указаниями. Смотри, сколько есть у тебя состояний сейчас, в течение тех лет, когда ты находишься в состоянии подготовки, и во всех этих состояниях у тебя есть один совет. Сделать группу более сильной, учебу более полезной, целенаправленной. И на каждое состояние, в котором ты находишься. Как бы один совет. Сейчас мы почитаем об этом. Один совет, но на разные состояния, которые вызывают у тебя. То есть состояния, которые ты проходишь. Есть у тебя 613 состояний, поскольку у тебя 613 желаний, а не то, чтобы ты должен был совершать 613 различных действий по качеству их. Нет? Сейчас пробуждается во мне особое желание, я делаю на него исправление, потом другое желание, я делаю на него исправление. Как будто действие исправления — это те же действия. Я должен привести каждое желание из состояния ради получения к состоянию ради отдачи. Да? Выполнение, оно каждый раз, мне кажется, по-разному, потому что желание другое. Так как само желание, да, мне кажется тогда, что я нахожусь в другой ситуации. Каждый раз новая жизнь. Но, по сути дела, содержание остается тем же.
6: Да, действительно, мы проходим разные состояния. И в каждом из нас разный уровень желаний и сами желания внутри нас. Они все разные. Но суть направления к Творцу неизменна. И вопрос на семинар. Что мы можем обновить между нами уже сегодня, чтобы те же знакомые нам советы Рава превратились в новую силу десятки? Повторяю вопрос. Что мы можем обновить между нами уже сегодня, чтобы те же знакомые нам советы Рава превратились в новую силу, в десятки. Прошу.
3: האמת שאנחנו צריכים פשוט להתייחס לכל יום.
5: Мы должны каждый день по-новому относиться к этому. Неважно, что мы слышали на уроке, совет или из прошлого. Или все эти вещи важные, которые мы слышим на уроке, мы стараемся их выполнять, и это каждый раз новое состояние, в котором мы находимся, мы относимся к нему иначе, у нас есть большая важность, и она меняется. Заново относиться к состоянию, как будто мы никогда не слышали совета.
1: Я думаю, что совет быть ответственным за десятку, как Рош, глава, как Моше заботится о том, чтобы собрать всех, провести всех, и каждый здесь должен себя чувствовать ответственным за группу, и в особенности перед Конгрессом. Мы еще работаем над ним, и сейчас уже начинаем работать над самим содержанием, контентом. И здесь есть много способов действительно пробудить и пробудиться.
5: Потому что если что-то обновлять, я бы стер все, что мы делали, знали, как будто мы снова заново собрались, кто-то нас собрал, и я начал бы заново делать подготовку к урокам, Zoom и собрание товарищей, все заново, как будто бы ничего не было.
1: Да, этот процесс, который мы проходим вместе, как подготовка к конгрессу, это процесс, который каждый раз обновляет нас. Мы проходим состояние. Вчера был день с меньшей готовностью и важностью. Товарищи некоторые ощущали большую тяжесть. Может быть, сегодня мы возобновим подготовку к конгрессу с большей силой и важностью. И действительно, каждый день у нас есть состояние, и на основе них мы должны быть слиты с целью. Теперь, которая стоит перед нами, это целая подготовка, очень точная к конгрессу.
3: Это
5: всегда может быть те же советы или те же действия. И только мы передвигаемся по ступеням, но действительно подготовка к конгрессу — это прекрасная возможность, потому что человеку нужны силы, усилия, и он видит, что этого нет у него, ему этого не достает, тогда есть необходимость, дух, сила группы, важность цели. Этого всегда не достает. И это как раз-таки может сделать десятка с помощью воздействия окружения. И в это стоит вкладывать усилия, потому что чувствуется необходимость у этого.
1: Да, на нашей подготовке к конгрессу мы продолжаем планировать все, что мы хотим сделать. И это каждый раз заново есть у нас усилия, которые мы должны приложить, будь то отменны по отношению к тому, что говорят товарищи. Что мы думаем, что нужно делать в том или ином мероприятии, а с другой стороны, вообще больше или меньше участвовать во всей этой нашей подготовке, насколько с участием и важно себя чувствую. этому. Это на самом деле подготовка, работа над важностью каждый раз заново, насколько мы на самом деле хотим продвигаться как десятка и достигать целей, которые нужны нам на этом конгрессе.
5: Поэтому я предлагаю, чтобы сегодня мы встретились физически, потому что в четверг будет праздник. Может быть, нам стоит сделать раньше нашу встречу.
0: Дорогие хвои, и наш урок подходит к концу. И мы все помним совет Рава о том, что когда ты смотришь урок записи, он требует неких больших усилий. А чтобы мы включились еще глубже в тему, открыли новое для себя. Поэтому наши вопросы, как вы, может быть, заметили, были, может быть, немного сложные, интересные. Может быть, даже мы порой чувствовали себя растерянными. Это для того, чтобы мы включились между собой еще больше друг друга и взяли наш ответ из этого урока на семинарах в качестве задания дня. И оно такое, то, что мы обсудили в своих десятках на семинаре, мы стараемся реализовать его в течение дня. Еще раз, все, что мы взяли из семинара с товарищами, мы берем для реализации в течение дня. Спасибо большое.
5: Большое спасибо великой группе Астана. Итак, дорогие друзья, мы рады пригласить вас на Ночь Невесты, особый урок в Шавуот 25 мая 2026 года с 22:15 до 12:30 ночи. В четверг на уроке мы будем читать Зоар, будем учиться вместе с Равом Лайтманом. Это состоится физически в нашем зале. Вход свободен для людей с 18 лет.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 16 января 2003 года. Урок основан на статье «Что значит земля затрепетала, успокоилась в духовной работе». Статью мы прочитаем вместе в десятках. У нас 25 минут, пожалуйста. Что значит «земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Сказано мудрецами в трактате «Шаббат», сказал Рабби Хизкия о написанном: «С неба слышится суд, земля затрепетала и успокоилась». Если затрепетала, то почему успокоилась? А если успокоилась, то почему затрепетала? Но вначале затрепетала, а в конце успокоилась. И почему затрепетала, как объясняется? И был вечер, и было утро, день шестой. Лишняя буква «гэй», для чего она? И учим, что Творец, создав творение, поставил народ Израиля перед выбором, принять Тору или нет. И если примут, то будут существовать. Если нет, то вернет их в мрак и хаос. И надо понять сначала, что значит «Творец сотворил вначале». И это зависит от того, что если народ Израиля примет Тору, то хорошо. А если нет, то он вернет их в мрак и хаос. И надо сначала понять, что это за действие в начале «Маасе Берешит». Мы видим, что называют все действия сотворения земли, как сказано, что земля затрепетала и успокоилась. Если так, то надо понять, о чем нам говорит слово «земля». Арец. И сказано, что вначале сотворил Творец небо и землю. Если так, то почему действие создания «Маасе Берешит» называют только по имени Арец, земля? Как написано, земля затрепетала и успокоилась. И надо объяснить действие сотворения, имеется в виду начальный замысел. Начальным замыслом создания миров, как сказано, целью творения было желание Творца насладить творение. Таково объяснение действия сотворения «Маасе Берешит». То есть это цель действия, чтобы творения получили благо и наслаждение.
1: И для того, чтобы наслаждение было полным, чтобы творения не испытывали во время получения наслаждения ощущение стыда, было создано исправление, тикун, называемое сокращением, цимцум, когда свет не светит там, где есть желание получить ради личной выгоды. Туда не приходит свет наслаждения, а только после того, как творение исправит себя, чтобы у них было намерение ради отдачи. И получается, что если нет у творений намерения отдавать, то не будет у них наслаждения. Ведь так или иначе, все действия сотворения, то есть цель творения — насладить, но не будет того, кто сможет это получить. И тогда аннулируется вся цель сотворения «Маасе Берешит». Согласно этому, понятно нам, что если не будет того, у кого будет намерение ради отдачи, это будет называться возвращением действия сотворения к первоначальному мраку и хаосу. Но надо понять, какова связь с Израилем. Если Израиль принимает Тору, осуществляется действие сотворения, а если нет, то отменится. Согласно сказанному, что Творец хочет дать им благо и наслаждение, поэтому нуждаются в исправлении их желаний получать, чтобы было ради отдачи. Но какова связь исправления ради отдачи с тем, что благодаря этому могли получить Тору?
0: Ответ в том, как сказали мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу». Понятно, что с помощью Торы, свет которой вернет творение к Творцу, поможет изменить желание получать для себя на желание отдавать. Получается, что без Торы властвует над творением, созданным из ничего, то есть получающими келим, сокращение и скрытие. И тогда свет Творца не может войти в получающие келим. Получается, что действие сотворения, то есть наслаждение творения, отменяется, если нет келим, которые могли бы получить цель творения, которая является получением блага и наслаждения в результате сокращения. И это исправление приходит от выполнения Торы и заповедей. И тогда вместо сокращения вновь раскрывается изобилие. Но из этого следует, что если человек уже пришел к исправлению своих келим, то есть что у него уже есть келим получения ради отдачи, для чего ему нужна Тора? Ведь он уже получил все советы, как делать все ради небес. Ответ в этом, что известно, что 613 заповедей в книге Зоар называются 613 советами по имени 613 указаний. И это советы, как прийти к исправлению творения, то есть достичь желания отдавать, чтобы благодаря этому приобрести подобие свойств с Творцом. А сокращение и скрытие исчезнут. И это исправление, о котором сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору как приправу».
1: И после того, как постиг уровень приправы, тогда 613 заповедей называются 613 вкладов. В каждой заповеди есть особенный свет, как залог, который ждет, когда у человека будет кли, способный принять его. И тогда дается человеку все, что было там в качестве залога, но не мог получить, потому что было наложено на него сокращение и скрытие. Из сказанного следует, что цель творения — это свойство 613 вкладов, вложенных там до тех пор, пока не достигнут творения исправления творения, и только тогда достигнут цели творения. И как достичь исправления творения, то есть чтобы были у всех духовные желания и смогли бы направить их ради отдачи? Это благодаря 613 заповедям в виде советов. А что это за советы? Это, как написано, свет Торы возвращает к источнику. И надо знать, что в 613 заповедях, называемых советами, дается совет, когда у человека есть желание достичь чего-то, но он не знает, как это сделать. Этот человек ищет советы, как достичь этого. Поэтому, когда человек выполняет Тору и заповеди, тело спрашивает человека, для чего ты выполняешь Тору и заповеди? И тогда человек отвечает, что он верит в вознаграждение и наказание. Поэтому для того, чтобы получить вознаграждение и не получить наказание, он соблюдает Тору и заповеди. Однако вознаграждение и наказание не могут считаться советами, так как совет — это средство достичь чего-то.
0: Выходит, что советы — это одно, а то, что получают с помощью советов, — это другое. Получается, что тот, кто выполняет Тору и заповеди для получения вознаграждения, нельзя сказать, что это советы для получения вознаграждения. Работа называется усилием, а вознаграждение называется оплатой. А не то, как говорится, что работа — это совет для оплаты. А это как обмен. Работник отдает хозяину свою работу, а взамен этого хозяин платит ему. Если так, то что значит 613 советов? Ведь смысл советов можно объяснить, что это имеет место, когда человек хочет удостоиться слияния с Творцом. То есть все свои усилия он направляет на то, чтобы доставлять удовольствие Творцу, а не работать на пользу себя. Но человек рождается с природой, когда не может понять, как можно что-то сделать иначе, чем с личной выгодой. И человек хочет выйти из-под власти природы, но видит, что когда он хочет сделать что-то не ради своей выгоды, это не в его силах. И тогда человек ищет советов, как достичь желаемого. Тело утверждает, что мир следует правилу. Если кто-то делает что-то для другого, то получает награду. А здесь, когда человек начинает работать на Творца, а не для своей выгоды, тело каждый раз оказывает большое сопротивление. Выходит, что человек с помощью Торы и заповедей отказывается от выгоды для себя, то есть не работает на пользу своего тела. Как же тело может дать ему силы для работы, чтобы изменился? Это похоже на то, что человек помогает тому, кто хочет убить его. И разве это путь, которым идет весь мир, помогать убийце, который убивает тебя? И сколько есть сил у человека, тело будет сопротивляться ему. Поэтому, когда человек говорит своему телу: «Я хочу убить тебя», оно, несомненно, будет против.
1: И как сказали мудрецы, что сказал Давид об этом: «И сердце мое пусто», что убили его злое начало в пост. Если так, то тело человека сопротивляется изо всех сил желанию человека работать с намерением отдавать. Тогда ищет человек советов, как выйти из-под власти эгоизма, называющегося желанием получать для себя. Получается, что только в том случае, когда человек хочет работать с намерением отдавать, он нуждается в советах. Об этом сказано, что 613 заповедей — это 613 советов, то есть советов, как выйти из-под власти зла. И тогда, если человек учит Тору, то он должен настроить себя, что Тора и заповеди, которые он выполняет, помогут ему выйти из-под власти злого начала. И у него будут силы делать все с намерением на отдачу. Потому что тогда, изучая Тору, он будет хотеть, чтобы свет Торы вернул его к источнику. И тогда ему надо, как написано: «Сказал Творец: создал я злое начало, создал Тору в приправу». Получается, что Тору и заповеди, которые он соблюдает, для него в этом состоянии только как советы. И теперь, когда удостоился человек альтруистических келим с помощью советов Торы и заповеди, что он должен делать с их соблюдением? Ведь он уже не нуждается в них в качестве советов. Известно правило, что советы только помогают прийти к желаемой цели, к которой хотел прийти, но не мог, пока не нашел советы, как достичь того, чего хочет. Напрашивается вопрос, что он хочет, то есть что это за цель, которую он должен достичь.
0: На это есть простой ответ. Цель, с которой человек выполняет советы, как достичь цели, и какой цели человек должен достичь. Поэтому должны сказать, поскольку человек не работает ради личной выгоды, а уже удостоился выйти из-под власти любви к себе, то теперь его задача — прийти к замыслу Творца, желание которого — насладить создание, чтобы они получили благо и наслаждение. И выходит, что с помощью 613 советов приходит человек к замыслу Творца, к желанию Создателя насладить творение. Об этом говорится в книге Зоар, что благо и наслаждение — это 613 вкладов. То есть в каждой заповеди есть особый свет, как вклад, который ожидает, когда придет время, чтобы вернуть тот вклад, который есть в этой заповеди. Как сказано, что в каждой заповеди есть особый свет, говорящий о заповеди, как о ветви и корне. И получается, что когда уже человек достиг 613 советов, он выполняет 613 вкладов. Поэтому потом есть новый порядок, когда Тора называется имена Творца. А это называется Тора, Исраэль и Творец одно целое. Получается, что в Торе и заповедях есть много уровней, но в основном их три. Первый — лолишма. Второй — лишма, когда каждое действие направлено на отдачу. И тогда 613 заповедей у человека — это уже как 613 советов. Третье, когда удостаивается прийти к цели творения, ведь его желание — насладить создание. И тогда 613 заповедей для него в качестве 613 вкладов.
1: 613 советов — это как достичь свойства лишма, а 613 вкладов имеет название раскрытие тайн Торы. Уровень лолишма также разделяется на несколько. Первое. Изучающий Тору для себя. Этот уровень называется Тора, превращается для него в яд смерти. Второе. Изучающий для того, чтобы его называли учителем, рэби. Два этих уровня выполняются ради людей, а не ради Творца. Чтобы у него было вознаграждение в этом мире. И четвертое, чтобы у него было вознаграждение в мире будущем. Два этих уровня выполняются ради Творца. Но он хочет, чтобы Творец дал ему вознаграждение. А два предыдущих уровня, когда вознаграждение, которое он хочет иметь, оно от людей, подобных ему. То есть он изучает, чтобы жаловаться. И для того, чтобы называли его учителем, этого он требует от людей, а не от Творца. И из вышесказанного можно объяснить то, о чем мы спрашивали. Первое. Почему действие начала творения, Маасе Берешит, называется Эрец, земля? Написано в начале, создал Творец небо и землю. Ответ. Земля Эрец называется Малхут. Сказали мудрецы, почему ее назвали Эрец? Потому что хотела выполнить желание ее создателя.
0: В общем, мы говорим только о двух вещах. Свет и кли. Весь свет, несущий наслаждение, называется небеса. а все получающие его — земля. Поэтому написано «Земля затрепетала и успокоилась». И когда мы говорим в духовной работе, что земля затрепетала и успокоилась, надо объяснить, что земля — «арец» на иврите называется желанием, рацион. А поскольку желание находится в сердце человека, то затрепетало. А что такое трепет? Поскольку сосуд, получающий свет, называется «арец». И сердце человека называется «арец», земля. А цель творения — насладить творение, должна раскрыться в сердце человека. Поэтому его сердце называется желание получить. Но на желание получить для себя было сокращение, цимцум и скрытие. Высший свет не может войти туда. И тогда, как же возможно, что цель творения, насладить творение, может прийти к творениям?

0: возникает страх перед невозможностью сделать все для намерения отдавать, и что не сможет достичь цели творения, которая должна быть открыта созданием.
1: Возможно,
0: это значит, что здесь есть два аспекта.
1: Первое, возможно, не сможет направить изучение Торы, чтобы появилось у него желание отдавать, потому что тело его сделает все возможное и не даст направить Тору и заповеди, которые он выполняет с намерением исправить его. А будут у него посторонние мысли, для чего ему соблюдать Тору и заповеди. Все это от того, что тело против духовной работы. Второе. Страх, трепет, что Маасе Берешит — это намерение Творца насладить творение, аннулируется. И не будет кому получать наслаждение. Если это так, то никогда не осуществится цель творения. И это смысл того, что земля затрепетала. То есть общее желание называется «арец», а также каждое в отдельности называется «арец», поскольку сердце человека называется желанием «рацион». И из сказанного раньше можно понять, что за условия, которые поставил Творец при создании творения. Что если Израиль примет Тору, то будет существовать. То есть, что только выполнение Торы в качестве исправления приведет к совпадению свойств с Творцом. Тогда все наслаждение, приготовленное Творцом, проявится творением, что и было целью творения.
0: Но почему именно у земли был страх, а не у небес? Потому что страх возникает только у получающих, что они, возможно, не смогут получить. А у света, называющегося небеса Шамаем, говорится о Творце. Страха нет, потому что он знает, что то, что он хочет, будет выполнено. То есть все страхи — это только по отношению к получающим, называющимся «арец» — «земля». И надо пояснить, что благодаря страху, что невозможно будет удостоиться желания отдавать, они его удостоились с помощью Торы. И потому
2: успокоилась. עם כל השלבים בצורה די ברורה. הלוואי עלינו.
3: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-16 לינואר 2006.
0: Сейчас перейдем к уроку от 16 января 2003 года. Мы прослушали статью из Шлавей Сулам, третий том.
4: Амуд. Пейбет.
0: Пятый том, страница 82. Что значит «Земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Затрепетала и успокоилась. То есть начало работы посредством страха и действия страха, а конец работы — это успокоилась. Покоем называется, что достиг того, чего хотел, и уже может работать ради отдачи. А страх
4: —
0: это действие, посредством которого приходят к этой цели. И самое главное,

0: у нас цель – уподобиться Творцу. Творец у нас представляется нам как совокупность 620 действий ради отдачи. То есть, если я во всех моих 620 органах, 613 еще 7, то, что называется мудрецами Дарабанан. Если я во всех 613, скажем проще, моих желаниях, из которых составлена моя душа, мое кли, могу совершать действия ради отдачи, это называется, что во всем моем теле, как во всех органах души, я совершаю действия ради отдачи. И в общей сумме, также во всех них, тогда я прихожу к тому, что подобен Творцу. Потому что посредством света построено мое тело, мое кли. Тело это называется кли души. И если я выполняю в каждом желании этого кли ради отдачи и во всех желаниях вместе, то этим я подобен свету, который сотворил кли, то есть Творцу. Как я прихожу к тому, чтобы быть подобным Творцу? Через то, что я исправляю. Мы идем от конца к началу. Через то, что я исправляю каждое желание действием ради отдачи. Совершить действие в каждом желании с намерением ради отдачи, это называется выполнить указание «пкудин» на иврите. Указание «пкудин» — это от слова «пикадон», «вклад». Что тогда, относительно каждого света, который сотворил это желание, если я совершаю в этом желании действие ради отдачи, тогда тот свет, который сотворил желание, наполняет это желание посредством зивуга даака. И тогда кли и свет находятся в уподоблении, и в этом кли, желание, подобно свету, Творцу. То есть моя цель — прийти к выполнению указаний. Когда я выполняю указания, это называется, что я выполняю Тору и заповеди. Когда я совершаю 620 действий ради отдачи, это называется, что я совершаю практическую заповедь. А свет, который входит, внутренний свет, который тогда принимается в кли ради отдачи, в намерении ради отдачи, он называется Тора. И в общем, то, что я совершаю все эти указания вместе, и весь их свет входит вместе и раскрывается как один, это называется то, что у меня есть маратикун, окончательное исправление. Окончательное исправление моих желаний в намерении ради отдачи. Получение света Торы. Как я могу исправить все мое тело? Прийти к выполнению указаний, каждого указания. Есть ли этого советы? Как сделать это? Что называется советом? Указание называется, что у меня уже есть намерение ради отдачи, которое я приобрел, и я посредством него совершаю зивуг дака и совершаю действие в получении ради отдачи. Это указание. А до этого совет. Совет, как прийти в каждом желании к этому намерению ради отдачи. То есть перейти от намерения ради получения, от намерения ради себя к намерению ради отдачи, намерению к Творцу. Этот переход я совершаю посредством действий, которые называются советами. Почему советами? Это такое название, что у нас в этом мире советуют тебе сделай так-то, сделай то-то. Почему советуют? Потому что здесь есть вопрос свободы выбора человека. Здесь есть вопрос, как пройти через махсом, что является действием, которое не находится под прямым контролем человека, потому что он находится в намерении ради получения. И все его тело, конечно, сопротивляется переходу к намерению ради отдачи. И нет ничего более противоположного, более сверхъестественного. И нужны здесь какие-то действия, которые не очень понятны во время выполнения. Эти советы. Не то, что я совершаю прямое действие на свое желание, чтобы в нем установилось намерение ради отдачи вместо намерения ради получения. А я выполняю всякие советы. То есть я совершаю всякие как бы сторонние действия, посредством которых я делаю так, что намерение ради получения изменится, и на его место придет намерение ради отдачи, посредством света, возвращающего к источнику, что я в советах совершаю всякие хитрости, ухищрения. Ухищрение — это тоже не прямое действие. А я привлекаю то, чтобы пришел свет и совершил свою работу надо мной. Почему таким образом я должен это делать? Потому что напрямую желание получать не даст мне совершать такое действие. Невозможно, чтобы человек, находясь внутри желания получать, убил желание получать, а только посредством такого окольного, косвенного действия. Косвенного. И все тело, если бы видело, что оно совершает в прямой форме, тогда наверняка действовало бы со всей силой, противилось бы со всей силой и прямо бы горело и не давало бы нам даже на секунду об этом подумать. А мы все же видим по себе, что мы встаем и приходим и слушаем и как бы готовы воспринимать эти вещи. Это такое хитрое скрытие, которое находится прямо перед желанием получать. А оно, осел, не понимает, что с ним собираются сделать, что его ведут на убой. Более того, он сам готов пойти на это, идти к этому, как бы хотеть этого, вызывать все действия до последнего мгновения, потому что он не видит, что затем все эти действия ему во вред. И только последнее действие, неосознанно, от желания получать. Когда оно уже происходит, тогда уже поздно. Уже зарезали его, и все. И возникло желание с намерением ради отдачи. Так что советы — это вещь очень-очень сложная. И очень такая совершенная система стоит над нами, чтобы внедрить в нас и в наше окружение, и внутрь нас, и вне нас те данные, чтобы мы могли все время продвигаться посредством них, не зная, как это происходит, не понимая причину и следствие, а все, что в твоих руках, в твоих силах, делай. И так это произойдет. Главное — соглашаться с каждой вещью, которая приходит в каждое мгновение, и соединить с этим цель, как я ее понимаю, и Творца, которого я представляю себе. И тогда из этого действия мы уже продвигаемся в это мгновение наиболее полезным образом к следующему состоянию, в котором также есть та же проблема, что исчезает Творец и цель, и снова нужно Творца и цель внести в эту картину, в состояние. И... чтобы исправить намерение в желании, чтобы было не желание с намерением ради получения, а желание с намерением ради отдачи, то есть перейти из пределов земли в землю Израиля, разница между ними в намерении. Для этого есть первое указание. Нет, не указание, а совет. Первый совет. И это страх или трепет. Как Бааль Сулам описывает нам Зоар, в предисловии книги Зоар, что есть страх, который является страхом внутри желания получать. Это страх, что человек боится в этом мире, что будет со мной и с моими сыновьями. Сыновья — это то, что я обретаю, мое богатство, то, что я порождаю. В общем, это то, что у меня есть. А затем он также находится в страхе перед будущим миром. Мы видим это по человеку. Что в противоположность животному, человек ощущает время. Не то, что он ощущает то, что было вчера, и то, что, может быть, будет завтра. Это и животные ощущают, и звери ощущают лучше, чем мы. Они ощущают даже то, что будет через 2-3 дня. А мы сейчас отдалились от природы и не чувствуем этого. Также то, что было вчера, они помнят и ощущают, и согласно этому действуют все животные и звери. Но получается, что человек находится выше времени в этом мире. Это называется, что он помнит предыдущие поколения, учится у них, у истории, у всего их развития, у всех действий, которые произошли 100 и 1000 лет назад, также и по книгам. То есть у него есть для этого келим. Также и для будущего он работает. Может быть, сейчас мне плохо, но через 100 лет, может быть, будет хорошо. Готов прямо пожертвовать своей жизнью за это. Так что, если так, то у человека есть второй страх, который является страхом перед будущим миром. То есть что будет со мной во всех моих метаморфозах, моих кругооборотах. Что когда-то, может быть, будет у меня, готовлю ли я себя, и готовлю ли я себе тоже какое-то хорошее будущее, потому что если ощущает будущее, тогда и будущее приносит ему хиссарон. Эти два страха — это страхи, которые находятся в человеке в этом мире. И есть третий страх, который уже не относительно человека интровертного, а экстравертного, это вне его. И вне его это не относительно его группы или его страны или мира, потому что это тоже относится к нему. А вне его имеется в виду, что совсем выходит из его тела и без всякого расчета с собой. Это уже ради отдачи, может быть, только Творцу. Или группе в форме, просто оторванная от себя, проверка, что это Творцу или группе — это одно и то же. Тогда этот страх, третий этот страх, это тот, к которому мы должны прийти. Потому что когда будет у человека страх, то есть хиссарон, потребность отдавать Творцу, из этого хиссарона он уже может принять на себя советы, как прийти к этому намерению ради отдачи. И в приобретении намерения ради отдачи он совершает действия ради отдачи, которые уже называются указаниями. То есть здесь простая цепочка духовного развития человека. Через первый страх ко второму страху, к третьему страху. Свет в ней возвращает к источнику, когда выполняет разные советы, что в твоих силах делать, делай. Что и эти советы называются Торы и заповеди. Но они не Торы и заповеди, что получают ради отдачи света Торы, а вызывают на себя свет Торы, возвращающий к источнику. что тогда все его советы, все его действия в советах, это действия в группе, в учебе, во всяких вещах, они называются заповедями. Каждое действие, которое может пробудить на меня ор макиф, окружающий свет, который тогда называется Тора, свет, возвращающий к источнику. Также и в Торе и заповедях есть у нас два проявления. Или это Торы и заповеди, которые исправляют желание с намерения ради получения, намерения ради отдачи. Или Торы и заповеди, что это уже зивуга, действие в зивуге Дака посредством экрана и получения внутреннего света ради отдачи. Есть вопросы? Нет. Нет сегодня этого зануды, ну?
1: Почему вы в самом начале сказали 620 действий ради отдачи, а потом 613?
0: 620 и 613 — это одно и то же. Просто есть всякие дополнительные вещи, которые еще называются семью заповедями мудрецов.
2: Дарабанан за мимила гадлут.
0: Мудрецов дарабанан, от слова рав, большой, гадлут, большое состояние, добавление.
1: Мы говорили, что, по сути, исправляем намерение, то есть желания остаются, а исправляем намерение. То есть мы не убиваем желание.
0: Мы никогда не занимаемся самими желаниями. Желания приходят и пробуждаются в нас без всякого нашего согласия. А каждое желание, которое приходит, изначально приходит с намерением ради получения. И я должен заниматься только намерением ради отдачи. Поэтому в каждом желании, то есть в каждом состоянии, в котором я нахожусь, состояние, в котором я нахожусь, это и есть желание, по сути. Желание — это малхут. Желание — это... Малхут называется олам, мир. То есть что сейчас мой мир? Все мое ощущение, в общем, что это? Это просто желание или сочетание желаний, сумма желаний, каждая из которых раскрылась особым образом, в особой силе и в связи с другими желаниями в особой форме. В общем, внутри этих желаний я относительно них ощущаю какое-то явление. В них ощущаю какое-то явление. Явление, которое я ощущаю в них, ощущается у меня как мое состояние, как мой мир. Это состояние в целом, оно, если оно само по себе, то оно хорошее или плохое, я проверяю его согласно своему желанию, как я нахожусь и как я могу насладить это желание. То есть насколько оно еще недостаточно наполнено относительно желаний, которые сейчас раскрылись. Работа с желанием каждый раз, когда я нахожусь внутри желания, когда я застаю себя или я нахожусь, то есть я есть, я нахожусь, присутствую. Я нахожусь, по-видимому, у меня есть всякие желания, в которых я чувствую то, что я чувствую. Эти желания — это чтобы было мне хорошо. Я хочу, чтобы мне было в них хорошо. Есть цель посредством этих желаний — привести себя в соответствии с Творцом. Так как сейчас это состояние я могу привести в соответствие Творцу, чтобы было подобно Творцу, чтобы было у меня слияние даже в этом состоянии, где я нахожусь. Так не хватает мне в этих желаниях намерения ради отдачи, и все. Как я делаю это? Так давайте сделаем прежде всего внутри этих желаний, во всей этой картине моего мира сейчас, то, что я ощущаю, что не хватает мне только цели, к чему я должен прийти, и что я должен прийти посредством этой цели к Творцу, чтобы Он пребывал во мне. Тогда я буду как Малхут, в которой находится пребывающий, Шохен, на иврите. Не просто Малхут, где желание — это мой мир, и нет у него никакой связи с действительностью. А если я буду исправлен, то мои намерения будут к Творцу. и для Него. И тогда Он действительно будет пребывать во мне, и я буду ощущать Его, и буду с Ним в слиянии во мне. И Он действительно наполнит меня. То есть я должен искать, как я приближу эту картину к себе. Это, по сути, то, что Бальсуам описывает в письме на странице 64 в книге «Прихахам».

0: Из картины, в которой я нахожусь сейчас, и к чему я должен прийти? Прийти — это через мгновение. Будущий мир — это называется то, что придет через мгновение. Из разрыва между этими двумя состояниями, если я углубляюсь в это и начинаю изучать состояние, тогда я прихожу к всяким советам, как перейти от нынешнего неисправленного состояния к следующему исправленному состоянию. И как перейти от этого состояния к тому состоянию, это называется выполнить советы. То, что советуют мне люди, которые уже прошли это, и потому они мудрые, и потому они наставники.
1: Вопрос: если выполнять этот совет, нужно перейти к следующему совету?
0: Сейчас, в каждое мгновение, я нахожусь в пробуждении других желаний, в особой связи между ними, в особых мерах каждого желания, таким образом, что это уже другое желание и так далее. То есть мой мир, то есть мое внутреннее состояние, все время меняется. Желания меняются, решимот. И тогда я каждый раз должен только ощутить себя. Где я нахожусь? Куда я должен прийти? Как я должен приспособить себя согласно всем состояниям, которые меняются, чтобы каждый раз цели Творец были желанными и ощущаемыми во всех этих желаниях, как прямо определяющие то, что эти желания сейчас будут совершать и делать. Это в точности то, что он там описывает, как что Тора, Творец и Исраэль едины. Это я должен описать согласно цели. Я хочу, чтобы это сейчас произошло. Это все.
1: Есть следствие причины или это накапливается?
0: Есть связь причины и следствия, есть связь между причиной и следствием во всех моих состояниях, потому что во всей той цепочке, по которой моя душа опустилась сверху вниз, это кли прошло. Грех на ступень Адам решен, и тогда спустилась ступень за ступенью до нынешнего состояния. Еще ниже, уже из самого нижнего состояния, в которое упали келим, я поднялся через десятки кругооборотов, пока не достиг состояния, где я уже знаю, где я нахожусь. Это начало пути в сознании. В осознанном состоянии. Так сейчас я продолжаю реализовывать ту же цепь состояний, которая тогда соскользнула сверху вниз при спуске. И сейчас я как бы по той же цепочке поднимаюсь обратно вверх. Как бы я... Что я, как говорят? Не соединяю, как бы собираю эту цепочку заново. Сматываю ее обратно, чтобы вернуться к предыдущему состоянию. Так все состояния, которые я прохожу от состояния к состоянию, наверняка они уже окончательны, они уже подписаны, они уже находятся готовыми внутри моей души, и есть в них причина и следствие, как мы изучаем между парцуфами, что Ахав Высшего находится в Галгальте Вейнаем Нижнего, и здесь нет ничего, через что я мог бы перепрыгнуть, перескочить ступени, перепрыгнуть состояние, или что я вообще могу идти другим путем. Нет, я могу только ускорить смену состояний. Это все. Так все советы — это только чтобы ускорить время. И все указания, они тоже, как выполнить каждое указание наиболее полезным, то есть наиболее быстрым образом. Я не могу выполнить в конечном счете ни в количестве, ни в качестве действия само по себе. Но как прийти к нему быстрее? И к совету, и к указанию. То есть и к исправлению, и к выполнению самого действия. Это и есть все мое самостоятельное участие в творении, к как быть активной частью в творении, то есть подталкивающей. Это то, что Творец хочет от меня, чтобы я толкал на 100% все это обратно. Если нет, он поможет мне посредством страданий обнаружить, что я не толкаю. И другого нет. Но вопрос, если...
1: Тут дело даже в другом. Смотри, что значит, что было больше. Предположим, ты говоришь, в каком следующем состоянии я хотел бы быть относительно цели. Так, тут тоже, если бы ты нашел решимой, то есть, если ты будешь искать, чем бы ты мог определить выбор человека, то тогда, кроме этого, больше нечего решать, нечего определить. Что только можно придумать себе из тысяч разных возможностей. То есть это единственная вещь, о которой можно сказать, что это выражение свободы. А обо всем остальном как бы нет никакой потребности быть свободными. Все эти решимот или цепочка решимот, которая в нас. Важно, в каком виде, в каких действиях мы можем прийти до уровня Творца, чтобы стать как Он в непрекращающемся зевуге. То есть мы даже не понимаем, что это единственная возможность определения свободного выбора. На самом деле это единственная свободная возможность, потому что все остальное — это не живой уровень, это то, что как бы не имеет никакой важности относительно этого свободного выбора, то, что подталкивает к тому, чтобы все это произошло.
0: Говорится о советах, что есть человек, который хочет достичь чего-то и не знает как. И тогда приходит и советует ему. Но как посоветовать ребенку трехлетнему? Вы ему не советуете. Вы говорите, послушай, если ты не хочешь утонуть, не делай так. Если ты не хочешь обжечься, не прикасайся.
1: Все, что происходит с человечеством, все включает в себя эти советы. Только эти советы, они находятся на таких этапах, у которых как бы нет прямой связи с развитием в направлении цели. Но, тем не менее, что мы можем посоветовать людям в нашей группе? Мы рекомендуем им использовать свое желание получать в разных формах, вариантах, полезных им и группе. То есть мы все-таки с помощью разнообразных действий подвигаем себя несознательно к окончательному исправлению. Есть некая точка, начиная с которой можно продвигаться уже осознанно, с пониманием. То есть человечество хочет того или нет? В любом случае, каждый выполняет работу Творца. Абсолютно каждый. И кроме того, не делает ничего другого. Это то, что ты увидишь свыше, тебе обещаю. То, что вообще нет никого. То есть со стороны Творца все праведники.
0: Нет, у меня другой вопрос. Если мы говорим о совете, потому что совет — это значит, что получающий его способен взвесить его, принять или не принять, оценить его как-то как хорошее или плохое. Но ведь, по сути, нет возможности.
1: Нет, ты говоришь, что совет может быть такой, что я могу сделать что-то такое или другое, и ценить, и судить. Нет, мы не в этом. Точнее, не в этом мы свободны. Проблема в том, что если бы ты знал, к чему этот совет должен тебя привести? Какими путями он на меня действует? То тогда ты был бы прав. Но этого мы не знаем. Если бы мы знали, то наше желание получать вообще ни в коем случае не позволило бы выполнить этот совет. И поэтому совет приходит к нам в таком виде, что мы выполняем его без знания. И получается, что это как бы все время ты действуешь выше знания, то есть вне твоей собственной системы. Нам сейчас кажется, что это вне моей системы. Я думаю так, что я напрямую сделать это не могу, но значит, через кого-то, через что-то я это сделаю. Это означает, что я все еще нахожусь в Лолишма. Я приближаюсь к Лишма с помощью таких действий, но тем не менее нахожусь в Лолишма ради получения. То есть прихожу учиться и говорю себе, что мне будет хорошо таким образом. Я среди товарищей тоже считаю, что все будет мне хорошо. Все мне будет во благо. И это лолишма. Таким образом, я как бы путаю свое желание получать. Но это не по-настоящему тот самый совет. Совет — это когда ты выполняешь действие, которое буквально против желания получать. Оно меняет его на желание отдавать.
0: Все скрытие — это как бы допинг системы, да, как бы желание получать.
1: Все скрытие — это
0: Как одурманить его, да?
1: Не-не-не, это не для того, чтобы запутать. Так как бы для этого дано скрытие, совсем нет. Скрытие само по себе — это очень особенное действие свыше. Ты же видишь, мы изучаем миры, мы изучаем парцуфы, которые нисходят сверху вниз. Это все ступени скрытия. То есть это действие. И точно так же снизу вверх мы выполняем подъемы и исправления. Таким образом, мы раскрываем, то есть совершаем другое действие, отличающееся от раскрытия, которое прежде было сверху вниз. То есть скрытие — это не просто, что нас запутывает, чтобы мы что-то совершили, а реализация действия в самом скрытии.
0: Но не для того, чтобы привести к раскрытию?
1: Чтобы привести к раскрытию. Да, чтобы привести к раскрытию. Действие ради отдачи и раскрытие, и уподобление, и выполнение указаний — это все одно и то же. Только если это все представляется относительно моего желания получать в непрямом виде, с обратной стороны, через Ахурайм, то, что называется Высшего, то тогда называется, что я нахожусь в скрытии. А давайте-ка почитаем. Может, из книги «Зор» я бы прочел. Первый том книги «Зор».
0: Советы, которые идут как цепочка, причина и следствие. То есть, когда приходишь к этой стадии, когда это происходит однократно, и все, и затем приходишь к другим советам, и все, скажем, в определенном состоянии.
1: Ты спрашиваешь так, в советах и в указаниях, которые я выполняю, перехожу ли я от одного к другому и таким образом взбираюсь по лестнице ступень, по ступеням лестницы, или в каждом из состояний у меня те же самые действия, которые называются или советами, или указаниями. Ну, смотри, сколько есть у тебя состояний сейчас, на протяжении лет, пока ты находишься во время подготовки. И во всех этих состояниях у тебя есть один совет. Сделать группу более сильной, сделать учебу более полезной и целенаправленной. В любом состоянии, в котором бы ты ни находился. То есть у тебя как бы есть один совет. Ну вот сейчас мы почитаем об этом. И один совет, но на самые разные состояния, которые к тебе приходят. То есть состояния, которые ты проходишь, нет 613 состояний, поскольку у тебя есть 613 желаний. И это не то, чтобы ты должен был совершить 613 разных действий по своему качеству. Нет. Вот сейчас пробуждается во мне какое-то определенное желание. Я совершаю над ним исправление. Затем другое желание, я его исправляю. То есть как бы действия исправления — это те же самые действия. Я каждое из желаний должен перевести из состояния ради получения к состоянию ради отдачи. И реализация всякий раз мне представляется в разном виде, поскольку желания разные. То есть из-за того, что сами по себе желания, мне кажется, что я в разных ситуациях нахожусь. Каждый раз жизнь, она другая, новая. Но по сути содержание остается тем же самым. Давайте почитаем. Зоар. Первый том, 242 страница.
2: Рейш мем бет. Биур клали ликоль мударит пхудин.
1: Общее выяснение всех 14 заповедей и как они соотносятся с семью днями начала творения. Мы говорим, что вся Тора собирается в 7 дней творения, как они описываются, и все эти 7 дней начала творения собраны в один день, в первый день. А тут он нам рассказывает, как 7 дней начала творения собраны или переданы 14 заповедями. То есть есть всего лишь 14 указаний. И когда их выполняют, то выполняют все исправления.
2: От алиф.
1: Первый пункт. Заповеди Торы на языке Зоара называются вкладами. Пкудот или Пкудин. Однако они называются также 613 советами, Эйтин. То есть есть и вклады, и советы. Те же заповеди, как в Торе. Еще раз. Заповеди в Торе, мы не знаем, что это такое и о чем это. А сейчас нам он добавляет, что в них есть еще и Пкудин, и Эйтин. Советы и заповеди, то есть в тех самых заповедях, как они записаны. И разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона Ахор. Подготовка к чему-либо называется обратной стороной Ахор. Постижение этого называется лицевой стороной по ним. То есть это не обратная лицевая сторона кли, это лицевая и обратная стороны действия. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». Как сказали мудрецы в трактате «Шаббат» на 81-й странице. Если есть одна точка, это 88, а если там две точки, то это другая страница, так как принято в Гмаре. Итак, сказано там, исполняющий слово его для чего? Чтобы слышать речение, голос речения его. То есть есть совершение чего-то, а затем возможность услышать. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие, еще до того, как удостоились услышать, то есть что-то исправляют, что-то делают, а слышать — это как бы получение вознаграждения, тогда эти заповеди называются 613 советами. И они в свойстве ахор, то есть подготовки. А когда удостаивается свойство слышать голос речения его, то есть уже что-то получают в результате советов, тогда 613 заповедей становятся вкладами пкудин. И это от слова «вклад пикадон». Ибо есть 613 заповедей в общем, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов иварим и связок едим души. В общем, в душе у нас есть 613 частей. И тело. Душа и тело. Тело называется желание получать, 613 желаний. Когда они исправляют себя, тогда есть 613 намерений на них. И когда получают свет в зивуге дака, получается уже 613 вкладов. Получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. Органы связка, тут он тоже как бы уточняет, хочет того или нет, но он в этом, для него это все понятно. То есть органы связка имеются в виду, так же, как мы изучаем после второго сокращения, то, что нет у нас настоящих килим на гималавиют и на далитавиют. То есть это как бы килим перед окончательным исправлением, где каменное сердце, левая вен не участвует. Так он и говорит, что есть органы и связки. И это свойство лицевой стороны по ним для этих заповедей, что притягивает свет наполнения килим. Относительно лицевой стороны по ним этих заповедей, которые называются уже пкудим, Раби Шимон выясняет их 14 заповедей, которые приведены выше. Почему 14? Мы же говорим 613. Потому что, в общем, есть как бы 14 групп, и эти 14 включают в себя все 613 заповедей, так же, как 7 дней начала творения включают все 7 тысяч лет. И поэтому он поделил их согласно 7 дням начала творения и связал каждую с днем, относящемуся к ней. Каждую. А поскольку они включают в себя 613 заповедей, то следует прилагать усилия, чтобы выполнять их каждый день, всегда, насколько это возможно.
3: То есть у нас есть действия. Эти действия, в общем, делятся на 14 групп. И эти группы тоже соответствуют 7 основным состояниям, через которые мы проходим, они называются 7 тысяч лет или 7 дней работы. 7 дней работы спускается сверху вниз, и мы должны выполнять это снизу вверх, пока не приходим к шаббату, через все эти дни в нас самих. То есть есть соответствие между тем, что я делаю в советах и указаниях каждый день. И тогда, смотрите, мы прочитаем немного, как он разъясняет эти действия, что мы должны делать. Почему я хочу, чтобы мы читали, чтобы вы увидели, насколько эти вещи находятся прямо в мире Ацилут и не относятся к нашему миру, к нашему состоянию здесь, что мы можем здесь что-то руками и ногами сделать. Первая заповедь. То есть он говорит уже о пкудим, указаниях, не о советах, когда исправляем желание получать и намерение ради отдачи, что уже выполняют над ним, а принятие ирма ради отдачи, то есть уже совершают заповедь. Первая заповедь — заповедь страха, основанного на том, что он велик и правит всем, является общностью всей Торы. Заповедь — это страх и ра, это ступень парзуфа ваима, мира ацилут, обозначающая букву Юд, имени Авая, свойства Авая, чистый воздух, носящийся гарбины, велик высший Аба, в котором скрыты хохма, стима, арихампина, то есть Юд, и правит всем это высшее имя, наполнение Вавдалит, буквы Юд. Вы помните, тут нет этого чертежа. Мы вчера говорили о том, что Юд с одной стороны, Вавдалит с другой стороны, что в стима, то есть в скрытии, и поскольку в них скрыта хухма стима рехампина, вабвыима, хухма скрыта в них и не переходит к нижним, которую до завершения исправления миры не достойны получить. Миры — это все ступени, что находятся ниже табура рехампина и ниже абвыима. До полного исправления они передают только свет Хасадим. Вот обвымый ниже, называемый Авирадах, чистый воздух. Авир и еще Дах.
2: Ну, Дах, я же Эйнбо Хухма. А?
3: Хухма. Нет в нем хухмы. Разрежены. По этой причине нет у них открытого речения в Торе, потому что «эй» — это как бы пять сферот, ведь ими соответствует речение в Тане. Вначале сотворил всесильно, потому что там есть пять букв. Сотворил всесильный. Скрытое речение, в котором не указывается произносящий его. А второе изречение, после того, как он сотворил всесильное небо и землю, земля же была пустая, хаотичная, и тьма над бездонную, и дух означает наказание тому, кто не выполняет заповеди страха. Это четыре вида смертного приговора. Пустота — это удушение, хаотичное побиение камнями, тьма — сожжение, дух — отсечение головы. То есть здесь есть уже четыре состояния, которые человек должен пройти. И эти четыре смерти — это то, как он умерщвляет свое желание получать. И через эти действия они приходят к исправлению. И так далее. И тогда он объясняет снова, как это все в Рош Мира Ацилут реализуется. Реализуются все эти указания и залоги, и чтобы прийти к ним, нужны к залогам, нужны вначале советы. А в статье до этого, как он сказал, есть вторая заповедь. Три. Вторая заповедь — это проявлять любовь с обеих сторон, со стороны милосердия хесед и со стороны строгого суда, дин и так далее. То есть это уже любовь, и он здесь нам описывает все вот эти указания, и все они в Рош Мира Ацилут. А на странице 184, если мы пойдем назад, тут есть статья «Выход Рашби из пещеры» Раби Шимона. То есть он уже выходит, как бы эта ступень, которая называется Раби Шимон, выходит к раскрытию, тогда что же он раскрывает? И так он говорит, заговорил Раби Шимон. Все заповеди Торы, которые дал Творец Израилю, все они описаны в Торе в общем виде, в речении одном. Вначале сотворил Всесильный, до слов и стал свет. И далее он поясняет, что речение вначале сотворил Всесильный — это заповедь страха и наказания за несоблюдение ее, и в нее включены все заповеди Торы. То есть он говорит, что все собирается и развивается обратно, и приходит только к кетеру, к желанию насладить творение, откуда это все исходит. И собрать все эти действия, чтобы человек знал в каждом своем действии, что действительно он должен в итоге выполнить. Это дает ему правильное направление к цели. И здесь он тоже объясняет нам в статьях о заповедях Торы.
0: заповеди Торы, заповедь первая. Вначале сотворил Всесильный, как он говорит, что этот стих содержит все указания, все исправления, наполнения, все, что есть у нас в действительности, все, что мы должны выполнить во всей этой действительности, то, что она должна пройти. И он говорит, что сначала первая заповедь, из всех эта заповедь называется «страх», «трепет», и перед Творцом называется «начало», поэтому написано «в начале». Страхом, как сказано, начало мудрости, страх Творца и так далее. То есть здесь он тоже разъясняет нам заповеди Торы. Мы сейчас находимся перед изучением мира Ацилут, и мы будем возвращаться иногда к этим частям, чтобы увидеть, как весь Гарда Ацилут, который мы более-менее узнали, как там выполняются все эти действия, исправлений, о которых он пишет нам здесь. Итак, весь наш путь делится на советы и потом на указания. Есть вопросы?
4: Вы сказали, что человек все время должен знать, что несет каждое мгновение, чтобы продвигаться правильно к цели. А что это за вещь? Как делается это выяснение?
0: Я никогда не говорил, что человек знает, как переходить от одного состояния к другому. Но у человека есть выбор — искать советы. Они не просто так называются советами. Когда я ищу советы, как выйти к следующему состоянию, свыше действия четкие, но относительно меня это не ясно. Я нахожусь в скрытии. Если бы я не был в скрытии, то я не мог бы вообще ничего сделать, потому что есть скрытие. И на эти действия, которые я должен выполнить, но в скрытии, они называются вместо действий советами. Ну, как бы попробуй сделать так. Но попробуй сделать так, это относительно моих чувств, которые не ясны, потому что иначе я бы вообще не смог пошевелить пальцем буквально в направлении исправления. И у нас эти советы проясняются в таком виде, что, ну, можно сделать, можно нет, ну, может быть, по-другому. Это потому, что мы находимся во тьме, и нужно задействовать свободу выбора. Если бы ты видел, что делать, если бы ты знал, что делать, тогда ты бы знал и делал, или не смог бы делать, и не хотел бы знать. Это тьма, чтобы дать тебе возможность выбрать, сделать что-то самому. Не выбирать путь, а искать, с помощью каких действий, мыслей, с помощью чего ты можешь вызвать. Ты как бы во тьме ищешь путь, но эта тьма, она, в общем, совокупность твоих неисправленных желаний, в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели. И это ощущение, оно точно, чтобы в темноте поймать Творца, захотеть привести его во все вот эти темные точки. И тогда состояние проясняется. Не знаю, как это передать.
4: То есть пока нет этого этапа, нельзя работать.
0: Правильное направление или неправильное, мы можем в этой

0: нахожусь в пути.
1: Ты спрашиваешь так, так почему после каждого действия, которое я произвел, вскрытие, я не получаю раскрытие? Если бы ты обретал раскрытие, прежде чем ты исправляешь желания, все свои желания, тогда ты снова не находился бы в свободе выбора. У тебя есть разум ребенка. Скажи, пожалуйста, когда человек продвигается в пути, у него есть больше свободы выбора или меньше свободы выбора? Скажи мне, кто свободней, рабочий или директор завода?
0: Рабочий.
1: Рабочий свободней. Видишь? Это верно. Рабочий самый свободный. У него нет ограничений. Он их не видит, не понимает. Ну, а откуда есть ограничения? От тьмы. Если бы тебе раскрыли эти вещи, то это не было бы ограничением. Ты был бы свободен делать с ними все. То есть, чем больше мы поднимаемся по ступеням, прежде чем мы исправляем себя, мы каждый раз находимся во тьме и в больших ограничениях. Он приводит там пример, как перед восходом солнца тьма самая такая густая.
0: Вы говорите, как бы я иду в темноте.
1: Перед приходом Машеха клипот усиливаются и так далее. Там сказано лицо поколения, как морда собаки и так далее. Наглость возрастает.
0: Вы говорите, идешь в темноте и пытаюсь провести Творца в темноту Творца?
1: Дает тебе в этом, что тьма тебя скрывает все больше и больше.
0: Давит.
1: Давит, да. Отягощает. Но вы должны уже привыкнуть. Вот это я хочу сказать. Дают тебе скрытие все больше и больше, потому что хотят, чтобы ты сделал свободу выбора на более высокой ступени. Что значит на более высокой ступени? В еще большей темноте и еще большей. И каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. У него больше провалов, помех. На особых ступенях, верно, в особых состояниях, и в таких грубых, простых вещах. А так вот, хитро так, свыше. А иначе как реализуется свобода выбора?
0: Конечно, в итоге я играю в ничто, я играю в игрушки, я еще в темноте. И...
1: Это называется, что Творец играет с китом смех. Подсмеялся всесильный. Конечно, это так. Но почему это называется смехом? Потому что это действительно в таком... такое исправление. Не напрямую. Ну, смех — это большое дело. В Рожда Ацилут будем изучать эти явления.
0: Путь Торы и страдания — это результат советов или это выбор? Торы и страдания — это результат советов или это выбор?
1: Путь Торы или страдания — это выбор. Что значит выбор? Это выбор, как пробудиться. Нет пути страданий. Путь страданий — это...
2: Дерех Усурим не краше, они...
1: Когда я не вкладываю все свои силы, то, что я могу реализовать в состоянии, и тогда эти вещи раскрываются мне как силы, которые принуждают меня все же прийти к осознанию зла, и эти силы ощущаются у меня как зло, как страдание. Кто определяет, будет ли нынешнее состояние путем Торы или будет нынешнее состояние путем страданий, но это не

0: У тебя снова, говорю, просто так называется. Это определяется окружением. Либо я получаю достаточно силы от окружения, чтобы продолжать, или нет. У меня из самого себя нечего искать. Ладно. Ну, немножко так мы разобрали статью.
1: Когда человек приходит к осознанию, что его желание получать зло, что ему нужно делать с этим? Он знает, что ему управляет, что все зависит, не зависит от него. Что со всем этим делать?
0: Вы видите, это свобода выбора. Человек слышит уже несколько лет, что он должен делать, и спрашивает, что я должен делать каждое мгновение? Ты что здесь, первый раз? Стул, на котором ты сидишь своим задом, уже знает, я думаю, это. Сколько раз он слышал, а ты не знаешь. Как это стирается от нас, а? Если ты скажешь кому-то там снаружи, что ты слышал тысячу раз, по крайней мере, что нужно делать, тебе скажут, что это за группа, что с ними? Что с ними случилось? Кого ты набрал в ученики? Это называется выбор, что каждый раз желание получать меняется, потому что ты исправил предыдущее, в нем тоже задавал этот вопрос. А в нынешнем желании получать ты еще не получил ответ, только желание пробудилось. Так нужно искать ответ, что мне делать. Ты сейчас сидишь в своем состоянии с новым желанием получать, как будто бы никогда не было. Что это значит? Есть цель, есть это, есть то, что должен делать, я не знаю. Да? Так? Это называется, что каждый день будут в глазах твоих как новые, потому что все обновляется, но обновляется именно потому, что ты выяснил предыдущее состояние. И поэтому каждый раз, насколько каждое мгновение есть обновление, и те же вопросы, и те же состояния, как бы ты уже разжевал их, нет ничего нового. Но это называется новое желание. Не может быть, что это как бы повторяется, возвращается к тому же месту. Ладно.
1: Можно спросить? Но что именно эта точка скрытия? На его существование, на его величие, на его намерение? Или каждый раз это по-другому? Что здесь самое важное?
0: Самое важное — вскрытие. На что именно вскрытие? Что скрывают от нас, что мы действительно можем оторваться от ради получения и думать о другом? На это вскрытие. Я не верю, что это возможно. Я хочу это, потому что чтобы мне было хорошо. Даже думать о другом я готов, чтобы мне было хорошо. Даже о Творце, чтобы мне было хорошо. Я всем сердцем и душой хочу, чтобы ему было хорошо. Но внутри такая тонкая ниточка, чтобы мне было обратно от этого что-то. И я почти не признаюсь, что это есть. Это называется лолишма, и из этого переходит к лишма, что есть 99%, пусть будет уже лишма, но 1% лолишма. Чтобы из всего этого, ну, дай мне 1%, знаешь, я готов сделать тебя миллиардером. Ну, только 1 000 000, чтобы у меня был тоже. Ну что, это же ничего. Но для этого я работаю, иначе я не сделал бы тебя миллиардером. И это тоже как бы скрыто от меня, что ради этого я работаю. Так что скрытие — это на результат, что он отделен от моего желания получать, что я буду в состоянии, что я совершенно... Меня не будет во всем этом моем действии, просто мы даже не можем себе это представить. Как бы мы ни крутили, я готов на это действие. И если я готов, ну, положительное желание получать, есть у него там какая-то выгода. На это скрытие. И исходя из этого уже разные скрытия, туман, неясность во всяких чувствах, действиях, отношениях. и насколько мы приближаемся к реализации, тьма усиливается. Что значит «тьма усиливается»? Я должен все больше и больше быть в скрытии от результата, который вот-вот я могу достигнуть. То есть продвижение, я продвигаюсь, а скрытие усиливается. Иначе это просто убежит. Убежит с пути. Ладно. Вопрос из интернета. Эли из Нью-Йорка спрашивает, почему усилия я прикладываю в чем-то одном, а наполнение приходит ко мне в чем-то совершенно другом. Это вопрос скрытия. Если бы я и прилагал усилия, и наполнял тоже кли, то это было бы ради получения. Я прилагаю усилия над наполнением себя и получаю наполнение в тоже кли. То есть я бы спускался бы все больше и больше в клипу. Но если я прилагаю усилия в чем-то одном, да, потрудился и нашел, а получаю что-то другое, то здесь у меня есть возможность в свободе выбора. Московская группа просто мужчины, женщины. Ну, я отвечу на все остальные вопросы. У нас в разделе на форуме, там называется ступени лестницы, там я отвечу. Я очень рад, что есть новые люди. Света их от Мимоска замакируют. Или там Света из Москвы. Очень хорошо. Спасибо.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Творец скрыт, и действия, которые мы производим в десятке, их результат тоже скрыт. Пока мы не проходим исправление нашего желания получать, и нам дали свободу выбора продвигаться в нашем желании, в нашем намерении. И в десятке, конечно, у нас тоже есть эта возможность реализовывать советы каббалистов, советы Рава, чтобы мы действительно могли продвигаться, чтобы согласились выполнить эти советы и буквально делать это изо всех сил.
1: Да, мы учили, что есть скрытие во всем, и имена раскрываются каждый раз заново. Нет состояния подобного прошлому, каждое состояние новое, раскрытие. И в течение урока это мне немного напомнило нашу работу, это как танк. Когда ствол все время на цель, а танк поднимается, опускается, разные состояния. А мы, Исраэль, Тора и Творец едины, остаемся направленными на цель и напоминаем об этой цели все время, товарищ.
0: Огромная благодарность за состояние скрытия, иначе без него мы не могли бы продвигаться. Главное скрытие на то, что желание получать может достичь состояния ради отдачи, и поэтому чем больше мы продвигаемся к этому состоянию ради отдачи, то скрытие должно усиливаться, иначе у нас не будет возможности выбора, если бы мы получали хороший результат сразу после продвижения, то все было бы ради получения, и у нас не было бы выбора. Поэтому если мы чувствуем отдаление, значит, растет скрытие, и мы продвигаемся.
1: Да, продвигается в любом случае все человечество, но спасибо учителям за то, что проложили нам такой гладкий и хороший путь, иначе было бы непросто.
0: На этом уроке Рав разобрал очень глубоко вопрос заповеди, что заповеди содержат также и советы, и указания, и что история заповеди исправляет желание получать ради отдачи, и есть Тора и заповедь, есть там зивуг дака, весь процесс, как мы приводим себя в соответствие цели Творцу, чтобы Он воцарился между нами, и так мы из этой разницы можем исправить наши желания. Это советы, советы, которые даны мудрецами. И в той мере, в которой мы исправляем, мы получаем вот эти указания, и свет дает нам эти указания. То есть это реализация, что мы должны делать быстро, чтобы прийти к цели творения.
1: Да, все начинается с цели. То, что мы хотим раскрыть Творца, это происходит по двум этапам: исправление, затем раскрытие. И привлечение света происходит главным образом с помощью работы в группе и учебы.
0: Да, урок вроде бы общий, можно сказать, но я беру из этого то, что все приходит только из необходимости, и советы тоже человек выполняет, потому что он нуждается в них, он чувствует, что он нуждается в них, он старается обращаться, действовать в отдаче, чувствует необходимость этого, и как раз советы вроде бы должны быть советами, а человек, он получает какой-то совет, какое-то сознание, выполняет их, но они как раз-таки происходят выше знания. Очень странный, конечно, процесс, но мы видим, что это происходит из необходимости человека быть в отдаче, поэтому он нуждается в помощи.
1: Прежде всего, мы получили порцию света от Рава. И то, что Рав сказал, главное — согласиться со всем, что приходит, каждую секунду, и продвигаться к цели. А цель — уподобиться Творцу. У человека есть выбор искать советов, как прийти к следующему состоянию. А эта тьма, она для того, чтобы позволить выбрать. Как Рав сказал, эта тьма, она всего лишь совокупность этих твоих исправленных желаний, в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели, и это ощущение.
0: Перед следующей частью споем вместе песню.

0: строим духовное окружение. Сейчас мы послушаем вместе беседы в пути, название «Когда не согласны в десятке». Беседа была 2 недели назад, 2 мая 26 года.
1: Человек должен всегда молиться за товарища, потому что он за себя так уж не может. Ведь так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он получает ответ быстро, и каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все они не получат ответ. Это из Ноама Элимелеха.
0: Что вы ожидаете от ближайшего конгресса десяток?
1: Я думаю, что мы вместе, как сидим сейчас за круглым столом, так должны быть на конгрессе, в одном круге, внутреннем и внешнем. И так продолжать.
0: Рав, вам важно, куда мы едем? Это будет какой-то там виноградник или Тверь?
1: Когда?
0: Ну, мы едем. Вам это принципиально? Или то, что есть, я совершенно с вами?
1: Совершенно не важно.
0: А что мы будем есть, вам важно? У вас есть какое-то предпочтение?
1: Нет. Как сейчас, я не знал, что это то, что они готовят.
0: Ну, есть десятки в Израиле, в мировом кли, для них это важно. Скажем, Акока хочет поехать в Хайфу, а Муши хочет поехать в Араву.
1: Да.
0: Акока любит сосиски, а Муши любит рыбу.
1: Да.
0: И что делать?
1: И сосиски, и рыбу.
0: Ну, это идеальное состояние. Но, допустим, мы говорим о двух местах. Один хочет юг, другой север. И начинают спорить. Я хочу туда, а я хочу сюда. Что десятка должна делать в таком состоянии? Что, убеждать кого-то? Или кто сильнее? Или, может быть, кто-то один пусть решает?
2: Доктор Матагид.
1: Доктор, что ты скажешь?
0: Я думаю, что надо делать все. Ребята хотят, пусть так все будет. Ну, они хотят поехать на север.
3: Демократия.
0: Ну, что, демократия, большинство. Что, может быть, сделаем этот выборные участки, там занавеску, урну. Вы нам рассказывали как-то про Бали Сулама, что когда-то он хотел поехать куда-то там в Иерусалим, на Рацуфим, и жена сказала ему: «Я хочу, чтобы младший сын поехал с тобой». Но там была одна машина. И вообще в то время на всю страну было 10 машин. И не было там места. А Бали Сулам сказал: «Я хочу, чтобы поехали другие люди». Да, но он сказал: «Давайте проведем голосование». И они сделали, кинули жребий, написали записки и вынули именно те 6 человек, которые хотел Бали Сулам.
1: Красиво.
0: Жребий. Можно такое упражнение сделать для всей, каждой десятки. Ну хорошо, я поехал в Араву, а сердцем я хотел быть в Хайфе. Вопрос, не мешает ли это десятке? Но ведь Творец дал тебе возможность отмениться перед десяткой, быть вместе с десяткой.
2: нам.
1: Да, ну что делаем конкретно?
0: Вопрос, я не знаю. Согласно Торе доктора, мы должны провести голосование или кинуть жребий, или там какую-то лотерею. Вы сказали, что это Творец. Бали Сулам сказал, это желание Творца, и нет сомнений. Это что, жребий, это система каббалистов? Кинуть жребий? Да, расписать записки. Скажем, есть два места, надо принять решение, туда-сюда. Мы кидаем жребий. То, что выходит, то выбираем, и все. Это система?
1: Да, если согласно изначально.
0: Да, заранее.
1: Это методика.
0: И что, так и решать? Как начать? Что, бросить монетку? И кто выиграл, тот и начинает? Тоже полагаемся на Творца. Тов, мы запутались. Кто выиграл, кто не выиграл. Но он выиграл возможность отмениться в работе. И вот из этой истории Бали Сулама получается, что слияние с Бали Суламом. Потому что когда он сказал ему, возьми этого младшего сына, он уже выбрал. Есть решение организационное, есть решение духовное. Или каждое решение, что есть и так далее, оно тоже духовное.
1: Да.
0: Все духовное в десятке.
1: Да.
0: Все. То есть нельзя сказать, что в десятке мы делим, есть часть организационная, предприятие, а часть относящаяся к группе. Это не как в группе, то есть есть организаторы, есть там водопроводчики, есть еще какие-то вещи, но в десятке каждое решение, даже материальное, оно все равно духовное, оно принадлежит всем.
1: Да?
0: Я хочу спросить так, то, что Дуди спрашивает, я добавлю. Допустим, есть какое-то дело, мы должны принять решение, мы не можем прийти к единогласному решению. Правильно ли? Ну, идеально, это хорошо, конечно, что можем. А если нет, то глава десятки принимает. И мы заранее знаем, что у нас есть глава десятки, и тогда, если нет возможности прийти к единогласному решению, то есть мы не дошли еще до такой ступени, может быть, через пару дней, да, то тогда решает глава десятка. Так нормально? Всегда в состоянии, когда мы не можем прийти как один человек с одним сердцем, допустим, не можем. Да, из 10 решений мы 8 приняли как один человек с одним сердцем, а 2 нет. И вот эти 2 тогда решения, мы говорим, пусть глава десятки решает, мы отменяемся. Так нормально?
1: Это решение?
0: Да, решение. Ну, все-таки есть или есть решение, которое можно отложить на месяц, на 2. Ладно, потом примем их. Но если нужно сразу принять решение, то мы полагаемся на главу десятки, он берет руководство и решает. Ну, как рав, допустим.
1: Да?
0: Но, допустим, есть ответственные там за трапезу, за еще за другие вещи.
1: За что ответственны?
0: За трапезы, за прогулки, за собрание товарищей, за все есть ответственные. Допустим, с 6 до 7 у нас есть собрание товарищей, есть ответственные, которые готовят еду, заботятся обо всем. Да, но мы поставили его ответственным, он с нами не посоветовался, и нужно принимать решение. А здесь уже заранее мы решили, что есть ответственный, и он может решать. А когда нет ответственного? Допустим, нет ответственного, куда ехать. А я думаю иначе. А почему ты решаешь, что он будет ответственным? Кто назначил его? Я говорю, что происходит в десятке, да? Мы же здесь не политикой занимаемся. Ну, товарищи ругаются, спорят. Рав, правильно назначать ответственность за какую-то область? Допустим, у нас есть люди, каждый раз Один решает, куда мы едем. Он связывается с хозяином. Ему сказали искать, и он ищет. А в итоге мы принимаем его решение.
1: Да.
0: Так правильно, что мы ставим ответственность за какую-то область, или каждый сейчас все нужно обсуждать со всеми вместе?
1: Нет, если решили, что он принимает решение, пусть принимает.
0: То есть он принимает решение?
1: Да.
0: И все отменяются перед его решением, даже если я думаю, что это неправильно? Это не важно, потому что он ответственный?
1: Да.
0: А если мы хотим что-то сказать про его решение, мы ему можем сказать или нет? Но если нам не нравится его решение?
1: После принятия решения нет.
0: То есть уже невозможно. То есть только заранее. То есть в следующий раз я могу сказать: ребята, я не согласен с этим решением, я хочу, чтобы было изменение.
1: Да.
0: Еще говорят они, я услышу, то есть, что мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно, само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести больше, чем это, когда царь мира внимательно прислушивается к нему. Это подобно сказанному мудрецами: Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к Творцу, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца, ибо как вода лицо к лицу, так же сердце человека к человеку. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. Что, разве есть такое, что человек обращается к Творцу и сразу получает ответ?
1: Сам подумай. На глубину всех твоих знаний, мыслей, и это будет правильным.
0: Можно ли советоваться с Творцом, допустим, изучать вторую степень или нет?
1: Конечно же, можно.
0: А как знать, что он ответит, чтобы это было не мое эго, а на самом деле?
1: Знай, как обратиться к нему и понимать то, что он говорит. И тогда... Тогда будешь счастлив.
0: Интересно, написано, что Творец говорит через других людей. И то, что каждый, кто сейчас говорил, это ведь Творец говорит через вас, Творец говорит мне. Потому что то, что я говорю себе, я с Творцом наверняка ошибаюсь, заблуждаюсь. Но через вас Творец говорит со мной. Я хочу, чтобы каждый говорил по-своему. И это путает, и я не могу понять. Если бы все сказали «иди» или «не ходи», понятно, что это Творец, я бы отменился, это просто. А тут говорят, половину говорят «да», половину «нет». И тогда что он хочет? Чтобы я решал? Но на основании чего? На основании каких данных? Проблема?
1: Перейдем к следующей части урока — учеба среди товарищей.

0: Дорогие хаварим, мы сейчас глубже погрузимся в наш урок и посмотрим первый клип, где Рав нам даст совет, как мы можем перевести свое намерение с ради получения на себя на ради отдачи Творцу. Все наши желания. И как мы знаем, советы каббалистов связаны с тем, чтобы все наши действия были направлены на свет, возвращающий к источнику. И именно свет должен произвести всю работу. Но как это сделать, так что при этом оставить нам свободу выбора, об этом расскажет нам Рав. Давайте внимательно посмотрим клип номер один.
1: Как я могу исправить все мое тело, прийти к выполнению указаний, каждого указания? Есть в соответствии с этим советы, как это сделать? Что значит совет? Указание, куда называется, что у меня есть намерение ради отдачи, которую я приобрел, и я с его помощью совершаю зевок дака и выполняю действия по получению ради отдачи. Это указание. А совет до этого? Совет, как прийти в каждом желании к этому намерению ради отдачи. То есть перейти от намерения ради получения, от намерения для себя к намерению ради отдачи, намерению ради Творца, этот переход я совершаю посредством действий, которые называются советами. Почему советы? Это такое название. У нас тоже в этом мире тебе советуют, сделай так или сделай так. Почему советуют? Потому что здесь есть понятие свободного выбора человека, есть здесь понятие перехода через Максом. Это действие мое, которое не находится под прямым контролем человека, поскольку он находится в ради получения, все его тело, конечно же, сопротивляется переходу к ради отдачи, и нет более противоположного, более неестественного. И здесь нужны какие-то действия, которые не очень-то понятны во время выполнения, эти советы. Не то, чтобы я совершал прямое действие на мое желание, чтобы на нем было намерение ради отдачи вместо получения, но я совершаю всякие советы. То есть я совершаю всякие как бы побочные действия, с помощью которых я вызываю то, что намерение ради получения сметится, и на его место сменится, на его место придет намерение ради отдачи посредством света, возвращающего к источнику. Ибо в советах я совершаю всякие уловки, ухищрения. Это тоже не прямое действие, а приводящее к этому, чтобы пришел свет и произвел свою работу надо мной. Почему в такой форме я это должен делать? Потому что напрямую желание получать не даст мне совершить такое действие.
0: А теперь, дорогие товарищи, перейдем к активному семинару и ответим на вопрос, какой совет каббалистов больше всего раздражает мое желание получать? И именно в нем может состоять мое исправление. Еще раз. Какой совет каббалистов больше всего раздражает мое желание получать? И именно в нем может состоять мое исправление.
2: Если я могу сейчас думать о таком совете, то мне приходит на ум совет, Когда мы говорим о любви между товарищами,
3: и
2: исправление в итоге — это то, что я должен любить товарищей, а не товарищи должны любить меня. Это очень большое усилие, это нелогично, мне кажется, раздражает.
1: То, что раздражает желание получать, это что обычно все, что мы делаем, мы видим цель. Есть цель, он хочет чего-то достичь и знает, как вести себя так или иначе. И согласно своим способностям. А здесь цель размыта, непонятно. И путь еще более скрыт, и в этом тумане, во тьме мы должны работать, и желание получать к этому не относится и не рада этому. В этом вызов. Нужно держать товарищей, чтобы не убежали от этой тьмы.
2: Да. И совет, который неприемлем сердцем, все время забывается сердцем. Поэтому есть советы, который все время напоминает это каким-то таким побочным образом, как можно через любовь к ближнему прийти к отдаче. Но это не каждый раз происходит.
1: Но меня раздражает совет: сиди и не делай предпочтительнее.
2: Есть много советов, которые бесят желание получать. Я думаю, что товарищи сказали хорошо, может быть, самый хороший совет — это любовь к ближнему и такое название, любовь к ближнему, да, но что может быть выше, чем любовь к себе? Иногда есть любовь к десятке, но это... Тут требуется большая работа, и это раздражает желание получать. Не то, что это даже раздражает, а просто он это все время смазывает, заметает под ковер, как будто бы этого нет.
1: Да, любовь к товарищам может привести меня к любви к Творцу. Любовь к товарищам — это то, что против моего желания. Это, по сути дела, любить другого больше, чем себя. Это против природы. Так есть советы каббалистов, которые это очень умно обходят, затем привлекают свет, и постепенно мы меняем намерение.
2: Что больше всего раздражает? Ну, может быть, потому что весь наш процесс — это ступени, и каждый раз есть всегда что-то новое. Даже человек, который думает, что он может преодолеть какое-то состояние, то он видит, что он не может этого преодолеть. И дело даже не в том, что это раздражает, а надо здесь видеть выгоду, что у нас нет возможности противостоять нашему эгоизму, и мы тут у нас действия раскрываются, которые мы можем производить и выше знания, и также в желании, и на самом деле требования к Творцу, чтобы помог, потому что с эгоизмом ничего не поделаешь. Это просто пустое дело.
1: Да, может быть, еще один совет. То, что мы должны молиться.
3: Абуре оне, тамид.
1: И Творец всегда отвечает. а мы не понимаем этого ответа, вообще не чувствуем, что есть ответ. Мы должны продолжать молиться, продолжать и продолжать и продолжать. И наше желание получать этого не может вытерпеть, не видеть, что есть совет, а каббалисты говорят, продолжай это в пути.
2: Дать желание получать зубы, как говорят, это красивое предложение. Но это должен сделать Творец, он делает это в скрытии, поэтому скрытие, туман, все, что мы чувствуем, не чувствуем, это прекрасная возможность Творца работать желанием получать.
3: Способность идти выше знания — очень важное умение каббалистов. Благодаря ему советы, которые к нам приходят, ведут нас из лолишма в лишма. Сейчас предлагаем посмотреть клип номер 2.
2: Если мы говорим о совете, совет означает, что принимающего способен взвесить его, принимать или не принимать, судить, это хорошо или плохо. Но на самом деле, есть ли вообще такая способность?
1: Нет, я говорил, нет. Ты говоришь совет, когда есть у меня возможность сделать так или и так, и судить об этом. Мы не в этом. Мы свободны. Проблема в том, что если бы ты знал, к чему этот совет должен привести и какими путями это действует во мне, тогда ты прав. Но мы этого не знаем. Если бы мы это знали, наше желание получать ни в коем случае не дало бы нам выполнить этот совет. Поэтому совет приходит к нам в такой форме, что мы выполняем это без знания, и всегда у тебя получается как бы выше знания это делать, то есть вне твоей системы. И сейчас нам кажется, что это вне моей системы, мне так представляется, что напрямую я этого не могу это сделать, так через кого-то, через что-то я все-таки это сделаю. Это называется, что я пока еще все еще нахожусь в лолишма. Я приближаюсь к лишма с помощью таких действий, но все еще нахожусь в лолишма, в ради получения. То есть я прихожу учиться, и этим я говорю себе, что мне будет хорошо. И я нахожусь среди товарищей, мне будет хорошо. Любая вещь мне будет хорошо. Это называется лолишма. Этим я как бы запутываю желание получать. Но это не по-настоящему совет. Совет, когда ты совершаешь действие, которое прямо против желания получать, которое превращает его в желание отдавать.
3: Не всегда есть силы выполнить совет Рава. И даже прилагая усилия, не всегда это удается. И только благодаря умножению сил товарищей совет может быть исполнен. Как сказал на сегодняшнем уроке Рав, все, что в твоих силах, в твоих руках, делай. И наш активный семинар посвящен этому вопросу. Вопрос. Поделитесь примером, в котором десятка дала тебе силу выполнить совет Рава, который ты был не способен выполнить самостоятельно. Поделись примером, в котором десятка дала тебе силу выполнить совет Рава, который ты был не способен выполнить самостоятельно.
4: Я сейчас слышал в клипе, как Рав объяснял, что если у меня есть силы выполнять это действие, и этот совет, это пока еще лолишма, это совет, который человек не может выполнить.
1: То есть
4: все остальные действия, которые мы можем выполнить, мы называем их советами. Приходить на урок, встречаться, проводить конгресс десяток, то, что человек сам бы не смог сделать.
1: Но
4: благодаря группе он это делает.
1: הרוחניות הפנימיות, הם עדיין בלא לשמה.
4: Но внутренние духовные советы, они еще в ло лишма. И мы надеемся, что нам будет хорошо с их помощью.
5: Пример, ну скажем, у нас было собрание десятки в четверг. Мы сделали трапезу, я не был голоден, я ел до этого, но когда пришел, начали есть, я 4 порции съел.
4: Да, то есть ты ел выше знания.
6: אני אצא שגרמלי החברה לעשות שרב אמר זה מה
4: совет который заставил делать группу, которую я не мог делать сам, это маасер. Я сам не готов был платить маасер, но я увидел, как товарищи это делают, и они воодушевляются, поэтому отменяемся выше знания.
7: Ну, дугма, лода, не рали, давар легамри.
5: Ну, пример, не знаю, мне кажется, это совершенно личное, поделиться этим. Но мне кажется, что когда человек находится в группе, любая форма, когда он совершает какое-то действие от себя, это вообще не существует всей этой ситуации. Может быть, он не понимает, насколько он подвержен воздействию группы, окружения, насколько все его силы действовать в ту или иную сторону согласно духу группы. Мы хотим, чтобы этот дух был сильнее, чем дух, который человек получает и впитывает из других мест. И чтобы это вело нас, но по сути дела все, что мы делаем, все с помощью группы, и все силы даны через группу, и также что делать дано через группу. И мы только хотим, чтобы это на самом деле было осознанным, а не бессознательным.
4: Один из советов — это когда товарищи в десятке, мы зависим друг от друга, должны быть как один человек с одним сердцем, но мы настолько разные, и тем не менее мы всегда хотим достичь такого ощущения, чтобы быть как один человек с одним сердцем. И мы видим, что эгоизм всегда сопротивляется этому. Но с другой стороны, мы видим усилия товарищей в десятке, как мы все время хотим достичь этого ощущения. Это дает силы продолжать.
1: Да,
5: я согласен, что все советы в десятке, в группе исходят от общей силы. Может быть, человек вначале думает, что есть у него собственные силы. Может быть, это на самом деле верно, но на протяжении времени, если бы человек себе представил на секунду, что он живет один, конечно же, бы он не удержался на этом пути, и уж, конечно же, не в настоящем виде. Можно сказать о каждом совете, который дает Рав, что я реализовываю его с помощью силы, которая дает мне группа и десятка.
4: Да, то, что мы сидим здесь, если бы десятка не обязывала, важность, стыд, я бы сидел дома с книжкой или перед экраном. Я пытался это делать. Это очень хорошее, сильное ощущение, но поскольку есть десятка, то приходится тащиться сюда.
6: Совет
5: — он соединиться.
1: понятие объединения. Рав говорит объединение, но прийти и реализовать, может быть, нет такого примера, которого есть, чтобы ты мог сделать без группы, без десятки, окружение, войти в, на глубину этого понятия объединения, с кем и с чем соединяемся, только в группе. Группа может вытащить тебя и помочь реализовать совет.
8: В каждом из нас пробуждается особое желание, и каждый делает на него исправление. Каждый из нас может привести каждое желание в состояние ради получения на состояние ради отдачи. Дорогой мировой клип, сейчас мы посмотрим клип номер 3, на основании которого мы проведем третий семинар. Прошу послушать очень внимательно.
4: Советы, которые идут как цепочка причинно-следствия, то есть когда мы доходим до этого этапа, это случается и все, а потом переходим дальше к другим советам, и все.
1: Ты спрашиваешь так, в советах и указаниях, то, что я делаю, перехожу ли я от одного к другому, и благодаря этому я поднимаюсь по лестнице ступеней духовных, или в каждом отдельном состоянии у меня есть те же действия, которые называются или советами, или указаниями. Смотри, сколько есть у тебя состояний сейчас, в течение тех лет, когда ты находишься в состоянии подготовки, и во всех этих состояниях у тебя есть один совет. Сделать группу более сильной, учебу более полезной, целенаправленной. И на каждое состояние, в котором ты находишься. Как бы один совет. Сейчас мы почитаем об этом. Один совет, но на разные состояния, которые вызывают у тебя. То есть состояния, которые ты проходишь. Есть у тебя 613 состояний, поскольку у тебя 613.

0: но каждый раз, мне кажется, по-разному, потому что желание другое. Так как само желание, да, мне кажется тогда, что я нахожусь в другой ситуации. Каждый раз новая жизнь. Но, по сути дела, содержание остается тем же.
1: Да, действительно, мы проходим разные состояния. И в каждом из нас разный уровень желаний и сами желания внутри нас. Они все разные. Но суть направления к Творцу неизменна. И вопрос на семинар. Что мы можем обновить между нами уже сегодня, чтобы те же знакомые нам советы Рава превратились в новую силу десятки? Повторяю вопрос. Что мы можем обновить между нами уже сегодня, чтобы те же знакомые нам советы Рава превратились в новую силу в десятки? Прошу.
2: Мы должны каждый день по-новому относиться к этому. Неважно, что мы слышали на уроке, совет или из прошлого. Или все эти вещи важные, которые мы слышим на уроке, мы стараемся их выполнять, и это каждый раз новое состояние, в котором мы находимся, мы относимся к нему иначе, у нас есть большая важность, и она меняется. Заново относиться к состоянию, как будто мы никогда не слышали совета.
0: Я думаю, что совет быть ответственным за десятку, как Рош, глава, как Моше заботиться о том, чтобы собрать всех, провести всех. И каждый здесь должен себя чувствовать ответственным за группу, и в особенности перед Конгрессом. Мы еще работаем над ним, и сейчас уже начинаем работать над самим содержанием, контентом. И здесь есть много способов действительно пробудить и пробудиться.
2: Потому что если что-то обновлять, я бы стер все, что мы делали, знали, как будто мы снова заново собрались, кто-то нас собрал, и я начал бы заново делать подготовку к урокам, зум и собрание товарищей, все заново, как будто бы ничего не было.
0: Да, этот процесс, который мы проходим вместе, как подготовка к конгрессу, это процесс, который каждый раз обновляет нас. Мы проходим состояние. Вчера был день с меньшей готовностью и важностью. Товарищи некоторые ощущали большую тяжесть. Может быть, сегодня мы возобновим подготовку к конгрессу с большей силой и важностью. И действительно, каждый день у нас есть состояние, и на основе них мы должны быть слиты с целью. Теперь, которая стоит перед нами, это целая подготовка, очень точная к конгрессу.
2: Это всегда может быть те же советы или те же действия. И только мы передвигаемся по ступеням, но действительно подготовка к конгрессу — это прекрасная возможность, потому что человеку нужны силы, усилия, и он видит, что этого нет у него, ему этого не достает, тогда есть необходимость, дух, сила группы, важность цели. Этого всегда не достает. И это как раз-таки может сделать десятка с помощью

0: воздействие окружения. И в это стоит вкладывать усилия, потому что чувствуется необходимость у этого.
1: Да, на нашей подготовке к конгрессу мы продолжаем планировать все, что мы хотим сделать. И это каждый раз заново есть у нас усилия, которые мы должны приложить, будь то отменны по отношению к тому, что говорят товарищи, что мы думаем, что нужно делать в том или ином мероприятии, а с другой стороны, вообще больше или меньше участвовать во всей этой нашей подготовке, насколько участие и важность я чувствую. Это на самом деле подготовка, работа над важностью каждый раз заново, насколько мы на самом деле хотим продвигаться как десятка и достигать целей, которые нужны нам на этом конгрессе.
0: Поэтому я предлагаю, чтобы сегодня мы встретились физически, потому что в четверг будет праздник. Может быть, нам стоит сделать раньше нашу встречу.
2: Дорогие хвои, наш урок подходит к концу. И мы все помним совет Рава о том, что когда ты смотришь урок записи, он требует неких больших усилий. А чтобы мы включились еще глубже в тему, открыли новое для себя. Поэтому наши вопросы, как вы, может быть, заметили, были, может быть, немного сложные, интересные. Может быть, даже мы порой чувствовали себя растерянными. Это для того, чтобы мы включились между собой еще больше друг друга и взяли наш ответ из этого урока на семинарах в качестве задания дня. И оно такое. То, что мы обсудили в своих десятках на семинаре, мы стараемся реализовать его в течение дня. Еще раз, все, что мы взяли из семинара с товарищами, мы берем для реализации в течение дня. Спасибо большое.
0: Большое спасибо великой группе Астана. Итак, дорогие друзья, мы рады пригласить вас на Ночь Невесты, особый урок в Шавуот 25 мая 2026 года с 22:15 до 12:30 ночи. В четверг на уроке мы будем читать Зоар, будем учиться вместе с Равом Лайтманом. Это состоится физически в нашем зале. Вход свободен для людей с 18 лет.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 16 января 2003 года. Урок основан на статье «Что значит земля затрепетала, успокоилась в духовной работе». Статью мы прочитаем вместе в десятках. У нас 25 минут, пожалуйста. Что значит «земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Сказано мудрецами в трактате «Шаббат», сказал Раби Хизкия о написанном: «С неба слышится суд, земля затрепетала и успокоилась». Если затрепетала, то почему успокоилась? А если успокоилась, то почему затрепетала? Но вначале затрепетала, а в конце успокоилась. И почему затрепетала, как объясняется? И был вечер, и было утро, день шестой. Лишняя буква «гэй», для чего она? И учим, что Творец, создав творение, поставил народ Израиля перед выбором, принять Тору или нет. И если примут, то будут существовать. Если нет, то вернет их в мрак и хаос. И надо понять сначала, что значит Творец сотворил вначале. И это зависит от того, что если народ Израиля примет Тору, то хорошо. А если нет, то он вернет их в мрак и хаос. И надо сначала понять, что это за действие в начале Маасе Берешит. Мы видим, что называют все действия сотворения земли, как сказано, что земля затрепетала и успокоилась. Если так, то надо понять, о чем нам говорит слово «земля». Арец. И сказано, что вначале сотворил Творец небо и землю. Если так, то почему действие создания Маасе Берешит называют только по имени Арец, земля? Как написано, земля затрепетала и успокоилась. И надо объяснить действие сотворения, имеется в виду начальный замысел. Начальным замыслом создания миров, как сказано, целью творения было желание Творца насладить творение. Таково объяснение действия сотворения Маасе Берешит. То есть это цель действия, чтобы творения получили благо и наслаждение.
1: И для того, чтобы наслаждение было полным, чтобы творения не испытывали во время получения наслаждения ощущение стыда, было создано исправление, тикун, называемое сокращением, цинцум, когда свет не светит там, где есть желание получить ради личной выгоды. Туда не приходит свет наслаждения, а только после того, как творение исправит себя, чтобы у них было намерение ради отдачи. И получается, что если нет у творений намерения отдавать, то не будет у них наслаждения. Ведь так или иначе, все действия сотворения, то есть цель творения — насладить, но не будет того, кто сможет это получить. И тогда аннулируется вся цель сотворения Маасе Берешит. Согласно этому, понятно нам, что если не будет того, у кого будет намерение ради отдачи, это будет называться возвращением действия сотворения к первоначальному мраку и хаосу. Но надо понять, какова связь с Израилем. Если Израиль принимает Тору, осуществляется действие сотворения, а если нет, то отменится. Согласно сказанному, что Творец хочет дать им благо и наслаждение, поэтому нуждаются в исправлении их желаний получать, чтобы было ради отдачи. Но какова связь исправления ради отдачи с тем, что благодаря этому могли получить Тору?
0: Ответ в том, как сказали мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу». Понятно, что с помощью Торы, свет которой вернет творение к Творцу, поможет изменить желание получать для себя на желание отдавать. Получается, что без Торы властвует над творением, созданным из ничего, то есть получающими килим, сокращение и скрытие. И тогда свет Творца не может войти в получающие килим. Получается, что действие сотворения, то есть наслаждение творения, отменяется, если нет килим, которые могли бы получить цель творения, которая является получением блага и наслаждения в результате сокращения. И это исправление приходит от выполнения Торы и заповедей. И тогда вместо сокращения вновь раскрывается изобилие. Но из этого следует, что если человек уже пришел к исправлению своих килим, то есть что у него уже есть килим получения ради отдачи, для чего ему нужна Тора? Ведь он уже получил все советы, как делать все ради небес. Ответ в этом, что известно, что 613 заповедей в книге Зоар называются 613 советами по имени 613 указаний. И это советы, как прийти к исправлению творения, то есть достичь желания отдавать, чтобы благодаря этому приобрести подобие свойств с Творцом. А сокращение и скрытие исчезнут. И это исправление, о котором сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору как приправу».
1: И после того, как постиг уровень приправы, тогда 613 заповедей называются 613 вкладов. В каждой заповеди есть особенный свет, как залог, который ждет, когда у человека будет кли, способный принять его. И тогда дается человеку все, что было там в качестве залога, но не мог получить, потому что было наложено на него сокращение и скрытие. Из сказанного следует, что цель творения — это свойство 613 вкладов, вложенных там до тех пор, пока не достигнут творения исправления творения, и только тогда достигнут цели творения. И как достичь исправления творения, то есть чтобы были у всех духовные желания и смогли бы направить их ради отдачи? Это благодаря 613 заповедям в виде советов. А что это за советы? Это, как написано, свет Торы возвращает к источнику. И надо знать, что в 613 заповедях, называемых советами, дается совет, когда у человека есть желание достичь чего-то, но он не знает, как это сделать. Этот человек ищет советы, как достичь этого. Поэтому, когда человек выполняет Тору и заповеди, тело спрашивает человека, для чего ты выполняешь Тору и заповеди? И тогда человек отвечает, что он верит в вознаграждение и наказание. Поэтому для того, чтобы получить вознаграждение и не получить наказание, он соблюдает Тору и заповеди. Однако вознаграждение и наказание не могут считаться советами, так как совет — это средство достичь чего-то.
0: Выходит, что советы — это одно, а то, что получают с помощью советов — это другое. Получается, что тот, кто выполняет Тору и заповеди для получения вознаграждения, нельзя сказать, что это советы для получения вознаграждения. Работа называется усилием, а вознаграждение называется оплатой. А не то, как говорится, что работа — это совет для оплаты. А это как обмен. Работник отдает хозяину свою работу, а взамен этого хозяин платит ему. Если так, то что значит 613 советов? Ведь смысл советов можно объяснить, что это имеет место, когда человек хочет удостоиться слияния с Творцом. То есть все свои усилия он направляет на то, чтобы доставлять удовольствие Творцу, а не работать на пользу себя. Но человек рождается с природой, когда не может понять, как можно что-то сделать иначе, чем с личной выгодой. И человек хочет выйти из-под власти природы, но видит, что когда он хочет сделать что-то не ради своей выгоды, это не в его силах. И тогда человек ищет советов, как достичь желаемого. Тело утверждает, что мир следует правилу. Если кто-то делает что-то для другого, то получает награду. А здесь, когда человек начинает работать на Творца, а не для своей выгоды, тело каждый раз оказывает большое сопротивление. Выходит, что человек с помощью Торы и заповедей отказывается от выгоды для себя, то есть не работает на пользу своего тела. Как же тело может дать ему силы для работы, чтобы отменился? Это похоже на то, что человек помогает тому, кто хочет убить его. И разве это путь, которым идет весь мир, помогать убийце, который убивает тебя? И сколько есть сил у человека, тело будет сопротивляться ему. Поэтому, когда человек говорит своему телу: «Я хочу убить тебя», оно, несомненно, будет против.
1: И как сказали мудрецы, что сказал Давид об этом? «И сердце мое пусто», что убили его злое начало в пост. Если так, то тело человека сопротивляется изо всех сил желанию человека работать с намерением отдавать. Тогда ищет человек советов, как выйти из-под власти эгоизма, называющегося желанием получать для себя. Получается, что только в том случае, когда человек хочет работать с намерением отдавать, он нуждается в советах. Об этом сказано, что 613 заповедей — это 613 советов, то есть советов, как выйти из-под власти зла. И тогда, если человек учит Тору, то он должен настроить себя, что Тора и заповеди, которые он выполняет, помогут ему выйти из-под власти злого начала. И у него будут силы делать все с намерением на отдачу. Потому что тогда, изучая Тору, он будет хотеть, чтобы свет Торы вернул его к источнику. И тогда ему надо, как написано, сказал Творец: «Создал я злое начало, создал Тору в приправу». Получается, что Тору и заповеди, которые он соблюдает, для него в этом состоянии только как советы. И теперь, когда удостоился человек альтруистических келим с помощью советов Торы и заповеди, что он должен делать с их соблюдением? Ведь он уже не нуждается в них в качестве советов. Известно правило, что советы только помогают прийти к желаемой цели, к которой хотел прийти, но не мог, пока не нашел советы, как достичь того, чего хочет. Напрашивается вопрос, что он хочет, то есть что это за цель, которую он должен достичь.
0: На это есть простой ответ. Цель, с которой человек выполняет советы, как достичь цели, и какой цели человек должен достичь. Поэтому должны сказать, поскольку человек не работает ради личной выгоды, а уже удостоился выйти из-под власти любви к себе, то теперь его задача — прийти к замыслу Творца, желание которого — насладить создание, чтобы они получили благо и наслаждение. И выходит, что с помощью 613 советов приходит человек к замыслу Творца, к желанию Создателя насладить творение. Об этом говорится в книге Зоар, что благо и наслаждение — это 613 вкладов. То есть в каждой заповеди есть особый свет, как вклад, который ожидает, когда придет время, чтобы вернуть тот вклад, который есть в этой заповеди. Как сказано, что в каждой заповеди есть особый свет, говорящий о заповеди, как о ветви и корне. И получается, что когда уже человек достиг 613 советов, он выполняет 613 вкладов. Поэтому потом есть новый порядок, когда Тора называется имена Творца. А это называется Тора, Исраэль и Творец одно целое. Получается, что в Торе и заповедях есть много уровней, но в основном их три. Первый — лолишма. Второй — лишма, когда каждое действие направлено на отдачу. И тогда 613 заповедей у человека — это уже как 613 советов. Третье, когда удостаивается прийти к цели творения, ведь его желание — насладить создание. И тогда 613 заповедей для него в качестве 613 вкладов.
1: 613 советов — это как достичь свойства лишма, а 613 вкладов имеет название раскрытие тайн Торы. Уровень лолишма также разделяется на несколько. Первое — изучающий Тору для себя. Этот уровень называется Тора, превращается для него в яд смерти. Второе — изучающий для того, чтобы его называли учителем Рэби. Два этих уровня выполняются ради людей, а не ради Творца. Чтобы у него было вознаграждение в этом мире. И четвертое, чтобы у него было вознаграждение в мире будущем. Два этих уровня выполняются ради Творца. Но он хочет, чтобы Творец дал ему вознаграждение. А два предыдущих уровня, когда вознаграждение, которое он хочет иметь, оно от людей, подобных ему. То есть он изучает, чтобы жаловаться. И для того, чтобы называли его учителем, этого он требует от людей, а не от Творца. И из вышесказанного можно объяснить то, о чем мы спрашивали. Первое. Почему действие начала творения, Маасе Берешит, называется Эрец, земля? Написано в начале, создал Творец небо и землю. Ответ. Земля Эрец называется Малхут. Сказали мудрецы, почему ее назвали Эрец? Потому что хотела выполнить желание ее создателя.
0: В общем, мы говорим только о двух вещах. Свет и кли. Весь свет, несущий наслаждение, называется небеса, а все получающие его — земля. Поэтому написано: земля затрепетала и успокоилась. И когда мы говорим в духовной работе, что земля затрепетала и успокоилась, надо объяснить, что земля, арец на иврите, называется желанием, рацион. А поскольку желание находится в сердце человека, то затрепетало. А что такое трепет? Поскольку сосуд, получающий свет, называется арец. И сердце человека называется арец, земля. А цель творения — насладить творение, должна раскрыться в сердце человека. Поэтому его сердце называется желание получить. Но на желание получить для себя было сокращение, цимцум и скрытие. Высший свет не может войти туда. И тогда, как же возможно, что цель творения, насладить творение, может прийти к творениям, когда все творение — это желание получать для себя? И это возможно при помощи Торы. Как сказано, создал я злое начало и создал Тору в приправу, чтобы занимающиеся Торой и заповеди без намерением с помощью этого удостоились желания отдавать. Но на это есть такое свойство, как страх, в том смысле, что это против природы человека. И если так, то возникает страх перед невозможностью сделать все для намерения отдавать, и что не сможет достичь цели творения, которая должна быть открыта созданием.
1: Возможно,
0: это значит, что здесь есть два аспекта.
1: Первое. Возможно, не сможет направить изучение Торы, чтобы появилось у него желание отдавать, потому что тело его сделает все возможное и не даст направить Тору и заповеди, которую он выполняет с намерением исправить его. А будут у него посторонние мысли, для чего ему соблюдать Тору и заповеди. И все это от того, что тело против духовной работы. Второе. Страх, трепет, что Маасе Берешит — это намерение Творца насладить творение, аннулируется, и не будет кому получать наслаждение. Если это так, то никогда не осуществится цель творения. И это смысл того, что земля затрепетала. То есть общее желание называется арец, а также каждое в отдельности называется арец, поскольку сердце человека называется желанием рацион. И сказанного раньше можно понять, что за условия, которые поставил Творец при создании творения. Что если Израиль примет Тору, то будет существовать. То есть, что только выполнение Торы в качестве исправления приведет к совпадению свойств с Творцом. Тогда все наслаждение, приготовленное Творцом, проявится творением, что и было целью творения.
0: Но почему именно у земли был страх, а не у небес? Потому что страх возникает только у получающих, что они, возможно, не смогут получить. А у света, называющегося небеса Шамаем, говорится о Творце. Страха нет, потому что он знает, что то, что он хочет, будет выполнено. То есть все страхи — это только по отношению к получающим, называющимся арец, земля. И надо пояснить, что благодаря страху, что невозможно будет удостоиться желания отдавать, они его удостоились с помощью Торы. И потому успокоилась.
2: Сейчас
0: перейдем к уроку от 16 января 2003 года. Мы прослушали статью из Шлавей Сулам, третий том. Пятый том, страница 82. Что значит «Земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Затрепетала и успокоилась. То есть начало работы посредством страха и действия страха, а конец работы — это успокоилась. Покоем называется, что достиг того, чего хотел. И уже может работать ради отдачи. А страх — это действие, посредством которого приходит к этой цели. И самое главное у нас — цель. Цель — уподобиться Творцу. Творец у нас представляется нам как совокупность 620 действий ради отдачи. То есть, если я во всех моих 620 органах, 613 еще 7, то, что называется мудрецами Дарабанан. Если я во всех 613, скажем проще, моих желаниях, из которых составлена моя душа, мое кли, могу совершать действия ради отдачи, это называется, что во всем моем теле, как во всех органах души, я совершаю действия ради отдачи. И в общей сумме, также во всех них, тогда я прихожу к тому, что подобен Творцу. Потому что посредством света построено мое тело, мое кли. Тело — это называется кли души. И если я выполняю в каждом желании этого кли ради отдачи и во всех желаниях вместе, то этим я подобен свету, который сотворил кли, то есть Творцу. Как я прихожу к тому, чтобы быть подобным Творцу? Через то, что я исправляю. Мы идем от конца к началу. Через то, что я исправляю каждое желание действием ради отдачи. Совершить действие в каждом желании с намерением ради отдачи, это называется выполнить указание «пкудин» на иврите. Указание «пкудин» — это от слова «пикадон», «вклад». Что тогда, относительно каждого света, который сотворил это желание, если я совершаю в этом желании действие ради отдачи, тогда тот свет, который сотворил желание, наполняет это желание посредством зивуга даака. И тогда кли и свет находятся в уподоблении, и в этом кли, желание, подобно свету, Творцу. То есть моя цель — прийти к выполнению указаний. Когда я выполняю указания, это называется, что я выполняю Тору и заповеди. Когда я совершаю 620 действий ради отдачи, это называется, что я совершаю практическую заповедь. А свет, который входит, внутренний свет, который тогда принимается в кли ради отдачи, в намерении ради отдачи, он называется Тора. И в общем, то, что я совершаю все эти указания вместе, и весь их свет входит вместе и раскрывается как один, это называется то, что у меня есть гмаратикун, окончательное исправление. Окончательное исправление моих желаний в намерении ради отдачи, получении света Торы. Как я могу исправить все мое тело? Прийти к выполнению указаний, каждого указания. Есть ли этого советы? Как сделать это? Что называется советом? Указание называется, что у меня уже есть намерение ради отдачи, которое я приобрел, и я посредством него совершаю зивуг дака и совершаю действия в получении ради отдачи. Это указание, а до этого совет. Совет, как прийти в каждом желании к этому намерению ради отдачи. То есть перейти от намерения ради получения, от намерения ради себя к намерению ради отдачи, к намерению к Творцу. Этот переход я совершаю посредством действий, которые называются советами. Почему советами? Это такое название, что у нас в этом мире советуют тебе сделай так-то, сделай то-то. Почему советуют? Потому что здесь есть вопрос свободы выбора человека. Здесь есть вопрос, как пройти через махсом, что является действием, которое не находится под прямым контролем человека, потому что он находится в намерении ради получения. И все его тело, конечно, сопротивляется переходу к намерению ради отдачи. И нет ничего более противоположного, более сверхъестественного. И нужны здесь какие-то действия, которые не очень понятны во время выполнения. Эти советы. Не то, что я совершаю прямое действие на свое желание, чтобы в нем установилось намерение ради отдачи вместо намерения ради получения. А я выполняю всякие советы. То есть я совершаю всякие как бы сторонние действия, посредством которых я делаю так, что намерение ради получения изменится, и на его место пойдет намерение ради отдачи, посредством света, возвращающего к источнику, что я в советах совершаю всякие хитрости, ухищрения. Ухищрение — это тоже не прямое действие. А я привлекаю то, чтобы пришел свет и совершил свою работу надо мной. Почему таким образом я должен это делать? Потому что напрямую желание получать не даст мне совершать такое действие. Невозможно, чтобы человек, находясь внутри желания получать, убил желание получать, а только посредством такого окольного, косвенного действия. Косвенного. И все тело, если бы видело, что оно совершает в прямой форме, тогда наверняка действовало бы со всей силой, противилось бы со всей силой и прямо бы горело и не давало бы нам даже на секунду об этом подумать. А мы все же видим по себе, что мы встаем и приходим и слушаем и как бы готовы воспринимать эти вещи. Это такое хитрое скрытие, которое находится прямо перед желанием получать. А оно, осел, не понимает, что с ним собираются сделать, что его ведут на убой. Более того, он сам готов пойти на это, идти к этому, как бы хотеть этого, вызывать все действия до последнего мгновения, потому что он не видит, что затем все эти действия ему во вред. И только последнее действие, неосознанно, от желания получать, когда оно уже происходит, тогда уже поздно. Уже зарезали его, и все. И возникло желание с намерением ради отдачи. Так что советы — это вещь очень-очень сложная. И очень такая совершенная система стоит над нами, чтобы внедрить в нас и в наше окружение, и внутрь нас, и вне нас те данные, чтобы мы могли все время продвигаться посредством них, не зная, как это происходит, не понимая причину и следствие. А все, что в твоих руках, в твоих силах, делай. И так это произойдет. Главное — соглашаться с каждой вещью, которая приходит в каждое мгновение, и соединить с этим цель, как я ее понимаю, и Творца, которого я представляю себе. И тогда из этого действия мы уже продвигаемся в это мгновение наиболее полезным образом к следующему состоянию, в котором также есть та же проблема, что исчезает Творец и цель, и снова нужно Творца и цель внести в эту картину, в состояние. И чтобы исправить намерение в желании, чтобы было не желание с намерением ради получения, а желание с намерением ради отдачи, то есть перейти из пределов земли в землю Израиля, разница между ними в намерении. Для этого есть первое указание, нет, не указание, а совет. Первый совет. И это страх или трепет. Как Бааль Сулам описывает нам Зоар, предисловие книги Зоар, что есть страх, который является страхом внутри желания получать. Это страх, что человек боится в этом мире, что будет со мной и с моими сыновьями. Сыновья — это то, что я обретаю, мое богатство, то, что я порождаю. В общем, это то, что у меня есть. А затем он также находится в страхе перед будущим миром. Мы видим это по человеку. Что в противоположность животному, человек ощущает время. Не то, что он ощущает то, что было вчера, и то, что, может быть, будет завтра. Это и животные ощущают, и звери ощущают лучше, чем мы. Они ощущают даже то, что будет через 2-3 дня. А мы сейчас отдалились от природы и не чувствуем этого. Также то, что было вчера, они помнят и ощущают, и согласно этому действуют все животные и звери. Но получается, что человек находится выше времени в этом мире. Это называется, что он помнит предыдущие поколения, учится у них, у истории, у всего их развития, у всех действий, которые произошли 100 и 1000 лет назад, также и по книгам. То есть у него есть для этого келим. Также и для будущего он работает. Может быть, сейчас мне плохо, но через 100 лет, может быть, будет хорошо. Готов прямо пожертвовать своей жизнью за это. Так что, если так, то у человека есть второй страх, который является страхом перед будущим миром. То есть что будет со мной во всех моих метаморфозах, в моих кругооборотах, что когда-то, может быть, будет у меня, готовлю ли я себя, и готовлю ли я себе тоже какое-то хорошее будущее, потому что если ощущает будущее, тогда и будущее приносит ему хисарон. Эти два страха — это страхи, которые находятся в человеке в этом мире. И есть третий страх, который уже не относительно человека интровертного, а экстравертного, это вне его. И вне его — это не относительно его группы или его страны или мира, потому что это тоже относится к нему. А вне его имеется в виду, что совсем выходит из его тела и без всякого расчета с собой. Это уже ради отдачи, может быть, только Творцу. Или группе в форме, просто оторванная от себя проверка, что это Творцу или группе — это одно и то же. Тогда этот страх, третий этот страх, это тот, к которому мы должны прийти. Потому что когда будет у человека страх, то есть хиссарон, потребность отдавать Творцу, из этого хиссарона он уже может принять на себя советы, как прийти к этому намерению ради отдачи. И в приобретении намерения ради отдачи он совершает действия ради отдачи, которые уже называются указаниями. То есть здесь простая цепочка духовного развития человека. Через первый страх ко второму страху, к третьему страху. Свет в ней возвращает к источнику, когда выполняет разные советы, что в твоих силах делать, делай, что и эти советы называются Торы и заповеди, но они не Торы и заповеди, что получают ради отдачи света Торы, а вызывают на себя свет Торы, возвращающий к источнику. Что тогда все его советы, все его действия в советах, это действия в группе, в учебе, во всяких вещах, они называются заповедями. Каждое действие, которое может пробудить на меня Ормакиф, окружающий свет, который тогда называется Тора, свет, возвращающий к источнику. Также и в Торе и заповедях есть у нас два проявления. Или это Торы и заповеди, которые исправляют желание с намерения ради получения, на намерение ради отдачи. Или Торы и заповеди, что это уже зивуга, действие в зивуге дака посредством экрана и получения внутреннего света ради отдачи. Есть вопросы? Нет. Нет сегодня этого зануды. Ну?
2: Почему вы в самом начале сказали 620 действий ради отдачи, а потом 613?
0: 620 и 613 — это одно и то же. Просто есть всякие дополнительные вещи, которые еще называются семью заповедями мудрецов. Мудрецов, дарабанан, от слова рав, большой, гадлут, большое состояние, добавление.
2: Мы говорили, что, по сути, исправляем намерение, то есть желания остаются, а исправляем намерение. То есть мы не убиваем желание.
0: Мы никогда не занимаемся самими желаниями. Желания приходят и пробуждаются в нас без всякого нашего согласия. А каждое желание, которое приходит, изначально приходит с намерением ради получения. И я должен заниматься только намерением ради отдачи. Поэтому в каждом желании, то есть в каждом состоянии, в котором я нахожусь, состояние, в котором я нахожусь, это и есть желание, по сути. Желание — это малхут. Желание — это... Малхут называется олам, мир. То есть что сейчас мой мир? Все мое ощущение, в общем, что это? Это просто желание или сочетание желаний, сумма желаний, каждое из которых раскрылось особым образом, в особой силе и в связи с другими желаниями в особой форме. В общем, внутри этих желаний я относительно них ощущаю какое-то явление. В них ощущаю какое-то явление. Явление, которое я ощущаю в них, ощущается у меня как мое состояние, как мой мир. это состояние в целом, оно, если оно само по себе, то оно хорошее или плохое. Я проверяю его согласно своему желанию, как я нахожусь и как я могу насладить это желание. То есть насколько оно еще недостаточно наполнено относительно желаний, которые сейчас раскрылись. Работа с желанием каждый раз, когда я нахожусь внутри желания, когда я застаю себя или я нахожусь, то есть я есть, я нахожусь, присутствую. Я нахожусь, по-видимому, у меня есть всякие желания, в которых я чувствую то, что я чувствую. Эти желания — это чтобы было мне хорошо. Я хочу, чтобы мне было в них хорошо. Есть цель посредством этих желаний привести себя в соответствие Творцу. Так как сейчас это состояние я могу привести в соответствие Творцу, чтобы было подобно Творцу, чтобы было у меня слияние даже в этом состоянии, где я нахожусь. Так не хватает мне в этих желаниях намерения ради отдачи, и все. Как я делаю это? Давайте сделаем прежде всего внутри этих желаний, во всей этой картине моего мира сейчас, то, что я ощущаю, что не хватает мне только цели, к чему я должен прийти, и что я должен прийти посредством этой цели к Творцу, чтобы Он пребывал во мне. Тогда я буду как Малхут, в которой находится пребывающий Шохен. На иврите. Не просто Малхут, где желание — это мой мир, и нет у него никакой связи с действительностью. А если я буду исправлен, то мои намерения будут к Творцу и для Него. И тогда Он действительно будет пребывать во мне, и я буду ощущать Его, и буду с Ним в слиянии во мне. И Он действительно наполнит меня. То есть я должен искать, как я приближу эту картину к себе. Это, по сути, то, что Бааль Сулам описывает в письме на странице 64 в книге «При Хахам». Из картины, в которой я нахожусь сейчас, и к чему я должен прийти, прийти — это через мгновение. Будущий мир — это называется то, что придет через мгновение. Из разрыва между этими двумя состояниями, если я углубляюсь в это и начинаю изучать состояние, тогда я прихожу к всяким советам, как перейти от нынешнего неисправленного состояния к следующему исправленному состоянию. И как перейти от этого состояния к тому состоянию, это называется выполнить советы. То, что советуют мне люди, которые уже прошли это, и потому они мудрые, и потому они наставники.
2: Вопрос: если выполнять этот совет, нужно перейти к следующему совету?
0: Сейчас, в каждое мгновение, я нахожусь в пробуждении других желаний, в особой связи между ними, в особых мерах каждого желания, таким образом, что это уже другое желание и так далее. То есть мой мир, то есть мое внутреннее состояние, все время меняется. Желания меняются, решимот. И тогда я каждый раз должен только ощутить себя, где я нахожусь, куда я должен прийти, как я должен приспособить себя согласно всем состояниям, которые меняются, чтобы каждый раз цели Творец были желанными и ощущаемыми во всех этих желаниях, как прямо определяющие то, что эти желания сейчас будут совершать и делать. Это в точности то, что он там описывает, как что Тора, Творец и Исраэль едины. Это я должен описать согласно цели. Я хочу, чтобы это сейчас произошло. Это все.
2: Есть следствие причины или это накапливается?
0: Есть связь причины и следствия, есть связь между причиной и следствием во всех моих состояниях, потому что во всей той цепочке, по которой моя душа опустилась сверху вниз, это кли прошло. Грех на ступени Адам решен, и тогда спустилась ступень за ступенью до нынешнего состояния. Еще ниже, уже из самого нижнего состояния, в которое упали келим, Я поднялся через десятки кругооборотов, пока не достиг состояния, где я уже знаю, где я нахожусь. Это начало пути в сознании, в осознанном состоянии. Так сейчас я продолжаю реализовывать ту же цепь состояний, которая тогда соскользнула сверху вниз при спуске. И сейчас я как бы по той же цепочке поднимаюсь обратно вверх. Как бы я... Что я, как говорят? Не соединяю, как бы собираю эту цепочку заново. Сматываю обратно, чтобы вернуться к предыдущему состоянию. Так все состояния, которые я прохожу от состояния к состоянию, наверняка они уже окончательные, они уже подписаны, они уже находятся готовыми внутри моей души, и есть в них причина и следствие, как мы изучаем между парцуфами, что Ахав Высшего находится в Галгальдове и Наим Нижнего, и здесь нет ничего, через что я мог бы перепрыгнуть, перескочить ступени, перепрыгнуть состояние, или что я вообще...

0: по себе. Но как прийти к нему быстрее? И к совету, и к указанию. То есть и к исправлению, и к выполнению самого действия. Это и есть все мое самостоятельное участие в творении. Как быть активной частью в творении. То есть подталкивающей. Это то, что Творец хочет от меня. Чтобы я толкал на 100% все это обратно. Если нет, он поможет мне посредством страданий обнаружить, что я не толкаю. И другого нет. Но вопрос, если...
1: Тут дело даже в другом. Смотри, что значит, что было больше. Предположим, ты говоришь, в каком следующем состоянии я хотел бы быть относительно цели. Так тут тоже, если бы ты нашел решимо, то есть, если ты будешь искать, чем бы ты мог определить выбор человека, то тогда, кроме этого, больше нечего решать, нечего определить. Что только можно придумать себе из тысяч разных возможностей. То есть это единственная вещь, о которой можно сказать, что это выражение свободы. А обо всем остальном как бы нет никакой потребности быть свободными. Все эти решимот или цепочка решимот, которая в нас. Важно, в каком виде и в каких действиях мы можем прийти до уровня Творца, чтобы стать как Он в непрекращающемся зевуге. То есть мы даже не понимаем, что это единственная возможность определения свободного выбора. На самом деле это единственная свободная возможность, потому что все остальное — это не живой уровень, это то, что ну, как бы не имеет... никакой важности относительно этого свободного выбора, то, что подталкивает к тому, чтобы все это произошло.
0: Говорится о советах, что есть человек, который хочет достичь чего-то и не знает как. И тогда приходит и советует ему. Но как посоветовать ребенку трехлетнему? Вы ему не советуете. Вы говорите, послушай, если ты не хочешь утонуть, не делай так. То есть, если ты не хочешь обжечься, не прикасайся.
1: Все, что происходит с человечеством, все включает в себя эти советы. Только эти советы... они находятся на таких этапах, у которых как бы нет прямой связи с развитием направлений цели. Но, тем не менее, что мы можем посоветовать людям в нашей группе? Мы рекомендуем им использовать свое желание получать в разных формах, вариантах, полезных им и группе. То есть мы все-таки с помощью разнообразных действий подвигаем себя несознательно к окончательному исправлению. Есть некая точка, начиная с которой можно продвигаться уже осознанно. С пониманием. То есть человечество хочет того или нет? В любом случае, каждый выполняет работу Творца. Абсолютно каждый. И кроме того, не делает ничего другого. Это то, что ты увидишь свыше, я тебе обещаю. То, что вообще нет никого. То есть со стороны Творца все праведники.
0: Нет, у меня другой вопрос. Если мы говорим о совете, потому что совет — это значит, что получающий его способен взвесить его, принять или не принять, оценить его как-то как хорошее или плохое. Но ведь, по сути, нет возможности.

0: Нет, ты говоришь, что совет может быть такой, что я могу сделать что-то такое или другое, и ценить, и судить. Нет, мы не в этом. Точнее, не в этом мы свободны. Проблема в том, что если бы ты знал, к чему этот совет должен тебя привести, какими путями он на меня действует, то тогда ты был бы прав. Но этого мы не знаем. Если бы мы знали, то наше желание получать вообще ни в коем случае не позволило бы выполнить этот совет. И поэтому совет приходит к нам в таком виде, что мы выполняем его без знаний. И получается, что это как бы все время ты действуешь выше знания, то есть вне твоей собственной системы. Нам сейчас кажется, что это вне моей системы. Я думаю так, что я напрямую сделать это не могу, но значит через кого-то, через что-то я это сделаю. Это означает, что я все еще нахожусь в Лолишма. Я приближаюсь к Лишма с помощью таких действий, но тем не менее нахожусь в Лолишма ради получения. То есть прихожу учиться и говорю себе, что мне будет хорошо таким образом. Я среди товарищей тоже считаю, что все будет нехорошо. Все мне будет во благо. И это лолишма. Таким образом, я как бы путаю свое желание получать. Но это не по-настоящему тот самый совет. Это совет — это когда ты выполняешь действие, которое буквально против желания получать. Оно меняет его на желание отдавать.
1: Все скрытие — это как бы допинг системы, да, как бы желание получать?
0: Все скрытие — это...
1: Это как одурманить его, да?
0: Не-не-не, это не для того, чтобы запутать. Так... Как бы для этого дано скрытие, совсем нет. Скрытие само по себе — это очень особенное действие свыше. Ты же видишь, мы изучаем миры, мы изучаем парцуфы, которые нисходят сверху вниз. Это все ступени скрытия. То есть это действие. И точно так же снизу вверх мы выполняем подъемы и исправления. Таким образом, мы раскрываем, то есть совершаем другое действие, отличающееся от раскрытия, которое прежде было сверху вниз. То есть скрытие — это не просто, что нас запутывают, чтобы мы что-то совершили, а реализация действия в самом скрытии.
1: Но не для того, чтобы привести к раскрытию?
0: Чтобы привести к раскрытию. Да, чтобы привести к раскрытию. Действие ради отдачи и раскрытие, и уподобление, и выполнение указаний — это все одно и то же. Только если это все представляется относительно моего желания получать в непрямом виде, с обратной стороны, через Ахурайм, то, что называется Высшего, то тогда называется, что я нахожусь в скрытии. А давайте-ка почитаем. Может, из книги «Зор» я бы прочел. Первый том книги «Зор».
1: Советы, которые идут как цепочка, причина и следствие. То есть, когда приходишь к этой стадии, когда это происходит однократно, и все, и затем приходишь к другим советам, и все, скажем, в определенном состоянии.
0: Ты спрашиваешь так, в советах и в указаниях, которые я выполняю, перехожу ли я от одного к другому и таким образом взбираюсь по лестнице ступеней, по ступеням лестницы, или в каждом из состояний у меня те же самые действия, которые называются или советами, или указаниями. Смотри, сколько есть у тебя состояний сейчас на протяжении лет, пока ты находишься во время подготовки. И во всех этих состояниях у тебя есть один совет. Сделать группу более сильной. Сделать учебу более полезной и целенаправленной. В любом состоянии, в котором бы ты ни находился. То есть у тебя как бы есть один совет. Ну вот сейчас мы почитаем об этом. И один совет, но на самые разные состояния, которые к тебе приходят. То есть состояния, которые ты проходишь, нет 613 состояний, поскольку у тебя есть 613 желаний. И это не то, чтобы ты должен был совершить 613 разных действий по своему качеству. Нет. Вот сейчас пробуждается во мне какое-то определенное желание. Я совершаю над ним исправление. Затем другое желание, я его исправляю. То есть как бы действие исправления — это те же самые действия. Я каждый из желаний должен перевести из состояния ради получения к состоянию ради отдачи. И реализация всякий раз мне представляется в разном в виде, поскольку желания разные. То есть из-за того, что сами по себе желания, мне кажется, что я в разных ситуациях нахожусь. Каждый раз жизнь, она другая, новая. Но, по сути, содержание остается тем же самым. Давайте почитаем.
2: Зоар.
0: Первый том, 242 страница.
2: Рейш мем бет. Биур клали ликоль ударит пкудин.
0: Общее выяснение всех 14 заповедей и как они соотносятся с 7 днями начала творения. Мы говорим, что вся Тора собирается в 7 дней творения, как они описываются, и все эти 7 дней начала творения собраны в один день, в первый день. А тут он нам рассказывает, как 7 дней начала творения
2: Миткапцин ле Юдалит Пкудин.
0: Собраны или переданы 14 заповедями. То есть есть всего лишь 14 указаний. И когда их выполняют, выполняют все исправления.
2: От Алиф.
0: Первый пункт. Заповеди Торы на языке Зора называются вкладами. Пкудот или Пкудин. Однако они называются также 613 советами, Эйтин. То есть есть и вклады, и советы. Те же заповеди, как в Торе. Еще раз. Заповеди в Торе, мы не знаем, что это такое и о чем это. А сейчас нам он добавляет, что в них есть еще и Пкудин, и Эйтин. Советы и заповеди, то есть в тех самых заповедях, как они записаны. И разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона Ахор. Подготовка к чему-либо называется обратной стороной Ахор. Постижение этого называется лицевой стороной по ним. То есть это не обратная лицевая сторона Кли, это лицевая и обратная стороны действия. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». Как сказали мудрецы в трактате «Шаббат» на 81-й странице. Если есть одна точка, это 88, а если там две точки, то это другая страница. Так принято в Гмаре. Итак, сказано там, исполняющий слово его для чего? Чтобы слышать речение, голос речения его. То есть есть совершение, чему-то, затем возможность услышать. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняю Тору и заповеди в качестве исполняющей, еще до того, как удостоились услышать, то есть что-то исправляют, что-то делают, а слышать — это как бы получение вознаграждения, тогда эти заповеди называются 613 советами. И они в свойстве ахор, то есть подготовки. А когда удостаивается свойство слышать голос речения его, то есть уже что-то получают в результате советов, тогда 613 заповедей становятся вкладами пкудин. И это от слова «вклад пикадон». Ибо есть 613 заповедей в общем, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующей определенному органу из 613 органов Иварим и связок Гедим души. В общем, в душе у нас есть 613 частей. И тело. Душа и тело. Тело называется желание получать, 613 желаний. Когда они исправляют себя, тогда есть 613 намерений на них. И когда получают свет в зивуге дака, получается уже 613 вкладов. Получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. Органы связка, тут он тоже как бы уточняет, хочет того или нет, но он в этом, для него это все понятно. То есть органы связка имеются в виду, так же, как мы изучаем после второго сокращения, то, что нет у нас настоящих келим на гимловиют и на далитовиют. То есть это как бы келим перед окончательным исправлением, где каменное сердце, левый эвен не участвует. Так он и говорит, что есть органы и связки. И это свойство лицевой стороны по ним для этих заповедей, что притягивает свет наполнения келим. Относительно лицевой стороны по ним этих заповедей, которые называются уже пкудим, Раби Шимон выясняет их 14 заповедей, которые приведены выше. Почему 14? Мы же говорим 613. Потому что, в общем, есть как бы 14 групп. И эти 14 включают в себя все 613 заповедей, так же, как 7 дней начала творения включают все 7000 лет. И поэтому он поделил их согласно 7 дням начала творения и связал каждую с днем, относящемуся к ней. Каждую. А поскольку они включают в себя 613 заповедей, то следует прилагать усилия, чтобы выполнять их каждый день, всегда, насколько это возможно.
1: То есть у нас есть действия. Эти действия, в общем, делятся на 14 групп. И эти группы тоже соответствуют 7 основным состояниям, через которые мы проходим. Они называются 7000 лет или 7 дней работы. 7 дней работы спускается сверху вниз, и мы должны выполнять это снизу вверх, пока не приходим к шаббату, через все эти дни в нас самих. То есть есть соответствие между тем, что я делаю в советах и указаниях каждый день. И тогда, смотрите, мы прочитаем немного, как он разъясняет эти действия, что мы должны делать. Почему я хочу, чтобы мы читали, чтобы вы увидели, насколько эти вещи находятся прямо в мире Ацилут и не относятся к нашему миру, и к нашему состоянию здесь, что мы можем здесь что-то руками и ногами сделать. Первая заповедь. То есть он говорит уже о пкудим, указаниях, не о советах, когда исправляем желание получать и намерение ради отдачи, что уже выполняют над ним, а принятие ирма ради отдачи, то есть уже совершают заповедь. Первая заповедь — заповедь страха, основанного на том, что он велик и правит всем, является общностью всей Торы. Заповедь — это Страх и Ра — это ступень Парзуфалова-Има, мира Ацилут, обозначающая буквы Юд, имени Авая, свойства Авая, чистый воздух, носящийся Гарбины, велик высший Аба, в котором скрыты Хохма, Стима, Арихампина, то есть Юд, и правит всем это высшее Има, наполнение Вавдалит, буквы Юд. Вы помните? Тут нет этого чертежа. Мы вчера говорили о том, что Юд с одной стороны, Вавдали с другой стороны, что в Стима, то есть в скрытии. И поскольку в них скрыта Хохма Стима Рихампина, Вава Вима, Хохма скрыта в них и не переходит к нижним, которую до завершения исправления миры не достойны получить. Миры — это все ступени, что находятся ниже Табура Арихампина и ниже Вава Вима. До полного исправления они передают только свет Хасадим. Вот обвымый ниже, называемый Авир Дах, чистый воздух. Авир и еще Дах.
2: Ну, Дах, я же Эйнбо Хухма. А?
1: Хухма. Нет в нем Хухмы. Разрежены. По этой причине нет у них открытого речения в Торе, потому что «эй» — это как бы пять сферот, ведь ими соответствует речение в Тане. Вначале сотворил всесильно, потому что там есть пять букв. Сотворил сильный скрытое речение, в котором не указывается произносящий его. А второе изречение, после того, как он сотворил всесильное небо и землю, земля же была пустая, хаотичная, и тьма над бездонную, и дух означает наказание тому, кто не выполняет заповеди страха. Это четыре вида смертного приговора. Пустота — это удушение, хаотичное побиение камнями, тьма — сожжение, дух — отсечение головы. То есть здесь есть уже четыре состояния, которые человек должен пройти. И эти четыре смерти — это то, как он умерщвляет свое желание получать. И через эти действия они приходят к исправлению. И так далее. И тогда он объясняет снова, как это все в Рош Мира Ацилут реализуется. Реализуются все эти указания и залоги, и чтобы прийти к ним нужны, к залогам нужны вначале советы. А в статье до этого, как он сказал, есть вторая заповедь. Три. Вторая заповедь — это проявлять любовь с обеих сторон, со стороны милосердия и со стороны строгого суда, дин и так далее. То есть это уже любовь, и он здесь нам описывает все вот эти указания, и все они в Рош Мира Ацилут. А на странице 184, если мы пойдем назад, тут есть статья «Выход Рашби из пещеры» Раби Шимона. То есть он уже выходит, как бы эта ступень, которая называется Раби Шимон, выходит к раскрытию, тогда что же он раскрывает? И так он говорил, говорит, заговорил Раби Шимон. Все заповеди Торы, которые дал Творец Израилю, все они описаны в Торе в общем виде, в речении одном, вначале сотворил всесильный, до слов и стал свет. И далее он поясняет, что речение вначале сотворил всесильный, это заповедь страха и наказания за несоблюдение ее, и в нее включены все заповеди Торы. То есть он говорит, что все собирается и развивается обратно, и приходит только к кетеру, к желанию насладить творение, откуда это все исходит.
3: И собрать все эти действия, чтобы человек знал в каждом своем действии, что действительно он должен в итоге выполнить. Это дает ему правильное направление к цели. И здесь он тоже объясняет нам в статьях о заповедях Торы. Заповеди Торы. Заповедь первая. «Вначале сотворил Всесильный», как он говорит, что этот стих содержит все указания, все исправления, наполнения, все, что есть у нас в действительности, все, что мы должны выполнить во всей этой действительности, то, что она должна пройти. И он говорит, что сначала первая заповедь, из всех эта заповедь называется «страх», «трепет», и перед Творцом называется «начало», поэтому написано «в начале». Страхом, как сказано, начало мудрости, страх Творца и так далее. То есть здесь он тоже разъясняет нам заповеди Торы. Мы сейчас находимся перед изучением мира Ацилут, и мы будем возвращаться иногда к этим частям, чтобы увидеть, как весь Гарда Ацилут, который мы более-менее узнали, как там выполняются все эти действия, исправлений, о которых он пишет нам здесь. Итак, весь наш путь делится на советы и потом на указания. Есть вопросы?
4: Вы сказали, что человек все время должен знать, что несет каждое мгновение, чтобы продвигаться правильно к цели. А что это за вещь? Как делается это выяснение?
3: Я никогда не говорил, что человек знает, как переходить от одного состояния к другому. Но у человека есть выбор искать советы. Они не просто так называются советами. Когда я ищу советы, как выйти к следующему состоянию, свыше действия четкие, но относительно меня это не ясно. Я нахожусь в скрытии. Если бы я не был в скрытии, то я не мог бы вообще ничего сделать, потому что есть скрытие. И на эти действия, которые я должен выполнить, но в скрытии, они называются вместо действий советами. Ну, как бы, попробуй сделать так. Но попробуй сделать так, это относительно моих чувств, которые не ясны, потому что иначе я бы вообще не смог пошевелить пальцем буквально в направлении исправления. И у нас эти советы проясняются в таком виде, что, ну, можно сделать, можно нет. Ну, может быть, по-другому. Это потому, что мы находимся во тьме, и нужно задействовать свободу выбора. Если бы ты видел, что делать, если бы ты знал, что делать, тогда ты бы знал и делал, или не смог бы делать, и не хотел бы знать. Это тьма, чтобы дать тебе возможность выбрать, сделать что-то самому. Не выбирать путь, а искать, с помощью каких действий, мыслей, с помощью чего ты можешь вызвать. Ты как бы во тьме ищешь путь, но эта тьма, она, в общем, совокупность твоих неисправленных желаний, в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели. И это ощущение, оно точно, чтобы в темноте поймать Творца, захотеть привести его во все вот эти темные точки. И тогда состояние проясняется. Не знаю, как это передать.
4: То есть пока нет этого этапа, нельзя работать.
3: Правильное направление или неправильное, мы можем в этой тьме увидеть только согласно результату. Как он говорит там, один Бог оскоплен и не приносит плод.
4: Что значит согласно результату? Какому результату?
3: Результат, который может быть у нас, он только один. Простой. Раскрытие Творца, творения в этом мире.
4: И до тех пор я не знаю, по пути я ли закончил, как я вообще...

0: Тест, тест, еще раз тест.
1: Да, слышно хорошо, как меня.
0: Тоже хорошо.
1: Спасибо.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаварим.
2: Здравствуйте, друзья! Мы очень рады снова встретиться в нашей дневной остановке после того, как мы встретились на утреннем уроке и получили полную порцию. И сейчас промежуточная станция. И мы, как обычно, в рабочие дни недели повторяем то, что изучали в первой части урока утреннего. И мы, как правило, читаем несколько фрагментов из урока, прокомментируем их и будем рады, если вы будете задавать вопросы. Задавайте их голосом или пишите, и с помощью ваших вопросов мы сможем развить это выяснение, которое было во время статьи утром.
0: Да, мы много говорили сегодня о разных понятиях, и очень важно, чтобы мы обновляли определение этих понятий, и чтобы мы ими пользовались в нашей работе в десятке. Это очень актуально по отношению к тому, что мы делаем, но в процессе чтения ясно записывайте вопросы, замечания, мы будем это разбирать вместе. Итак, начнем. Начнем с первого отрывка. Понятно, что статья, которую мы сегодня изучали с Равом на уроке, она называется «Что значит «Земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»?» Итак, мы поговорим об этих понятиях и начнем с первого отрывка статьи. Это у вас находится и в учебных материалах. И надо объяснить действие сотворения. Имеется в виду начальный замысел. Начальным замыслом создания миров, как сказано, целью творения было желание Творца насладить творение. Таково объяснение действия сотворения. Маасе берешит. То есть это цель действия, чтобы творения получили благо и наслаждение. И для того, чтобы наслаждение было полным, чтобы творения не испытывали во время получения наслаждения ощущения стыда, было создано исправление, называемое сокращением, когда свет не светит там, где есть желание получать ради собственной выгоды, туда не приходит свет наслаждения, а только после того, как творение исправит себя, чтобы у них было намерение ради отдачи. И получается, что если у творений нет намерения отдавать, то не будет у них наслаждения. Ведь так или иначе, все действие сотворения, то есть цель творения — насладить. Но не будет того, кто сможет это получить, и тогда аннулируется вся цель сотворения Маасе Берешит. И согласно этому понятно нам, что если не будет того, у кого будет намерение ради отдачи, это будет называться возвращением действия сотворения к первоначальному мраку и хаосу.
2: Как обычно, как и во многих других статьях, в начале статьи Рабаш дает некоторую экспозицию, когда он приводит цитату из первоисточников и начинает с основ, с первооснов. И он не устает каждый раз начинать с этих основ. Чем является цель творения, исправление, само творение, Творец? И он говорит не раз, что такое начало, начальный замысел. И есть такие слова, которые вошли в некоторые языки даже без перевода, как «Маасе берешит», «Маасе меркава». И он говорит очень просто, что «Маасе берешит» — это начальный замысел, намерение, желание Творца насладить творение. Когда Творец хочет дать наслаждение своим творением, это то, что было сделано. А также «тоу вавоу» — такое понятие, хаос в переводе. Какой контекст, который сопровождает эту фразу. А он говорит, что это исправление. А исправление может произойти только после того, как есть сокращение, когда проходит весь этот процесс. И нужно понять, что свет приходит от Творца, и для того, чтобы его получить, нужны килимы, чтобы получить правильно, нужно сократить и так далее. То есть это, в принципе, все то же самое, что мы изучаем каждый день, но когда он приводит здесь цитаты и понятие, дает им правильное понимание, и продолжаем дальше.
0: Да, я думаю, что это достаточно понятно. Если есть вопросы, мы вскоре подойдем к этому и передаем к следующему отрывку.
2: Да, перейдем к следующему отрывку, и здесь Рабаш продолжает и вводит еще новые понятия, и в конечном итоге видим, что он развивает ту же тему. Отрывок номер два, продолжаем. Ответ в этом, что известно, что 613 заповедей, как приводится в книге Зоар, называется 613 советов по имени 613 указаний. И это советы, как прийти к исправлению творения, то есть достичь желания отдавать, чтобы благодаря этому приобрести подобие свойств Творцом. А сокращение и скрытие исчезнут. И это исправление, о котором сказали мудрецы, «Я создал свое начало и создал Тору как приправу, средство для исправления». И после того, как постиг уровень приправы, тогда 613 заповедей называются 613 вкладов. В каждой заповеди есть особенный свет, как залог, который ждет, когда будет у человека кли, способное принять его. И тогда дается человеку все, что было там в качестве залога, но не мог получить, потому что было наложено на него сокращение и скрытие. И из сказанного выходит, что цель творения — это свойство 613 вкладов, вложенных там до тех пор, пока не достигнут творения, исправления творения, и только тогда достигнут цели творения. И как достичь исправления творения, то есть чтобы были у всех духовные желания и смогли бы направить их ради отдачи, это благодаря 613 заповедям в виде советов. А что это за совет? Это как написано, что свет Торы возвращает к источнику.
0: Да, этот отрывок может показаться немного сложным. Давайте наведем порядок. Есть основные понятия в науке Каббала, и важно с ними познакомиться. И есть так называемые 613 заповедей. 613 — тарьяк на иврите. Это в гематрии 613. Это число именно описывается здесь, то есть 613 заповедей, которые являются действиями, которые мы должны выполнить на своем желании, чтобы исправить его. То есть можно сказать, что есть у нас 613 желаний. Давайте, может быть, посмотрим вскоре клип Рава, где он объясняет это. Итак, есть у нас 613 заповедей, и в соответствии этому есть у нас то, что называется 613 советов, эйтин на иврите, и 613 вкладов, пкудин. Давайте попробуем понять, о чем говорится. Эйтин на арамите — это советы. А что за советы? Советы. Как Боря сказал, замысел творения — насладить творение. Ведь все мы хотим достичь добра и наслаждения. Но это немного более сложно. Мы должны исправить наше желание, поэтому произошло сокращение, чтобы не было стыда, когда мы получаем свойство, обратное свойство Творца, отдачи. Поэтому нам нужно найти путь, как мы исправляем наше желание, наше намерение, которое находится над желанием получать. И здесь входит в картину понятие «советы». То есть мы должны найти советы, как мы сможем изменить наши намерения ради получения, ради отдачи. Что произойдет, когда мы этого достигнем? Это мы перейдем к состоянию 613 вкладов. Пкудин на арамите, это на иврите пигадон, вклад, когда мы вкладываем что-то, ну, неважно что, в связи с тем, что мы учим, это залог, который лежит как в как в банке, что-то дорогое, и когда есть исправленное кли, мы можем им воспользоваться ради отдачи. То есть этот свет ждет этих вкладов, когда мы будем параллельно с советами исправлять наши желания получать, и тогда свет, который заложен туда и ждет, может быть принят в наше кли. И все, мы говорим о чем? Как с самого начала статьи мы говорим о цели творения, доставить наслаждение творения. Это процессы, которые происходят параллельно, и мы работаем с нашим желанием получать, и мы живем в этой картине и делаем это в нашей десятке. Ну, продолжим. Да. Перейдем к третьему отрывку. Итак, третий отрывок. Если так, то что значит 613 этим советов? Ведь смысл советов можно объяснить, что это имеет место, когда человек хочет удостоиться слияния с Творцом. То есть все свои усилия он направляет на то, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не работать на пользу себе. Но человек рождается с природой, когда не может понять, как можно что-то сделать иначе, как с личной выгодой. И человек хочет выйти из-под власти природы, но видит, что когда он хочет сделать что-то не ради своей выгоды, это не в его силах. И тогда человек ищет советов, как достичь желаемого. Тело утверждает, что мир следует правилу, что когда кто-то делает что-либо для другого, то получает награду. А здесь, когда человек начинает работать на Творца, а не для своей выгоды, тело каждый раз оказывает все большее сопротивление. Выходит, что человек с помощью Торы и заповедей отказывается от выгоды для себя, то есть не работает на пользу своего тела. Как же тело может дать ему силы для работы, чтобы отменился? Это похоже на то, что человек помогает тому, кто хочет убить его. И разве это путь, которым идет весь мир, помогать убийце, который убивает тебя? И сколько есть сил у человека, тело будет сопротивляться ему.
2: И вот мы приходим к чему-то, как после того, как выстроена основа понятий и целей, и мы приходим к самому делу. Во-первых, советы, потому что мы поняли, что есть желание и есть советы этим. И он говорит нам, когда нам нужен совет, когда мы не знаем, как двигаться дальше. Когда, если человеку ясно, и это одевается в его, облачается в его желание получать, тогда все нормально, все он знает. Конечно, можно там поставить себе какие-то напоминания, но если это хороший или простой совет, что тут такого сложного? И почему же тогда это понятие советов важно? Потому что мы продвигаемся, и мы двигаемся к желанию отдавать, и это очень противоположно, полностью противоположно желанию получать. И чем больше есть сопротивление, тем что делать, тем больше нам нужно следовать советам. И тогда советы становятся синонимом веры выше знания. Потому как мы часто спрашиваем, что делать? Дайте нам практический совет. Мы сделали то, это. И что же еще делать? Даже не важно, что мы слышим, и что мы, а главное, что мы делаем с тем, что мы слышим, с советом, который мы получаем. И здесь как раз и выяснение, что всегда этот совет будет против нашего желания получать. И тогда он приводит здесь очень такой радикальный пример, что этот совет просто будет угрожать его существованию. Что нужно просто действительно понять, что значит, что желание получать внутри человека чувствует, когда он собирается, направляется в направлении к отдаче, и это действительно не укладывается. Это для него как жизнь и смерть. Он начинает полностью сопротивляться этому всеми своими силами. Как раз в этом отрывке он объясняет нам этот механизм, что механизм устроен так, что если хотим продвигаться, нужно полагаться на что-то, что не совсем облачается в наше желание получать. И поэтому нужно следовать советам. И дальше уже детали, что каждый совет, он соответствует определенному желанию, и ему же соответствует определенный свет и так далее.
0: Да, перейдем к последнему, четвертому отрывку, четвертый отрывок. Или, может быть, ты почитай.
2: Хорошо. Четвертый отрывок. И из сказанного. Можно понять, что за условия, которые поставил Творец при создании творения, что если Израиль примет Тору, то будет существовать. То есть, что только выполнение Торы в качестве исправления приведет к совпадению свойств с Творцом. И тогда все наслаждение, приготовленное Творцом, проявится творением, что и было целью творения. Но почему именно у земли был страх, а не у небес? Потому что страх возникает только у получающих, что они, возможно, не смогут получить. А у света, называющегося небесами, Шамаим, говорится о Творце, страха нет, потому что он знает, что то, что он хочет, будет выполнено. То есть все страхи — это только по отношению к получающим, называющимся Арец, земное. И надо пояснить, что благодаря страху, что невозможно будет удостоиться желания отдавать, они его удостоились с помощью Торы, и потому успокоилась, замолчала.
0: Да, по сути дела, Рабаш здесь собирает нам все понятия вместе. Есть несколько очень важных понятий. Земля, небеса вострепетала, успокоилась. Прежде всего, не говорится о материальной земле. Говорится о желании. Это желание человека, желание его получать, относится к самому человеку. И когда мы говорим слово «земля», мы имеем в виду здесь желание со стороны получающего. Следующее понятие — это небеса. Что такое небеса? Небеса — это, еще раз, не материальные небеса, которые нам знакомы, но здесь это относится к свету, к свойству отдачу, к благу, к дающему, к Творцу. И здесь важно, чтобы мы правильно относились к этим вещам и поняли, о чем говорится. Итак, Рабаш говорит нам о том, что является смыслом этого высказывания, почему земля вострепетала и успокоилась. Он добавляет нам еще одно важное понятие, которое важно знать и понимать. Это называется трепетом. Трепет на иврите. Есть у него и значение страха, но когда мы говорим о духовной работе, мы не говорим об обычном материальном страхе, когда я боюсь, что со мной произойдет, что в моей материальной жизни и так далее, но мы говорим здесь об очень определенном страхе, более качественном, духовном подозрении или страхе, который называется трепетом. Когда мы боимся не наказания, но мы из нашей работы, это больше как боязнь уважительного отношения, что мы боимся не отдавать Творцу. И это сила, которая подталкивает нас вперед и которая направляет нашу работу и очень четко разделяет между материальным страхом и духовным трепетом, когда мы не хотим затронуть величие Творца. И мы здесь говорим о четырех стадиях прямого света, когда это изучаем, и о стадии, которой пробудился Малхут, и в соответствии с этим произошло сокращение. То есть мы не хотим, чтобы свет, наслаждение, которое войдет в кли, было ради получения. И трепет в отношении этого, получения наслаждения, и в отношении того, что мы хотим выстроить кли, которое на самом деле будет достойным кли. И это имеется в виду еще раз. Мы соединяемся в этом общем рассказе. Почему все это? Почему? Потому что есть цель творения, да? Насладить творение. Мы являемся частью, серьезной частью этого замысла, потому что ради нас создано творение. Мы хотим получить добро и наслаждение, но не хотим нарушить этот процесс, хотим исправить наши намерения.

0: выражены, уже могут быть приняты в правильном виде в наших кли.
1: Да, смотрите, если просто взять первоисточники и просто читать такой поэтической форме, когда мы видим, что Земля вострепетала, а потом успокоилась, и это как голливудские фильмы какие-то. Но нам нужны наши учителя, чтобы объяснили нам, что это значит, и где это искать, и о чем речь идет. Мы приглашаем вас задавать вопросы, видим один вопрос. Надеемся, что есть что обсудить. Давайте посмотрим клип. Ты упомянул клип номер два, в котором Рав говорит о советах.
0: Как я могу исправить все свое тело, Гуф? Прийти к выполнению указаний, каждого указания. Есть в соответствии с этим советы. Как это сделать? Что называется советом? Указанием, вкладом называется, когда у меня есть желание ради отдачи, я делаю действие в получении ради отдачи. Это указание. А совет до этого, как прийти в каждом желании к намерению ради отдачи. То есть перейти от намерения ради получения, от намерения ради себя, к намерению ради отдачи, к намерению ради Творца. Этот переход я совершаю с помощью действий, которые называются советами. Почему советами? Это такое название у нас тоже в нашем мире. Что тебе советуют? Сделай так и сделай так. Почему советуют? Потому что здесь есть понятие свободного выбора человека, здесь есть понятие пройти через Максом. Это действие не под прямым контролем человека. Поскольку он находится в ради получения, конечно же, все его тело сопротивляется к переходу ради отдачи, и нет ничего более противного, более противоестественного. И здесь необходимы какие-то действия, которые не очень-то понятны во время выполнения, эти советы. Не то, чтобы я совершал действия напрямую с моим желанием, чтобы на нем было намерение ради отдачи вместо намерения ради получения, но я выполняю всевозможные советы. То есть как бы побочные действия, с помощью которых я привожу к тому, что намерение ради получения поменяется, и вместо него придет намерение ради отдачи. С помощью света, возвращающего к источнику, когда я при помощи советов совершаю всевозможные ухищрения. Ухищрение — это тоже не прямое действие, но приводящее к этому, чтобы пришел свет и произвел свою работу со мной. Почему в таком виде я должен это делать? Потому что напрямую желание получать не даст мне выполнить такого действия. Невозможно, чтобы человек находился в желании получать, убить желание получать. Но только с помощью этого... непосредственного действия.
1: Да, то есть если находимся в желании получать, желание получать не даст нам продвигаться. Нужно быть рядом с ним, над ним, где-то в стороне, но поэтому есть советы, как это сделать. Переходим к вопросам женщины из Испании. Один, пожалуйста. Добрый день, друзья, мировое кли. Если 613 заповедей, советы, чтобы работать над желанием получать, как это можно перевести в конкретную работу с товарищами? Спасибо.
0: Да, по сути дела, правильный вопрос и на свой

0: вместе. Как мы берем все знание, которое мы обрели, в понимании системы, как это выражается в нашей работе? Так для этого у нас есть наше окружение. То есть это сложное. Из чего состоит это окружение? Из трех средств. Первое — РАФ, это учителя и каббалисты. Второе — это первоисточники наши, в которых есть свет, возвращающий к источнику. А третье — это наша группа, окружение, или в случае каждого из нас это частная десятка каждого, или вся группа в общем. Все эти средства — это целая совокупность, называемая нашим окружением. Работа, действия, которые мы совершаем в нашем окружении, их целью является привести нас к состоянию, когда мы реализовываем эти 613 заповедей, то есть где место работы. Нахожусь ли я в другом окружении, в семье, на работе, с приятелями, с которыми я развлекаюсь? Ответ — нет. Единственное поле работы — это наше окружение. Какую работу мы там производим? Мы приходим работать, основа наша — это наш утренний урок, дневной, вечерний. То есть урок является центральным местом, где мы реализовываем эти 613 заповедей. То есть 613 советов, согласно которым мы действуем на нашем этапе подготовки. Где это еще, кроме урока, происходит? В действиях, которые мы совершаем десятки. Мы встречаемся 2-3 дня на Зуме, да? Эти действия, которые мы выполняем, это также собрание товарищей, трапезы, на которых мы участвуем, на конгрессах, на различных мероприятиях, когда мы пользуемся любыми возможностями встретиться и действовать. Там мы действуем. Этим мы строим для себя окружение, в которых мы выполняем действия, с помощью которых мы выполняем эти 613 заповедей, то есть мы производим выяснения в этих действиях. Скажем, мы пришли на Zoom в десятки и готовим себя к исправлению. То есть для чего мы приходим? Мы хотим дать величие важности цели подругам, чтобы это начало постепенно действовать и на меня, и на моих подруг. И это, в конце концов, подействует на нас в качестве 613 советов, когда мы выполняем советы каббалистов, упражнения, сейчас делаем упражнение глава десятки, так все это можно включить в действия, которые называются заповедями.
1: Женщина-маг, 83.
2: Добрый день. На уроке Раф говорил, что вот у нас каждый раз раскрывается новое желание, и оно всегда раскрывается с намерением ради себя. И вот как мы вот это каждое новое желание исправляем ради себя, на ради отдачи.
1: Да, верно. Во время урока были выяснения, что есть желания разные, как их различать, как их высчитать. 613, 620, нужно ли исправлять каждое желание отдельно, и как это делать. В конечном итоге мы находимся в процессе, и у нас есть несколько направляющих таких линий, скажем, некий алгоритм, что мы делаем, как мы реагируем на все, что мы чувствуем, и что мы с этим делаем. И в процессе, во время того, что мы выполняем эти советы, мы вызываем на себя исправляющий свет. Разумеется, что мы исправляем каждое желание, но мы не можем точно различить, какое это желание, что это за желание, это какой-то орган в теле Адама Ришона или какая-то часть, или клетка, или мы исправили его полностью или частично. То есть В общем, мы принимаем участие в исправлении. И я думаю, что в этом же уроке утреннем Рав как раз сказал, как относиться к этим разным желаниям и как их исправлять. Давайте посмотрим сейчас клип номер 5, в котором он говорит, что в том, что мы действуем, там мы и исправляем то или иное желание. Клип номер 5.
0: Ты спрашиваешь так, в советах и указаниях, то, что я выполняю, перехожу ли я от одного к другому и тем самым поднимаюсь по ступени духовной лестницы, или же в каждом состоянии есть те же действия, которые называются или советами, или указаниями. Смотри. Сколько у тебя есть сейчас состояний в течение лет, когда ты находишься во время подготовки? И во всех этих состояниях есть у тебя один совет. Сделать более сильную группу, учебу более сильной, более эффективной, целенаправленной. И на любое состояние, в котором бы ты ни находился. То есть как будто бы совет один. Вскоре мы почитаем об этом. Но совет один, но на всякие состояния, которые вызывают тебе. То есть состояния, о которых мы говорим, на которые проходим. Это 613 состояний, поскольку у тебя есть 613 желаний. И не то, чтобы ты должен делать 613 действий разных в соответствии с их качеством. Нет, сейчас пробуждается одно желание, я совершаю на него исправление, затем другое желание, на него совершаю исправление. Вроде бы действия, те же действия, а должен желание привести с ради получения на ради отдачи, да? Выполнение, оно каждый раз мне представляется иным образом, потому что желание отличается. Потому что само желание, оно, да? Мне кажется, что я нахожусь в другой ситуации, да? Каждый раз жизнь новая. Но по сути дела, внутреннее содержание вещей остается тем же.
1: Вот ты спросила, как переходим внутри желания с одного в другое, и здесь Раф расширил даже, что идет речь о разных желаниях, о разных состояниях, и то, что связано с нами, в принципе, что наша реакция всегда одна и та же. Мы хотим прийти к какой-то цели, делаем какие-то действия, и пытаемся присоединить к этому намерение и таким образом исправляем.
0: Да, кто сейчас?
1: Испания.
3: Hola, buenos días. Gracias por la clase.
0: Добрый день, спасибо за урок. Вы раньше сказали, что советы и указания даются параллельно, но мне очень трудно думать, что есть какая-то последовательность, что сначала приходят советы, а потом указания, и что у указаний есть какая-то связь с отдающими келим. Есть в этом что-то или нет? Спасибо. Да, это естественная трудность. Она происходит от того, что мы находимся в восприятии этого мира. Пять наших органов чувств имеют измерение время, движение, место, а в духовном нет движения времени, места. И когда мы, наши желания сталкиваются друг с другом, мы чувствуем эту трудность, это естественно. Но Творец, когда Он думал в замысле творения, сразу же было создано творение, все уже существовало, И света, вложенные в будущий килим ради отдачи, только мы должны развить хисарон к ним. И тогда эта дилемма, эта трудность будет разрешена.
1: Я хочу ответить на вопрос, который прислали письменно от женщин Турции 5. Приводит ли к страху сокращение и приводит ли намерение к сокращению? Ну, вообще, в целом вопрос понятный. Что приводит к чему? Я думаю, что 4 стадии развития света и, в общем, знание всего процесса дает нам представление, что предшествует чему. Мы помним, что есть 4 стадии развития света, и в конечном итоге это приводит к сокращению от ощущения стыда. И тогда что является причиной чего? Является ли цимцум, сокращение, причиной страха, трепета? Есть какие-то вещи, которые происходят в хохме, которые приводят к развитию бины. В бине тоже происходят процессы, которые приводят к созданию зеранпина и малхут и так далее. И таким образом выстраивается картина. Что приводит к чему? Что является первопричиной? И можно сказать, что опасение того, что произойдет или не произойдет, это предшествующее состояние того, что потом произойдет. И можно видеть это всегда в процессе. Потом это поможет не путаться. То есть всегда это такие циклы, что сначала ты чего-то боишься, потом что-то делаешь, и это приводит тебя к действию. И в следующей ступени ты начинаешь работать иначе, и тогда цимцум, сокращение, приводит к следующим состояниям, которые приводят в действие этот алгоритм. Мы пользуемся сокращением, это как продвинутый этап в работе с желаниями. И это действительно такой интерактивный процесс, что каждая ступень, каждый процесс, часть его приводит к действию в следующую часть.
0: Женщина, Макс 151, пожалуйста.
4: Дорогие учителя, дорогой мировой Кли, спасибо за возможность. Вопрос про трепет, которым пишет Рабаш. У нас часто в работе не хватает сил, и тогда мы знаем, что нам не хватает величия цели. Трепет, вот этот совет, это предваряет величие цели, и является ли он как бы тем же самым советом, который потом преобразуется в заповедь, которая дает величие цели? Спасибо.
0: Да, хороший вопрос. Как это выражается в нашей работе? На самом деле, иногда мы чувствуем это в нашей работе, отсутствие сил. Вы чувствуете, что находитесь в состоянии, когда у вас нет сил, поднимать подруг, давать важность величия цели. Но хорошо, и вы это сказали, что вы осознаете это, что в той мере, в какой не хватает сил, чего не хватает величия цели. И это очень важная вещь. Когда мы продвигаемся в пути, мы начинаем понимать немного больше окружение, которое воздействует на нас, и что с нами происходит закулисно. Потому что, подумайте, это не само собой разумеющееся, что человек, который чувствует отсутствие сил, говорит: «Секунду, мне немного величия», он просто погружается в себя. И это само по себе важно. И относительно того, что вы спросили о трепете, когда мы изучаем науку, Каббала, мы говорим о разных понятиях. Мы говорили о 613 заповедях, советах, вкладах, небе, земле. Есть много понятий, о которых мы говорим. И давайте вспомним на секунду, что мы находимся на этапе подготовки, что мы хотим прийти к состоянию, когда мы почувствуем то, что пишут нам каббалисты о трепете. Ведь в Зоре написано о первой заповеди, заповеди, а второе — трепети и любви. Все эти понятия должны быть с нашей стороны пока что в каком-то исчезновении. То есть мы должны прежде всего объяснить их согласно каббалистам, прежде всего, и, конечно же, не объяснять их в материальном виде. То есть если вы сейчас занимаетесь понятием «трепет», я бы сказал, что с вашей стороны трепет. Что мы сказали «трепет» согласно каббалистам? Что человек опасается, что он не сможет направить свои действия ради отдачи. Давайте прежде всего правильно относиться к понятиям. Прежде всего, пугаться того, что мы неправильно определим понятие каббалистов. Это уже продвижение относительно понимания и принятия внутрь этих правильных понятий каббалистов. И как мы сказали, что нет у нас величия Творца, с этим нужно работать, отсюда вы производите действия, мы совершаем исправление света. Это очень критическая и важная точка, чтобы помнить ее, да? Когда свет воздействует на вас на каждом этапе, в любом действии в нашей группе, и этот свет как раз принесет вам особые уровни понимания каждый раз, скажем, понятия трепета, о котором вы говорили, и всех других понятий. Затем придет изнутри понимание. Это придет как бы от внешнего фактора, не исходя из разума нашего.
1: И величия цели всегда не хватает, и всегда можно добавить. Это один из компонентов, который для любой ситуации. Женщина МАК 30.
5: Здравствуйте, дорогие преподаватели, здравствуйте, дорогие товарищи. Вот у нас такой вопрос. В человеке возникает очень много желаний постоянно. И из множества желаний, как выбрать именно те действия, которые необходимо исправить? Или вот просто обращаясь к Творцу, просить общего исправления? И как это просить, выбирать именно свои недостатки или просить за всю десятку в целом? Спасибо.
1: Я думаю, что это уже сочетается с тем, что мы отвечали и слышали в клипах, что есть очень много желаний, они меняются и взаимовключаются один в другое, и после какого-то периода я уже не могу различать, это то, что я хотела или мои товарищи хотели. И в нашей жизни тоже мы часто не можем дать себе отчет, что то, что я хочу, это, может быть, кто-то хотел рядом со мной, кто-то в моей семье, или там, допустим, один из супругов что-то говорит, другой не соглашается, а на следующий день он говорит: «Ты знаешь, и я точно решил и знаю», и он говорит, это точно то, что другой сказал ему несколько дней назад, и он даже не помнит, он вдруг ощущает это желание, и он понимает, что это он этого хочет. Так как кто же был первым? Чье это было желание, его или ее, и то, что он сейчас это получил, даже не помнит, что это было от нее. Я думаю, что все это переживали, и у каждого есть желание, и эти желания соединяются в группе, и мы создаем некое общее желание. И в конечном итоге ты спрашиваешь, что же с этим всем делать? И мы возвращаемся к совету Рава, что к тому процессу, к тем ценностям, которые мы ценим, величие цели, важность Творца, наши встречи. Все, что приводит нам свет, то, что привносит нам свет, это нас продвигает. Как продвигает? Не знаем. Мы это раскрываем только в конечном итоге, после действия. Но все, что нам приходит, мы исправляем, все налаживается.
0: Женщина, Unity 3, вам слово, пожалуйста.
6: Добрый день всем. Вот у меня такой вопрос. Мы имеем сверху вниз советы, вклады. Они как бы стабильны, у нас это есть. А наша работа по исправлению снизу вверх, по направлению к ним. Сначала, это по ступеням, мы свои желания, каждый свои исправляет, делает эту работу. Значит ли это, что мы приходим, чем выше мы поднимаемся в десятке, мы должны прийти к общему как состоянию невозможности исправить, как бы параллельно той ступени, которую нам сейчас нужно исправить, и чувствовать все в десятке, будет ли эта ступень общей, как бы желанием исправления невозможности? Не моим личным и каждой подруге своей, а что у нас будет какое-то общее состояние, одно на всех, невозможности исправить.
7: Кен, от Деберт Алансеза Шелле Машу Мишутаф, Затамид Машу.
0: Да, вы говорите об понятии общности. Это правильно, с одной стороны. Только я могу сказать, когда мы выясняем это понятие взаимодействия в десятке, не ясно, что значит общее желание. Что значит, что берем мое желание, товарища, еще товарища, соединяем вместе 1+1+1, и получается результат. Или, может быть, это соединение в другом виде. И тогда называется с общим. Я могу сказать одно относительно этого. И вы сказали правильно, мы поднимаемся снизу вверх по лестнице. И важно понять, что лестница, по которой мы продвигаемся, это лестница уподобления по свойствам Творцу. То есть мы с нулевого уподобления Творцу, с полной противоположности продвигаемся к концу исправления. То есть мы соединяемся в десятке и хотим как десятка и как индивидуал, действующий в десятке, продвигаться по этим ступеням, по этой лестнице. И то, что характеризует каждую ступень, это то, что мы исправляем еще одно наше желание с ради получения на ради отдачи. И к этому мы стремимся, и к этому хотим прийти. И мы изучаем, что Творец относится к десятке, не относится не исправляет одного человека, а исправляет всю десятку, когда она соединяется вместе. И поэтому то, что вы определите для себя как соединение в десятке, общее, общее соединение между вами на каждой ступени, по всей видимости, это тот уровень, к которому вы должны прийти вместе по той лестнице, по которой все мы с вами поднимаемся. И поэтому стоит направлять себя как можно точнее на то, чтобы мы пришли через усилия по объединению между нами к общей просьбе, когда, исходя из этой просьбы, тогда еще раз, я не знаю, что значит «общее» полностью, но мы хотим прилагать усилия в этом направлении. Вследствие этого свет подействует на нас и принесет ответы. Когда это придет, мы это почувствуем в десятке, что что-то приходит, соединяет нас и поднимает нас на следующую ступень.
1: Один из письменных вопросов тоже относится к советам и вкладам. Эйтин и Пкудин, как они сочетаются между собой, и в продолжение того, что ты сейчас ответил. Смотрите, есть несколько языков. Мы говорили, что есть язык Каббалы, который очень точный, язык Сферот, гематрии, света входят, выходят, и есть еще другие языки, языки Зора, языки, которые шире и образнее, дают много оттенков. Если помним, что все говорится, речь идет об одном и том же явлении, и вот эти Эйтин и Пкудин, эти советы и вклады, как они сочетаются, это всего лишь исправление желания и наполнение желания. Есть желание, которое нужно исправить. Что значит исправить? Он знает, как правильно получать свет, предназначенный для него. И когда он получает, это и есть вторая часть. И вот это на языке, который, может быть, мы не используем каждый день, но речь идет об одном и том же, об исправлении и наполнении. Алматы, женщина Алматы.
8: Добрый день, благодарим. У нас такой вопрос. Вот как советы и указания из статей связаны с молитвой в нашей ежедневной работе? Чем будут отличаться эти молитвы? И тут, наверное, больше даже вопрос, вот как проживать эти советы в течение дня всей десяткой, с учетом того, что вот если не все могут даже в одно время посмотреть этот урок, то есть как мы эти советы все проживаем?
7: Okay. Да,
0: ну давайте еще раз вернемся к определениям. Этин, мы сказали, что это советы, которые даны нам. Почему они нам даны? Чтобы была у нас свобода выбора, верно? Чтобы мы сами смогли не чувствовать противоположность по форме в полном виде, но производить всевозможные действия в десятке. И как мы реализуем эти советы в десятке? Ну, как мы получили пример от Рава на уроке. Он описал очень хорошую картину. Он сказал, что не может быть такого, что кто-то хочет тебя убить, чтобы я ему еще помогал. Такого диссонанса возникнуть не может. И с одной стороны, мы понимаем, что мы совершаем действия против нашего желания получать. Есть уже что-то общее между нами вместе, верно? Когда мы действуем в десятке. То есть мы ищем советы от каббалистов и реализовываем их для того, чтобы хоть как-то, ну, скажем так, обмануть наше желание получать. Каждого из нас, чтобы подсознательно, да, постепенно, этап за этапом мы исправили его и нашли себя уже с правильным кли, достойным ради отдачи. Так я советую прежде всего относиться ко всем действиям, все действия, которые вы совершаете в десятке, относитесь как к советам. Когда вы сейчас, скажем, входите на урок вместе с подругами или встречаетесь на какой-то встрече между вами вместе, думайте, что вы сейчас встречаетесь на этой встрече, и есть у вас общая цель. Теперь это действие, оно в качестве советов, которые вы выполняете для того, чтобы свет пришел и исправил желание получать ваше, для того, чтобы вы не напрямую могли подняться над сопротивлением желания получать. Как Борис сказал в начале урока, понятие совета очень важно. Раф дал очень четкий акцент. Совет — это не идет в одном направлении с желанием получать. Когда вы понимаете, что это хорошо совмещается с желанием получать, это, по всей видимости, не совет. Это не те эйтин советы, о которых говорится. Но совет — это как раз вызывает сопротивление в желании получать. Но если мы понимаем, что мы работаем вместе в десятке и даем силы друг другу, так можно безусловно начать реализовывать, чувствовать, что мы выполняем эти советы в десятке.
1: Мак 11, последний.
9: Дорогие учителя, дайте, пожалуйста, совет, как десятке прийти к трепету, о котором говорится в статье.
1: Как десятка может прийти к трепету? Да, кстати, советы, которые, о которых идет речь, в Зоре, которых мы не знаем, мы, что это не совсем одни и те же советы, о которых мы говорим, и которые там в Зоре написаны. Мы говорим идти с группой, постоянно слышать новый задание, новый фокус, концентрацию. У нас сейчас упражнения есть, у нас есть конгресс через полторы недели. Быть во всем этом. И если чувствуем, что не успеваем, это должно быть уже неудобным ощущаться, и это, может быть, ну, не совсем называется трепетом, но просто бояться, что ты отстанешь, что ты не будешь со всеми вместе быть в группе. И Рафа об этом много говорил, что мы зависим друг от друга, и чтобы не тормозить всю группу.
0: Я бы, Алексей, добавил еще один совет. Привести к тому, чтобы товарищи завидовали тебе. Хорошо, когда товарищи так действуют в десятке, и все завидуют друг другу, так, исходя из желания получать, начинает проявляться какой-то трепет. Может быть, я неправильно направляю себя, может быть, я не лучше. Начните играть в это, и затем расскажите нам, как вы пришли к трепету и пришли ли к нему в десятке. Друзья, мы подошли к концу нашего урока. Прежде всего, огромное спасибо всем, и у нас есть сообщение. Вы знаете, в четверг мы уже у нас начинается праздник, который называется праздником Шавуот, и в нем мы получаем дарование Торы, то, что называется, и мы совершим действие, которое, может быть, часть из нас помнит. Это называется ночной урок, ночь невесты. Это как раз делается в праздник Шавуот. Это произойдет в четверг, 21 мая. Это произойдет в 22:15 у нас по израильскому времени до 12:30 ночи. И это, по сути дела, очень особенный урок, когда мы читаем книгу Зоар. Будет, конечно же, для вас особый урок Раава, из которого мы будем изучать. И, конечно же, это будет транслироваться и в системе Арбут, и здесь физически произойдет в центре Каббалы в Петах-Тикве. И, пользуясь этой возможностью, конечно же, мы приглашаем всех товарищей и подруг, также из израильского кли, собраться здесь физически вместе на этот урок. Это будет что-то очень особенное. Все товарищи, все здесь, вместе со всем мировым кли. Мы приглашаем всех и ждем всех. И снова большое спасибо за ваше участие на уроке. И продолжим вместе реализовывать советы каббалистов. Песня.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 16 января 2003 года. Урок основан на статье «Что значит земля затрепетала, успокоилась в духовной работе». Статью мы прочитаем вместе в десятках. У нас 25 минут, пожалуйста. Что значит «земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Сказано мудрецами в трактате «Шаббат», сказал Рабби Хизкия о написанном: «С неба слышится суд, земля затрепетала и успокоилась». Если затрепетала, то почему успокоилась? А если успокоилась, то почему затрепетала? Но вначале затрепетала, а в конце успокоилась. И почему затрепетала, как объясняется? И был вечер, и было утро, день шестой. Лишняя буква «гэй», для чего она? И учим, что Творец, создав творение, поставил народ Израиля перед выбором, принять Тору или нет. И если примут, то будут существовать. Если нет, то вернет их в мрак и хаос. И надо понять сначала, что значит «Творец сотворил вначале». И это зависит от того, что если народ Израиля примет Тору, то хорошо. А если нет, то он вернет их в мрак и хаос. И надо сначала понять, что это за действие в начале «Маасе Берешит». Мы видим, что называют все действия сотворения земли, как сказано, что земля затрепетала и успокоилась. Если так, то надо понять, о чем нам говорит слово «земля», «арец». И сказано, что вначале сотворил Творец небо и землю. Если так, то почему действие создания «Маасе Берешит» называют только по имени «Арец», «Земля»? Как написано, «Земля затрепетала и успокоилась». И надо объяснить действие сотворения, имеется в виду начальный замысел. Начальным замыслом создания миров, как сказано, целью творения было желание Творца насладить творение. Таково объяснение действия сотворения «Маасе Берешит». То есть это цель действия, чтобы творения получили благо и наслаждение.
1: И для того, чтобы наслаждение было полным, чтобы творения не испытывали во время получения наслаждения ощущение стыда, было создано исправление, тикун, называемое сокращением, цимцум, когда свет не светит там, где есть желание получить ради личной выгоды. Туда не приходит свет наслаждения, а только после того, как творение исправит себя, чтобы у них было намерение ради отдачи. И получается, что если нет у творений намерения отдавать, то не будет у них наслаждения. Ведь так или иначе, все действия сотворения, то есть цель творения — насладить, но не будет того, кто сможет это получить. И тогда аннулируется вся цель сотворения «Маасе Берешит». Согласно этому, понятно нам, что если не будет того, у кого будет намерение ради отдачи, это будет называться возвращением действия сотворения к первоначальному мраку и хаосу. Но надо понять, какова связь с Израилем. Если Израиль принимает Тору, осуществляется действие сотворения, а если нет, то отменится. Согласно сказанному, что Творец хочет дать им благо и наслаждение, поэтому нуждаются в исправлении их желаний получать, чтобы было ради отдачи. Но какова связь исправления ради отдачи с тем, что благодаря этому могли получить Тору?
0: Ответ в том, как сказали мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу». Понятно, что с помощью Торы, свет, который вернет творение к Творцу, поможет изменить желание получать для себя на желание отдавать. Получается, что без Торы властвует над творением, созданным из ничего, то есть получающими келим, сокращение и скрытие. И тогда свет Творца не может войти в получающие келим. Получается, что действие сотворения, то есть наслаждение творений, отменяется, если нет келим, которые могли бы получить цель творения, которая является получением блага и наслаждения в результате сокращения. И это исправление приходит от выполнения Торы и заповедей. И тогда вместо сокращения вновь раскрывается изобилие. Но из этого следует, что если человек уже пришел к исправлению своих келим, то есть что у него уже есть келим получения ради отдачи, для чего ему нужна Тора? Ведь он уже получил все советы, как делать все ради небес. Ответ в этом, что известно, что 613 заповедей в книге Зоар называются 613 советами по имени 613 указаний. И это советы, как прийти к исправлению творения, то есть достичь желания отдавать, чтобы благодаря этому приобрести подобие свойств с Творцом. А сокращение и скрытие исчезнут. И это исправление, о котором сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору как приправу».
1: И после того, как постиг уровень приправы, тогда 613 заповедей называются 613 вкладов. В каждой заповеди есть особенный свет, как залог, который ждет, когда у человека будет кли, способный принять его. И тогда дается человеку все, что было там в качестве залога, но не мог получить, потому что было наложено на него сокращение и скрытие. Из сказанного следует, что цель творения — это свойство 613 вкладов, вложенных там до тех пор, пока не достигнут творения исправления творения, и только тогда достигнут цели творения. И как достичь исправления творения, то есть чтобы были у всех духовные желания и смогли бы направить их ради отдачи? Это благодаря 613 заповедям в виде советов. А что это за советы? Это, как написано, свет Торы возвращает к источнику. И надо знать, что в 613 заповедях, называемых советами, дается совет, когда у человека есть желание достичь чего-то, но он не знает, как это сделать. Этот человек ищет советы, как достичь этого. Поэтому, когда человек выполняет Тору и заповеди, тело спрашивает человека, для чего ты выполняешь Тору и заповеди? И тогда человек отвечает, что он верит в вознаграждение и наказание. Поэтому для того, чтобы получить вознаграждение и не получить наказание, он соблюдает Тору и заповеди. Однако вознаграждение и наказание не могут считаться советами, так как совет — это средство достичь чего-то.
0: Выходит, что советы — это одно, а то, что получают с помощью советов, — это другое. Получается, что тот, кто выполняет Тору и заповеди для получения вознаграждения, нельзя сказать, что это советы для получения вознаграждения. Работа называется усилием, а вознаграждение называется оплатой. А не то, как говорится, что работа — это совет для оплаты. А это как обмен. Работник отдает хозяину свою работу, а взамен этого хозяин платит ему. Если так, то что значит 613 советов? Ведь смысл советов можно объяснить, что это имеет место, когда человек хочет удостоиться слияния с Творцом. То есть все свои усилия он направляет на то, чтобы доставлять удовольствие Творцу, а не работать на пользу себя. Но человек рождается с природой, когда не может понять, как можно что-то сделать иначе, чем с личной выгодой. И человек хочет выйти из-под власти природы, но видит, что когда он хочет сделать что-то не ради своей выгоды, это не в его силах. И тогда человек ищет советов, как достичь желаемого. Тело утверждает, что мир следует правилу. Если кто-то делает что-то для другого, то получает награду. А здесь, когда человек начинает работать на Творца, а не для своей выгоды, тело каждый раз оказывает большое сопротивление. Выходит, что человек с помощью Торы и заповедей отказывается от выгоды для себя, то есть не работает на пользу своего тела. Как же тело может дать ему силы для работы, чтобы отменился? Это похоже на то, что человек помогает тому, кто хочет убить его. И разве это путь, которым идет весь мир, помогать убийце, который убивает тебя? И сколько есть сил у человека, тело будет сопротивляться ему. Поэтому, когда человек говорит своему телу: «Я хочу убить тебя», оно, несомненно, будет против.
1: И как сказали мудрецы, что сказал Давид об этом: «И сердце мое пусто», что убили его злое начало в пост. Если так, то тело человека сопротивляется изо всех сил желанию человека работать с намерением отдавать. Тогда ищет человек советов, как выйти из-под власти эгоизма, называющегося желанием получать для себя. Получается, что только в том случае, когда человек хочет работать с намерением отдавать, он нуждается в советах. Об этом сказано, что 613 заповедей — это 613 советов, то есть советов, как выйти из-под власти зла. И тогда, если человек учит Тору, то он должен настроить себя, что Тора и заповеди, которые он выполняет, помогут ему выйти из-под власти злого начала. И у него будут силы делать все с намерением на отдачу. Потому что тогда, изучая Тору, он будет хотеть, чтобы свет Торы вернул его к источнику. И тогда ему надо, как написано: «Сказал Творец: создал я злое начало, создал Тору в приправу». Получается, что Тору и заповеди, которые он соблюдает, для него в этом состоянии только как советы. И теперь, когда удостоился человек альтруистических келим с помощью советов Торы и заповеди, что он должен делать с их соблюдением? Ведь он уже не нуждается в них в качестве советов. Известно правило, что советы только помогают прийти к желаемой цели, к которой хотел прийти, но не мог, пока не нашел советы, как достичь того, чего хочет. Напрашивается вопрос: что он хочет? То есть, что это за цель, которую он должен достичь?
0: На это есть простой ответ. Цель, с которой человек выполняет советы, как достичь цели, и какой цели человек должен достичь. Поэтому должны сказать, поскольку человек не работает ради личной выгоды, а уже удостоился выйти из-под власти любви к себе, то теперь его задача — прийти к замыслу Творца, желание которого — насладить создание, чтобы они получили благо и наслаждение. И выходит, что с помощью 613 советов приходит человек к замыслу Творца, к желанию Создателя насладить творение. Об этом говорится в книге Зор, что благо и наслаждение — это 613 вкладов. То есть в каждой заповеди есть особый свет, как вклад, который ожидает, когда придет время, чтобы вернуть тот вклад, который есть в этой заповеди. Как сказано, что в каждой заповеди есть особый свет, говорящий о заповеди, как о ветви и корне. И получается, что когда уже человек достиг 613 советов, он выполняет 613 вкладов. Поэтому потом есть новый порядок, когда Тора называется имена Творца. А это называется Тора, Исраэль и Творец одно целое. Получается, что в Торе и заповедях есть много уровней, но в основном их три. Первый — лолишма. Второй — лишма, когда каждое действие направлено на отдачу. И тогда 613 заповедей у человека — это уже как 613 советов. Третье, когда удостаивается прийти к цели творения, ведь его желание — насладить создание. И тогда 613 заповедей для него в качестве 613 вкладов.
1: 613 советов — это как достичь свойства лишма, а 613 вкладов имеет название раскрытие тайн Торы. Уровень лолишма также разделяется на несколько. Первое — изучающий Тору для себя. Этот уровень называется Тора, превращается для него в яд смерти. Второе — изучающий для того, чтобы его называли учителем Рэби. Два этих уровня выполняются ради людей, а не ради Творца. Чтобы у него было вознаграждение в этом мире. И четвертое, чтобы у него было вознаграждение в мире будущем. Два этих уровня выполняются ради Творца. Но он хочет, чтобы Творец дал ему вознаграждение. А два предыдущих уровня, когда вознаграждение, которое он хочет иметь, оно от людей, подобных ему. То есть он изучает, чтобы жаловаться. И для того, чтобы называли его учителем, этого он требует от людей, а не от Творца. И из вышесказанного можно объяснить то, о чем мы спрашивали. Первое. Почему действие начала творения Маасе Берешит называется «Эрец» — «Земля»? Написано в начале «Создал Творец небо и землю». Ответ. Земля Эрец называется Малхут, сказали мудрецы. Почему ее назвали Эрец? Потому что хотела выполнить желание ее создателя.
0: В общем, мы говорим только о двух вещах. Свет и кли. Весь свет, несущий наслаждение, называется

0: Арец. И сердце человека называется Арец, земля. А цель творения — насладить творение, должна раскрыться в сердце человека. Поэтому его сердце называется желание получить. Но на желание получить для себя было сокращение, цимцум и скрытие. Высший свет не может войти туда. И тогда, как же возможно, что цель творения, насладить творение, может прийти к творениям, когда все творение — это желание получать для себя? И это возможно при помощи Торы. Как сказано, создал я злое начало, и создал Тору в приправу, чтобы занимающиеся Торой и заповеди без намерения с помощью этого удостоились желания отдавать. Но на это есть такое свойство, как страх, в том смысле, что это против природы человека. И если так, то возникает страх перед невозможностью сделать все для намерения отдавать, и что не сможет достичь цели творения, которая должна быть открыта созданием.
1: Возможно,
0: это значит, что здесь есть два аспекта.
1: Первое. Возможно, не сможет направить изучение Торы, чтобы появилось у него желание отдавать, потому что тело его сделает все возможное и не даст направить Тору и заповеди, которые он выполняет с намерением исправить его. А будут у него посторонние мысли, для чего ему соблюдать Тору и заповеди. Все это от того, что тело против духовной работы. Второе. Страх, трепет, что Маасе Берешит — это намерение Творца насладить творение, аннулируется, и не будет кому получать наслаждение. Если это так, то никогда не осуществится цель творения. И это смысл того, что земля затрепетала. То есть общее желание называется «арец», а также каждое в отдельности называется «арец», поскольку сердце человека называется желанием «рацион». И из сказанного раньше можно понять, что за условия, которые поставил Творец при создании творения. Что если Израиль примет Тору, то будет существовать. То есть, что только выполнение Торы в качестве исправления приведет к совпадению свойств с Творцом. Тогда все наслаждение, приготовленное Творцом, проявится творением, что и было целью творения.
0: Но почему именно у земли был страх, а не у небес? Потому что страх возникает только у получающих, что они, возможно, не смогут получить. А у света, называющегося небеса Шамаем, говорится о Творце. Страха нет, потому что он знает, что то, что он хочет, будет выполнено. То есть все страхи — это только по отношению к получающим, называющимся «арец» — «земля». И надо пояснить, что благодаря страху, что невозможно будет удостоиться желания отдавать, они его удостоились с помощью Торы. И потому успокоилась.

0: רואים כמה שהרבש מדייק אותנו במאמר הזה, עם כל השלבים, בצורה די ברורה. הלוואי עלינו.
1: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-16 לינואר 2006.
2: Сейчас перейдем к уроку от 16 января 2003 года. Мы прослушали статью из Шлавей Сулам, третий том. Пятый том, страница 82. Что значит «Земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Затрепетала и успокоилась. То есть начало работы посредством страха и действия страха, а конец работы — это успокоилась. Покоем называется, что достиг того, чего хотел, и уже может работать ради отдачи. А страх — это действие, посредством которого приходят к этой цели. И самое главное, у нас цель — уподобиться Творцу. Творец у нас представляется нам как совокупность 620 действий ради отдачи. То есть, если я во всех моих 620 органах, 613 еще 7, то, что называется мудрецами Дарабанан. Если я во всех 613, скажем проще, моих желаниях, из которых составлена моя душа, мое кли, могу совершать действия ради отдачи, это называется, что во всем моем теле, как во всех органах души, я совершаю действия ради отдачи. И в общей сумме, также во всех них, тогда я прихожу к тому, что подобен Творцу. Потому что посредством света построено мое тело, мое кли. Тело — это называется кли души. И если я выполняю в каждом желании этого кли ради отдачи и во всех желаниях вместе, то этим я подобен свету, который сотворил кли, то есть Творцу. Как я прихожу к тому, чтобы быть подобным Творцу? Через то, что я исправляю. Мы идем от конца к началу. Через то, что я исправляю каждое желание действием ради отдачи. Совершить действие в каждом желании с намерением ради отдачи, это называется выполнить указание, пкудин на иврите. Указание, пкудин — это от слова пикадон, вклад. Что тогда, относительно каждого света, который сотворил это желание, если я совершаю в этом желании действие ради отдачи, тогда тот свет, который сотворил желание, наполняет это желание посредством зивуга даака. И тогда кли и свет находятся в уподоблении, и в этом кли, желание, подобно свету, Творцу. То есть моя цель — прийти к выполнению указаний. Когда я выполняю указания, это называется, что я выполняю Тору и заповеди. Когда я совершаю 620 действий ради отдачи, это называется, что я совершаю практическую заповедь. А свет, который входит, внутренний свет, который тогда принимается в кли ради отдачи, в намерении ради отдачи, он называется Тора. И в общем, то, что я совершаю

0: все эти указания вместе, и весь их свет входит вместе и раскрывается как один, это называется то, что у меня есть гмаратикун, окончательное исправление. Окончательное исправление моих желаний в намерении ради отдачи, получения света Торы. Как я могу исправить все мое тело? Прийти к выполнению указаний, каждого указания. Есть ли этого советы? Как сделать это? Что называется советом? Указание называется, что у меня уже есть намерение ради отдачи, которое я приобрел, и я посредством него совершаю зивуг дака и совершаю действие в получении ради отдачи. Это указание, а до этого совет. Совет, как прийти в каждом желании к этому намерению ради отдачи. То есть перейти от намерения ради получения, от намерения ради себя к намерению ради отдачи, к намерению к Творцу. Этот переход я совершаю посредством действий, которые называются советами. Почему советами? Это такое название, что у нас в этом мире советуют тебе сделай так-то, сделай то-то. Почему советуют? Потому что здесь есть вопрос свободы выбора человека. Здесь есть вопрос, как пройти через махсом, что является действием, которое не находится под прямым контролем человека, потому что он находится в намерении ради получения. И все его тело, конечно, сопротивляется переходу к намерению ради отдачи. И нет ничего более противоположного, более сверхъестественного. И нужны здесь какие-то действия, которые не очень понятны во время выполнения. Эти советы. Не то, что я совершаю прямое действие на свое желание, чтобы в нем установилось намерение ради отдачи вместо намерения ради получения. А я выполняю всякие советы. То есть я совершаю всякие как бы сторонние действия, посредством которых я делаю так, что намерение ради получения изменится, и на его место пойдет намерение ради отдачи, посредством света, возвращающего к источнику, что я в советах совершаю всякие хитрости, ухищрения. Ухищрение — это тоже не прямое действие. А я привлекаю то, чтобы пришел свет и совершил свою работу надо мной. Почему таким образом я должен это делать? Потому что напрямую желание получать не даст мне совершать такое действие. Невозможно, чтобы человек, находясь внутри желания получать, убил желание получать, а только посредством такого окольного, косвенного действия. Косвенного. И все тело, если бы видело, что оно совершает в прямой форме, тогда наверняка действовало бы со всей силой, противилось бы со всей силой и прямо бы горело и не давало бы нам даже на секунду об этом подумать. А мы все же видим по себе, что мы встаем и приходим и слушаем и как бы готовы воспринимать эти вещи. Это такое хитрое скрытие, которое находится прямо перед желанием получать. А оно, осел, не понимает, что с ним собираются сделать, что его ведут на убой. Более того, он сам готов пойти на это, идти к этому, как бы хотеть этого, вызывать все действия до последнего мгновения, потому что он не видит, что затем все эти действия ему во вред. И только последнее действие, неосознанно, от желания получать. Когда оно уже происходит, тогда уже поздно. Уже зарезали его, и все. И возникло желание с намерением ради отдачи. Так что советы — это вещь очень-очень сложная. И очень такая совершенная система стоит над нами, чтобы внедрить в нас и в наше окружение, и внутрь нас, и вне нас те данные, чтобы мы могли все время продвигаться посредством них, не зная, как это происходит, не понимая причину и следствие. А все, что в твоих руках, в твоих силах, делай. И так это произойдет. Главное — соглашаться с каждой вещью, которая приходит в каждое мгновение, и соединить с этим цель, как я ее понимаю, и Творца, которого я представляю себе. И тогда из этого действия мы уже продвигаемся в это мгновение наиболее полезным образом, к следующему состоянию, в котором также есть та же проблема, что исчезает Творец и цель, и снова нужно Творца и цель внести в эту картину, в состояние. И чтобы исправить намерение в желании, чтобы было не желание с намерением ради получения, а желание с намерением ради отдачи, то есть перейти из пределов земли в землю Израиля, разница между ними в намерении. Для этого есть первое указание. Нет, не указание, а совет. Первый совет. И это страх или трепет. Как Бааль Сулам описывает нам Зор, в предисловии книги Зор, что есть страх, который является страхом внутри желания получать. Это страх, что человек боится в этом мире, что будет со мной и с моими сыновьями. Сыновья — это то, что я обретаю, мое богатство, то, что я порождаю. В общем, это то, что у меня есть. А затем он также находится в страхе перед будущим миром. Мы видим это по человеку. Что в противоположность животному, человек ощущает время. Не то, что он ощущает то, что было вчера, и то, что, может быть, будет завтра. Это и животные ощущают, и звери ощущают лучше, чем мы. Они ощущают даже то, что будет через 2-3 дня. А мы сейчас отдалились от природы и не чувствуем этого. Также то, что было вчера, они помнят и ощущают, и согласно этому действуют. Все животные и звери. Но получается, что человек находится выше времени в этом мире. Это называется, что он помнит предыдущие поколения, учится у них, у истории, у всего их развития, у всех действий, которые произошли 100 и 1000 лет назад. Также и по книгам. То есть у него есть для этого келим. Также и для будущего он работает. Может быть, сейчас мне плохо, но через 100 лет, может быть, будет хорошо. Готов прямо пожертвовать своей жизнью за это. Так что, если так, то у человека есть второй страх, который является страхом перед будущим миром. То есть что будет со мной во всех моих метаморфозах, моих кругооборотах, что когда-то, может быть, будет у меня, готовлю ли я себя, и готовлю ли я себе тоже какое-то хорошее будущее, потому что если ощущает будущее, тогда и будущее приносит ему хиссарон. Эти два страха — это страхи, которые находятся в человеке в этом мире. И есть третий страх, который уже не относительно человека интровертного, а экстравертного, это вне его. И вне его это не относительно его группы или его страны или мира, потому что это тоже относится к нему. А вне его имеется в виду, что совсем выходит из его тела и без всякого расчета с собой. Это уже ради отдачи, может быть, только Творцу. Или группе в форме, просто оторванная от себя проверка, что это Творцу или группе — это одно и то же. Тогда этот страх, третий этот страх, это тот, к которому мы должны прийти. Потому что когда будет у человека страх, то есть хиссарон, потребность отдавать Творцу, из этого хиссарона он уже может принять на себя советы, как прийти к этому намерению ради отдачи. И в приобретении намерения ради отдачи он совершит действия ради отдачи, которые уже называются указаниями. То есть здесь простая цепочка духовного развития человека. Через первый страх ко второму страху, к третьему страху. Свет в ней возвращает к источнику, когда выполняет разные советы, что в твоих силах делать, делай. Что эти советы называются Торы и заповеди, но они не Торы и заповеди, что получают ради отдачи света Торы, а вызывают на себя свет Торы, возвращающий к источнику. Что тогда все его советы, все его действия в советах, это действия в группе, в учебе, во всяких вещах, они называются заповедями. Каждое действие, которое может пробудить на меня Ор Макиф, окружающий свет, который тогда называется Тора, свет, возвращающий к источнику. Также и в Торе и заповедях есть у нас два проявления. Или это Торы и заповеди, которые исправляют желание с намерения ради получения, намерения ради отдачи. Или Торы и заповеди, что это уже зивуга, действие в зивуге Дака посредством экрана и получения внутреннего света ради отдачи. Есть вопросы? Нет. Нет сегодня этого зануды. Ну?
1: Почему вы в самом начале сказали 620 действий ради отдачи, а потом 613?
0: 620 и 613 — это одно и то же. Просто есть всякие дополнительные вещи, которые еще называются семью заповедями мудрецов. Мудрецов, дарабанан, от слова рав, большой, гадлут, большое состояние добавления.
1: Мы говорили, что, по сути, исправляем намерение, то есть желания остаются, а исправляем намерение. То есть мы не убиваем желание.
0: Мы никогда не занимаемся самими желаниями. Желания приходят и пробуждаются в нас без всякого нашего согласия. А каждое желание, которое приходит, изначально приходит с намерением ради получения. И я должен заниматься только намерением ради отдачи. Поэтому в каждом желании, то есть в каждом состоянии, в котором я нахожусь, состояние, в котором я нахожусь, это и есть желание, по сути. Желание — это малхут. Желание — это... Малхут называется олам, мир. То есть что сейчас мой мир? Все мое ощущение, в общем, что это? Это просто желание или сочетание желаний, сумма желаний, каждая из которых раскрылась особым образом, в особой силе и в связи с другими желаниями в особой форме. В общем, внутри этих желаний я относительно них ощущаю какое-то явление. В них ощущаю какое-то явление. Явление, которое я ощущаю в них, ощущается у меня как мое состояние, как мой мир. Это состояние в целом, оно, если оно само по себе, то оно хорошее или плохое. Я проверяю его согласно своему желанию, как я нахожусь и как я могу насладить это желание. То есть насколько оно еще недостаточно наполнено относительно желаний, которые сейчас раскрылись. Работа с желанием каждый раз, когда я нахожусь внутри желания, когда я застаю себя, или я нахожусь, то есть я есть, я нахожусь, присутствую. Я нахожусь, по-видимому, у меня есть всякие желания, в которых я чувствую то, что я чувствую. Эти желания, Это чтобы было мне хорошо. Я хочу, чтобы мне было в них хорошо. Есть цель посредством этих желаний привести себя в соответствие Творцу. Так как сейчас это состояние я могу привести в соответствие Творцу, чтобы было подобно Творцу, чтобы было у меня слияние даже в этом состоянии, где я нахожусь? Так не хватает мне в этих желаниях намерения ради отдачи, и все. Как я делаю это? Так давайте сделаем прежде всего внутри этих желаний, во всей этой картине моего мира сейчас, то, что я ощущаю, что не хватает мне только цели, к чему я должен прийти, и что я должен прийти посредством этой цели к Творцу, чтобы Он пребывал во мне. Тогда я буду как Малхут, в которой находится пребывающий Шохен на иврите. Не просто Малхут, где желание — это мой мир, и нет у него никакой связи с действительностью. А если я буду исправлен, то мои намерения будут к Творцу и для Него. И тогда Он действительно будет пребывать во мне, и я буду ощущать Его, и буду с Ним в слиянии во мне. И Он действительно наполнит меня. То есть я должен искать, как я приближу эту картину к себе. Это, по сути, то, что Бааль Сулам описывает в письме на странице 64 в книге «При Хахам». Из картины, в которой я нахожусь сейчас, и к чему я должен прийти, прийти — это через мгновение. Будущий мир — это называется то, что придет через мгновение. Из разрыва между этими двумя состояниями, если я углубляюсь в это и начинаю изучать состояние, тогда я прихожу к всяким советам, как перейти от нынешнего неисправленного состояния к следующему исправленному состоянию. И как перейти от этого состояния к тому состоянию, это называется выполнить советы. То, что советуют мне люди, которые уже прошли это, и потому они мудрые, и потому они наставники.
1: Вопрос: если выполнять этот совет, нужно перейти к следующему совету?
0: Сейчас, в каждое мгновение, я нахожусь в пробуждении других желаний, в особой связи между ними, в особых мерах каждого желания, таким образом, что это уже другое желание и так далее. То есть мой мир, то есть мое внутреннее состояние, все время меняется. Желания меняются, решимот. И тогда я каждый раз должен только ощутить себя, где я нахожусь, куда я должен прийти, как я должен приспособить себя согласно всем состояниям, которые меняются, чтобы каждый раз цели Творец были желанными и ощущаемыми во всех этих желаниях, как прямо определяющие то, что эти желания сейчас будут совершать и делать. Это в точности то, что он там описывает, как что Тора, Творец и Исраэль едины. Это я должен описать согласно цели. Я хочу, чтобы это сейчас произошло. Это все.
1: Есть следствие причины или это накапливается?
0: Есть связь причины и следствия, есть связь между причиной и следствием во всех моих состояниях, потому что во всей той цепочке, по которой моя душа опустилась сверху вниз, это кли прошло. Грех на ступени Адам решен, и тогда спустилась ступень за ступенью до нынешнего состояния, еще ниже, уже из самого нижнего состояния, в которое упали келим, я поднялся через десятки кругооборотов, пока не достиг состояния, где я уже знаю, где я нахожусь. Это начало пути в сознании. В осознанном состоянии. Так сейчас я продолжаю реализовывать ту же цепь состояний, которая тогда соскользнула сверху вниз, при спуске. И сейчас я как бы по той же цепочке поднимаюсь обратно вверх. Как бы я... Что я? Как говорят?
2: Ло маркив, они килу...
0: не соединяю, как бы собираю эту цепочку заново. Сматываю обратно, чтобы вернуться к предыдущему состоянию. Так все состояния, которые я прохожу от состояния к состоянию, наверняка они уже окончательные, они уже подписаны, они уже находятся готовыми внутри моей души, и есть в них причина и следствие, как мы изучаем между парцуфами, что Ахав Высшего находится в Галгальте Вейнаем Нижнего, и здесь нет ничего, через что я мог бы перепрыгнуть, перескочить ступени, перепрыгнуть состояние, или что я вообще могу идти другим путем. Нет, я могу только ускорить смену состояний. Это все. Так все советы — это только чтобы ускорить время. И все указания, они тоже, как выполнить каждое указание наиболее полезным, то есть наиболее быстрым образом. Я не могу выполнить в конечном счете ни в количестве, ни в качестве действия само по себе. Но как прийти к нему быстрее? И к совету, и к указанию. То есть и к исправлению, и к выполнению самого действия. Это и есть все мое самостоятельное участие в творении, как быть активной частью в творении, то есть подталкивающей. Это то, что Творец хочет от меня, чтобы я толкал на 100% все это обратно. Если нет, он поможет мне посредством страданий обнаружить, что я не толкаю. И другого нет. Но вопрос, если...
1: Тут дело даже в другом, смотри, что значит, что было больше. Предположим, ты говоришь, в каком следующем состоянии я хотел бы быть относительно цели. Так тут тоже, если бы ты нашел решимую. То есть, если ты будешь искать, чем бы ты мог определить выбор человека, то тогда, кроме этого, больше нечего решать, нечего определить. Что только можно придумать себе из тысяч разных возможностей. То есть это единственная вещь, о которой можно сказать, что это выражение свободы. А обо всем остальном как бы нет никакой потребности быть свободными. Все эти решимот или цепочка решимот, которая в нас. Важно, в каком виде, в каких действиях мы можем прийти до уровня Творца, чтобы стать как Он в непрекращающемся зевуге. То есть мы даже не понимаем, что это единственная возможность определения свободного выбора. На самом деле это единственная свободная возможность, потому что все остальное — это не живой уровень, это то, что как бы не имеет никакой важности относительно этого свободного выбора, то, что подталкивает к тому, чтобы все это произошло.
0: Говорится о советах, что есть человек, который хочет достичь чего-то и не знает как. И тогда приходит и советует ему. Но как посоветовать ребенку трехлетнему? Вы ему не советуете. Вы говорите: послушай, если ты не хочешь утонуть, не делай так. То есть ты не хочешь обжечься, не прикасайся.
1: Все, что происходит с человечеством, все включает в себя эти советы. Только эти советы, они находятся на таких этапах, у которых как бы нет прямой связи с развитием направления цели. Но, тем не менее, что мы можем посоветовать людям в нашей группе? Мы рекомендуем им использовать свое желание получать в разных формах, вариантах, полезных им и группе. То есть мы все-таки с помощью разнообразных, ну, скажем, действий подвигаем себя несознательно к окончательному исправлению. Есть некая точка, начиная с которой можно продвигаться уже осознанно, с пониманием. То есть человечество хочет того или нет? В любом случае, каждый выполняет работу Творца. Абсолютно каждый. И кроме того, не делает ничего другого. Это то, что ты увидишь свыше, я тебе обещаю. То, что вообще нет никого. То есть со стороны Творца все праведники.
0: Нет, у меня другой вопрос. Если мы говорим о совете, потому что совет — это значит, что получающий его способен взвесить его, принять или не принять, оценить его как-то как хорошее или плохое. Но ведь, по сути, нет возможности.
1: Нет, ты говоришь, что совет может быть такой, что я могу сделать что-то такое или другое, и ценить, и судить. Нет, мы не в этом. Точнее, не в этом мы свободны. Проблема в том, что если бы ты знал, к чему этот совет должен тебя привести, какими путями он на меня действует, то тогда ты был бы прав. Но этого мы не знаем. Если бы мы знали, то наше желание получать вообще ни в коем случае не позволило бы выполнить этот совет. И поэтому совет приходит к нам в таком виде, что мы выполняем его без знаний. И получается, что это как бы все время ты действуешь выше знания, то есть вне твоей собственной системы. Нам сейчас кажется, что это вне моей системы. Я думаю так, что я напрямую сделать это не могу, но значит через кого-то, через что-то я это сделаю. Это означает, что я все еще нахожусь в Лолишма. Я приближаюсь к Лишма с помощью таких действий, но тем не менее нахожусь в Лолишма ради получения. То есть прихожу учиться и говорю себе, что мне будет хорошо таким образом. Я среди товарищей тоже считаю, что все будет нехорошо. Все мне будет во благо. И это лолишма. Таким образом, я как бы путаю свое желание получать. Но это не по-настоящему тот самый совет. Совет — это когда ты выполняешь действие, которое буквально против желания получать. Оно меняет его на желание отдавать.
0: Все скрытие — это как бы допинг системы, да, как бы желание получать?
1: Все скрытие — это...
0: Это как одурманить его, да?
1: Не-не-не, это не для того, чтобы запутать. Так, как бы для этого дано скрытие, совсем нет. Скрытие само по себе — это очень особенное действие свыше. Ты же видишь, мы изучаем миры, мы изучаем парцуфы, которые нисходят сверху вниз. Это все ступени скрытия. То есть это действие. И точно так же снизу вверх мы выполняем подъемы и исправления. Таким образом, мы раскрываем, то есть совершаем другое действие, отличающееся от раскрытия, которое прежде было сверху вниз. То есть скрытие — это не просто, что нас запутывают, чтобы мы что-то совершили, а реализация действия в самом скрытии.
0: Но не для того, чтобы привести к раскрытию?
1: Чтобы привести к раскрытию. Да, чтобы привести к раскрытию. Действие ради отдачи и раскрытие, и уподобление, и выполнение указаний — это все одно и то же. Только если это все представляется относительно моего желания получать в непрямом виде, с обратной стороны, через Ахурайм, то, что называется Высшего, то тогда называется, что я нахожусь в скрытии. А давайте-ка почитаем Может, из книги «Зоар» я бы прочел. Первый том книги «Зоар».
0: Советы, которые идут как цепочка, причина и следствие. То есть, когда приходишь к этой стадии, когда это происходит однократно, и все, и затем приходишь к другим советам, и все, скажем, в определенном состоянии.
1: Ты спрашиваешь так, в советах и в указаниях, которые я выполняю, перехожу ли я от одного к другому и таким образом взбираюсь по лестнице ступень, по ступеням лестницы, или в каждом из состояний у меня те же самые действия, которые называются или советами, или указаниями. Смотри, сколько есть у тебя состояний сейчас, на протяжении лет, пока ты находишься во время подготовки. И во всех этих состояниях у тебя есть один совет. Сделать группу более сильной, сделать учебу более полезной и целенаправленной. В любом состоянии, в котором бы ты ни находился. То есть у тебя как бы есть один совет. Ну вот сейчас мы почитаем об этом. И один совет, но на самые разные состояния, которые к тебе приходят. То есть состояния, которые ты проходишь, нет 613 состояний, поскольку у тебя есть 613 желаний. И это не то, чтобы ты должен был совершить 613 разных действий по своему качеству. Нет. Вот сейчас пробуждается во мне какое-то определенное желание. Я совершаю над ним исправление. Затем другое желание, я его исправляю. То есть как бы действие исправления — это те же самые действия. Я каждый из желаний должен перевести из состояния ради получения к состоянию ради отдачи. И реализация всякий раз мне представляется в разном в виде, поскольку желания разные. То есть из-за того, что сами по себе желания, мне кажется, что я в разных ситуациях нахожусь. Каждый раз жизнь, она другая, новая. Но, по сути, содержание остается тем же самым. Давайте почитаем.
2: Зоар.
1: Первый том, 242 страница.
2: Рейш мем бет. Биур крали ли коль ударит пкудин.
1: Общее выяснение всех 14 заповедей и как они соотносятся с 7 днями начала творения. Мы говорим, что вся Тора собирается в 7 дней творения, как они описываются, и все эти 7 дней начала творения собраны в один день, в первый день. А тут он нам рассказывает, как 7 дней начала творения собраны или переданы 14 заповедями. То есть есть всего лишь 14 указаний. И когда их выполняют, выполняют все исправления. Первый пункт. Заповеди Торы на языке Зоара называются вкладами. Пкудот или Пкудин. Однако они называются также 613 советами, Эйтин. То есть есть и вклады, и советы. Те же заповеди, как в Торе. Еще раз. Заповеди в Торе, мы не знаем, что это такое. и о чем это. Сейчас нам он добавляет, что в них есть еще и Пкудин, и этим советы и заповеди, то есть в тех самых заповедях, как они записаны. И разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона Ахор. Подготовка к чему-либо называется обратной стороной Ахор. Постижение этого называется лицевой стороной по ним. То есть это не обратная и лицевая стороны кли, это лицевая и обратная стороны действия. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим», как сказали мудрецы в трактате «Шаббат» на 81-й странице. Если есть одна точка, это 88, а если там две точки, то это другая страница, так как принято в Гемаре. Итак, сказано там, исполняющий слово его для чего? Чтобы слышать речение, голос речения его. То есть есть совершение чему-то, а затем возможность услышать. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие, еще до того, как удостоились услышать, то есть что-то исправляют, что-то делают, а слышать — это как бы получение вознаграждения, тогда эти заповеди называются 613 советами. И они в свойстве Ахор, то есть подготовки. А когда удостаивается свойство слышать голос речения его, то есть уже что-то получают в результате советов, тогда 613 заповедей становятся вкладами Пкудин. И это от слова «вклад пикадон». Ибо есть 613 заповедей в общем, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов Иварим и связок Гедим души. В общем, в душе у нас есть 613 частей. И тело. Душа и тело. Тело называется желание получать, 613 желаний. Когда они исправляют себя, тогда есть 613 намерений на них. И когда получают свет в зивуге дака, получается уже 613 вкладов. Получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. Органы связка, тут он тоже как бы уточняет, хочет того или нет, но он в этом, для него это все понятно. То есть органы связка имеются в виду, так же, как мы изучаем после второго сокращения, то, что нет у нас настоящих килим на гимал-виют и на далит-виют. То есть это как бы килим перед окончательным исправлением, где каменное сердце, левый эвен не участвует. Так он и говорит, что есть органы и связки. И это свойство лицевой стороны по ним для этих заповедей, что притягивает свет наполнения килим. Относительно лицевой стороны по ним этих заповедей, которые называются уже Пкудим, Раби Шимон выясняет их 14 заповедей, которые приведены выше. Почему 14? Мы же говорим 613. Потому что в общем есть как бы 14 групп, и эти 14 включают в себя все 613 заповедей, так же, как 7 дней начала творения включают все 7000 лет. И поэтому он поделил их согласно 7 дням начала творения и связал каждую с днем, относящемуся к ней. Каждую. А поскольку они включают в себя 613 заповедей, то следует прилагать усилия, чтобы выполнять их каждый день, всегда, насколько это возможно.
3: То есть у нас есть действия. Эти действия, в общем, делятся на 14 групп. И эти группы тоже соответствуют 7 основным состояниям, через которые мы проходим. Они называются 7000 лет или 7 дней работы. 7 дней работы спускается сверху вниз, и мы должны выполнять это снизу вверх, пока не приходим к шаббату через все эти дни в нас самих. То есть есть соответствие между тем, что я делаю в советах и указаниях каждый день. И тогда, смотрите, мы прочитаем немного, как он разъясняет эти действия, что мы должны делать. Почему я хочу, чтобы мы читали, чтобы вы увидели, насколько эти вещи находятся прямо в мире Ацилут и не относятся к нашему миру, к нашему состоянию здесь, что мы можем здесь что-то руками и ногами сделать. Первая заповедь. То есть он говорит уже о пкудим, указаниях, не о советах, когда исправляем желание получать и намерение ради отдачи, что уже выполняют над ним, а принятие ирма ради отдачи, то есть уже совершают заповедь. Первая заповедь — заповедь страха, основанного на том, что он велик и правит всем, является общностью всей Торы и заповеди. Это страх и ра — это ступень парзуф абаваима, мира ацилут, обозначающая букву «Юд» имени Авая, свойство Авая, чистый воздух, носящийся горбины, велик высший Аба, в котором скрыты хохма, стима, арихампина, то есть «Юд», и правит всем это высшее има, наполнение вавдалит, буквы «Юд». Вы помните? Тут нет этого чертежа. Мы вчера говорили о том, что «Юд» с одной стороны, вавдалит с другой стороны, что в стима, то есть в скрытии, и поскольку в них скрыта хохма стима рихампина, вабвыима, хохма скрыта в них и не переходит к нижним, которую до завершения исправления миры не достойны получить. Миры — это все ступени, что находятся ниже табура арихампина и ниже абвыима. До полного исправления они передают только свет Хасадим. Вот обвымый ниже, называемый Авир Дах, чистый воздух. Авир и еще Дах.
2: Ну, Дах, я же Эйнбо Хухма. А?
3: Хухма. Нет в нем хухмы. Разрежены. По этой причине нет у них открытого речения в Торе, потому что «эй» — это как бы пять сферот, ведь ими соответствует речение в Тайне. Вначале сотворил всесильно, потому что там есть пять букв. Сотворил всесильный. Скрытое речение, в котором не указывается произносящий его. А второе изречение, после того, как он сотворил всесильное небо и землю, земля же была пустая, хаотичная, и тьма над бездонную, и дух означает наказание тому, кто не выполняет заповеди страха. Это четыре вида смертного приговора. Пустота — это удушение, хаотичное побиение камнями, тьма — сожжение, дух — отсечение головы. То есть здесь есть уже четыре состояния, которые человек должен пройти. И эти четыре смерти — это то, как он умерщвляет свое желание получать. И через эти действия они приходят к исправлению. И так далее. И тогда он объясняет снова, как это все в Рош Мира Ацилут реализуется. Реализуются все эти указания и залоги, и чтобы прийти к ним нужны, к залогам нужны вначале советы. А в статье до этого, как он сказал, есть вторая заповедь. Три. Вторая заповедь — это проявлять любовь с обеих сторон, со стороны милосердия и со стороны строгого суда, дин и так далее. То есть это уже любовь, и он здесь нам описывает все вот эти указания, и все они в Рош Мира Ацилут. А на странице 184, если мы пойдем назад,
2: Ken?
3: Тут есть статья «Выход Рашби из пещеры» Раби Шимона. То есть он уже выходит, как бы эта ступень, которая называется Раби Шимон, выходит к раскрытию, тогда что же он раскрывает? И так он говорил, говорит, заговорил Раби Шимон. Все заповеди Торы, которые дал Творец Исраэлю, все они описаны в Торе. В общем виде, в речении одном, вначале сотворил Всесильный, до слов и стал свет. И далее он поясняет, что речение вначале сотворил Всесильный, это заповедь страха и наказания за несоблюдение ее, и в нее включены все заповеди Торы. То есть он говорит, что все собирается и развивается обратно, и приходит только к кетеру, к желанию насладить творение, откуда это все исходит. И собрать все эти действия, чтобы человек знал в каждом своем действии, что действительно он должен в итоге выполнить. Это дает ему правильное направление к цели. И здесь он тоже объясняет нам в статьях о заповедях Торы. Заповеди Торы. Заповедь первая. Вначале сотворил Всесильный, как он говорит, что этот стих содержит все указания, все исправления, наполнения, все, что есть у нас в действительности, все, что мы должны выполнить во всей этой действительности, то, что она должна пройти. И он говорит, что сначала первая заповедь, из всех эта заповедь называется «страх», «трепет», и перед Творцом называется «начало», поэтому написано «в начале». Страхом, как сказано, начало мудрости, страх Творца и так далее. То есть здесь он тоже разъясняет нам заповеди Торы. Мы сейчас находимся перед изучением мира Ацилут, и мы будем возвращаться иногда к этим частям, чтобы увидеть, как весь Гарда Ацилут, который мы более-менее узнали, как там выполняются все эти действия исправлений, о которых он пишет нам здесь. Итак, весь наш путь делится на советы и потом на указания. Есть вопросы?
4: Вы сказали, что человек все время должен знать, что несет каждое мгновение, чтобы продвигаться правильно к цели. А что это за вещь? Как делается это выяснение?
3: Я никогда не говорил, что человек знает, как переходить от одного состояния к другому. Но у человека есть выбор искать советы. Они не просто так называются советами. Когда я ищу советы, как выйти к следующему состоянию, свыше действия четкие, но относительно меня это не ясно. Я нахожусь в скрытии. Если бы я не был в скрытии, то я не мог бы вообще ничего сделать, потому что есть скрытие. И на эти действия, которые я должен выполнить, но в скрытии, они называются вместо действий советами. Ну, как бы, попробуй сделать так. Но попробуй сделать так, это относительно моих чувств, которые не ясны, потому что иначе я бы вообще не смог пошевелить пальцем буквально в направлении исправления. И у нас эти советы проясняются в таком виде, что, ну, можно сделать, можно нет. Ну, может быть, по-другому. Это потому, что мы находимся во тьме, и нужно задействовать свободу выбора. Если бы ты видел, что делать, если бы ты знал, что делать, тогда ты бы знал и делал, или не смог бы делать, и не хотел бы знать. Это тьма, чтобы дать тебе возможность выбрать, сделать что-то самому.

0: в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели. И это ощущение, оно точно, чтобы в темноте поймать Творца, захотеть привести его во все вот эти темные точки. И тогда состояние проясняется. Не знаю, как это передать.
1: То есть пока нет этого этапа, нельзя работать.
0: Правильное направление или неправильное, мы можем в этой тьме увидеть только согласно результату. Как он говорит там, один Бог оскоплен и не приносит плод.
1: Что значит согласно результату? Какому результату?
0: Результат, который может быть у нас, он только один. Простой. Раскрытие Творца, творения в этом мире.
1: И до тех пор я не знаю, по пути я или закончил, как я вообще нахожусь в пути.
0: Ты спрашиваешь так, так почему после каждого действия, которое я произвел, скрытие, я не получаю раскрытие? Если бы ты обретал раскрытие, прежде чем ты исправляешь желания, все свои желания, тогда ты снова не находился бы в свободе выбора. У тебя есть разум ребенка. Скажи, пожалуйста, когда человек продвигается в пути, у него есть больше свободы выбора или меньше свободы выбора? Скажи мне, кто свободней, рабочий или директор завода?
1: Рабочий.
0: Рабочий свободней. Видишь? Это верно. Рабочий самый свободный, у него нет ограничений. Он их не видит, не понимает. Ну, а откуда есть ограничения? От тьмы. Если бы тебе раскрыли эти вещи, то это не было бы ограничением, ты был бы свободен делать с ними все. То есть, чем больше мы поднимаемся по ступеням, прежде чем мы исправляем себя, мы каждый раз находимся во тьме и в больших ограничениях. Он приводит там пример, как перед восходом солнца тьма самая такая густая.
1: Вы говорите, как бы я иду в темноте.
0: Перед приходом Машеха клипот усиливаются и так далее. Там сказано лицо поколения, как морда собаки и так далее. Наглость возрастает.
1: Вы говорите, идешь в темноте и пытаюсь провести Творца в темноту Творца?
0: Дают тебе в этом, что тьма тебя скрывает все больше и больше.
1: Давит.
0: Давит, да. Отягощает. Но вы должны уже привыкнуть. Вот это я хочу сказать. Дают тебе скрытие все больше и больше, потому что хотят, чтобы ты сделал свободу выбора на более высокой ступени. Что значит на более высокой ступени? В еще большей темноте и еще большей. И каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, у него больше провалов, помех на особых ступенях, верно, в особых состояниях, и в таких грубых, простых вещах. А так вот, хитро так, свыше. А иначе как реализуется свобода выбора?
1: Конечно, в итоге я играю в ничто, я играю в игрушки, я еще в темноте. И...
0: Это называется, что Творец играет с китом в смех. Подсмеялся всесильный. Конечно, это так. Но почему это называется смехом? Потому что это действительно в таком... такое исправление. Не напрямую. Ну, смех — это большое дело.

0: Рожда, Ацилут будем изучать эти явления.
1: Путь Торы и страдания — это результат советов или это выбор? Торы и страдания — это результат советов или это выбор?
0: Путь Торы или страдания — это выбор. Что значит выбор? Это выбор, как пробудиться. Нет пути страданий. Путь страданий — это...
2: Дерех усурим не краше они...
0: Когда я не вкладываю все свои силы, то, что я могу реализовать в состоянии, и тогда эти вещи раскрываются мне как силы, которые принуждают меня все же прийти к осознанию зла, и эти силы ощущаются у меня как зло, как страдание. Кто определяет, будет ли нынешнее состояние путем Торы или будет нынешнее состояние путем страданий, но это не путь, я снова говорю, просто так называется. Это определяется окружением. Либо я получаю достаточно силы от окружения, чтобы продолжать, или нет. У меня из самого себя нечего искать. Ладно. Ну, немножко так мы разобрали статью.
1: Когда человек приходит к осознанию, что его желание получать зло, что ему нужно делать с этим? Он знает, что ему управляет, что все зависит, не зависит от него. Что со всем этим делать?
0: Вы видите, это свобода выбора. Человек слышит уже несколько лет, что он должен делать, и спрашивает, что он должен делать каждое мгновение. Ты что здесь, первый раз? Стул, на котором ты сидишь своим задом, уже знает, я думаю, это. Сколько раз он слышал, а ты не знаешь. Как это стирается от нас, а? Если ты скажешь кому-то там снаружи, что ты слышал тысячу раз, по крайней мере, что нужно делать, тебе скажут, что это за группа, что с ними? Что с ними случилось? Кого ты набрал в ученики? Это называется выбор, что каждый раз желание получать меняется, потому что ты исправил предыдущее, в нем тоже задавал этот вопрос. А в нынешнем желании получать ты еще не получил ответ, только желание пробудилось. Так нужно искать ответ, что мне делать. Ты сейчас сидишь в своем состоянии с новым желанием получать, как будто бы никогда не было. Что это значит? Есть цель, есть это, есть то, что должен делать, я не знаю. Да? Так? Это называется, что каждый день будут в глазах твоих как новые, потому что все обновляется, но обновляется именно потому, что ты выяснил предыдущее состояние. И поэтому каждый раз, насколько каждое мгновение есть обновление, и те же вопросы, и те же состояния, как бы ты уже разжевал их, нет ничего нового. Но это называется новое желание. Не может быть, что это как бы повторяется, возвращается к тому же месту. Ладно.
1: Но что именно эта точка скрытия? На его существование, на его величие, на его намерение? Или каждый раз это по-другому? Что здесь самое важное?
0: Самое важное — вскрытие. На что именно вскрытие? Что скрывают от нас, что мы действительно можем оторваться от ради получения и думать о другом? На это вскрытие. Я не верю, что это возможно. Я хочу это, потому что чтобы мне было хорошо. Даже думать о другом я готов, чтобы мне было хорошо. Даже о Творце, чтобы мне было хорошо. Я всем сердцем и душой хочу, чтобы ему было хорошо. Но внутри такая тонкая ниточка, чтобы мне было обратно от этого что-то. Я почти не признаюсь, что это есть. Это называется лолишма, и из этого переходит к лишма, что есть 99%. Пусть будет уже лишма, но 1% лолишма.

0: чтобы из всего этого, ну, дай мне 1%, знаешь, я готов сделать тебя миллиардером, но только 1 000 000, чтобы у меня был тоже. Ну что, это же ничего. Но для этого я работаю, иначе я не сделал бы тебя миллиардером. И это тоже как бы скрыто от меня, что ради этого я работаю. Так что скрытие — это на результат, что он отделен от моего желания получать. Что я буду в состоянии, что я совершенно... Меня не будет во всем этом моем действии, просто мы даже не можем себе это представить. Как бы мы ни крутили, я готов на это действие. И если я готов, ну, положительное желание получать, есть у него там какая-то выгода. На это скрытие. И исходя из этого уже разные скрытия, туман, неясность во всяких чувствах, действиях, отношениях. И насколько мы приближаемся к реализации, тьма усиливается. Что значит тьма усиливается? Я должен все больше и больше быть в скрытии от результата, который вот-вот я могу достигнуть. То есть продвижение, я продвигаюсь, а скрытие усиливается. Иначе это просто убежит. Убежит с пути. Тов. Ладно.
1: Эли из Нью-Йорка.
0: Вопрос из интернета. Эли из Нью-Йорка спрашивает, почему усилия я прикладываю в чем-то одном, а наполнение приходит ко мне в чем-то совершенно другом. Это вопрос скрытия. Если бы я и прилагал усилия, и наполнял тоже кли, то это было бы ради получения. Я прилагаю усилия над наполнением себя, и получаю наполнение в тоже кли. То есть я бы спускался бы все больше и больше в клипу. Но если я прилагаю усилия в чем-то одном, да, потрудился и нашел, а получаю что-то другое, то здесь у меня есть возможность в свободе выбора. Московская группа просто... Мужчины, женщины. Ну, я отвечу на все остальные вопросы. У нас в разделе на форуме, там называется ступени лестницы, там я отвечу. Я очень рад, что есть новые люди.
1: Света их от Мимоска замакируют.
0: Или там Света из Москвы. Очень хорошо, спасибо.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Творец скрыт, и действия, которые мы производим в десятке, их результат тоже скрыт. Пока мы не проходим исправление нашего желания получать, и нам дали свободу выбора продвигаться в нашем желании, в нашем намерении. И в десятке, конечно, у нас тоже есть эта возможность реализовывать советы каббалистов, советы Рава, чтобы мы действительно могли продвигаться, чтобы согласились выполнить эти советы и буквально делать это изо всех сил.
2: Да, мы учили, что есть скрытие во

0: имена раскрываются каждый раз заново. Нет состояния подобного прошлому, каждое состояние новое, раскрытие. И в течение урока это мне немного напомнило нашу работу. Это как танк, когда ствол все время на цель, а танк поднимается, опускается, разные состояния. А мы, Исраэль, Тора и Творец едины, остаемся направленными на цель и напоминаем об этой цели все время, товарищ.
1: Огромная благодарность за состояние скрытия, иначе без него мы не могли бы продвигаться. Главное скрытие на то, что желание получать может достичь состояния ради отдачи, и поэтому чем больше мы продвигаемся к этому состоянию ради отдачи, то скрытие должно усиливаться, иначе у нас не будет возможности выбора. Если бы мы получали хороший результат сразу после продвижения, то все было бы ради получения, и у нас не было бы выбора. Поэтому если мы чувствуем отдаление, значит, растет скрытие, и мы продвигаемся.
0: Да, продвигается в любом случае все человечество, но спасибо учителям за то, что проложили нам такой гладкий и хороший путь, иначе было бы непросто.
1: На этом уроке Рав разобрал очень глубоко вопрос заповеди, что заповеди содержат также и советы, и указания, и что есть Тора и заповеди, исправляет желание получать ради отдачи, и есть Тора и заповедь, есть там зивуг дака, весь процесс, как мы приводим себя в соответствие цели Творцу, чтобы Он воцарился между нами, и так мы из этой разницы можем исправить наше желание. Это советы, советы, которые даны мудрецами. И в той мере, в которой мы исправляем, мы получаем вот эти указания, и свет дает нам эти указания. То есть это реализация, что мы должны делать быстро, чтобы прийти к цели творения.
0: Да, все начинается с цели. То, что мы хотим раскрыть Творца, это происходит по двум этапам: исправление, затем раскрытие. И привлечение света происходит главным образом с помощью работы в группе и учебы.
1: Да, урок вроде бы общий, можно сказать, но я беру из этого то, что все приходит только из необходимости, и советы тоже человек выполняет, потому что он нуждается в них, он чувствует, что он нуждается в них. Он старается обращаться, действовать в отдаче, чувствует необходимость этого. И как раз советы вроде бы должны быть советами, а человек, он получает какой-то совет, какое-то сознание, выполняет их, но они как раз-таки происходят выше знания. Очень странный, конечно, процесс, но мы видим, что это происходит из необходимости человека быть в отдаче, поэтому он нуждается в помощи.
0: Прежде всего, мы получили порцию света от Рава. И то, что Рав сказал, главное — согласиться со всем, что приходит, каждую секунду, и продвигаться к цели. А цель — уподобиться Творцу. У человека есть выбор искать советов, как прийти к следующему состоянию. А эта тьма, она для того, чтобы позволить выбрать. Как Рав сказал, эта тьма, она всего лишь совокупность этих твоих исправленных желаний, в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели, и это ощущение.
1: Перед следующей частью споем вместе песню.

0: строим духовное окружение. Сейчас мы послушаем вместе беседы в пути, название «Когда не согласны в десятке». Беседа была 2 недели назад, 2 мая 26 года.
1: Человек должен всегда молиться за товарища, потому что он за себя так уж не может. Ведь так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он получает ответ быстро, и каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все они не получат ответ. Это из Ноама Элимелеха.
0: Что вы ожидаете от ближайшего конгресса десяток?
1: Я думаю, что мы вместе, как сидим сейчас за круглым столом, так должны быть на конгрессе, в одном круге, внутреннем и внешнем. И так продолжать.
0: Рав, вам важно, куда мы едем? Это будет какой-то там виноградник или Тверь?
1: Когда?
0: Ну, мы едем. Вам это принципиально? Или то, что есть, я совершенно с вами?
1: Совершенно не важно.
0: А что мы будем есть, вам важно? У вас есть какое-то предпочтение?
1: Нет. Как сейчас, я не знал, что это то, что они готовят.
0: Ну, есть десятки в Израиле, в мировом кли, для них это важно. Скажем, Акока хочет поехать в Хайфу, а Муши хочет поехать в Араву.
1: Да.
0: Акока любит сосиски, а Муши любит рыбу.
1: Да.
0: И что делать?
1: И сосиски, и рыбу.
0: Ну, это идеальное состояние. Ну, допустим, мы говорим о двух местах. Один хочет юг, другой север. И начинают спорить. Я хочу туда, а я хочу сюда. Что десятка должна делать в таком состоянии? Что, убеждать кого-то? Или кто сильнее? Или, может быть, кто-то один пусть решает?
1: Доктор, что ты скажешь?
0: Я думаю, что надо делать все. Ребята хотят, пусть так все будет. Ну, они хотят поехать на север. Ну, что, демократия, большинство? Что, может быть, сделаем этот выборные участки, там занавеску, урну. Вы нам рассказывали как-то про Бали Сулама, что когда-то он хотел поехать куда-то там в Иерусалим, на Рацуфим, и жена сказала ему: «Я хочу, чтобы младший сын поехал с тобой». Но там была одна машина, и вообще в то время на всю страну было 10 машин. И не было там места. А Бали Сулам сказал: «Я хочу, чтобы поехали другие люди». Да, но он сказал: «Давайте проведем голосование». И они сделали, кинули жребий, написали записки и вынули именно те 6 человек, которые хотел Бали Сулам.
1: Красиво.
0: Жребий. Можно такое упражнение сделать для всей, каждой десятки. Ну хорошо, я поехал в Араву, а сердцем я хотел быть в Хайфе. Вопрос, не мешает ли это десятке? Но ведь Творец дал тебе возможность отмениться перед десяткой, быть вместе с десяткой.
1: Да, ну что делаем конкретно?
0: Вопрос, я не знаю. Согласно Торе доктора, мы должны провести голосование или кинуть жребий, или там какую-то лотерею. Вы сказали, что это Творец. Баля Сулам сказал, это желание Творца, и нет сомнений. Это что, жребий, это система каббалистов? Кинуть жребий? Да, расписать записки. Скажем, есть два места, надо принять решение, туда-сюда. Мы кидаем жребий, то, что выходит, то выбираем, и все. Это система?
1: Да, если согласно изначально.
0: Да, заранее.
1: Это методика.
0: И что, так и решать? Как начать? Что бросить монетку? И кто выиграл, тот и начинает? Тоже полагаемся на Творца. Тов, мы запутались. Кто выиграл, кто не выиграл. Но он выиграл возможность отмениться в работе. И вот из этой истории Бали Сулама получается, что слияние с Бали Суламом. Потому что когда он сказал ему, возьми этого младшего сына, он уже выбрал. Есть решения организационные, есть решения духовные. Или каждое решение, что есть и так далее, оно тоже духовное.
1: Да.
0: Все духовное в десятке.
1: Да.
0: Все. То есть нельзя сказать, что в десятке мы делим, есть часть организационная, предприятие, а часть относящаяся к группе. Это не как в группе. То есть есть организаторы, есть там водопроводчики, есть еще какие-то вещи, но в десятке каждое решение, даже материальное, оно все равно духовное, оно принадлежит всем.
1: Да?
0: Я хочу спросить так, то, что Дуди спрашивает, я добавлю. Допустим, есть какое-то дело, мы должны принять решение, мы не можем прийти к единогласному решению. Правильно ли? Ну, идеально, это хорошо, конечно, что можем. А если нет, то глава десятки принимает. И мы заранее знаем, что у нас есть глава десятки, и тогда, если нет возможности прийти к единогласному решению, то есть мы не дошли еще до такой ступени, может быть, через пару дней, да, то тогда решает глава десятка. Так нормально? Всегда в состоянии, когда мы не можем прийти как один человек с одним сердцем, допустим, не можем. Да, из 10 решений мы 8 приняли, как один человек с одним сердцем, а 2 нет. И вот эти 2 тогда решения, мы говорим, пусть глава десятки решает, мы отменяемся. Так нормально?
1: Это решение?
0: Да, решение. Ну, все-таки есть или есть решение, которое можно отложить на месяц, на 2. Ладно, потом примем его. Но если нужно сразу принять решение, то мы полагаемся на главу десятки, он берет руководство и решает. Ну, как Рав, допустим.
1: Да?
0: Ну, допустим, есть ответственный там за трапезу, за еще за другие вещи.
1: За что ответственный?
0: За трапезы, за прогулки, за собрание товарищей, за все есть ответственный. Допустим, с 6 до 7 у нас есть собрание товарищей, есть ответственный, который готовит еду, заботится обо всем. Да, но мы поставили его ответственным, он с нами не посоветовался, и нужно принимать решение. А здесь уже заранее мы решили, что есть ответственный, и он может решать. А когда нет ответственного? Допустим, нет ответственного, куда ехать. А я думаю иначе. А почему ты решаешь, что он будет ответственным? Кто назначил его? Я говорю, что происходит в десятке, да? Мы же здесь не политикой занимаемся. Ну, товарищи ругаются, спорят. Рав, правильно назначать ответственность за какую-то область? Допустим, у нас есть люди, каждый раз Один решает, куда мы едем. Он связывается с хозяином. Ему сказали искать, и он ищет. А в итоге мы принимаем его решение.
1: Да.
0: Так правильно, что мы ставим ответственность за какую-то область, или каждый сейчас все нужно обсуждать со всеми вместе?
1: Нет, если решили, что он принимает решение, пусть принимает.
0: То есть он принимает решение?
1: Да.
0: И все отменяются перед его решением, даже если я думаю, что это неправильно? Это не важно, потому что он ответственный?
1: Да.
0: А если мы хотим что-то сказать про его решение, мы ему можем сказать или нет? Но если нам не нравится его решение?
1: После принятия решения нет.
0: То есть уже невозможно. То есть только заранее. То есть в следующий раз я могу сказать, ребята, я не согласен с этим решением, я хочу, чтобы было изменение.
1: Да.
0: Еще говорят они, я услышу, то есть, что мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно, само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести больше, чем это, когда царь мира внимательно прислушивается к нему. Это подобно сказанному мудрецами: Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к Творцу, пробуждается сила и великая тоска в человеке, жаждет Творца, ибо как вода лицо к лицу, так же сердце человека к человеку. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. Что, разве есть такое, что человек обращается к Творцу и сразу получает ответ?
1: Сам подумай. На глубину всех твоих знаний, мыслей, и это будет правильным.
0: Можно ли советоваться с Творцом, допустим, изучать вторую степень или нет?
1: Конечно же, можно.
0: А как знать, что он ответит, чтобы это было не мое эго, а на самом деле?
1: Знай, как обратиться к нему и понимать то, что он говорит. И тогда... Тогда будешь счастлив.
0: Интересно, написано, что Творец говорит через других людей. И то, что каждый, кто сейчас говорил, это ведь Творец говорит через вас, Творец говорит мне. Потому что то, что я говорю себе, я с Творцом наверняка ошибаюсь, заблуждаюсь. Но через вас Творец говорит со мной. Я хочу, чтобы каждый говорил по-своему. И это путает, и я не могу понять. Если бы все сказали «иди» или «не ходи», понятно, что это Творец, я бы отменился, это просто. А тут говорят, половину говорят «да», половину «нет». И тогда что он хочет? Чтобы я решал? Но на основании чего? На основании каких данных? Проблема?
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба среди товарищей».

0: Дорогие хаварим, мы сейчас глубже погрузимся в наш урок и посмотрим первый клип, где Рав нам даст совет, как мы можем перевести свое намерение с ради получения на себя на ради отдачи Творцу. Все наши желания. И как мы знаем, советы каббалистов связаны с тем, чтобы все наши действия были направлены на свет, возвращающий к источнику. И именно свет должен произвести всю работу. Но как это сделать, так что при этом оставить нам свободу выбора, об этом расскажет нам Рав. Давайте внимательно посмотрим клип номер один.
1: Как я могу исправить все мое тело, прийти к выполнению указаний, каждого указания? Есть в соответствии с этим советы, как это сделать? Что значит совет? Указание, куда называется, что у меня есть намерение ради отдачи, которую я приобрел, и я с его помощью совершаю зевок дака и выполняю действия по получению ради отдачи. Это указание. А совет до этого? Совет, как прийти в каждом желании к этому намерению ради отдачи. То есть перейти от намерения ради получения, от намерения для себя к намерению ради отдачи, намерению ради Творца, этот переход я совершаю посредством действий, которые называются советами. Почему советы? Это такое название. У нас тоже в этом мире тебе советуют, сделай так или сделай так. Почему советуют? Потому что здесь есть понятие свободного выбора человека, есть здесь понятие перехода через Максом. Это действие мое, которое не находится под прямым контролем человека, поскольку он находится в ради получения, все его тело, конечно же, сопротивляется переходу к ради отдачи, и нет более противоположного, более неестественного. И здесь нужны какие-то действия, которые не очень-то понятны во время выполнения, эти советы. Не то, чтобы я совершал прямое действие на мое желание, чтобы на нем было намерение ради отдачи вместо получения, но я совершаю всякие советы. То есть я совершаю всякие как бы побочные действия, с помощью которых я вызываю то, что намерение ради получения сметится, и на его место сменится, на его место придет намерение ради отдачи посредством света, возвращающего к источнику. Ибо в советах я совершаю всякие уловки, уловки, ухищрения. Это тоже не прямое действие, а приводящее к этому, чтобы пришел свет и произвел свою работу надо мной. Почему в такой форме я это должен делать? Потому что напрямую желание получать не даст мне совершить такое действие.
0: А теперь, дорогие товарищи, перейдем к активному семинару и ответим на вопрос, какой совет каббалистов больше всего раздражает мое желание получать? И именно в нем может состоять мое исправление. Еще раз. Какой совет каббалистов больше всего раздражает мое желание получать? И именно в нем может состоять мое исправление.
2: Если я могу сейчас думать о таком совете, то мне приходит на ум совет, Когда мы говорим о любви между товарищами, и исправление в итоге — это то, что я должен любить товарищей, а не товарищи должны любить меня. Это очень большое усилие, это нелогично, мне кажется, раздражает.
3: То, что раздражает желание получать, это что обычно все, что мы делаем, мы видим цель. Есть цель, он хочет чего-то достичь и знает, как вести себя так или иначе. Согласно своим способностям. А здесь цель размыта, непонятна. И путь еще более скрыт, и в этом тумане, во тьме мы должны работать и желание получать. К этому не относится и не рада этому. В этом вызов. Нужно держать товарищей, чтобы не убежали от этой тьмы.
2: Да. И совет, который неприемлем сердцем, все время забывается сердцем. Поэтому есть советы, который все время напоминает это каким-то таким побочным образом, как можно через любовь к ближнему прийти к отдаче, но это не каждый раз происходит.
1: Но меня раздражает совет: сиди и не делай предпочтительнее.
2: Есть много советов, которые бесят желание получать. Я думаю, что товарищи сказали хорошо, может быть, самый хороший совет — это любовь к ближнему и такое название, любовь к ближнему, да, но что может быть выше, чем любовь к себе? Иногда есть любовь к десятке, но это тут требуется большая работа, и это раздражает желание получать. Не то, что это даже раздражает, а просто он это все время смазывает, заметает под ковер, как будто бы этого нет.
1: Да, любовь к товарищам может привести меня к любви к Творцу. Любовь к товарищам — это то, что против моего желания. Это, по сути дела, любить другого больше, чем себя. Это против природы. Такие советы каббалистов, которые это очень умно обходят, затем привлекают цвет, и постепенно мы меняем намерение.
2: Что больше всего раздражает? Ну, может быть, потому что весь наш процесс — это ступени, и каждый раз есть всегда что-то новое. Даже человек, который думает, что он может преодолеть какое-то состояние, то он видит, что он не может этого преодолеть. И дело даже не в том, что это раздражает, а надо здесь видеть выгоду, что у нас нет возможности противостоять нашему эгоизму, и мы тут у нас действия раскрываются, которые мы можем произвести и выше знания, и также в желании, и на самом деле требования к Творцу, чтобы помог, потому что с эгоизмом ничего не поделаешь. Это просто пустое дело.
1: Да, может быть, еще один совет. То, что мы должны молиться.
4: Абуре оне, тамид.
1: И Творец всегда отвечает.
3: а мы не понимаем этого ответа, вообще не чувствуем, что есть ответ. Мы должны продолжать молиться, продолжать и продолжать и продолжать. И наше желание получать то не может вытерпеть, не видеть, что есть совет, а каббалисты говорят, продолжают, а в пути
2: дать желание получать зубы, как говорят, это красивое предложение. Но это должен сделать Творец, он делает это в скрытии, поэтому скрытие, туман, все, что мы чувствуем, не чувствуем, это прекрасная возможность Творца работать желанием получать.
4: Способность идти выше знания — очень важное умение каббалистов. Благодаря ему советы, которые к нам приходят, ведут нас из лолишма в лишма. Сейчас предлагаем посмотреть клип номер 2.
2: Если мы говорим о совете, совет означает, что принимающего способен взвесить его, принимать или не принимать, судить, это хорошо или плохо. Но на самом деле, есть ли вообще такая способность?
3: Нет, я говорил, нет. Ты говоришь совет, когда есть у меня возможность сделать так или и так, и судить об этом. Мы не в этом. Мы свободны. Проблема в том, что если бы ты знал, к чему этот совет должен привести и какими путями это действует во мне, тогда ты прав. Но мы этого не знаем. Если бы мы это знали, наше желание получать ни в коем случае не дало бы нам выполнить этот совет. Поэтому совет приходит к нам в такой форме, что мы выполняем это без знания, и всегда у тебя получается как бы выше знания это делать, то есть вне твоей системы. И сейчас нам кажется, что это вне моей системы, мне так представляется, что напрямую я этого не могу это сделать, так через кого-то, через что-то я все-таки это сделаю. Это называется, что я пока еще все еще нахожусь в лолишма. Я приближаюсь к лишма с помощью таких действий, но все еще нахожусь в лолишма, в ради получения. То есть я прихожу учиться, и этим я говорю себе, что мне будет хорошо. И я нахожусь среди товарищей, мне будет хорошо. Любая вещь мне будет хорошо. Это называется лолишма. Этим я как бы запутываю желание получать. Но это не по-настоящему совет. Совет, когда ты совершаешь действие, которое прямо против желания получать, которое превращает его в желание отдавать.
4: Не всегда есть силы выполнить совет Рава. И даже прилагая усилия, не всегда это удается. И только благодаря умножению сил товарищей совет может быть исполнен. Как сказал на сегодняшнем уроке Рав, все, что в твоих силах, в твоих руках, делай. И наш активный семинар посвящен этому вопросу. Вопрос. Поделитесь примером, в котором десятка дала тебе силу выполнить совет Рава, который ты был не способен выполнить самостоятельно. Поделись примером, в котором десятка дала тебе силу выполнить совет Рава, который ты был не способен выполнить самостоятельно.
5: Я сейчас слышал в клипе, как Рав объяснял, что если у меня есть силы выполнять это действие, и этот совет, это пока еще лолишма, это совет, который человек не может выполнить,
6: То есть
5: все остальные действия, которые мы можем выполнить, мы называем их советами. Приходить на урок, встречаться, проводить конгресс десяток, то, что человек сам бы не смог сделать. Но благодаря группе он это делает. Но внутренние, духовные советы, они еще в лолишма. И мы надеемся, что нам будет хорошо с их помощью.
3: Пример, ну скажем, у нас было собрание десятки в четверг. Мы сделали трапезу, я не был голоден, я ел до этого, но когда пришел, начали есть, я 4 порции съел.
5: Да, то есть ты ел выше знания. Совет, который заставил делать группу, которую я не мог делать сам, это маасер. Я сам не готов был платить маасер, но я увидел, как товарищи это делают, и они воодушевляются, поэтому отменяемся выше знания.
7: Ну, дугма, лода, не рали, давар легамри.
3: Ну, пример, не знаю, мне кажется, это совершенно личное, поделиться этим. Но мне кажется, что когда человек находится в группе, любая форма, когда он совершает какое-то действие от себя, это вообще не существует всей этой ситуации. Может быть, он не понимает, насколько он подвержен воздействию группы, окружения, насколько все его силы действовать в ту или иную сторону согласно духу группы. Мы хотим, чтобы этот дух был сильнее, чем дух, который человек получает и впитывает из других мест. И чтобы это вело нас, но по сути дела все, что мы делаем, все с помощью группы, и все силы даны через группу, и также что делать дано через группу. И мы только хотим, чтобы это на самом деле было осознанным, а не бессознательным.
5: Один из советов — это когда товарищи в десятке, мы зависим друг от друга, должны быть как один человек с одним сердцем, но мы настолько разные, и тем не менее мы всегда хотим достичь такого ощущения, чтобы быть как один человек с одним сердцем. И мы видим, что эгоизм всегда сопротивляется этому. Но с другой стороны, мы видим усилия товарищей в десятке, как мы все время хотим достичь этого ощущения. Это дает силы продолжать.
3: Да, я согласен, что все советы в десятке, в группе исходят от общей силы. Может быть, человек вначале думает, что есть у него собственные силы. Может быть, это на самом деле верно, но на протяжении времени, если бы человек себе представил на секунду, что он живет один, конечно же, бы он не удержался на этом пути, и уж, конечно же, не в настоящем виде. И можно сказать о каждом совете, который дает Рав, что я реализовываю его с помощью силы, которая дает мне группа и десятка.
5: Да, то, что мы сидим здесь, если бы десятка не обязывала, важность, стыд. Я бы сидел дома с книжкой или перед экраном. Я пытался это делать. Это очень хорошее, сильное ощущение, но поскольку есть десятка, то приходится тащиться сюда.
3: Совет — он соединиться. понятие объединения. Рав говорит объединение, но прийти и реализовать, может быть, нет такого примера, которого есть, чтобы ты мог сделать без группы, без десятки, окружения, войти в, на глубину этого понятия объединения, с кем и с чем соединяемся, только в группе. Группа может вытащить тебя и помочь реализовать совет.
8: В каждом из нас пробуждается особое желание, и каждый делает на него исправление. Каждый из нас может привести каждое желание в состояние ради получения на состояние ради отдачи. Дорогой мировой клип, сейчас мы посмотрим клип номер 3, на основании которого мы проведем третий семинар. Прошу послушать очень внимательно.
5: Советы, которые идут как цепочка причинно-следствия, то есть когда мы доходим до этого этапа, это случается и все, а потом переходим дальше к другим советам, и все.
3: Ты спрашиваешь так, в советах и указаниях, то, что я делаю, перехожу ли я от одного к другому,

0: более полезной, целенаправленной. И на каждое состояние, в котором ты находишься. Как бы один совет. Сейчас мы почитаем об этом. Один совет, но на разные состояния, которые вызывают у тебя. То есть состояния, которые ты проходишь. Есть у тебя 613 состояний, поскольку у тебя 613 желаний. А не то, чтобы ты должен был совершать 613 различных действий по качеству их. Нет? Сейчас пробуждается во мне особое желание, я делаю на него исправление. Потом другое желание, я делаю на него исправление. Как будто действие исправления — это те же действия. Я должен привести каждое желание из состояния ради получения к состоянию ради отдачи. Да? Выполнение, оно каждый раз, мне кажется, по-разному, потому что желание другое. Так как само желание, да, мне кажется тогда, что я нахожусь в другой ситуации. Каждый раз новая жизнь. Но, по сути дела, содержание остается тем же.
1: Да, действительно, мы проходим разные состояния. И в каждом из нас разный уровень желаний и сами желания внутри нас. Они все разные. Но суть направления к Творцу неизменна. И вопрос на семинар. Что мы можем обновить между нами уже сегодня, чтобы те же знакомые нам советы Равы превратились в новую силу десятки? Повторяю вопрос. Что мы можем обновить между нами уже сегодня, чтобы те же знакомые нам советы Рава превратились в новую силу в десятки? Прошу.
2: האמת שאנחנו צריכים פשוט להתייחס לכל יום.
3: Мы должны каждый день по-новому относиться к этому. Неважно, что мы слышали на уроке, совет или из прошлого.
2: Или
3: все эти вещи важные, которые мы слышим на уроке, мы стараемся их выполнять, и это каждый раз новое состояние, в котором мы находимся, мы относимся к нему иначе, у нас есть большая важность, и она меняется. Относиться к состоянию, как будто мы никогда не слышали совета.
0: Я думаю, что совет быть ответственным за десятку, как Рош, глава, как Моше заботится о том, чтобы собрать всех, провести всех. И каждый здесь должен себя чувствовать ответственным за группу, и в особенности перед Конгрессом. Мы еще работаем над ним, и сейчас уже начинаем работать над самим содержанием, контентом. И здесь есть много способов действительно пробудить и пробудиться.
3: Потому что если что-то обновлять, я бы стер все, что мы делали, знали, как будто мы снова заново собрались, кто-то нас собрал, и я начал бы заново делать подготовку к урокам, зум и собрание товарищей, все заново, как будто бы ничего не было.
0: Да, этот процесс, который мы проходим вместе, как подготовка к конгрессу, это процесс, который каждый раз обновляет нас.

0: проходим состояние. Вчера был день с меньшей готовностью и важностью. Товарищи некоторые ощущали большую тяжесть. Может быть, сегодня мы возобновим подготовку к Конгрессу с большей силой и важностью, и действительно, каждый день у нас есть состояние, и на основе них мы должны быть слиты с целью, теперь, которая стоит перед нами, это целая подготовка, очень точная к Конгрессу.
1: Это
2: всегда может быть те же советы или те же действия. И только мы передвигаемся по ступеням, но действительно, подготовка к Конгрессу — это прекрасная возможность, потому что человеку нужны силы, усилия, и он видит, что этого нет у него, ему этого не достает, тогда есть необходимость, дух, сила группы, важность, цели. Этого всегда не достает. И это как раз-таки может сделать десятка с помощью воздействия окружения. И в это стоит вкладывать усилия, потому что чувствуется необходимость у этого.
0: Да, на нашей подготовке к Конгрессу мы продолжаем планировать все, что мы хотим сделать. И это каждый раз заново. Есть у нас усилия, которые мы должны приложить, будь то отменны по отношению к тому, что говорят товарищи, что мы думаем, что нужно делать в том или ином мероприятии, а с другой стороны, вообще больше или меньше участвовать во всей этой нашей подготовке, насколько участие и важность я чувствую к этому. Это на самом деле подготовка, работа над важностью каждый раз заново, насколько мы на самом деле хотим продвигаться как десятка и достигать целей, которые нужны нам на этом Конгрессе.
2: Поэтому я предлагаю, чтобы сегодня мы встретились физически, потому что в четверг будет праздник. Может быть, нам стоит сделать раньше нашу встречу.
3: Дорогие коллеги, наш урок подходит к концу. И мы все помним совет Рава о том, что когда ты смотришь урок записи, он требует неких больших усилий. А чтобы мы включились еще глубже в тему, открыли новое для себя. Поэтому наши вопросы, как вы, может быть, заметили, были, может быть, немного сложные, интересные. Может быть, даже мы порой чувствовали себя растерянными. Это для того, чтобы мы включились между собой еще больше друг друга и взяли наш ответ из этого урока на семинарах в качестве задания дня. И оно такое. То, что мы обсудили в своих десятках на семинаре, мы стараемся реализовать его в течение дня. Еще раз, все, что мы взяли из семинара с товарищами, мы берем для реализации в течение дня. Спасибо большое.
2: Большое спасибо великой группе Астана. Итак, дорогие друзья, мы рады пригласить вас на Ночь Невесты, особый урок в Шавуот 25 мая 2026 года с 22:15 до 12:30 ночи. В четверг на уроке мы будем читать Зоар, будем учиться вместе с Равом Лайтманом. Это состоится физически в нашем зале. Вход свободен для людей с 18 лет.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 16 января 2003 года. Урок основан на статье «Что значит земля затрепетала, успокоилась в духовной работе». Статью мы прочитаем вместе в десятках. У нас 25 минут, пожалуйста. Что значит «земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Сказано мудрецами в трактате «Шаббат», сказал Раби Хизкия о написанном: «С неба слышится суд, земля затрепетала и успокоилась». Если затрепетала, то почему успокоилась? А если успокоилась, то почему затрепетала? Но вначале затрепетала, а в конце успокоилась. И почему затрепетала, как объясняется? И был вечер, и было утро, день шестой. Лишняя буква «гэй», для чего она? И учим, что Творец, создав творение, поставил народ Израиля перед выбором, принять Тору или нет. И если примут, то будут существовать. Если нет, то вернет их в мрак и хаос. И надо понять сначала, что значит «Творец сотворил вначале». И это зависит от того, что если народ Израиля примет Тору, то хорошо. А если нет, то он вернет их в мрак и хаос. И надо сначала понять, что это за действие в начале «Маасе Берешит». Мы видим, что называют все действия сотворения земли, как сказано, что земля затрепетала и успокоилась. Если так, то надо понять, о чем нам говорит слово «земля». Арец. И сказано, что вначале сотворил Творец небо и землю. Если так, то почему действие создания «Маасе Берешит» называют только по имени Арец, земля? Как написано, земля затрепетала и успокоилась. И надо объяснить действие сотворения, имеется в виду начальный замысел. Начальным замыслом создания миров, как сказано, целью творения было желание Творца насладить творение. Таково объяснение действия сотворения «Маасе Берешит». То есть это цель действия, чтобы творения получили благо и наслаждение.
1: И для того, чтобы наслаждение было полным, чтобы творения не испытывали во время получения наслаждения ощущение стыда, было создано исправление, тикун, называемое сокращением, цимцум, когда свет не светит там, где есть желание получить ради личной выгоды. Туда не приходит свет наслаждения, а только после того, как творение исправит себя, чтобы у них было намерение ради отдачи. И получается, что если нет у творений намерения отдавать, то не будет у них наслаждения. Ведь так или иначе, все действия сотворения, то есть цель творения — насладить, но не будет того, кто сможет это получить. И тогда аннулируется вся цель сотворения «Маасе Берешит». Согласно этому, понятно нам, что если не будет того, у кого будет намерение ради отдачи, это будет называться возвращением действия сотворения к первоначальному мраку и хаосу. Но надо понять, какова связь с Израилем. Если Израиль принимает Тору, осуществляется действие сотворения, а если нет, то отменится. Согласно сказанному, что Творец хочет дать им благо и наслаждение, поэтому нуждаются в исправлении их желаний получать, чтобы было ради отдачи. Но какова связь исправления ради отдачи с тем, что благодаря этому могли получить Тору?
0: Ответ в том, как сказали мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу». Понятно, что с помощью Торы, свет, который вернет творение к Творцу, поможет изменить желание получать для себя на желание отдавать. Получается, что без Торы властвует над творением, созданным из ничего, то есть получающими келим, сокращение и скрытие. И тогда свет Творца не может войти в получающие келим. Получается, что действие сотворения, то есть наслаждение творений, отменяется, если нет келим, которые могли бы получить цель творения, которая является получением блага и наслаждения в результате сокращения. И это исправление приходит от выполнения Торы и заповедей. И тогда вместо сокращения вновь раскрывается изобилие. Но из этого следует, что если человек уже пришел к исправлению своих келим, то есть что у него уже есть келим получения ради отдачи, для чего ему нужна Тора? Ведь он уже получил все советы, как делать все ради небес. Ответ в этом, что известно, что 613 заповедей в книге Зоар называются 613 советами по имени 613 указаний. И это советы, как прийти к исправлению творения, то есть достичь желания отдавать, чтобы благодаря этому приобрести подобие свойств с Творцом. А сокращение и скрытие исчезнут. И это исправление, о котором сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору как приправу».
1: И после того, как постиг уровень приправы, тогда 613 заповедей называются 613 вкладов. В каждой заповеди есть особенный свет, как залог, который ждет, когда у человека будет кли, способный принять его. И тогда дается человеку все, что было там в качестве залога, но не мог получить, потому что было наложено на него сокращение и скрытие. Из сказанного следует, что цель творения — это свойство 613 вкладов, вложенных там до тех пор, пока не достигнут творения исправления творения, и только тогда достигнут цели творения. И как достичь исправления творения, то есть чтобы были у всех духовные желания и смогли бы направить их ради отдачи? Это благодаря 613 заповедям в виде советов. А что это за советы? Это, как написано, свет Торы возвращает к источнику. И надо знать, что в 613 заповедях, называемых советами, дается совет, когда у человека есть желание достичь чего-то, но он не знает, как это сделать. Этот человек ищет советы, как достичь этого. Поэтому, когда человек выполняет Тору и заповеди, тело спрашивает человека, для чего ты выполняешь Тору и заповеди? И тогда человек отвечает, что он верит в вознаграждение и наказание. Поэтому для того, чтобы получить вознаграждение и не получить наказание, он соблюдает Тору и заповеди. Однако вознаграждение и наказание не могут считаться советами, так как совет — это средство достичь чего-то.
0: Выходит, что советы — это одно, а то, что получают с помощью советов, это другое. Получается, что тот, кто выполняет Тору и заповеди для получения вознаграждения, нельзя сказать, что это советы для получения вознаграждения. Работа называется усилием, а вознаграждение называется оплатой. А не то, как говорится, что работа — это совет для оплаты. А это как обмен. Работник отдает хозяину свою работу, а взамен этого хозяин платит ему. Если так, то что значит 613 советов? Ведь смысл советов можно объяснить, что это имеет место, когда человек хочет удостоиться слияния с Творцом. То есть все свои усилия он направляет на то, чтобы доставлять удовольствие Творцу, а не работать на пользу себя. Но человек рождается с природой, когда не может понять, как можно что-то сделать иначе, чем с личной выгодой. И человек хочет выйти из-под власти природы, но видит, что когда он хочет сделать что-то не ради своей выгоды, это не в его силах. И тогда человек ищет советов, как достичь желаемого. Тело утверждает, что мир следует правилу. Если кто-то делает что-то для другого, то получает награду. А здесь, когда человек начинает работать на Творца, а не для своей выгоды, тело каждый раз оказывает большое сопротивление. Выходит, что человек с помощью Торы и заповедей отказывается от выгоды для себя, то есть не работает на пользу своего тела. Как же тело может дать ему силы для работы, чтобы изменился? Это похоже на то, что человек помогает тому, кто хочет убить его. И разве это путь, которым идет весь мир, помогать убийце, который убивает тебя? И сколько есть сил у человека, тело будет сопротивляться ему. Поэтому, когда человек говорит своему телу: «Я хочу убить тебя», оно, несомненно, будет против.
1: И как сказали мудрецы, что сказал Давид об этом: «И сердце мое пусто», что убили его злое начало в пост. Если так, то тело человека сопротивляется изо всех сил желанию человека работать с намерением отдавать. Тогда ищет человек советов, как выйти из-под власти эгоизма, называющегося желанием получать для себя. Получается, что только в том случае, когда человек хочет работать с намерением отдавать, он нуждается в советах. Об этом сказано, что 613 заповедей — это 613 советов, то есть советов, как выйти из-под власти зла. И тогда, если человек учит Тору, то он должен настроить себя, что Тора и заповеди, которые он выполняет, помогут ему выйти из-под власти злого начала. И у него будут силы делать все с намерением на отдачу. Потому что тогда, изучая Тору, он будет хотеть, чтобы свет Торы вернул его к источнику. И тогда ему надо, как написано, сказал Творец: «Создал я злое начало, создал Тору в приправу». Получается, что Тору и заповеди, которые он соблюдает, для него в этом состоянии только как советы. И теперь, когда удостоился человек альтруистических келим с помощью советов Торы и заповеди, что он должен делать с их соблюдением? Ведь он уже не нуждается в них в качестве советов. Известно правило, что советы только помогают прийти к желаемой цели, к которой хотел прийти, но не мог, пока не нашел советы, как достичь того, чего хочет. Напрашивается вопрос, что он хочет, то есть что это за цель, которую он должен достичь.
0: На это есть простой ответ. Цель, с которой человек выполняет советы, как достичь цели, и какой цели человек должен достичь. Поэтому должны сказать, поскольку человек не работает ради личной выгоды, а уже удостоился выйти из-под власти любви к себе, то теперь его задача — прийти к замыслу Творца, желание которого — насладить создание, чтобы они получили благо и наслаждение. И выходит, что с помощью 613 советов приходит человек к замыслу Творца, к желанию Создателя насладить творение. Об этом говорится в книге Зор, что благо и наслаждение — это 613 вкладов. То есть в каждой заповеди есть особый свет, как вклад, который ожидает, когда придет время, чтобы вернуть тот вклад, который есть в этой заповеди. Как сказано, что в каждой заповеди есть особый свет, говорящий о заповеди, как о ветви и корне. И получается, что когда уже человек достиг 613 советов, он выполняет 613 вкладов. Поэтому потом есть новый порядок, когда Тора называется имена Творца. А это называется Тора, Исраэль и Творец одно целое. Получается, что в Торе и заповедях есть много уровней, но в основном их три. Первый — лолишма. Второй — лишма, когда каждое действие направлено на отдачу. И тогда 613 заповедей у человека — это уже как 613 советов. Третье, когда удостаивается прийти к цели творения, ведь его желание — насладить создание. И тогда 613 заповедей для него в качестве 613 вкладов.
1: 613 советов — это как достичь свойства лишма, а 613 вкладов имеет название раскрытие тайн Торы. Уровень лолишма также разделяется на несколько. Первое. Изучающий Тору для себя. Этот уровень называется Тора, превращается для него в яд смерти. Второе. Изучающий для того, чтобы его называли учителем, Рэби. Два этих уровня выполняются ради людей, а не ради Творца. Чтобы у него было вознаграждение в этом мире. И четвертое. Чтобы у него было вознаграждение в мире будущем. Два этих уровня выполняются ради Творца. Но он хочет, чтобы Творец дал ему вознаграждение. А два предыдущих уровня, когда вознаграждение, которое он хочет иметь, оно от людей, подобных ему. То есть он изучает, чтобы жаловаться. И для того, чтобы называли его учителем, этого он требует от людей, а не от Творца. И из вышесказанного можно объяснить то, о чем мы спрашивали. Первое. Почему действие начала творения Маасе Берешит называется Эрец, земля? Написано в начале, создал Творец небо и землю. Ответ. Земля Эрец называется Малхут. Сказали мудрецы, почему ее назвали Эрец? Потому что хотела выполнить желание ее создателя.
0: В общем, мы говорим только о двух вещах. Свет и кли. Весь свет, несущий наслаждение, называется небеса. а все получающие его — земля. Поэтому написано «Земля затрепетала и успокоилась». И когда мы говорим в духовной работе, что земля затрепетала и успокоилась, надо объяснить, что земля, арец на иврите, называется желанием, рацион. А поскольку желание находится в сердце человека, то затрепетало. А что такое трепет? Поскольку сосуд, получающий свет, называется арец. И сердце человека называется арец, земля. А цель творения — насладить творение, должна раскрыться в сердце человека. Поэтому его сердце называется «желание получить». Но на желание получить для себя было сокращение, цимцум и скрытие. Высший свет не может войти туда. И тогда, как же возможно, что цель творения, насладить творение, может прийти к творениям, когда все творение — это желание получать для себя? И это возможно при помощи Торы. Как сказано, создал я злое начало, и создал Тору в приправу, чтобы занимающиеся Торой и заповеди без намерением с помощью этого удостоились желания отдавать. Но на это есть такое свойство, как страх, в том смысле, что это против природы человека. И если так, то возникает страх перед невозможностью сделать все для намерения отдавать, и что не сможет достичь цели творения, которая должна быть открыта созданием.
1: Возможно,
0: это значит, что здесь есть два аспекта.
1: Первое. Возможно, не сможет направить изучение Торы, чтобы появилось у него желание отдавать, потому что тело его сделает все возможное и не даст направить Тору и заповеди, которые он выполняет с намерением исправить его. А будут у него посторонние мысли, для чего ему соблюдать Тору и заповеди. Все это от того, что тело против духовной работы. Второе. Страх, трепет, что Маасе Берешит — это намерение Творца насладить творение, аннулируется. И не будет кому получать наслаждение. Если это так, то никогда не осуществится цель творения. И это смысл того, что земля затрепетала. То есть общее желание называется «арец», а также каждое в отдельности называется «арец», поскольку сердце человека называется желанием «рацион». И сказанного раньше можно понять, что за условия, которые поставил Творец при создании творения. Что если Израиль примет Тору, то будет существовать. То есть, что только выполнение Торы в качестве исправления приведет к совпадению свойств с Творцом. Тогда все наслаждение, приготовленное Творцом, проявится творением, что и было целью творения.
0: Но почему именно у земли был страх, а не у небес? Потому что страх возникает только у получающих, что они, возможно, не смогут получить. А у света, называющегося небеса Шамаем, говорится о Творце. Страха нет, потому что он знает, что то, что он хочет, будет выполнено. То есть все страхи — это только по отношению к получающим, называющимся «арец» — земля. И надо пояснить, что благодаря страху, что невозможно будет удостоиться желания отдавать, они его удостоились с помощью Торы. И потому успокоилась. Сейчас перейдем к уроку от 16 января 2003 года. Мы прослушали статью из Шлавей Сулам, третий том. Пятый том, страница 82. Что значит «Земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Затрепетала и успокоилась. То есть начало работы посредством страха и действия страха, а конец работы — это успокоилась. Покоем называется, что достиг того, чего хотел, и уже может работать ради отдачи. А страх — это действие, посредством которого приходит к этой цели. И самое главное у нас — цель. Цель — уподобиться Творцу. Творец у нас представляется нам как совокупность 620 действий ради отдачи. То есть, если я во всех моих 620 органах, 613 еще 7, то, что называется мудрецами Дерабанан. Если я во всех 613, скажем проще, моих желаниях, из которых составлена моя душа, мое кли, могу совершать действия ради отдачи, это называется, что во всем моем теле, как во всех органах души, я совершаю действия ради отдачи. И в общей сумме, также во всех них, тогда я прихожу к тому, что подобен Творцу. Потому что посредством света построено мое тело, мое кли. Тело — это называется кли души. И если я выполняю в каждом желании этого кли ради отдачи и во всех желаниях вместе, то этим я подобен свету, который сотворил кли, то есть Творцу. Как я прихожу к тому, чтобы быть подобным Творцу? Через то, что я исправляю. Мы идем от конца к началу. Через то, что я исправляю каждое желание действием ради отдачи. Совершить действие в каждом желании с намерением ради отдачи, это называется выполнить указание «пкудин» на иврите. Указание «пкудин» — это от слова «пикадон», «вклад». Что тогда, относительно каждого света, который сотворил это желание, если я совершаю в этом желании действие ради отдачи, тогда тот свет, который сотворил желание, наполняет это желание посредством зивуга даака. И тогда кли и свет находятся в уподоблении, и в этом кли, желание, подобно свету, Творцу. То есть моя цель — прийти к выполнению указаний. Когда я выполняю указания, это называется, что я выполняю Тору и заповеди. Когда я совершаю 620 действий ради отдачи, это называется, что я совершаю практическую заповедь. А свет, который входит, внутренний свет, который тогда принимается в кли ради отдачи, в намерении ради отдачи, он называется Тора. И в общем, то, что я совершаю все эти указания вместе, и весь их свет входит вместе и раскрывается как один, это называется то, что у меня есть гмаратикун, окончательное исправление. Окончательное исправление моих желаний в намерении ради отдачи, получении света Торы. Как я могу исправить все мое тело? Прийти к выполнению указаний, каждого указания. Есть ли этого советы? Как сделать это? Что называется советом? Указание называется, что у меня уже есть намерение ради отдачи, которое я приобрел, и я посредством него совершаю зивук дака и совершаю действия в получении ради отдачи. Это указание, а до этого совет. Совет, как прийти в каждом желании к этому намерению ради отдачи. То есть перейти от намерения ради получения, от намерения ради себя к намерению ради отдачи, намерению к Творцу. Этот переход я совершаю посредством действий, которые называются советами. Почему советами? Это такое название, что у нас в этом мире советуют тебе сделай так-то, сделай то-то. Почему советуют? Потому что здесь есть вопрос свободы выбора человека. Здесь есть вопрос, как пройти через махсом, что является действием, которое не находится под прямым контролем человека, потому что он находится в намерении ради получения. И все его тело, конечно, сопротивляется переходу к намерению ради отдачи. И нет ничего более противоположного, более сверхъестественного. И нужны здесь какие-то действия, которые не очень понятны во время выполнения. Эти советы. Не то, что я совершаю прямое действие на свое желание, чтобы в нем установилось намерение ради отдачи вместо намерения ради получения. А я выполняю всякие советы. То есть я совершаю всякие как бы сторонние действия, посредством которых я делаю так, что намерение ради получения изменится, и на его место пойдет намерение ради отдачи, посредством света, возвращающего к источнику, что я в советах совершаю всякие хитрости, ухищрения. Ухищрение — это тоже не прямое действие. А я привлекаю то, чтобы пришел свет и совершил свою работу надо мной. Почему таким образом я должен это делать? Потому что напрямую желание получать не даст мне совершать такое действие. Невозможно, чтобы человек, находясь внутри желания получать, убил желание получать, а только посредством такого окольного, косвенного действия. Косвенного. И все тело, если бы видело, что оно совершает в прямой форме, тогда наверняка действовало бы со всей силой, противилось бы со всей силой и прямо бы горело и не давало бы нам даже на секунду об этом подумать. А мы все же видим по себе, что мы встаем и приходим и слушаем и как бы готовы воспринимать эти вещи. Это такое хитрое скрытие, которое находится прямо перед желанием получать. А оно, осел, не понимает, что с ним собираются сделать, что его ведут на убой. Более того, он сам готов пойти на это, идти к этому, как бы хотеть этого, вызывать все действия до последнего мгновения, потому что он не видит, что затем все эти действия ему во вред. И только последнее действие, неосознанно, от желания получать, когда оно уже происходит, тогда уже поздно. Уже зарезали его, и все. И возникло желание с намерением ради отдачи. Так что советы — это вещь очень-очень сложная. И очень такая совершенная система стоит над нами, чтобы внедрить в нас и в наше окружение, и внутрь нас, и вне нас те данные, чтобы мы могли все время продвигаться посредством них, не зная, как это происходит, не понимая причину и следствие. А все, что в твоих руках, в твоих силах, делай. И так это произойдет. Главное — соглашаться с каждой вещью, которая приходит в каждое мгновение, и соединить с этим цель, как я ее понимаю, и Творца, которого я представляю себе. И тогда из этого действия мы уже продвигаемся в это мгновение наиболее полезным образом, к следующему состоянию, в котором также есть та же проблема, что исчезает Творец и цель, и снова нужно Творца и цель внести в эту картину, в состояние. И чтобы исправить намерение в желании, чтобы было не желание с намерением ради получения, а желание с намерением ради отдачи, то есть перейти из пределов земли в землю Израиля, разница между ними в намерении. Для этого есть первое указание, нет, не указание, а совет, первый совет. И это страх или трепет. Как Бааль Сулам описывает нам Зоар, предисловие книги Зоар, что есть страх, который является страхом внутри желания получать. Это страх, что человек боится в этом мире, что будет со мной и с моими сыновьями. Сыновья — это то, что я обретаю, мое богатство, то, что я порождаю. В общем, это то, что у меня есть. А затем он также находится в страхе перед будущим миром. Мы видим это по человеку. Что в противоположность животному, человек ощущает время. Не то, что он ощущает то, что было вчера, и то, что, может быть, будет завтра. Это и животные ощущают, и звери ощущают лучше, чем мы. Они ощущают даже то, что будет через 2-3 дня. А мы сейчас отдалились от природы и не чувствуем этого. Также то, что было вчера, они помнят и ощущают, и согласно этому действуют все животные и звери. Но получается, что человек находится выше времени в этом мире. Это называется, что он помнит предыдущие поколения, учится у них, у истории, у всего их развития, у всех действий, которые произошли 100 и 1000 лет назад, также и по книгам. То есть у него есть для этого келим. Также и для будущего он работает. Может быть, сейчас мне плохо, но через 100 лет, может быть, будет хорошо. Готов прямо пожертвовать своей жизнью за это. Так что, если так, то у человека есть второй страх, который является страхом перед будущим миром. То есть что будет со мной во всех моих метаморфозах, моих кругооборотах, что когда-то, может быть, будет у меня, готовлю ли я себя, и готовлю ли я себе тоже какое-то хорошее будущее, потому что если ощущает будущее, тогда и будущее приносит ему хисарон. Эти два страха — это страхи, которые находятся в человеке в этом мире. И есть третий страх, который уже не относительно человека интровертного, а экстравертного, это вне его. И вне его — это не относительно его группы или его страны или мира, потому что это тоже относится к нему. А вне его имеется в виду, что совсем выходит из его тела и без всякого расчета с собой. Это уже ради отдачи может быть только Творцу. Или группе в форме, просто оторванная от себя проверка, что это Творцу или группе — это одно и то же.
1: Тогда
0: этот страх, третий этот страх, это тот, к которому мы должны прийти. Потому что когда будет у человека страх, то есть хиссарон, потребность отдавать Творцу, из этого хиссарона он уже может принять на себя советы, как прийти к этому намерению ради отдачи. И в приобретении намерения ради отдачи он совершит действия ради отдачи, которые уже называются указаниями. То есть здесь простая цепочка духовного развития человека. Через первый страх ко второму страху, к третьему страху. Свет в ней возвращает к источнику, когда выполняет разные советы, что в твоих силах делать, делай, что и эти советы называются Торы и заповеди. Но они не Торы и заповеди, что получают ради отдачи света Торы, а вызывают на себя свет Торы, возвращающий к источнику. Что тогда все его советы, все его действия в советах, это действия в группе, в учебе, во всяких вещах, они называются заповедями. Каждое действие, которое может пробудить на меня Ор Макиф, окружающий свет, который тогда называется Тора, свет, возвращающий к источнику. Также и в Торе и заповедях есть у нас два проявления. Или это Торы и заповеди, которые исправляют желание с намерения ради получения, на намерение ради отдачи. Или Торы и заповеди, что это уже зивуга, действие в зивуге дака посредством экрана и получения внутреннего света ради отдачи. Есть вопросы? Нет. Нет сегодня этого зануды. Ну?
1: Почему вы в самом начале сказали 620 действий ради отдачи, а потом 613?
0: 620 и 613 — это одно и то же. Просто есть всякие дополнительные вещи, которые еще называются семью заповедями мудрецов. Мудрецов, дарабанан, от слова рав, большой, гадлут, большое состояние добавления.
1: Мы говорили, что, по сути, исправляем намерение, то есть желания остаются, а исправляем намерение. То есть мы не убиваем желание.
0: Мы никогда не занимаемся самими желаниями. Желания приходят и пробуждаются в нас без всякого нашего согласия. А каждое желание, которое приходит, изначально приходит с намерением ради получения. И я должен заниматься только намерением ради отдачи. Поэтому в каждом желании, то есть в каждом состоянии, в котором я нахожусь, состояние, в котором я нахожусь, это и есть желание, по сути. Желание — это малхут. Желание — это... Малхут называется олам, мир. То есть что сейчас мой мир? Все мое ощущение, в общем, что это? Это просто желание или сочетание желаний, сумма желаний, каждое из которых раскрылось особым образом, в особой силе и в связи с другими желаниями в особой форме. В общем, внутри этих желаний я относительно них ощущаю какое-то явление. В них ощущаю какое-то явление. Явление, которое я ощущаю в них, ощущается у меня как мое состояние, как мой мир. это состояние в целом, оно, если оно само по себе, то оно хорошее или плохое. Я проверяю его согласно своему желанию, как я нахожусь и как я могу насладить это желание. То есть насколько оно еще недостаточно наполнено относительно желаний, которые сейчас раскрылись. Работа с желанием каждый раз, когда я нахожусь внутри желания, когда я застаю себя или я нахожусь, то есть я есть, я нахожусь, присутствую. Я нахожусь, по-видимому, у меня есть всякие желания, в которых я чувствую то, что я чувствую. Эти желания — это чтобы было мне хорошо. Я хочу, чтобы мне было в них хорошо. Есть цель посредством этих желаний привести себя в соответствие Творцу. Так как сейчас это состояние я могу привести в соответствие Творцу, чтобы было подобно Творцу, чтобы было у меня слияние даже в этом состоянии, где я нахожусь. Так не хватает мне в этих желаниях намерения ради отдачи, и все. Как я делаю это? Так давайте сделаем прежде всего внутри этих желаний, во всей этой картине моего мира сейчас, то, что я ощущаю, что не хватает мне только цели, к чему я должен прийти, и что я должен прийти посредством этой цели к Творцу, чтобы Он пребывал во мне. Тогда я буду как Малхут, в которой находится пребывающий Шохен. На иврите. Не просто Малхут, где желание — это мой мир, и нет у него никакой связи с действительностью. А если я буду исправлен, то мои намерения будут к Творцу и для Него. И тогда Он действительно будет пребывать во мне, и я буду ощущать Его, и буду с Ним в слиянии во мне. И Он действительно наполнит меня. То есть я должен искать, как я приближу эту картину к себе. Это, по сути, то, что Бааль Сулам описывает в письме на странице 64 в книге Прихахам. Из картины, в которой я нахожусь сейчас, и к чему я должен прийти, прийти — это через мгновение. Будущий мир — это называется то, что придет через мгновение. Из разрыва между этими двумя состояниями, если я углубляюсь в это и начинаю изучать состояние, тогда я прихожу к всяким советам, как перейти от нынешнего неисправленного состояния к следующему исправленному состоянию. И как перейти от этого состояния к тому состоянию, это называется выполнить советы. То, что советуют мне люди, которые уже прошли это, и потому они мудрые, и потому они наставники.
1: Вопрос: если выполнять этот совет, нужно перейти к следующему совету?
0: Сейчас, в каждое мгновение, я нахожусь в пробуждении других желаний, в особой связи между ними, в особых мерах каждого желания, таким образом, что это уже другое желание и так далее. То есть мой мир, то есть мое внутреннее состояние, все время меняется. Желания меняются, решимот. И тогда я каждый раз должен только ощутить себя, где я нахожусь, куда я должен прийти, как я должен приспособить себя согласно всем состояниям, которые меняются, чтобы каждый раз цели Творец были желанными и ощущаемыми во всех этих желаниях, как прямо определяющие то, что эти желания сейчас будут совершать и делать. Это в точности то, что он там описывает, как что Тора, Творец и Исраэль едины. Это я должен описать согласно цели. Я хочу, чтобы это сейчас произошло. Это все.
1: Есть следствие причины или это накапливается?
0: Есть связь причины и следствия, есть связь между причиной и следствием во всех моих состояниях, потому что во всей той цепочке, по которой моя душа опустилась сверху вниз, это кли прошло. Грех на ступени Адам решен, и тогда спустилась ступень за ступенью до нынешнего состояния. Еще ниже, уже из самого нижнего состояния, в которое упали келим, Я поднялся через десятки кругооборотов, пока не достиг состояния, где я уже знаю, где я.

0: כאילו אוסף אותה, את השרשרת, כן?
1: Не соединяю, как бы собираю эту цепочку заново. Сматываю обратно, чтобы вернуться к предыдущему состоянию. Так все состояния, которые я прохожу от состояния к состоянию, наверняка они уже окончательные, они уже подписаны, они уже находятся готовыми внутри моей души, и есть в них причина и следствие, как мы изучаем между парцуфами, что Ахав Высшего находится в Галгальте Вейнаем Нижнего, и здесь нет ничего, через что я мог бы перепрыгнуть, перескочить ступень, перепрыгнуть состояние, или что я вообще могу идти другим путем. Нет, я могу только ускорить смену состояний. Это все. Так все советы — это только чтобы ускорить время. И все указания, они тоже, как выполнить каждое указание наиболее полезным, то есть наиболее быстрым образом. Я не могу выполнить в конечном счете ни в количестве, ни в качестве действия само по себе. Но как прийти к нему быстрее? И к совету, и к указанию. То есть и к исправлению, и к выполнению самого действия. Это и есть все мое самостоятельное участие в творении, как быть активной частью в творении, то есть подталкивающей. Это то, что Творец хочет от меня, чтобы я толкал на 100% все это обратно. Если нет, он поможет мне посредством страданий обнаружить, что я не толкаю. И другого нет. Но вопрос, если...
2: Тут дело даже в другом, смотри, что значит, что было больше. Предположим, ты говоришь, в каком следующем состоянии я хотел бы быть относительно цели. Так тут тоже, если бы ты нашел решимую. То есть, если ты будешь искать, чем бы ты мог определить выбор человека, то тогда, кроме этого, больше нечего решать, нечего определить. Что только можно придумать себе из тысяч разных возможностей. То есть это единственная вещь, о которой можно сказать, что это выражение свободы. А обо всем остальном как бы нет никакой потребности быть свободными. Все эти решимот или цепочка решимот, которая в нас. Важно, в каком виде и в каких действиях мы можем прийти до уровня Творца, чтобы стать как Он в непрекращающемся зевуге. То есть мы даже не понимаем, что это единственная возможность определения свободного выбора. На самом деле это единственная свободная возможность, потому что все остальное — это неживой уровень, это то, что ну, как бы не имеет никакой важности относительно этого свободного выбора, то, что подталкивает к тому, чтобы все это произошло.
1: Говорится о советах, что есть человек, который хочет достичь чего-то и не знает как. И тогда приходят и советуют ему. Но как посоветовать ребенку трехлетнему? Вы ему не советуете. Вы говорите, послушай, если ты не хочешь утонуть, не делай так. Если ты не хочешь обжечься, не прикасайся.
2: Все, что происходит с человечеством, все включает в себя эти советы. Только эти советы, они находятся на таких этапах, у которых как бы нет прямой связи с развитием в направлении цели. Но, тем не менее, что мы можем посоветовать людям в нашей группе? Мы рекомендуем им использовать свое желание получать в разных формах, вариантах, полезных им и группе.

0: Мы все-таки с помощью разнообразных действий подвигаем себя несознательно к окончательному исправлению. Есть некая точка, начиная с которой можно продвигаться уже осознанно, с пониманием. То есть человечество хочет того или нет? В любом случае, каждый выполняет работу Творца. Абсолютно каждый. И кроме того, не делает ничего другого. Это то, что ты увидишь свыше, я тебе обещаю. То, что вообще нет никого. То есть со стороны Творца все праведники.
1: Нет, у меня другой вопрос. Если мы говорим о совете, потому что совет — это значит, что получающий его способен взвесить его, принять или не принять, оценить его как-то как хорошее или плохое. Но ведь, по сути, нет возможности.
0: Нет, ты говоришь, что совет может быть такой, что я могу сделать что-то такое или другое, и ценить, и судить. Нет, мы не в этом. Точнее, не в этом мы свободны. Проблема в том, что если бы ты знал, к чему этот совет должен тебя привести, какими путями он на меня действует, то тогда ты был бы прав. Но этого мы не знаем. Если бы мы знали, то наше желание получать вообще ни в коем случае не позволило бы выполнить этот совет. И поэтому совет приходит к нам в таком виде, что мы выполняем его без знаний. И получается, что это как бы все время ты действуешь выше знания, то есть вне твоей собственной системы. Нам сейчас кажется, что это вне моей системы. Я думаю так, что я напрямую сделать это не могу, но значит через кого-то, через что-то я это сделаю. Это означает, что я все еще нахожусь в ло лишма. Я приближаюсь к лишма с помощью таких действий, но тем не менее нахожусь в ло лишма ради получения. То есть прихожу учиться и говорю себе, что мне будет хорошо таким образом. Я среди товарищей тоже считаю, что все будет мне хорошо. Все мне будет во благо. И это ло лишма. Таким образом, я как бы путаю свое желание получать. Но это не по-настоящему тот самый совет. Совет — это когда ты выполняешь действие, которое буквально против желания получать. Оно меняет его на желание отдавать.
1: Все скрытие — это как бы допинг системы, да, как бы желание получать?
0: Все скрытие — это...
1: Это как одурманить его, да?
0: Не-не-не, это не для того, чтобы запутать. Так, как бы для этого дано скрытие, совсем нет. Скрытие само по себе — это очень особенное действие свыше. Ты же видишь, мы изучаем миры, мы изучаем парцуфы, которые нисходят сверху вниз. Это все ступени скрытия. То есть это действие. И точно так же снизу вверх мы выполняем подъемы и исправления. Таким образом, мы раскрываем, то есть совершаем другое действие, отличающееся от раскрытия, которое прежде было сверху вниз. То есть скрытие — это не просто, что нас запутывает, чтобы мы что-то совершили, а реализация действия в самом скрытии.
1: Но не для того, чтобы привести к раскрытию?
0: Чтобы привести к раскрытию. Да, чтобы привести к раскрытию. Действие ради отдачи и раскрытие, и уподобление, и выполнение указаний — это все одно и то же. Только если это все представляется относительно моего желания получать в непрямом виде, с обратной стороны, через Ахураим, то, что называется Высшего, то тогда называется, что я нахожусь в скрытии. А давайте-ка почитаем. Может, из книги «Зоар» я бы прочел. Первый том книги «Зоар».
1: Советы, которые идут как цепочка, причина и следствие. То есть, когда приходишь к этой стадии, когда это происходит однократно, и все, и затем приходишь к другим советам, и все, скажем, в определенном состоянии.
0: Ты спрашиваешь так, в советах и в указаниях, которые я выполняю, перехожу ли я от одного к другому и таким образом взбираюсь по лестнице ступень, по ступеням лестницы, или в каждом из состояний у меня те же самые действия, которые называются или советами, или указаниями. Смотри, сколько есть у тебя состояний сейчас, на протяжении лет, пока ты находишься во время подготовки. И во всех этих состояниях у тебя есть один совет. Сделать группу более сильной. Сделать учебу более полезной и целенаправленной. В любом состоянии, в котором бы ты ни находился. То есть у тебя как бы есть один совет. Ну вот сейчас мы почитаем об этом. И один совет, но на самые разные состояния, которые к тебе приходят. То есть состояния, которые ты проходишь, нет 613 состояний, поскольку у тебя есть 613 желаний. И это не то, чтобы ты должен был совершить 613 разных действий по своему качеству. Нет. Вот сейчас пробуждается во мне какое-то определенное желание. Я совершаю над ним исправление. Затем другое желание, я его исправляю. То есть как бы действия исправления — это те же самые действия. Я каждый из желаний должен перевести из состояния ради получения к состоянию ради отдачи. И реализация всякий раз мне представляется в разном в виде, поскольку желания разные. То есть из-за того, что сами по себе желания, мне кажется, что я в разных ситуациях нахожусь. Каждый раз жизнь, она другая, новая. Но по сути содержание остается тем же самым. Давайте почитаем. Зоар. Первый том, 242 страница.
2: Рейш мем бет. Биур клали ликоль ударит пхудин.
0: Общее выяснение всех 14 заповедей и как они соотносятся с 7 днями начала творения. Мы говорим, что вся Тора собирается в 7 дней творения, как они описываются, и все эти 7 дней начала творения собраны в один день, в первый день. И тут он нам рассказывает, как 7 дней начала творения собраны или переданы 14 заповедями. То есть есть всего лишь 14 указаний, и когда их выполняют, то выполняют все исправления. Первый пункт. Заповеди Торы на языке Зоара называются вкладами. Пкудот или Пкудин. Однако они называются также 613 советами, Эйтин. То есть есть и вклады, и советы. Те же заповеди, как в Торе. Еще раз. Заповеди в Торе, мы не знаем, что это такое. и о чем это. А сейчас нам он добавляет, что в них есть еще и Пкудин, и этим советы и заповеди, то есть в тех самых заповедях, как они записаны. И разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона Ахор. Подготовка к чему-либо называется обратной стороной Ахор. Постижение этого называется лицевой стороной по ним. То есть это не обратная лицевая сторона кли, это лицевая и обратная стороны действия. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим», как сказали мудрецы в трактате «Шаббат» на 81-й странице. Если есть одна точка, это 88, а если там две точки, то это другая страница. Так принято в Гмаре. Итак, сказано там, исполняющий слово его для чего? Чтобы слышать речение, голос речения его. То есть есть совершение чего-то, а затем возможность услышать. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие, еще до того, как удостоились услышать, то есть что-то исправляют, что-то делают, а слышать — это как бы получение вознаграждения, тогда эти заповеди называются 613 советами. И они в свойстве Ахор, то есть подготовки. А когда удостаивается свойство слышать голос речения его, то есть уже что-то получают в результате советов, тогда 613 заповедей становятся вкладами Пкудин. И это от слова «вклад Пикадон». Ибо есть 613 заповедей в общем, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующей определенному органу из 613 органов Иварим и связок Гедим души. В общем, в душе у нас есть 613 частей. И тело. Душа и тело. Тело называется желание получать, 613 желаний. Когда они исправляют себя, тогда есть 613 намерений на них. И когда получают свет в зивуге дака, получается уже 613 вкладов. Получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. Органы связка, тут он тоже как бы уточняет, хочет того или нет, но он в этом, для него это все понятно. То есть органы связка имеются в виду, так же, как мы изучаем после второго сокращения, то, что нет у нас настоящих килим на гималавиют и на далитавиют. То есть это как бы килим перед окончательным исправлением, где каменное сердце, левая вена не участвует. Так он и говорит, что есть органы и связки. И это свойство лицевой стороны по ним для этих заповедей, что притягивает свет наполнения келем. Относительно лицевой стороны по ним этих заповедей, которые называются уже Пкудим, Раби Шимон выясняет их 14 заповедей, которые приведены выше. Почему 14? Мы же говорим 613. Потому что в общем есть как бы 14 групп, и эти 14 включают в себя все 613 заповедей, так же, как 7 дней начала творения включают все 7 тысяч лет. И поэтому он поделил их согласно 7 дням начала творения и связал каждую с днем, относящемуся к ней. Каждую. А поскольку они включают в себя 613 заповедей, то следует прилагать усилия, чтобы выполнять их каждый день, всегда, насколько это возможно.
3: То есть у нас есть действия. Эти действия, в общем, делятся на 14 групп. И эти группы тоже соответствуют 7 основным состояниям, через которые мы проходим. Они называются 7 тысяч лет или 7 дней работы. 7 дней работы спускается сверху вниз, и мы должны выполнять это снизу вверх, пока не приходим к шаббату, через все эти дни в нас самих. То есть есть соответствие между тем, что я делаю в советах и указаниях каждый день. И тогда, смотрите, мы прочитаем немного, как он разъясняет эти действия, что мы должны делать. Почему я хочу, чтобы мы читали, чтобы вы увидели, насколько эти вещи находятся прямо в мире Ацилут и не относятся к нашему миру, к нашему состоянию здесь, что мы можем здесь что-то руками и ногами сделать. Первая заповедь. То есть он говорит уже о пкуде, в указаниях, не о советах, когда исправляем желание получать и намерение ради отдачи, что уже выполняют над ним, а принятие ирма ради отдачи, то есть уже совершают заповедь. Первая заповедь — заповедь страха, основанного на том, что он велик и правит всем, является общностью всей Торы. Заповедь — это страх и ра — это ступень парцов Абаваима, мира Ацилут, обозначающая букву Юд, имени Авая, свойства Авая, чистый воздух, носящийся горбины, велик высший Аба, в котором скрыты хохма, стима, рихампина, то есть Юд, и правит всем это высшее имя, наполнение Вавдалит, буквы Юд. Вы помните? Тут нет этого чертежа. Мы вчера говорили о том, что Юд с одной стороны, Вавдалит с другой стороны, что в стима, то есть в скрытии, и поскольку в них скрыта хухма стима рихампина, вабвыима, хухма скрыта в них и не переходит к нижним, которую до завершения исправления мира не достойны получить. Миры — это все ступени, что находятся ниже табура рихампина и ниже вабвыима. До полного исправления они передают только свет Хасадим. Вот обвымый ниже, называемый Авирадахья, чистый воздух. Авир и еще Дах.
2: Ну, Дах, я же Эйнбо Хухма. А?
3: Хухма. Нет в нем хухмы. Разреженный. По этой причине нет у них открытого речения в Торе, потому что «Эй» — это как бы пять сферот, ведь ими соответствует речение в Тане. Вначале сотворил всесильно, потому что там есть пять букв. Сотворил всесильный. Скрытое речение, в котором не указывается произносящий его. А второе изречение, после того, как он сотворил всесильное небо и землю, земля же была пустая, хаотичная, и тьма над бездонную, и дух означает наказание тому, кто не выполняет заповеди страха. Это четыре вида смертного приговора. Пустота — это удушение, хаотичное побиение камнями, тьма — сожжение, дух — отсечение головы. То есть здесь есть уже четыре состояния, которые человек должен пройти. И эти четыре смерти — это то, как он умерщвляет свое желание получать. И через эти действия они приходят к исправлению. И так далее. И тогда он объясняет снова, как это все в Рош Мира Ацилут реализуется. Реализуются все эти указания и залоги, и чтобы прийти к ним, нужны, к залогам, нужны вначале советы. А в статье до этого, как он сказал, есть вторая заповедь. Три. Вторая заповедь — это проявлять любовь с обеих сторон, со стороны милосердия и со стороны строгого суда, дин и так далее. То есть это уже любовь, и он здесь нам описывает все вот эти указания, и все они в Рош Мира Ацилут. А на странице 184, если мы пойдем назад,
2: Ken? Медобрим аль. Ешкан Маамар Яцият Рашби Миамиара.
3: Тут есть статья «Выход Рашби из пещеры» Раби Шимона. То есть он уже выходит, как бы эта ступень, которая называется Раби Шимон, выходит к раскрытию, тогда что же он раскрывает? И так он говорил, говорит, заговорил Раби Шимон, все заповеди Торы, которые дал Творец Израилю, все они описаны в Торе, в общем виде, в речении одном, вначале сотворил Всесильный, до слов и стал свет. И далее он поясняет, что речение вначале сотворил Всесильный — это заповедь страха и наказания за несоблюдение ее, и в нее включены все заповеди Торы. То есть он говорит, что все собирается и развивается обратно, и приходит только к кетеру, к желанию насладить творение, откуда это все исходит. И собрать эти действия, чтобы человек знал в каждом своем действии, что действительно он должен в итоге выполнить. Это дает ему правильное направление к цели. И здесь он тоже объясняет нам в статьях о заповедях Торы. Заповеди Торы, заповедь первая. Вначале сотворил Всесильный, как он говорит, что этот стих содержит все указания, все исправления, наполнения, все, что есть у нас в действительности, все, что мы должны выполнить во всей этой действительности, то, что она должна пройти. И он говорит, что сначала первая заповедь, из всех эта заповедь называется «страх», «трепет», и перед Творцом называется «начало», поэтому написано «в начале». Страхом, как сказано, начало мудрости, страх Творца и так далее. То есть здесь он тоже разъясняет нам заповеди Торы. Мы сейчас находимся перед изучением мира Ацилут, и мы будем возвращаться иногда к этим частям, чтобы увидеть, как весь Гарда Ацилут, который мы более-менее узнали, как там выполняются все эти действия исправлений, о которых он пишет нам здесь. Итак, весь наш путь делится на советы и потом на указания. Есть вопросы?
4: Вы сказали, что человек все время должен знать, что несет каждое мгновение, чтобы продвигаться правильно к цели. А что это за вещь? Как делается это выяснение?
3: Я никогда не говорил, что человек знает, как переходить от одного состояния к другому. Но у человека есть выбор искать советы. Они не просто так называются советами. Когда я ищу советы, как выйти к следующему состоянию, свыше действия четкие, но относительно меня это не ясно. Я нахожусь в скрытии. Если бы я не был в скрытии, то я не мог бы вообще ничего сделать, потому что есть скрытие. И на эти действия, которые я должен выполнить, но в скрытии, они называются вместо действий советами. Ну, как бы, попробуй сделать так. Но попробуй сделать так, это относительно моих чувств, которые не ясны, потому что иначе бы вообще не смог пошевелить пальцем буквально в направлении исправления. И у нас эти советы проясняются в таком виде, что, ну, можно сделать, можно нет, может быть, по-другому. Это потому, что мы находимся во тьме, и нужно задействовать свободу выбора. Если бы ты видел, что делать, если бы ты знал, что делать, тогда ты бы знал и делал, или не смог бы делать, и не хотел бы знать. Это тьма, чтобы дать тебе возможность выбрать, сделать что-то самому. Не выбирать путь, а искать с помощью каких действий, мыслей, с помощью чего ты можешь вызвать. Ты как бы во тьме ищешь путь, но эта тьма, она, в общем, совокупность твоих неисправленных желаний, в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели. И это ощущение, оно точно, чтобы в темноте поймать Творца, захотеть привести его во все вот эти темные точки. И тогда состояние проясняется. Не знаю, как это передать.
4: То есть пока нет этого этапа, нельзя работать.
3: Правильное направление или неправильное, мы можем в этой тьме увидеть только согласно результату. Как он говорит там, один Бог оскоплен и не приносит плод.
4: Что значит согласно результату? Какому результату?
3: Результат, который может быть у нас, он только один. Простой. Раскрытие Творца, творения в этом мире.
4: И до тех пор я не знаю, по пути я или закончил, как я вообще нахожусь в пути.
3: Ты спрашиваешь так, так почему после каждого действия, которое я произвел в скрытии, я не получаю раскрытие? Если бы ты обретал раскрытие, прежде чем ты исправляешь желания, все свои желания, тогда ты снова не находился бы в свободе выбора. У тебя есть разум ребенка. Скажи, пожалуйста, когда человек продвигается в пути, у него есть больше свободы выбора или меньше свободы выбора? Скажи мне, кто свободней, рабочий или директор завода?
4: Рабочий.
3: Рабочий свободней. Видишь? Это верно. Рабочий самый свободный, у него нет ограничений. Он их не видит, не понимает. Ну, а откуда есть ограничения? От тьмы. Если бы тебе раскрыли эти вещи, то это не было бы ограничением, ты был бы свободен делать с ними все. То есть, чем больше мы поднимаемся по ступеням, прежде чем мы исправляем себя, мы каждый раз находимся во тьме и в больших ограничениях. Он приводит там пример, как перед восходом солнца тьма самая такая густая.
4: Вы говорите, как бы я иду в темноте.
3: Перед приходом Машеха клипот усиливаются и так далее. Там сказано лицо поколения, как морда собаки, и так далее, наглость возрастает.
4: Вы говорите, идешь в темноте и пытаюсь провести Творца в темноту Творца?
3: Дают тебе в этом, что тьма тебя скрывает все больше и больше.
4: Давит,
3: да. Отягощает. Но вы должны уже привыкнуть.
2: Вот
3: это я хочу сказать. дают тебе скрытие все больше и больше, потому что хотят, чтобы ты сделал свободу выбора на более высокой ступени. Что значит на более высокой ступени? В еще большей темноте и еще большей. И каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, у него больше провалов, помех. На особых ступенях, верно, в особых состояниях. И в таких грубых, простых вещах. А так вот, хитро так, свыше. А иначе как? Реализуется свобода выбора.
4: Конечно, в итоге я играю в ничто, я играю в игрушки, я еще в темноте. И...
3: Это называется, что Творец играет с китом в смех. Подсмеялся всесильный. Конечно, это так. Но почему это называется смехом? Потому что это действительно в таком... такое исправление. Не напрямую. Ну, смех — это большое дело. В Рожда Ацилут будем изучать эти явления.
4: Путь Торы и страдания — это результат советов или это выбор? Торы и страдания — это результат советов или это выбор?
3: Путь Торы или страдания — это выбор. Что значит выбор? Это выбор, как пробудиться. Нет пути страданий. Путь страданий — это... Когда я не вкладываю все свои силы, то, что я могу реализовать в состоянии, и тогда эти вещи раскрываются мне как силы, которые принуждают меня все же прийти к осознанию зла, и эти силы ощущаются у меня как зло, как страдание. Кто определяет, будет ли нынешнее состояние путем Торы или будет нынешнее состояние путем страданий, но это не путь, я снова говорю, просто так называется. Это определяется окружением. Либо я получаю достаточно силы от окружения, чтобы продолжать, или нет. У меня из самого себя нечего искать. Ладно. Ну, немножко так мы разобрали статью.
4: Когда человек приходит к осознанию, что его желание получать зло, что ему нужно делать с этим? Он знает, что ему управляет, что все зависит, не зависит от него. Что со всем этим делать?
3: Вы видите, это свобода выбора. Человек слышит уже несколько лет, что он должен делать, и спрашивает, что я должен делать каждое мгновение? Ты что здесь, первый раз? Стул, на котором ты сидишь своим задом, уже знает, я думаю, это. Сколько раз он слышал, а ты не знаешь. Как это стирается от нас, а? Если ты скажешь кому-то там снаружи, что ты слышал тысячу раз, по крайней мере, что нужно делать, тебе скажут, что это за группа, что с ними? Что с ними случилось? Кого ты набрал в ученики? Это называется выбор, что каждый раз желание получать меняется, потому что ты исправил предыдущее, и в нем тоже задавал этот вопрос. А в нынешнем желании получать ты еще не получил ответ, только желание пробудилось. Так нужно искать ответ, что мне делать. Ты сейчас сидишь в своем состоянии с новым желанием получать, как будто бы никогда не было. Что это значит? Есть цель, есть это, есть то, что должен делать, я не знаю. Да? Так? Это называется, что каждый день будут в глазах твоих как новые, потому что все обновляется, но обновляется именно потому, что ты выяснил предыдущее состояние. И поэтому каждый раз, насколько каждое мгновение есть обновление, и те же вопросы, и те же состояния, как бы ты уже разжевал их, нет ничего нового. Но это называется новое желание. Не может быть, что это как бы повторяется, возвращается к тому же месту. Ладно.
4: Раз, спросите. Но что именно эта точка скрытия? На его существование, на его величие, на его намерение? Или каждый раз это по-другому? Что здесь самое важное?
3: Самое важное в скрытии, на что именно скрытие, что скрывают от нас, что мы действительно можем оторваться от ради получения и думать о другом. На это скрытие. Я не верю, что это возможно. Я хочу это, потому что, чтобы мне было хорошо. Даже думать о другом я готов, чтобы мне было хорошо. Даже о Творце, чтобы мне было хорошо. Я всем сердцем и душой хочу, чтобы ему было хорошо, но внутри такая тонкая ниточка, чтобы мне было обратно от этого что-то. Я почти не признаюсь, что это есть. Это называется лолишма, и из этого переходит к лишма, что есть 99%, пусть будет уже лишма, но 1% лолишма, чтобы из всего этого, ну, дай мне 1%, знаешь, я готов сделать тебя миллиардером, но только 1 000 000, чтобы у меня был тоже. Ну что, это же ничего. Но для этого я и работаю, иначе я не сделал бы тебя миллиардером. И это тоже как бы скрыто от меня, что ради этого я работаю. Так что скрытие — это на результат, что он отделен от моего желания получать. Что я буду в состоянии, что я совершенно... Меня не будет во всем этом моем действии, просто мы даже не можем себе это представить. Как бы мы ни крутили, я готов на это действие. И если я готов, ну, положительное желание получать, есть у него там какая-то выгода. На это скрытие. И исходя из этого уже разные скрытия, туман, неясность во всяких чувствах, действиях, отношениях. И насколько мы приближаемся к реализации, тьма усиливается. Что значит тьма усиливается? Я должен все больше и больше быть в скрытии от результата, который вот-вот я могу достигнуть. То есть продвижение, я продвигаюсь, а скрытие усиливается. Иначе это просто убежит. Убежит с пути.
2: Тов.
3: Ладно.
2: Эли в Нью-Йорке.
3: Вопрос из интернета. Эли из Нью-Йорка спрашивает, почему усилия я прикладываю в чем-то одном, а наполнение приходит ко мне в чем-то совершенно другом. Это вопрос скрытия. Если бы я и прилагал усилия, и наполнял тоже кли, то это было бы ради получения. Я прилагал усилия над наполнением себя и получаю наполнение в тоже кли. То есть я бы спускался бы все больше и больше в клипу. Но если я прилагаю усилия в чем-то одном, да, потрудился и нашел, а получаю что-то другое, то здесь у меня есть возможность в свободе выбора. Московская группа просто... Мужчины, женщины. Ну, я отвечу на все остальные вопросы. У нас в разделе на форуме, там называется ступени лестницы, там я отвечу. Я очень рад, что есть новые люди.
2: Света их от мемозга замакируется.
3: Или там Света из Москвы.
2: Туда.
3: Очень хорошо. Спасибо.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: Творец скрыт, и действия, которые мы производим в десятке, их результат тоже скрыт. Пока мы не проходим исправление нашего желания получать, и нам дали свободу выбора продвигаться в нашем желании, в нашем намерении. И в десятке, конечно, у нас тоже есть эта возможность реализовывать советы каббалистов, советы Рава, чтобы мы действительно могли продвигаться, чтобы согласились выполнить эти советы и буквально делать это изо всех сил.
4: Да, мы учили, что есть скрытие во всем, и имена раскрываются каждый раз заново. Нет состояния подобного прошлому, каждое состояние новое, раскрытие. И в течение урока это мне немного напомнило нашу работу, это как танк. Когда ствол все время на цель, а танк поднимается, опускается, разные состояния. А мы, Исраэль, Тора и Творец Едины, остаемся направленными на цель и напоминаем об этой цели все время, товарищ.
3: Огромная благодарность за состояние скрытия, иначе без него мы не могли бы продвигаться. Главное скрытие на то, что желание получать может достичь состояния радиоотдачи, и поэтому чем больше мы продвигаемся к этому состоянию радиоотдачи, то скрытие должно усиливаться, иначе у нас не будет возможности выбора. Если бы мы получали хороший результат сразу после продвижения, то все было бы ради получения, и у нас не было бы выбора. Поэтому если мы чувствуем отдаление, значит, растет скрытие, и мы продвигаемся.
4: Да, продвигается в любом случае все человечество, но спасибо учителям за то, что проложили нам такой гладкий и хороший путь, иначе было бы непросто.
3: На этом уроке Рав разобрал очень глубоко вопрос заповеди, что заповеди содержат также и советы, и указания, и что история и заповеди исправляет желание получать радиоотдачи, и есть Тора и заповедь, есть там зивук дака, весь процесс, как мы приводим себя в соответствие цели Творцу, чтобы Он воцарился между нами, и так мы из этой разницы можем исправить наше желание. Это советы, советы, которые даны мудрецами. И в той мере, в которой мы исправляем, мы получаем вот эти указания, и свет дает нам эти указания. То есть это реализация, что мы должны делать быстро, чтобы прийти к цели творения.
4: Да, все начинается с цели. То, что мы хотим раскрыть Творца, это происходит по двум этапам — исправление, затем раскрытие. И привлечение света происходит главным образом с помощью работы в группе и учёбы.
3: Да, урок вроде бы общий, можно сказать, но я беру из этого то, что все приходит только из необходимости, и советы тоже человек выполняет, потому что он нуждается в них, он чувствует, что он нуждается в них. Он старается обращаться, действовать в отдаче, чувствует необходимость этого. И как раз советы вроде бы должны быть советами, а человек, он получает какой-то совет, какое-то сознание, выполняет их, но они как раз-таки происходят выше знания. Очень странный, конечно, процесс, но мы видим, что это происходит из необходимости человека быть в отдаче, поэтому он нуждается в помощи.
4: Прежде всего, мы получили порцию света от Рава. И то, что Рав сказал, главное — согласиться со всем, что приходит, каждую секунду, и продвигаться к цели. А цель — уподобиться Творцу. У человека есть выбор искать советов, как прийти к следующему состоянию. А эта тьма, она для того, чтобы позволить выбрать. Как Рав сказал, эта тьма, она всего лишь совокупность этих твоих исправленных желаний, в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели, и это ощущение.
3: Перед следующей частью споем вместе песню.

0: строим духовное окружение. Сейчас мы послушаем вместе беседы в пути, название «Когда не согласны в десятке». Беседа была 2 недели назад, 2 мая 26 года.
1: Человек должен всегда молиться за товарища, потому что он за себя так уж не может. Ведь так как не может, узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он получает ответ быстро, и каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все они не получат ответ. Это из Ноама Элимелеха.
0: Что вы ожидаете от ближайшего конгресса десяток?
1: Я думаю, что мы вместе, как сидим сейчас за круглым столом, так должны быть на конгрессе, в одном круге, внутреннем и внешнем. И так продолжать.
0: Рав, вам важно, куда мы едем? Это будет какой-то там виноградник или Тверь?
1: Когда?
0: Ну, мы едем. Вам это принципиально? Или то, что есть, я совершенно с вами?
1: Совершенно не важно.
0: А что мы будем есть? Вам важно? У вас есть какое-то предпочтение?
1: Нет. Как сейчас я не знал, что это то, что они готовят.
0: Ну, есть десятки в Израиле, в мировом кли, для них это важно. Скажем, Акока хочет поехать в Хайфу, а Муши хочет поехать в Араву.
1: Да.
0: Акока любит сосиски, а Муши любит рыбу.
1: Да.
0: И что делать?
1: И сосиски, и рыбу.
0: Ну, это идеальное состояние. Ну, допустим, мы говорим о двух местах. Один хочет юг, другой север. И начинают спорить. Я хочу туда, а я хочу сюда. Что десятка должна делать в таком состоянии? Что, убеждать кого-то? Или кто сильнее? Или, может быть, кто-то один пусть решает?
1: Доктор, что ты скажешь?
0: Я думаю, что надо делать все. Ребята хотят, пусть так все будет. Ну, они хотят поехать на север.
2: Демократия.
0: Ну, что, демократия, большинство? Что, может быть, сделаем этот... выбранные участки, там занавеску, урну. Вы нам рассказывали как-то про Бали Сулама, что когда-то он хотел поехать куда-то там в Иерусалим, на Рацуфим, и жена сказала ему: «Я хочу, чтобы младший сын поехал с тобой». Но там была одна машина. И вообще в то время на всю страну было 10 машин. И не было там места. А Бали Сулам сказал: «Я хочу, чтобы поехали другие люди». Да, но он сказал: «Давайте проведем голосование». И они сделали, кинули жребий, написали записки и вынули именно те 6 человек, которые хотел Бали Сулам.
1: Красиво.
0: Жребий. Можно такое упражнение сделать для всех, каждой десятки. Ну хорошо, я поехал в Араву, а сердцем я хотел быть в Хайфе. Вопрос, не мешает ли это десятке? Но ведь Творец дал тебе возможность отмениться перед десяткой, быть вместе с десяткой.
3: нам, Адмава Земля.
1: Да, ну что делаем конкретно?
0: Вопрос, я не знаю. Согласно Торе доктора, мы должны провести голосование или кинуть жребий, или там какую-то лотерею. Вы сказали, что это Творец. Бали Сулам сказал, это желание Творца, и нет сомнений. Это что, жребий, это система каббалистов? Кинуть жребий? Да, расписать записки?

0: Тов, мы запутались. Кто выиграл, кто не выиграл. Но он выиграл возможность отмениться в работе. И вот из этой истории Бали Сулама получается, что слияние с Бали Суламом. Потому что а когда он сказал ему, возьми этого младшего сына, он уже выбрал. Есть решение организационное, есть решение духовное. Или каждое решение, что есть и так далее, оно тоже духовное.
1: Да.
0: Все духовное в десятке.
1: Да.
0: Все. То есть нельзя сказать, что в десятке мы делим, есть часть организационная, предприятие, а часть относящаяся к группе. Это не как в группе. То есть есть организаторы, есть там водопроводчики, есть еще какие-то вещи, но в десятке каждое решение, даже материальное, оно все равно духовное, оно принадлежит всем.
1: Да?
0: Я хочу спросить так, то, что Дуди спрашивает, я добавлю. Допустим, есть какое-то дело, мы должны принять решение, мы не можем прийти к единогласному решению, правильно ли, ну, идеально, это хорошо, конечно, что можем. А если нет, то глава десятки принимает. И мы заранее знаем, что у нас есть глава десятки, и тогда, если нет возможности прийти к единогласному решению, то есть мы не дошли еще до такой ступени, может быть, через пару дней, да, то тогда решает глава десятка. Так нормально? Всегда в состоянии, когда мы не можем прийти, как один человек с одним сердцем, допустим, не можем. Да, из 10 решений мы 8 приняли, как один человек с одним сердцем, а 2 нет. И вот эти 2 тогда решения, мы говорим, пусть глава десятки решает, мы отменяемся. Так нормально?
1: Это решение?
0: Да, решение. Ну, все-таки есть решение, которое можно отложить на месяц, на 2. Ладно, потом примем мы. Но если нужно сразу принять решение, то мы полагаемся на главу десятки, он берет руководство и решает. Ну, как Рав, допустим.
1: Да?
0: Но, допустим, есть ответственные там за трапезу, за еще за другие вещи.
1: За что ответственные?
0: За трапезы, за прогулки, за собрание товарищей, за все есть ответственные. Допустим, с 6 до 7 у нас есть собрание товарищей, есть ответственные, которые готовят еду, заботятся обо всем. Да, но мы поставили его ответственным, он с нами не посоветовался, и нужно принимать решение. А здесь уже заранее мы решили, что есть ответственный, и он может решать. А когда нет ответственного? Допустим, нет ответственного, куда ехать. А я думаю иначе. А почему ты решаешь, что он будет ответственным? Кто назначил его? Я говорю, что происходит в десятке, да? Мы же здесь не политикой занимаемся. Ну, товарищи ругаются, спорят. Рав, правильно назначать ответственность за какую-то область? Допустим, у нас есть люди, каждый раз один решает, куда мы едем. Он связывается с хозяином. Ему сказали искать, и он ищет. А в итоге мы принимаем его решение.
1: Да.
0: Так правильно, что мы ставим ответственность за какую-то область, или каждый сейчас все нужно обсуждать со всеми вместе?
1: Нет, если решили, что он принимает решение, пусть принимает.
0: То есть он принимает решение?
1: Да.
0: И все отменяются перед его решением, даже если я думаю, что это неправильно? Это не важно, потому что он ответственный?
1: Да.
0: А если мы хотим что-то сказать про его решение, мы ему можем сказать или нет? Если нам не нравится его решение.
1: После принятия решения нет.
0: То есть уже невозможно. То есть только заранее. То есть в следующий раз я могу сказать, ребята, я не согласен с этим решением, я хочу, чтобы было изменение.
1: Да.
0: Еще говорят они, я услышу, то есть, что мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страст

0: этого желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно, само собой, что узнав это, укрепится он выше.
1: Мы читаем книгу «Зор ле Ам», «Зор народу», глава «Вайкиэль», глава «Напомнить об исходе из Египта», пункт 429, прямое продолжение. «После намерения Шма следует напомнить об исходе из Египта, ибо была Шхина в изгнании. А когда она в изгнании, нет соединения. Когда соединяется высший мир, то есть Зайрампин, с нижним миром, то есть с Малхут, и следует показать свободу египетского избавления, которое было в нескольких знамениях, нескольких чудесах, совершенных Творцом. И избавление это должно быть напомнено и показано, ибо, несмотря на то, что было оно в изгнании, сейчас есть у нее свобода со дня, когда раскрылись связи, бывшие в Египте, и эти знамения и чудеса, которые произошли». 430 пункт. «И нужно показать свободу Малхут, поскольку она соединилась со своим мужем Зайрампином, и чтобы опереть избавление, то есть Есод, на молитву, то есть Малхут, дабы стало все единым, без разделения, и не показывать развод, говоря, что Малхут была отослана в изгнание от своего мужа Зайрампина, и знак для тебя, и жену, отосланную от мужа своего, не возьмут». 431 пункт.
2: Весь вопрос единства — это зон, который поднимается в Аба Веима, Хохма и Бина, и там они могут быть в единстве. Каждый раз, когда мы производим какое-либо маленькое исправление, это как будто следующий мир. Что-то от Гмартикуна, как сказано, «Ма станет Аб, а Бон станет Саг». Зайрампин должен подняться в Арихампин, а Малхут в Аба Веима. И они там все вместе произведут зивук в рожде Арихампин, и таким образом облачаются на зон Никудим, как будто бы тот зон Никудим, который разбился в Швират Келим, он не разобьется, он получит ради отдачи, сверху донизу. Получается то, что каждый раз мы производим действие, поднимая зон в Аба Веима, еще выше. Знак нашего исправления — это насколько Зайрампин и Малхут могут быть вместе. Зайрампин называется Творец, Кадош Баруху. Малхут — это Шхина, творение, душа. И когда они могут соединиться, в соответствии с этим, насколько могут соединиться, в соответствии с этим мы, в соответствии с мощью их связи, мы измеряем мощь исправления, как Малхут наполняется Зайрампином, как Малхут наполняет Зайрампин взаимно.
1: 431 пункт. А если скажешь, ведь она в изгнании отослана от мужа своего, Зайрампина, не так это. А дело в том, что без сомнения в изгнании она продолжает жить с Израилем, ибо всюду, куда были изгнаны Израиль, Шхина была с ними, чтобы защищать их.
2: Потому что изгнание мы должны понять. Есть процессы, на которые мы повлиять не способны. Эти процессы называются «в свое время». Самого замысла творения, где было создано как нечто из ничего, желание получать из света, началось распространение. И это распространение, этап за этапом, дошло до мира бесконечности, который называется бесконечным состоянием. Пхина Алиф, категория Алиф, Пхинот, души и наш мир, и в нашем мире различные процессы до сегодняшнего дня, до данного момента. И по всем этим этапам все это распространялось и развивалось в форме в свое время. То есть ничто не могло повлиять на темп развития или форму развития. И поэтому все... Весь этот процесс, все эти времена, это значит состояние, все эти состояния, они называются изгнание. На самом деле изгнание называется не только до сих пор, а изгнанием называется все, что имеется до Гмар Тикуна, как рассказывает нам Зоар о ночи невесты. Я надеюсь, что мы это будем изучать с Божьей помощью в праздник Шавуот. До этого момента большого зивуга мы все находимся в ночи относительно того большого зивуга. И это состояние называется 6000 лет ночи. Все это называется одной ночью. 6000 ступеней, по которым мы подготавливаем себя к большому зивугу Гмар Тикуна. Эту ночь в этом изгнании, все эти 6000 лет называются изгнанием. Не просто египетское изгнание, вавилонское, потом так и так. Все это называется, как вы помните, там написано, все это называется изгнанием, ночью тьмой или ночью невесты, потому что работа готовить невесту, наше желание, вугу с ее мужем, с Творцом. Поэтому получается, что в этой ночи присутствуют изменения. Есть люди, которые сами раскрывают, сами производят зивугим, раскрывают жениха и невесту, сближают их как-то на данный момент, знакомят. Эти праведники, они так называются, это праведники, исправляющие собственные души. И в общности этого процесса ночи имеется процесс, который происходил до данного момента, до этой новой эры, где вся ночь проистекала абсолютно неизменяемым образом в свое время. А с данного момента у нас есть возможность продвигаться с ускорением, ускорить темп развития и изменить форму развития. Поэтому мы здесь можем производить большие изменения. В конечном счете имеет место процесс, как нам говорят, первого, второго и третьего состояний, и мы находимся в состоянии, где мы уже пришли к ночи, но в то время, скажем так, когда мы можем уже повлиять на нее, на этот процесс, на ночь повлиять. Настолько, насколько мы будем прилагать усилия, мы приблизим день. Не обязательно дожидаться окончания 6000 лет, потому что это окончание, как говорит Бааль Сулам, уже уготовано, это завершение уготовано уже всем, но мы придем к нему в весьма драматической, тяжелой форме, когда в каждый момент в течение ближайших 230 лет, которые нам остались, не дай Бог, пройдут для нас как как нечто, что длится, длящаяся вечность. А это, с другой стороны, можно все произвести коротко и приятно. Поэтому есть разные периоды, и поэтому можно сказать так, что мы сегодня находимся все в состоянии, как говорит Бааль Сулам, мы на пороге избавления. До сих пор изгнание должно было быть таким, каким оно было. И ничего нельзя было сделать. Мы никогда не могли ускорить это. Но когда нам теперь раскрылось все наше кли, вспомогательное кли, наука Каббала, и в той форме, где мы можем пользоваться ею, с помощью книг Бааль Сулама, мы уже можем подняться из этого изгнания и закончить его даже сегодня. Это то, что он пишет, поэтому здесь мы получаем все времена до сих пор, как изгнание, о котором говорить нечего, а с данного момента и дальше мы можем немедленно избавиться. Избавление — это раскрытие Творца в творении. Это разница между изгнанием и избавлением. Ну, нужно объяснить, что такое Творец. Это сила отдачи и любви, которая раскрывается между творениями. Да.
1: Продолжаем. Первый столбец со слов, чтобы защищать их. Но не была она отослана от Зайрампина. Но все же Шхина не была видна в первом храме и во втором храме, когда грешил Израиль. И тем не менее не считалось это изгнанием, а тем более разводом. Но дело в том, что пока не были изгнаны Израиль, если грешили они, удалялась Шхина наверх, а потом, когда они были изгнаны, не поднималась она наверх, а поместила свое жилище рядом с Израилем. Но развода не было никогда.
2: То есть, хоть мы и думаем, что мы оторваны от Творца, Зарампин всегда находится в Малхут. И заботится о ней, и подготавливает ее к тому большому зивугу, который он ожидает от душ. Со стороны высшего все готово, свет находится в абсолютном покое, наполняет Малхут. И именно потому, что он наполняет Малхут, Малхут чувствует, что находится во тьме. Потому что не хватает света Хасадим, которые могут добавить души. От нас не требуется ничего, кроме свойства отдачи, любви, что называется свет Хасадим, когда свет Хохма, наполняющий Шхину, и дает нам ощущение тьмы, будет светить в свете Хасадим, тот свет Хохма, и тогда будет день Творца. Да.
1: 432 пункт. И поэтому нужно показать избавление, в котором есть четыре избавления. Ибо, когда вышла Шхина из Египта, попросила она Творца, чтобы вызволил он ее теперь четыре раза. И это четыре избавления, соответствующие четырем изгнаниям, чтобы была она свободной и не была бы более отосланы. И поэтому во время египетского избавления поднялась она и была избавлена четырьмя избавлениями при исходе из Египта. Иными словами, с получением мохин исхода из Египта была вызволена Шхина от всех четырех Малхут, то есть из всех изгнаний до прихода Машеха. так, чтобы не считалась она более отосланной от мужа своего Зерампина. А теперь, когда Шхина нуждается в исправлении, чтобы соединиться со своим мужем Зерампином, следует показать это египетское избавление, в котором есть четыре избавления. И с пробуждением Мохин египетского исхода она становится исправленной для соединения со своим мужем, ибо она становится свободной от всех четырех Малхут.
2: То есть она обязана пройти четыре изгнания, после которых придет последнее избавление, выход из последнего изгнания, потому что Малхут состоит из четырех слоев желания получать, и каждый раз должна раскрыть новый слой и выйти из него, то есть обратить его на отдачу, снова раскрыть еще больше желания получать и снова выйти из него, обратить его на отдачу, и таким образом четыре раза. Мы сейчас находимся на входе в последнее исправление, самое большое желание получать, которое раскрывается сейчас в душах, как обратить его на отдачу. Да, и тогда больше не будет. В соответствии со структурой мы завершаем Малхут бесконечности, и она будет полностью исправленной. Вопросы? Да.
1: Есть вопросы относительно 6000 лет, спрашивает. Майк из Реута спрашивает, почему мы говорим о 6000 лет, если в духовном нет времени?
2: Объясняет нам Бааль Сулам в статье в послесловии к Зоару, и в предисловии к Зоару, и в других местах, напомните мне, о 6000 лет. 6000 лет — это вак Зерампина, который должен осуществиться относительно Малхут, и тогда Малхут, седьмая, раскрывает все эти шесть свойств, которые называются 6000 лет. Она раскрывает их, и когда она раскрывает их в себе, это называется день седьмой, суббота, шаббат, когда она уже не должна исправлять себя, а только получать ради отдачи. Поэтому 6000 лет — это только называется годом. Год «шана» — это от слова «шоне», «иной», «изменение». Это значит, что мы должны пройти все эти ступени, одна за другой. Но это не значит, что речь идет о наших годах. Но с другой стороны, если мы не ускорим в соответствии с корнем и ветвью, да, ощущение времени в нашем мире придет к нам в виде... Она придет к нам управляемой из корня, и действительно, по прошествии 6000 лет это будет кончено. Но мы своими стараниями можем изменить суть этих 6000 лет, сократить их, как бы скомпрессировать их, сжать. Да. И все равно это будет называться 6000. Ты не отрезаешь ступеней, но в соответствии с ощущением астрономического времени это будет меньше. Например, ну скажем, что твоими усилиями Земля будет крутиться быстрее. Ну и что? Так что не будет дня и ночи? Есть, но вместо 24 часов в сутки, например, будет 15. Потому что ты успеваешь произвести свои действия за 15 часов вместо 24. Ну и что? Понимаешь? Все относительно. Но количество действий, количество ступеней должны пройти. Может быть, на таком примере, со скоростью обращения Земли вокруг себя и вокруг Солнца, может быть, это даст нам понятие о том, как можно ускорить время. Чем больше она крутится.
1: Мор из Натании спрашивает, как мы можем ускорить период подготовки и каковы обязательные условия для этого? Прийти к насущной обязательности избавления. Вот это то, что мы изучали с вами. Каково условие выйти из галута, из изгнания? Ощущение галута, что внутри галута мы готовим избавление, геулу. Мы пока не находимся в ощущении, что мы находимся в изгнании из духовного, и правильное понимание, что такое духовное, что это отдача и любовь. То есть это не называется, что мы в галуте. Спроси людей, особенно живущих в Израиле, ты увидишь, что специально тебя здесь дают спокойное состояние. Это вроде бы противоречит всякой логике. Как это может быть, чтобы здесь, в состоянии, вот именно на этом кусочке земного шара, который все проклинают, все... Посмотри, насколько все те, которые живут здесь, именно живут в ощущении уверенности, покоя, нету никакого кризиса, нету ничего. Это ожесточение сердца. Ожесточение сердца. Вместо того, чтобы встряхнуть хорошенько нас, посмотри, что происходит. Все в полном порядке. Ты можешь сказать, что это изгнание. Какое же это изгнание? Куда мне убегать? От чего мне надо убегать? Мы строим Питом и Рамсес. И все. Кто-то здесь ощущает, что плохо? Нет? Спроси наших друзей, приехавших из-за границы. Тоже все в порядке, все нормально. Это ожесточение сердца и очень большая проблема. Нам тяжело самих себя определить, как находящихся в изгнании. И пока мы не прочувствуем, что мы действительно находимся в отрыве от духовного, мы не сможем убежать из галута, из изгнания. Ты прежде должен осознать, что ты находишься в изгнании. На фоне всех прекрасных вещей, которые у тебя есть в Египте, есть города Питом и Рамсес, есть пища в изобилии, все прекрасно. И тогда ты раскрываешь, что ты находишься в отрыве от духовного. И вот это изгнание, потому что Творец хочет тебя поднять на иной уровень. Не проблема привести тебя к состоянию сбежать из того, в чем ты находишься, дав тебе какие-то великие материальные страдания. Так ты сам захочешь убежать, это понятно, захочешь умереть или принять какие-то успокаивающие таблетки, наркотики, что-либо. Если тебе будет плохо в твоей жизни, проблема не в этом. Проблема дать тебе хорошую жизнь в животном состоянии, материальную жизнь, дать тебе все блага, а не достает тебе духовного. И ты тогда начинаешь быть направлен наверх. Вот тогда у тебя есть направление. А иначе какое направление имеется у тебя? К зарплате повыше, к пенсии, к здоровью, к каким-то наполнениям, наслаждениям. Вот это, ты думаешь, является избавлением. Ты должен почувствовать. Все кли для избавления ты должен прочувствовать во время галута. Мне не хватает. Без этого ты не выйдешь на следующий уровень. Поэтому то, что сейчас раскрывается, хорошая жизнь относительно здесь, в Израиле, Это нормально, но где то, чего мне не достает на фоне всего этого? Мы пока поглощены животным состоянием. Поэтому мы еще пока далеки. В какое кли? Ты не можешь кричать «дай мне избавление». Что значит «дай мне»? Ты знаешь вообще, чего ты желаешь? У тебя нет формы избавления в руках, как у человека, который чего-то хочет. Он точно знает, чего он желает. А мы не знаем. Это называется «нет готовности». Да.
2: Есть вопросы в продолжении этой темы. Два вопроса. Как я раскрываю то, что я в изгнании? И должна ли группа дать мне ощущение того, что я нахожусь в изгнании?
1: Да. Одно и другое вместе. Я работаю над собой. Я должен работать с впечатлением в сердце, чтобы увидеть, чего мне действительно недостает. Почему я готов вот так завершить свою жизнь? Человек готов умереть с легкостью, нет никакой проблемы. Проблема — пожелать жить над желанием умереть. Как это точнее сказать? Когда человеку плохо, он готов избавиться от жизни. Готов. Он избавляется от проблем. Таково его ощущение. Здесь должно быть влияние окружения настолько велико, что он, вопреки всем страданиям, всем проблемам или наоборот любым благам, когда нет нехватки ни в чем, а он хочет духовного. Два направления. И от зла полностью, и от добра полностью, чтобы он не захотел умирать от ударов. Чтобы он не желал избавляться, когда плохо, и не позабыл о духовном, когда есть все блага. И со стороны зла, и со стороны добра, чтобы хотел только духовно. Я не могу смотреть ни на что иное. Пусть у меня будет все боли и смерть, неважно, не хочу. Или все блага, не хочу. Духовное, как я ощущаю, то единственное, чего мне не хватает. Из зла и из добра. Вот тогда отсюда и далее начинает формироваться в нем форма избавления. Да. У тебя есть что добавить? Потом. Хорошо. Ты хотел что-то спросить?
3: А распространение кабалы, оно помогает осознать изгнание или это уже средство выхода из изгнания?
4: А фацата кабала мавширет леакир это галут, то что за рак смем цей?
3: Это уже осознанно изгнание? Распространение действует или...
4: А фаца бецем пейла кмашо шиак бецура каратит?
1: Вопрос в сущности таков. Стоит его так сформулировать. Без науки Каббала можем ли мы достичь конца пути образом чуть полегче, может быть, менее легко или нет? Не можем. Мы находимся в желании получать. Желание получать, оно умеет доставлять нам или ощущение наслаждения, или ощущение отсутствия чего-либо в материальных рамках. Как пишет нам Бааль Сулам в предисловии книги «Эц Хаим», в книге «Паним Майрот Вамасберот», он пишет: «У нас есть наслаждение, стремление, еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания». В направлении этого мы можем ощутить или наполнение, или потребность. А до духовного есть еще скачок очень большой, который мы не умеем произвести. Но что? Раскрывается точка в сердце. Могу ли я с помощью точки в сердце, вот этой, ну, скажем, не было бы каббалистов, не было бы книг по каббале, могу ли увеличить точку в сердце так, чтобы она превратилась в кли, в котором я раскрою Творца, духовное? Нет. Как я привлеку свет? У меня нет связи со светом, с источником света, чтобы он повлиял на вот эту точку и начал ее развивать, увеличивать ее, чтобы я мог начать понимать, что происходит. Потому что все, о чем говорит наука Каббала, она говорит о методике иррациональной. Объединиться с другими. Ну так я готов объединяться с другими на материальном уровне, но это совершенно неправильно. Это именно путаница. Это неверно. Если я сейчас начну объединяться с другими в любви, это путаница. Внутри должен быть Творец, чтобы он был в виде моего направления через общество достичь высшей силы. Все эти три компонента должны быть вместе. Это должно быть в состоянии веры, высшее знание. Каждый раз это должно быть так, чтобы не думать ни о чем, кроме того, насколько я привлекаю свет, возвращающий к источнику. Эта методика такова, что если мне о ней не расскажут, и постепенно я ее изучу в группе, вместе, в распространении, в работе самостоятельной. Постепенно, медленно я приобретаю ее, она не может облачиться очень просто в наш разум. Посмотрите, каким образом мы видим это на людях новых, которые приходят. Только из опыта. Насколько тяжело начинающим воспринять эти вещи. То, что ты ему объясняешь, четыре стадии и другие, все это схематически он воспринимает, и это не противоречит его эгоизму. Но там, где ты начинаешь ему объяснять явления духовные, которых у него нет ни в разуме, ни в сердце, схемы эти, для того, чтобы воспринять их, понять их, думать вот таким образом, оторваться от себя и воспринять восприятие реальности правильное. Ты видишь, что он не способен, но что поделаешь. Ты можешь с ребенком годовалым говорить, например, как с ребенком 10 лет, и это все еще пока в одном мире, в тех же терминах, только он немножко более развит. А здесь говорится о восприятии совершенно ином. Пространство иное. Поэтому без методики самой, которая нам раскрыта вот так вот со времен Адама Ришон, мы бы не могли сами постичь ничего. Поэтому он и называется Адам Ришон, буквально первый человек, которому Творец раскрыл в нем и дал ему восприятие. Новое восприятие вот это. От него и далее каббалисты уже начали развивать эту методику. То есть был некий старт, начало, свыше раскрылось впервые в человеке, в Адаме Ришон. Потом люди уже начали раскрывать это, и Авраам тоже не раскрыл это самостоятельно, хотя он начал задавать вопросы, для чего, от чего, звезды, символы все эти, что происходит с нашим вавилонским народом тут. Но все, и все эти вопросы, с их помощью он пришел все-таки к науке Каббала, которая уже была известна к тому времени 20 поколений от Адама Ришон до Авраама. Если бы он не получил, сам бы он не раскрыл. Да, пожалуйста.
5: Вы сказали, что люди, особенно приезжие, не чувствуют нынешний кризис. А что же должно произойти, чтобы они это почувствовали?
4: אמרת שאנשים לא מרגישים את המשבר, במיוחד אלה שהגיעו לכאן. מה צריך להיקרא כדי שאנשים ירגישו את המשבר?
1: То, что люди не чувствуют зла в жизни, это не мешает. Это не мешает. Мы это изучаем на примере Египта. У них были все блага. Они жили в состоянии хорошем. У них была пища, и мясо, и лук, и котлы, наполненные пищей. И они жили в земле Гошен, прекрасное место. Чувствовали себя так, что не было недостатка ни в чем. Новый царь, который появился в Египте, был голод. Голод был духовный, не материальный. Так и написано потом. Они для себя строили города Питом и Рамсес. Очень красивые города. Что значит для фараона? Для их эгоизма они строили свою жизнь. Были все блага, но что раскрылось? Раскрылась пустота всего этого, что надо убегать от всех этих благ. Завтра я не знаю, что делать и что со мной произойдет. Темнота, но я убегаю. Духовность более важна, чем материальная. Мне лучше смерть, чем такая жизнь. Я не хочу такой жизни. Я хочу достичь духовного. Поэтому готов бежать во мрак, в пустыню. Это называется исход из Египта. Состояние очень непростое. Прийти к тем ценностям, которые противоположны нашим. Мы сегодня в мире находимся в состоянии... Миру не надо приходить к страданиям. Страдания чуть-чуть встряхивают людей, они чуть-чуть лучше начинают слышать. Но для духовного избавления миру не надо страдать, наоборот. Ему надо страдать только от отсутствия духовного. Но не от недостатков в материальном. Но скажем, я читаю газету, смотрю какую-то передачу, спрашиваю, что происходит в мире. Я не жду ударов каких-то. Под воздействием ударов люди не достигнут духовного. Мы это видим, насколько человек ловко научился избегать ударов. Он буквально закапывается в землю и продолжает существовать на выживание. Удары именно наоборот приведут людей ко всяким верованиям и религиям, к психологам разного толка. Надо, чтобы ему не хватало духовного. Теперь вопрос. Если так, так чего же я жду, что ему будет не хватать духовного? Я жду двух вещей. Как можно быстрее должно раскрыться. Настолько, насколько должна раскрыться точка в сердце, а с другой стороны, насколько мы распространим науку Каббала. Вы теперь, наверное, понимаете отсюда, что от распространения, без распространения это не произойдет. Избавление может быть только если наука Каббала достигнет всех тех, к кому она должна прийти. Мы не знаем, кого и как, с какой мощью и какие площади это должно покрыть. Мы должны постараться сделать максимум. Тогда это произойдет. Когда? Тогда. Не знаю. Но без того, чтобы эта методика достигла человека, человек не способен ее сам отыскать. Для него должно быть в каком-то виде приготовлено, в близком ему виде. Все прочее уже не на нас. Поэтому Бааль Сулам говорит, это шофар, рог Машиаха, в который он трубит, то есть распространение науки Каббала. Без этого нет никакого шанса, чтобы мир изменился. Под воздействием бед мир не изменится. И под воздействием хороших вещей тоже. Они только приходят чуть-чуть встряхнуть людей. ускорить времена, скажем так, не более того, проделать изменения качественные только под воздействием света, который приходит только свыше, в связи с первоисточниками, то есть с каббалистическими книгами. Да.
2: Вопрос о свете. Как я могу притянуть свет, если я не знаю, как создать кли?
1: Мы это уже читали очень много раз. Человек, который находится в желании достичь духовного, даже если он не знает точно, что такое духовное, лёлишма, но немножко он находится как-то объединенным с какими-то людьми, которые этим занимаются, с группой, которая этим занимается, он продолжает, привлекает на себя немного того света, который должен наполнить его душу в состоянии энсов, который наполняет его душу в бесконечности, но он светит ему издалека. Поэтому этот свет называется ормакив, окружающий свет. Окружающий свет — это тот внутренний свет, который наполняет его душу. Но душа находится в исправленном состоянии, в объединенном с Творцом состоянии, в единстве. А я нахожусь только в своей точке, в Ахураим, в обратной стороне этой души. Если бы у меня были не Ахураим, я бы чувствовал нефеш де нефеш своей души. А пока я чувствую только окружающий свет, нечто, воздействующее на меня. Что? Я не знаю. Пока этот свет не перевернет меня, не изменит меня, не переведет меня через Максом. Вот эта точка из Ахураим святой души становится по ним святой души. То есть из обратной стороны переходит в прямую сторону. Нефеш де нефеш. Тогда я начинаю что-либо ощущать. И тогда уже по ступеням, как он нам рассказывает в книге, предисловии книги Зор, тогда мы начинаем подниматься. Да?
2: Нир из Кириат-Моцкин спрашивает, каково количество чаши, которое требуется в распространении, чтобы прийти к избавлению?
1: Количество? Я не знаю. Написано, все, что в твоих силах и возможностях сделать, проделай. Мы должны понимать, нету частной, индивидуальной работы. Это должно быть железным законом для человека. Он не должен думать. Если он думает о себе, это клипа, это обратное духовному и святости. Просто вот это тащит его назад. Там, где я постигаю духовное в общем кли, в связи между душами. Это значит, только с помощью распространения, выходом из себя, объединением в группу, только тем, что я распространяю материал и вызываю исправление мира. В той мере, в которой я готов вызвать исправление мира, мне дадут что-либо, чтобы через меня это прошло в мир, потому что каждый остается как точка. Но насколько он пожелает через себя дать наполнение другим, это протечет сквозь тебя, и это твое богатство, твое сокровище. Поэтому мы обязаны отделить себя в тот момент, когда ты внутри обращаешься, а что со мной, это неверно. Ты немедленно оказываешься в состоянии клипа, в нечистых силах. Это клипа Мицраим, египетская клипа. Здесь должна быть очень большая подготовка психологическая со стороны групп. Не духовная, это пока еще раньше духовного. Буквально обязывающее человека думать, что духовное — это вне его. Да.
2: Вопрос Гоши из Берлина.
1: Гоша из Берлина? Есть такое.
2: Он спрашивает, человек, которому хорошо, как он может прийти к духовному?
1: А, он мне знаки показывает. Приветствуем. Ну, физиономия чуть более скромная, чем у нашего Гоши. Еще раз вопрос.
2: Мы говорили о том, что человек должен прийти к духовному из хорошего тоже, но как человек, которому хорошо, может...
1: Мы об этом говорили, я не знаю, что добавить. Хороший, что значит хороший или плохой? Человек смотрит на кого-то иного и говорит, а что ему не достает? У него все есть. А поговори с тем человеком, он говорит, у меня ничего нет, что у меня есть? Забери все это, мне не нужно. Это называется, он готов удовлетвориться обязательным, минимальным, лишь бы достичь духовного. Вот это в сущности тот процесс, который мы должны пройти. Насколько мы ускорим распространение науки Каббала, нам не придется вызвать то, чтобы все перешли в состояние, когда у них есть все материальные блага, и тогда из этого раскрывается потом точка в сердце и вопрос, а какой смысл в моей жизни? Нет, еще ранее этого, пока он проходит все эти этапы, еще неизвестно, сколько времени это может занять, он уже ощутит, вот этого мне не достает, а материальное мне не важно. Мы это видим вот здесь, на людях, которые приезжают. Не приезжают только такие, у которых есть все блага, приезжают на самых разных уровнях, жизненных уровнях. Да, Майк Эллок.
2: Рав. Я думаю, относительно усилий по распространению. В Learning-центре мы постоянно находимся в конфликте между количеством учеников, которые мы приводим, и качеством той подготовки, которую мы пытаемся дать им, приводя их в Нейбарух. Есть очень сильные колебания между тем, чего мы хотим, и тем, что нам удается. Каков баланс между качеством и количеством того, чего мы хотим донести?
1: Решение заботиться только о количестве. Заботиться только о количестве. Мы не находимся в таком состоянии, чтобы мы могли ограничивать себя, останавливать себя. Мы не можем выстроить внутреннюю группу, более внешнюю. Нельзя нам этого делать. Мы должны просто распахнуть максимально наши ворота и, как говорит Бааль Сулам, распространять науку Каббала всему миру, основывать учебные центры, чтобы люди там умели требовать лидрош на иврите, требовать Творца, раскрытия Творца. Поэтому не то, чтобы мы пересчитывали, мы не делаем точных расчетов, кто с нами, кто не с нами, кто ближе, кто дальше, но на самом деле важно это количество. Качество от нас не зависит. Качество от нас не зависит. Но то, насколько я выхожу ко всем, это называется, я выполняю мою роль до окончательного исправления, которое должно быть как окончательное избавление. Это избавление тоже может раскрыться только как обычно, на каждой ступени. Какова та мера СА, чаша, число качественное и количественное, но я не могу о качестве заботиться. Даже здесь, в группе, находящейся здесь, здесь есть люди, много людей, которые уже 10 лет в учебе. Я не могу о качестве заботиться. Они пришли, я даю уроки, а качество зависит от их работы, не от меня. Вообще нет. Я каждый день здесь, вы знаете, я даю, выдаю материал, готовлю его. Но у меня нет... Это зависит уже только от ученика Дали, от его связи с обществом, с группой, с материалом, от внутренней работы, от того, что он делает. Поэтому наша работа только в количестве. Там мы должны прилагать усилия, насколько можно. Но давить на человека больше, встряхнуть его в качественном смысле, запрещено. Ясно? Ну? Да, Муши.
2: В течение многих лет каббалисты отвергали учеников, покуда те не усилялись и не оставались только настоящие люди. Как, что мы должны делать относительно принятия новых учеников? Как регулировать это количество? Что делать с ними? Или того, кто принимает, тот придет? Как это сделать?
1: В те времена, что прошли, и так написано, и пишет об этом Бальсулам и Рабаш, каббалисты прикрывали двери от тех, кто шел, буквально делали очень четкие проверки, скрупулезные, проверяли человека, прежде чем давали ему войти в учебный класс. А во время учебы требовали условия просто убийственные. Было иное время, иные исправления. В то время как со времен Бальсулам и далее это уже не так. Мы видим, уже Бальсулам принимал людей и очень хотел расширить аудиторию свою. Ну, сколько там было? В общем, было не очень много людей, его учеников. Я это видел у Рабаша. Он не ограничивал, не ограничивал. Хотя так и говорим об одном и двух, что не видит их как тех, кто должны продолжать. И именно они до сего дня сидят. Именно они сидят до сего дня в учебе. Поэтому то, что я хочу сказать, уже со времен Бальсулама это изменилось, а у Рабаша это изменилось еще сильнее. Принимал людей внешних, буквально из Тель-Авива, без всяких ограничений. А в наши времена это еще более развилось. И, в общем, это этапы естественные, когда это происходит так. Если мы говорим об исправлении мира, а наука Каббала — это наука единственная, которая относится ко всему человечеству, это наука, которая насущно необходимо буквально каждому человеку. Как же может быть, чтобы ты ограничивал, если приходит время общего избавления? Они находились до времен Бальсулама, они находились все в развитии, охраняя эту науку в каждом поколении, они берегли ее. У них не было задачи развить количество людей, хотя Бальшемтов этим занимался насколько можно, насколько получилось у него. Но в конце концов их цель была протянуть себя до времени Геула, избавления. Тогда еще не наступило время. И в передаче из поколения в поколение получали очень ограниченное количество учеников, которые вот так вот в скромности их тихонько обучали их науке каббала. Очень много проблем окружающее общество им устраивало.

Их тенденция была только продолжить науку Каббала из поколения в поколение. А мы находимся в состоянии, когда мы должны раскрыть ее всему миру, всем. Поэтому у нас проблем, как избавить науку Каббала от любого религиозного оттенка. И это подход естественный, нормальный. Человек раскрывает жизнь, человек раскрывает мир, человек раскрывает реальность. Это более чем наука, чем это высшая мудрость. Она раскрывает тебе силы природы, воздействующие на тебя. Как ты можешь пользоваться этими силами и исправлять себя в соответствии с действительностью? На самом деле мы вот так должны распространять науку. Без любого оттенка, относящегося к иудаизму, к еврейству, ни к чему. Потому что все это должно быть раскрыто всем. Но если мы пойдем вот таким образом, вопрос. А как мы можем это сделать? Время это приближается, но пока еще я не очень. И по материалам каббалистов, по тому, как они его писали на языке ветвей, то, что они написали нам на языке ветвей, это выглядит нам иудаизмом. И в этом большая проблема. Подняться отсюда на уровень, ну, скажем, не на уровень, перевести, сделать перевод этого материала на термины, у которых нет окраски национальной, религиозной. Это совсем непросто. Мы еще пока, нам еще придется сделать эту работу. Я не уверен, что ее можно закончить в этом жизненном цикле. Пока мы переходим.

Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 16 января 2003 года. Урок основан на статье «Что значит земля затрепетала, успокоилась в духовной работе». Статью мы прочитаем вместе в десятках. У нас 25 минут, пожалуйста. Что значит «земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Сказано мудрецами в трактате «Шаббат». Сказал Раби Хизкия о написанном: «С неба слышится суд, земля затрепетала и успокоилась». Если затрепетала, то почему успокоилась? А если успокоилась, то почему затрепетала? Но вначале затрепетала, а в конце успокоилась. И почему затрепетала, как объясняется? И был вечер, и было утро, день шестой. Лишняя буква «Гей», для чего она? И учим, что Творец, создав творение, поставил народ Израиля перед выбором, принять Тору или нет. И если примут, то будут существовать. Если нет, то вернет их в мрак и хаос. И надо понять сначала, что значит Творец сотворил вначале. И это зависит от того, что если народ Израиля примет Тору, то хорошо. А если нет, то он вернет их в мрак и хаос. И надо сначала понять, что это за действие в начале Маасе Берешит. Мы видим, что называют все действия сотворения земли, как сказано, что земля затрепетала и успокоилась. Если так, то надо понять, о чем нам говорит слово «земля», «арец». И сказано, что вначале

0: Ли сотворил Творец небо и землю? Если так, то почему действие создания Маасе Берешит называют только по имени Арец, земля? Как написано, земля затрепетала и успокоилась. И надо объяснить действие сотворения, имеется в виду начальный замысел. Начальным замыслом создания миров, как сказано, целью творения было желание Творца насладить творение. Таково объяснение действия сотворения Маасе Берешит. То есть это цель действия, чтобы творения получили благо и наслаждение.
1: И для того, чтобы наслаждение было полным, чтобы творения не испытывали во время получения наслаждения ощущение стыда, было создано исправление, тикун, называемое сокращением, цимцум, когда свет не светит там, где есть желание получить ради личной выгоды. Туда не приходит свет наслаждения, а только после того, как творение исправит себя, чтобы у них было намерение ради отдачи. И получается, что если нет у творений намерения отдавать, то не будет у них наслаждения. Ведь так или иначе, все действия сотворения, то есть цель творения — насладить, но не будет того, кто сможет это получить. И тогда аннулируется вся цель сотворения Маасе Берешит. Согласно этому, понятно нам, что если не будет того, у кого будет намерение ради отдачи, это будет называться возвращением действия сотворения к первоначальному мраку и хаосу. Но надо понять, какова связь с Исраэлем. Если Исраэль принимает Тору, осуществляется действие сотворения, а если нет, то отменится. Согласно сказанному, что Творец хочет дать им благо и наслаждение, поэтому нуждаются в исправлении их желаний получать, чтобы было ради отдачи. Но какова связь исправления ради отдачи с тем, что благодаря этому могли получить Тору?
0: Ответ в том, как сказали мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу». Понятно, что с помощью Торы, свет которой вернет творение к Творцу, поможет изменить желание получать для себя на желание отдавать. Получается, что без Торы властвует над творением, созданным из ничего, то есть получающими келим, сокращение и скрытие. И тогда свет Творца не может войти в получающие келим. Получается, что действие сотворения, то есть наслаждение творений, отменяется, если нет келим, которые могли бы получить цель творения, которая является получением блага и наслаждения в результате сокращения. И это исправление приходит от выполнения Торы и заповедей. И тогда вместо сокращения вновь раскрывается изобилие. Но из этого следует, что если человек уже пришел к исправлению своих келим, то есть что у него уже есть келим получения ради отдачи, для чего ему нужна Тора? Ведь он уже получил все советы, как делать все ради небес. Ответ в этом, что известно, что 613 заповедей в книге Зоар называются 613 советами по имени 613 указаний. И это советы, как прийти к исправлению творения, то есть достичь желания отдавать, чтобы благодаря этому приобрести подобие свойств с Творцом. А сокращение и скрытие исчезнут. И это исправление, о котором сказали мудрецы: «Я создал злое начало и создал Тору как приправу».
1: И после того, как постиг уровень приправы, тогда 613 заповедей называются 613 вкладов. В каждой заповеди есть особенный свет, как залог, который ждет, когда у человека будет кли, способный принять его. И тогда дается человеку все, что было там в качестве залога, но не мог получить, потому что было наложено на него сокращение и скрытие. Из сказанного следует, что цель творения — это свойство 613 вкладов, вложенных там до тех пор, пока не достигнут творения исправления творения, и только тогда достигнут цели творения. И как достичь исправления творения? То есть, чтобы были у всех духовные желания и смогли бы направить их ради отдачи. Это благодаря 613 заповедям в виде советов. А что это за советы? Это, как написано, свет Торы возвращает к источнику. И надо знать, что в 613 заповедях, называемых советами, дается совет, когда у человека есть желание достичь чего-то, но он не знает, как это сделать. Этот человек ищет советы, как достичь этого. Поэтому, когда человек выполняет Тору и заповеди, тело спрашивает человека, для чего ты выполняешь Тору и заповеди? И тогда человек отвечает, что он верит в вознаграждение и наказание. Поэтому для того, чтобы получить вознаграждение и не получить наказание, он соблюдает Тору и заповеди. Однако вознаграждение и наказание не могут считаться советами, так как совет — это средство достичь чего-то.
0: Выходит, что советы — это одно, а то, что получают с помощью советов, — это другое. Получается, что тот, кто выполняет Тору и заповеди для получения вознаграждения, нельзя сказать, что это советы для получения вознаграждения. Работа называется усилием, а вознаграждение называется оплатой. А не то, как говорится, что работа — это совет для оплаты. А это как обмен. Работник отдает хозяину свою работу, а взамен этого хозяин платит ему. Если так, то что значит 613 советов? Ведь смысл советов можно объяснить, что это имеет место, когда человек хочет удостоиться слияния с Творцом. То есть все свои усилия он направляет на то, чтобы доставлять удовольствие Творцу, а не работать на пользу себя. Но человек рождается с природой, когда не может понять, как можно что-то сделать иначе, чем с личной выгодой. И человек хочет выйти из-под власти природы, но видит, что когда он хочет сделать что-то не ради своей выгоды, это не в его силах. И тогда человек ищет советов, как достичь желаемого. Тело утверждает, что мир следует правилу. Если кто-то делает что-то для другого, то получает награду. А здесь, когда человек начинает работать на Творца, а не для своей выгоды, тело каждый раз оказывает большое сопротивление. Выходит, что человек с помощью Торы и заповедей отказывается от выгоды для себя, то есть не работает на пользу своего тела. Как же тело может дать ему силы для работы, чтобы изменился? Это похоже на то, что человек помогает тому, кто хочет убить его. И разве это путь, которым идет весь мир, помогать убийце, который убивает тебя? И сколько есть сил у человека, тело будет сопротивляться ему. Поэтому, когда человек говорит своему телу, «Я хочу убить тебя», оно, несомненно, будет против.
1: И как сказали мудрецы, что сказал Давид об этом? «И сердце мое пусто», что убили его злое начало в пост. Если так, то тело человека сопротивляется изо всех сил желанию человека работать с намерением отдавать. Тогда ищет человек советов, как выйти из-под власти эгоизма, называющегося желанием получать для себя. Получается, что только в том случае, когда человек хочет работать с намерением отдавать, он нуждается в советах. Об этом сказано, что 613 заповедей — это 613 советов, то есть советов, как выйти из-под власти зла. И тогда, если человек учит Тору, то он должен настроить себя, что Тора и заповеди, которые он выполняет, помогут ему выйти из-под власти злого начала. И у него будут силы делать все с намерением на отдачу. Потому что тогда, изучая Тору, он будет хотеть, чтобы свет Торы вернул его к источнику. И тогда ему надо, как написано, сказал Творец, создал я злое начало, создал Тору в приправу. Получается, что Тору и заповеди, которые он соблюдает, для него в этом состоянии только как советы. И теперь, когда удостоился человек альтруистических келим с помощью советов Торы и заповеди, что он должен делать с их соблюдением? Ведь он уже не нуждается в них в качестве советов. Известно правило, что советы только помогают прийти к желаемой цели, к которой хотел прийти, но не мог, пока не нашел советы, как достичь того, чего хочет. Напрашивается вопрос, что он хочет? То есть, что это за цель, которую он должен достичь?
2: На это есть простой ответ. Цель, с которой человек выполняет советы, как достичь цели, и какой цели человек должен достичь. Поэтому должны сказать, поскольку человек не работает ради личной выгоды, а уже удостоился выйти из-под власти любви к себе, то теперь его задача — прийти к замыслу Творца, желание которого — насладить создание, чтобы они получили благо и наслаждение. И выходит, что с помощью 613 советов приходит человек к замыслу Творца, к желанию Создателя насладить творение. Об этом говорится в книге Зор, что благо и наслаждение — это 613 вкладов. То есть в каждой заповеди есть особый свет, как вклад, который ожидает, когда придет время, чтобы вернуть тот вклад, который есть в этой заповеди. Как сказано, что в каждой заповеди есть особый свет, говорящий о заповеди, как о ветви и корне. И получается, что когда уже человек достиг 613 советов, он выполняет 613 вкладов. Поэтому потом есть новый порядок, когда Тора называется имена Творца. А это называется Тора, Исраэль и Творец одно целое. Получается, что в Торе и заповедях есть много уровней, но в основном их три. Первый — лолишма. Второй — лишма, когда каждое действие направлено на отдачу. И тогда 613 заповедей у человека — это уже как 613 советов. Третье, когда удостаивается прийти к цели творения, ведь его желание насладить создание. И тогда 613 заповедей для него в качестве 613
1: вкладов. 613 советов — это как достичь свойства лишма, а 613 вкладов имеет название раскрытие тайн Торы. Уровень лолишма также разделяется на несколько. Первое. Изучающий Тору для себя. Этот уровень называется Тора, превращается для него в яд смерти. Второе. Изучающий для того, чтобы его называли учителем, рэби. Два этих уровня выполняются ради людей, а не ради Творца. Чтобы у него было вознаграждение в этом мире. И четвертое, чтобы у него было вознаграждение в мире будущем. Два этих уровня выполняются ради Творца. Но он хочет, чтобы Творец дал ему вознаграждение. А два предыдущих уровня, когда вознаграждение, которое он хочет иметь, оно от людей, подобных ему. То есть он изучает, чтобы жаловаться. И для того, чтобы называли его учителем, этого он требует от людей, а не от Творца. Из вышесказанного можно объяснить то, о чем мы спрашивали. Первое. Почему действие начала творения Маасе Берешит называется Эрец, земля? Написано: в начале создал Творец небо и землю. Ответ. Земля Эрец называется Малхут. Сказали мудрецы, почему ее назвали Арец? Потому что хотела выполнить желание ее создателя.
2: В общем, мы говорим только о двух вещах: свет и кли. Весь свет, несущий наслаждение, называется небеса, а все получающие его — земля. Поэтому написано: земля затрепетала и успокоилась. И когда мы говорим в духовной работе, что земля затрепетала и успокоилась, надо объяснить, что земля, арец на иврите, называется желанием, рацион. А поскольку желание находится в сердце человека, то затрепетало. А что такое трепет? Поскольку сосуд, получающий свет, называется арец. И сердце человека называется арец, земля. А цель творения — насладить творение, должна раскрыться в сердце человека. Поэтому его сердце называется желание получить. Но на желание получить для себя было сокращение, цимцум и скрытие. Высший свет не может войти туда. И тогда, как же возможно, что цель творения, насладить творение, может прийти к творениям, когда все творение — это желание получать для себя? И это возможно при помощи Торы. Как сказано, создал я злое начало, и создал Тору в приправу, чтобы занимающиеся Торой и заповеди без намерения с помощью этого удостоились желания отдавать. Но на это есть такое свойство, как страх, в том смысле, что это против природы человека. И если так, то возникает страх перед невозможностью сделать все для намерения отдавать, и что не сможет достичь цели творения, которая должна быть открыта созданием.
1: Возможно, это значит,
2: что здесь есть два аспекта.
1: Первое.

0: Возможно, не сможет направить изучение Торы, чтобы появилось у него желание отдавать. Потому что тело его сделает все возможное и не даст направить Тору и заповеди, которую он выполняет с намерением исправить его. А будут у него посторонние мысли, для чего ему соблюдать Тору и заповеди. Все это от того, что тело против духовной работы. Второе. Страх, трепет, что Маасе Берешит — это намерение Творца насладить творение, аннулируется. И не будет кому получать наслаждение. Если это так, то никогда не осуществится цель творения. И это смысл того, что земля затрепетала. То есть общее желание называется «арец», а также каждое в отдельности называется «арец», поскольку сердце человека называется желанием «рацион». И из сказанного раньше можно понять, что за условия, которые поставил Творец при создании творения. Что если Израиль примет Тору, то будет существовать. То есть, что только выполнение Торы в качестве исправления приведет к совпадению свойств с Творцом. Тогда все наслаждение, приготовленное Творцом, проявится творением, что и было целью творения.
1: Но почему именно у земли был страх, а не у небес? Потому что страх возникает только у получающих, что они, возможно, не смогут получить. А у света, называющегося небеса Шамаем, говорится о Творце. Страха нет, потому что он знает, что то, что он хочет, будет выполнено. То есть все страхи — это только по отношению к получающим, называющимся «арец» — земля. И надо пояснить, что благодаря страху, что невозможно будет удостоиться желания отдавать, они его удостоились с помощью Торы. И потому
2: успокоилась. כל השלבים בצורה די ברורה. הלוואי עלינו.
3: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-16 לינואר 2006.
1: Сейчас перейдем к уроку от 16 января 2003 года. Мы прослушали статью из Шлавей Сулам, третий том.
4: Амуд. Пейбет.
1: Пятый том, страница 82. Что значит «земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Затрепетала и успокоилась. То есть начало работы посредством страха и действия страха, а конец работы — это успокоилась. Покоем называется, что достиг того, чего хотел, и уже может работать ради отдачи. А страх — это действие, посредством которого приходит к этой цели. И самое главное у нас — цель. Цель — уподобиться Творцу. Творец у нас —

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок от 16 января 2003 года. Урок основан на статье «Что значит земля затрепетала, успокоилась в духовной работе». Статью мы прочитаем вместе в десятках. У нас 25 минут, пожалуйста. Что значит «земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Сказано мудрецами в трактате «Шаббат». Сказал Раби Хизкия о написанном: «С неба слышится суд, земля затрепетала и успокоилась». Если затрепетала, то почему успокоилась? А если успокоилась, то почему затрепетала? Но вначале затрепетала, а в конце успокоилась. И почему затрепетала, как объясняется? И был вечер, и было утро, день шестой. Лишняя буква «гэй», для чего она? И учим, что Творец, создав творение, поставил народ Израиля перед выбором, принять Тору или нет. И если примут, то будут существовать. Если нет, то вернет их в мрак и хаос. И надо понять сначала, что значит «Творец сотворил вначале». И это зависит от того, что если народ Израиля примет Тору, то хорошо. А если нет, то он вернет их в мрак и хаос. И надо сначала понять, что это за действие в начале «Маасе Берешит». Мы видим, что называют все действия сотворения земли, как сказано, что земля затрепетала и успокоилась. Если так, то надо понять, о чем нам говорит слово «земля». Арец. И сказано, что вначале сотворил Творец небо и землю. Если так, то почему действие создания «Маасе Берешит» называют только по имени Арец, земля? Как написано, земля затрепетала и успокоилась. И надо объяснить действие сотворения, имеется в виду начальный замысел. Начальным замыслом создания миров, как сказано, целью творения было желание Творца насладить творение. Таково объяснение действия сотворения «Маасе Берешит». То есть это цель действия, чтобы творение получили благо и наслаждение.
1: И для того, чтобы наслаждение было полным, чтобы творения не испытывали во время получения наслаждения ощущение стыда, было создано исправление, тикун, называемое сокращением, цимцум, когда свет не светит там, где есть желание получить ради личной выгоды. Туда не приходит свет наслаждения, а только после того, как творение исправит себя, чтобы у них было намерение ради отдачи. И получается, что если нет у творений намерения отдавать, то не будет у них наслаждения. Ведь так или иначе, все действия сотворения, то есть цель творения — насладить, но не будет того, кто сможет это получить. И тогда аннулируется вся цель сотворения «Маасе Берешит». Согласно этому, понятно нам, что если не будет того, у кого будет намерение ради отдачи, это будет называться возвращением действия сотворения к первоначальному мраку и хаосу. Но надо понять, какова связь с Израилем. Если Израиль принимает Тору, осуществляется действие сотворения, а если нет, то отменится. Согласно сказанному, что Творец хочет дать им благо и наслаждение, поэтому нуждаются в исправлении их желаний получать, чтобы было ради отдачи. Но какова связь исправления ради отдачи с тем, что благодаря этому могли получить Тору?
0: Ответ в том, как сказали мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало

0: и создал Тору в приправу. Понятно, что с помощью Торы, свет, который вернет творение к Творцу, поможет изменить желание получать для себя на желание отдавать. Получается, что без Торы властвует над творением, созданным из ничего, то есть получающими келим, сокращение и скрытие. И тогда свет Творца не может войти в получающие келим. Получается, что действие сотворения, то есть наслаждение творения, отменяется, если нет келим, которые могли бы получить цель творения, которая является получением блага и наслаждения в результате сокращения. И это исправление приходит от выполнения Торы и заповедей. И тогда вместо сокращения вновь раскрывается изобилие. Но из этого следует, что если человек уже пришел к исправлению своих келим, то есть что у него уже есть келим получения ради отдачи, для чего ему нужна Тора? Ведь он уже получил все советы, как делать все ради небес. Ответ в этом, что известно, что 613 заповедей в книге Зоар называются 613 советами по имени 613 указаний. И это советы, как прийти к исправлению творения, то есть достичь желания отдавать, чтобы благодаря этому приобрести подобие свойств с Творцом. А сокращение и скрытие исчезнут. И это исправление, о котором сказали мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору как приправу».
1: И после того, как постиг уровень приправы, тогда 613 заповедей называются 613 вкладов. В каждой заповеди есть особенный свет, как залог, который ждет, когда у человека будет кли, способный принять его. И тогда дается человеку все, что было там в качестве залога, но не мог получить, потому что было наложено на него сокращение и скрытие. Из сказанного следует, что цель творения — это свойство 613 вкладов, вложенных там до тех пор, пока не достигнут творения исправления творения, и только тогда достигнут цели творения. И как достичь исправления творения, то есть чтобы были у всех духовные желания и смогли бы направить их ради отдачи? Это благодаря 613 заповедям в виде советов. А что это за советы? Это, как написано, свет Торы возвращает к источнику. И надо знать, что в 613 заповедях, называемых советами, дается совет, когда у человека есть желание достичь чего-то, но он не знает, как это сделать. Этот человек ищет советы, как достичь этого. Поэтому, когда человек выполняет Тору и заповеди, тело спрашивает человека, для чего ты выполняешь Тору и заповеди? И тогда человек отвечает, что он верит в вознаграждение и наказание. Поэтому для того, чтобы получить вознаграждение и не получить наказание, он соблюдает Тору и заповеди. Однако вознаграждение и наказание не могут считаться советами, так как совет — это средство достичь чего-то.
0: Выходит, что советы — это одно, а то, что получают с помощью советов, это другое. Получается, что тот, кто выполняет Тору и заповеди для получения вознаграждения, нельзя сказать, что это советы для получения вознаграждения. Работа называется усилием, а вознаграждение называется оплатой. А не то, как говорится, что работа — это совет для оплаты. Это как обмен. Работник отдает хозяину свою работу, а взамен этого хозяин платит ему. Если так, то что значит 613 советов? Ведь смысл советов можно объяснить, что это имеет место, когда человек хочет удостоиться слияния с Творцом. То есть все свои усилия он направляет на то, чтобы доставлять удовольствие Творцу, а не работать на пользу себя. Но человек рождается с природой, когда не может понять, как можно что-то сделать иначе, чем с личной выгодой. И человек хочет выйти из-под власти природы, но видит, что когда он хочет сделать что-то не ради своей выгоды, это не в его силах. И тогда человек ищет советов, как достичь желаемого. Тело утверждает, что мир следует правилу. Если кто-то делает что-то для другого, то получает награду. А здесь, когда человек начинает работать на Творца, а не для своей выгоды, тело каждый раз оказывает большое сопротивление. Выходит, что человек с помощью Торы и заповедей отказывается от выгоды для себя, то есть не работает на пользу своего тела. Как же тело может дать ему силы для работы, чтобы изменился? Это похоже на то, что человек помогает тому, кто хочет убить его. И разве это путь, которым идет весь мир, помогать убийце, который убивает тебя? И сколько есть сил у человека, тело будет сопротивляться ему. Поэтому, когда человек говорит своему телу: «Я хочу убить тебя», оно, несомненно, будет против.
1: И как сказали мудрецы, что сказал Давид об этом? «И сердце мое пусто», что убили его злое начало в пост. Если так, то тело человека сопротивляется изо всех сил желанию человека работать с намерением отдавать. Тогда ищет человек советов, как выйти из-под власти эгоизма, называющегося желанием получать для себя. Получается, что только в том случае, когда человек хочет работать с намерением отдавать, он нуждается в советах. Об этом сказано, что 613 заповедей — это 613 советов, то есть советов, как выйти из-под власти зла. И тогда, если человек учит Тору, то он должен настроить себя, что Тора и заповеди, которые он выполняет, помогут ему выйти из-под власти злого начала. И у него будут силы делать все с намерением на отдачу. Потому что тогда, изучая Тору, он будет хотеть, чтобы свет Торы вернул его к источнику. И тогда ему надо, как написано, сказал Творец: «Создал я злое начало, создал Тору в приправу». Получается, что Тору и заповеди, которые он соблюдает, для него в этом состоянии только как советы. И теперь, когда удостоился человек альтруистических келим с помощью советов Торы и заповеди, что он должен делать с их соблюдением? Ведь он уже не нуждается в них в качестве советов. Известно правило, что советы только помогают прийти к желаемой цели, к которой хотел прийти, но не мог, пока не нашел советы, как достичь того, чего хочет. Напрашивается вопрос, что он хочет, то есть что это за цель, которую он должен достичь.
0: На это есть простой ответ. Цель, с которой человек выполняет советы, как достичь цели, и какой цели человек должен достичь. Поэтому должны сказать, поскольку человек не работает ради личной выгоды, а уже удостоился выйти из-под власти любви к себе, то теперь его задача — прийти к замыслу Творца, желание которого — насладить создание, чтобы они получили благо и наслаждение. И выходит, что с помощью 613 советов приходит человек к замыслу Творца, к желанию Создателя насладить творение. Об этом говорится в книге Зор, что благо и наслаждение — это 613 вкладов. То есть в каждой заповеди есть особый свет, как вклад, который ожидает, когда придет время, чтобы вернуть тот вклад, который есть в этой заповеди. Как сказано, что в каждой заповеди есть особый свет, говорящий о заповеди, как о ветви и корне. И получается, что когда уже человек достиг 613 советов, он выполняет 613 вкладов. Поэтому потом есть новый порядок, когда Тора называется имена Творца. А это называется Тора, Исраэль и Творец одно целое. Получается, что в Торе и заповедях есть много уровней, но в основном их три. Первый — лолишма. Второй — лишма, когда каждое действие направлено на отдачу. И тогда 613 заповедей у человека — это уже как 613 советов. Третье, когда удостаивается прийти к цели творения, ведь его желание — насладить создание. И тогда 613 заповедей для него в качестве 613 вкладов.
1: 613 советов — это как достичь свойства лишма, а 613 вкладов имеет название раскрытие тайн Торы. Уровень лолишма также разделяется на несколько. Первое. Изучающий Тору для себя. Этот уровень называется Тора, превращается для него в яд смерти. Второе. Изучающий для того, чтобы его называли учителем, рэби. Два этих уровня выполняются ради людей, а не ради Творца. Чтобы у него было вознаграждение в этом мире. И четвертое, чтобы у него было вознаграждение в мире будущем. Два этих уровня выполняются ради Творца. Но он хочет, чтобы Творец дал ему вознаграждение. А два предыдущих уровня, когда вознаграждение, которое он хочет иметь, оно от людей, подобных ему. То есть он изучает, чтобы жаловаться. И для того, чтобы называли его учителем, этого он требует от людей, а не от Творца. И из вышесказанного можно объяснить то, о чем мы спрашивали. Первое. Почему действие начала творения Маасе Берешит называется Эрец, земля? Написано в начале, создал Творец небо и землю. Ответ. Земля Эрец называется Малхут. Сказали мудрецы, почему ее назвали Арец? Потому что хотела выполнить желание ее создателя.
0: В общем, мы говорим только о двух вещах: свет и кли. Весь свет, несущий наслаждение, называется небеса, а все получающие его — земля. Поэтому написано, земля затрепетала и успокоилась. И когда мы говорим в духовной работе, что земля затрепетала и успокоилась, надо объяснить, что земля, арец на иврите, называется желанием, рацион. А поскольку желание находится в сердце человека, то затрепетало. А что такое трепет? Поскольку сосуд, получающий свет, называется арец, и сердце человека называется арец, земля. А цель творения — насладить творение, должна раскрыться в сердце человека. Поэтому его сердце называется желание получить. Но на желание получить для себя было сокращение, цимцум и скрытие. Высший свет не может войти туда. И тогда, как же возможно, что цель творения, насладить творение, может прийти к творениям, когда все творение — это желание получать для себя? И это возможно при помощи Торы. Как сказано, создал я злое начало, и создал Тору в приправу, чтобы занимающиеся Торой и заповеди без намерением с помощью этого удостоились желания отдавать. Но на это есть такое свойство, как страх, в том смысле, что это против природы человека. И если так, то возникает страх перед невозможностью сделать все для намерения отдавать, и что не сможет достичь цели творения, которая должна быть открыта созданием.
1: Возможно,
0: это значит, что здесь есть два аспекта.
1: Первое. Возможно, не сможет направить изучение Торы, чтобы появилось у него желание отдавать, потому что тело его сделает все возможное и не даст направить Тору и заповеди, которые он выполняет с намерением исправить его. А будут у него посторонние мысли, для чего ему соблюдать Тору и заповеди. И все это от того, что тело против духовной работы. Второе. Страх, трепет, что Маасе Берешит — это намерение Творца насладить творение, аннулируется, и не будет кому получать наслаждение. Если это так, то никогда не осуществится цель творения. И это смысл того, что земля затрепетала. То есть общее желание называется «арец», а также каждое в отдельности называется «арец», поскольку сердце человека называется желанием «рацион». И сказанного раньше можно понять, что за условия, которые поставил Творец при создании творения. Что если Израиль примет Тору, то будет существовать. То есть, что только выполнение Торы в качестве исправления приведет к совпадению свойств с Творцом. Тогда все наслаждение, приготовленное Творцом, проявится творением, что и было целью творения.
0: Но почему именно у земли был страх? а не у небес. Потому что страх возникает только у получающих, что они, возможно, не смогут получить. А у света, называющегося небеса Шамаем, говорится о Творце. Страха нет, потому что он знает, что то, что он хочет, будет выполнено. То есть все страхи — это только по отношению к получающим, называющимся «арец» — «земля». И надо пояснить, что благодаря страху, что невозможно будет удостоиться желания отдавать, они его удостоились с помощью Торы. И потому
2: успокоилась. כל השלבים בצורה די ברורה. הלוואי עלינו.
3: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-16 לינואר 2006.
0: Сейчас перейдем к уроку от 16 января 2003 года. Мы прослушали статью из Шлавей Сулам, третий том.
4: Амуд. Пейбет.
0: Пятый том, страница 82. Что значит «Земля затрепетала и успокоилась в духовной работе»? Затрепетала и успокоилась. То есть начало работы посредством страха и действия страха, а конец работы — это успокоилась. Покоем называется, что достиг того, чего хотел. И уже может работать ради отдачи. А страх
4: —
0: это действие, посредством которого приходит к этой цели. И самое главное у нас — цель. Цель — уподобиться Творцу. Творец у нас представляется нам как совокупность 620 действий ради отдачи. То есть, если я во всех моих 620 органах, 613 еще 7, то, что называется мудрецами Дерабанан. Если я во всех 613, скажем проще, моих желаниях, из которых составлена моя душа, мое кли, могу совершать действия ради отдачи, это называется, что во всем моем теле, как во всех органах души, я совершаю действия ради отдачи. И в общей сумме, также во всех них, тогда я прихожу к тому, что подобен Творцу. Потому что посредством света построено мое тело, мое кли. Тело — это называется кли души. И если я выполняю в каждом желании этого кли ради отдачи и во всех желаниях вместе, то этим я подобен свету, который сотворил кли, то есть Творцу. Как я прихожу к тому, чтобы быть подобным Творцу? Через то, что я исправляю. Мы идем от конца к началу. Через то, что я исправляю каждое желание действием ради отдачи. Совершить действие в каждом желании с намерением ради отдачи, это называется выполнить указание «пкудин» на иврите. Указание «пкудин» — это от слова «пикадон», «вклад». Что тогда, относительно каждого света, который сотворил это желание, если я совершаю в этом желании действие ради отдачи, тогда тот свет, который сотворил желание, наполняет это желание посредством зивуга даака. И тогда кли и свет находятся в уподоблении, и в этом кли, желание, подобно свету, Творцу. То есть моя цель — прийти к выполнению указаний. Когда я выполняю указания, это называется, что я выполняю Тору и заповеди. Когда я совершаю 620 действий ради отдачи, это называется, что я совершаю практическую заповедь. А свет, который входит, внутренний свет, который тогда принимается в кли ради отдачи, в намерении ради отдачи, он называется Тора. И в общем, то, что я совершаю все эти указания вместе, и весь их свет входит вместе и раскрывается как один, это называется то, что у меня есть маратикун, окончательное исправление. Окончательное исправление моих желаний в намерении ради отдачи, получение света Торы. Как я могу исправить все мое тело? Прийти к выполнению указаний, каждого указания. Есть ли этого советы? Как сделать это? Что называется советом? Указание называется, что у меня уже есть намерение ради отдачи, которое я приобрел, и я посредством него совершаю зивуг даака и совершаю действие в получении ради отдачи. Это указание, а до этого совет. Совет, как прийти в каждом желании к этому намерению ради отдачи. То есть перейти от намерения ради получения, от намерения ради себя к намерению ради отдачи, к намерению к Творцу. Этот переход я совершаю посредством действий, которые называются советами. Почему советами? Это такое название, что у нас в этом мире советуют тебе сделай так-то, сделай то-то. Почему советуют? Потому что здесь есть вопрос свободы выбора человека. Здесь есть вопрос, как пройти через махсом, что является действием, которое не находится под прямым контролем человека, потому что он находится в намерении ради получения. И все его тело, конечно, сопротивляется переходу к намерению ради отдачи. И нет ничего более противоположного, более сверхъестественного. И нужны здесь какие-то действия, которые не очень понятны во время выполнения. Эти советы. Не то, что я совершаю прямое действие на свое желание, чтобы в нем установилось намерение ради отдачи вместо намерения ради получения. А я выполняю всякие советы. То есть я совершаю всякие как бы сторонние действия, посредством которых я делаю так, что намерение ради получения изменится, и на его место пойдет намерение ради отдачи, посредством света, возвращающего к источнику, что я в советах совершаю всякие хитрости, ухищрения. Ухищрение — это тоже не прямое действие. А я привлекаю то, чтобы пришел свет и совершил свою работу надо мной. Почему таким образом я должен это делать? Потому что напрямую желание получать не даст мне совершать такое действие. Невозможно, чтобы человек, находясь внутри желания получать, убил желание получать, а только посредством такого окольного, косвенного действия. Косвенного.
5: Ve...
4: И
0: все тело, если бы видело, что оно совершает в прямой форме, тогда наверняка действовало бы со всей силой, противилось бы со всей силой и прямо бы горело и не давало бы нам даже на секунду об этом подумать. А мы все же видим по себе, что мы встаем и приходим и слушаем, и как бы готовы воспринимать эти вещи. Это такое хитрое скрытие, которое находится прямо перед желанием получать. А оно, осел, не понимает, что с ним собираются сделать, что его ведут на убой. Более того, он сам готов пойти на это, идти к этому, как бы хотеть этого, вызывать все действия до последнего мгновения, потому что он не видит, что затем все эти действия ему во вред. И только последнее действие, неосознанно, от желания получать. Когда оно уже происходит, тогда уже поздно. Уже зарезали его, и все. И возникло желание с намерением ради отдачи. Так что советы — это вещь очень-очень сложная. И очень такая совершенная система стоит над нами, чтобы внедрить в нас и в наше окружение, и внутрь нас, и вне нас те данные, чтобы мы могли все время продвигаться посредством них, не зная, как это происходит, не понимая причину и следствие. А все, что в твоих руках, в твоих силах, делай. И так это произойдет. Главное — соглашаться с каждой вещью, которая приходит в каждое мгновение, и соединить с этим цель, как я ее понимаю, и Творца, которого я представляю себе. И тогда из этого действия мы уже продвигаемся в это мгновение наиболее полезным образом к следующему состоянию, в котором также есть та же проблема, что исчезает Творец и цель, и снова нужно Творца и цель внести в эту картину, в состояние. И чтобы исправить намерение в желании, чтобы было не желание с намерением ради получения, а желание с намерением ради отдачи, то есть перейти из пределов земли в землю Израиля, разница между ними в намерении. Для этого есть первое указание, нет, не указание, а совет, первый совет, и это страх или трепет. Как Бааль Сулам описывает нам Зоар, предисловие книги Зоар, что есть страх, который является страхом внутри желания получать. Это страх, что человек боится в этом мире, что будет со мной и с моими сыновьями. Сыновья — это то, что я обретаю, мое богатство, то, что я порождаю. В общем, это то, что у меня есть. А затем он также находится в страхе перед будущим миром. Мы видим это по человеку. Что в противоположность животному, человек ощущает время. Не то, что он ощущает то, что было вчера, и то, что, может быть, будет завтра. Это и животные ощущают, и звери ощущают лучше, чем мы. Они ощущают даже то, что будет через 2-3 дня. А мы сейчас отдалились от природы и не чувствуем этого. Также то, что было вчера, они помнят и ощущают, и согласно этому действуют все животные и звери. Но получается, что человек находится выше времени в этом мире. Это называется, что он помнит предыдущие поколения, учится у них, у истории, у всего их развития, у всех действий, которые произошли 100 и 1000 лет назад, также и по книгам. То есть у него есть для этого келим. Также и для будущего он работает. Может быть, сейчас мне плохо, но через 100 лет, может быть, будет хорошо. Готов прямо пожертвовать своей жизнью за это. Так что, если так, то у человека есть второй страх, который является страхом перед будущим миром. То есть что будет со мной во всех моих метаморфозах, моих кругооборотах, что когда-то, может быть, будет у меня, готовлю ли я себя, и готовлю ли я себе тоже какое-то хорошее будущее, потому что если ощущает будущее, тогда и будущее приносит ему хиссарон. Эти два страха — это страхи, которые находятся в человеке в этом мире. И есть третий страх, который уже не относительно человека интровертного, а экстравертного, это вне его. И вне его — это не относительно его группы или его страны или мира, потому что это тоже относится к нему. А вне его имеется в виду, что совсем выходит из его тела и без всякого расчета с собой. Это уже ради отдачи, может быть, только Творцу. Или группе в форме, просто оторванная от себя проверка, что это Творцу или группе — это одно и то же. Тогда этот страх, третий этот страх, это тот, к которому мы должны прийти. Потому что когда будет у человека страх, то есть хиссарон, потребность отдавать Творцу, из этого хиссарона он уже может принять на себя советы, как прийти к этому намерению ради отдачи. И в приобретении намерения ради отдачи он совершит действия ради отдачи, которые уже называются указаниями. То есть здесь простая цепочка духовного развития человека. Через первый страх ко второму страху, к третьему страху. Свет в ней возвращает к источнику, когда выполняет разные советы, что в твоих силах делать, делай. Что и эти советы называются Торы и заповеди. Но они не Торы и заповеди, что получают ради отдачи света Торы, а вызывают на себя свет Торы, возвращающий к источнику. Что тогда все его советы, все его действия в советах, это действия в группе, в учебе, во всяких вещах, они называются заповедями. Каждое действие, которое может пробудить на меня Ор Макиф, окружающий свет, который тогда называется Тора, свет, возвращающий к источнику. Также и в Торе и заповедях есть у нас два проявления. Или это Торы и заповеди, которые исправляют желание с намерения ради получения, на намерение ради отдачи. Или Торы и заповеди, что это уже зивуга, действие в зивуге дака посредством экрана и получения внутреннего света ради отдачи. Есть вопросы? Нет. Нет сегодня этого зануды. Ну?
1: Почему вы в самом начале сказали 620 действий ради отдачи, а потом 613?
0: 620 и 613 — это одно и то же. Просто есть всякие дополнительные вещи, которые еще называются семью заповедями мудрецов.
5: Дарабанан за мимила гадлут.
0: Мудрецов, дарабанан, от слова рав, большой, гадлут, большое состояние добавления.
1: Мы говорили, что, по сути, исправляем намерение, то есть желания остаются, а исправляем намерение. То есть мы не убиваем желание.
0: Мы никогда не занимаемся самими желаниями. Желания приходят и пробуждаются в нас без всякого нашего согласия. А каждое желание, которое приходит, изначально приходит с намерением ради получения. И я должен заниматься только намерением ради отдачи. Поэтому в каждом желании, то есть в каждом состоянии, в котором я нахожусь, состояние, в котором я нахожусь, это и есть желание, по сути. Желание — это малхут. Желание — это... Малхут называется олам, мир. То есть что сейчас мой мир? все мое ощущение, в общем, что это? Это просто желание или сочетание желаний, сумма желаний, каждая из которых раскрылась особым образом, в особой силе и в связи с другими желаниями в особой форме. В общем, внутри этих желаний я относительно них ощущаю какое-то явление. В них ощущаю какое-то явление. Явление, которое я ощущаю в них, ощущается у меня как мое состояние, как мой мир. Это состояние в целом, оно, если оно само по себе, то оно хорошее или плохое. Я проверяю его согласно своему желанию, как я нахожусь и как я могу насладить это желание. То есть насколько оно еще недостаточно наполнено относительно желаний, которые сейчас раскрылись. Работа с желанием каждый раз, когда я нахожусь внутри желания, когда я застаю себя, или я нахожусь, то есть я есть, я нахожусь, присутствую. Я нахожусь, по-видимому, у меня есть всякие желания, в которых я чувствую то, что я чувствую. Эти желания — это чтобы было мне хорошо. Я хочу, чтобы мне было в них хорошо. Есть цель посредством этих желаний — привести себя в соответствии с Творцом. Так как сейчас это состояние я могу привести в соответствие Творцу, чтобы было подобно Творцу, чтобы было у меня слияние даже в этом состоянии, где я нахожусь. Так не хватает мне в этих желаниях намерения ради отдачи, и все. Как я делаю это? Так давайте сделаем прежде всего внутри этих желаний, во всей этой картине моего мира сейчас, то, что я ощущаю, что не хватает мне только цели, к чему я должен прийти, и что я должен прийти посредством этой цели к Творцу, чтобы Он пребывал во мне. Тогда я буду как Малхут, в которой находится пребывающий Шохен на иврите. Не просто Малхут, где желание — это мой мир, и нет у него никакой связи с действительностью. А если я буду исправлен, то мои намерения будут к Творцу и для Него. И тогда Он действительно будет пребывать во мне, и я буду ощущать Его, и буду с Ним в слиянии во мне. И Он действительно наполнит меня. То есть я должен искать, как я приближу эту картину к себе. Это, по сути, то, что Бааль Сулам описывает в письме на странице 64 в книге Прихахам. Из картины, в которой я нахожусь сейчас, и к чему я должен прийти? Прийти — это через мгновение. Будущий мир — это называется то, что придет через мгновение. Из разрыва между этими двумя состояниями, если я углубляюсь в это и начинаю изучать состояние, тогда я прихожу к всяким советам, как перейти от нынешнего неисправленного состояния к следующему исправленному состоянию. И как перейти от этого состояния к тому состоянию, это называется выполнить советы. То, что советуют мне люди, которые уже прошли это, и потому они мудрые, и потому они наставники.
1: Вопрос: если выполнять этот совет, нужно перейти к следующему совету?
0: Сейчас, в каждое мгновение, я нахожусь в пробуждении других желаний, в особой связи между ними, в особых мерах каждого желания, таким образом, что это уже другое желание и так далее. То есть мой мир, то есть мое внутреннее состояние, все время меняется. Желания меняются, решимот. И тогда я каждый раз должен только ощутить себя. Где я нахожусь? Куда я должен прийти? Как я должен приспособить себя согласно всем состояниям, которые меняются, чтобы каждый раз цели Творец были желанными и ощущаемыми во всех этих желаниях, как прямо определяющие то, что эти желания сейчас будут совершать и делать. Это в точности то, что он там описывает, как что Тора, Творец и Исраэль едины. Это я должен описать согласно цели. Я хочу, чтобы это сейчас произошло.
5: Закон.
0: Это все.
1: Есть следствие причины или это накапливается?
0: Есть связь причины и следствия, есть связь между причиной и следствием во всех моих состояниях, потому что во всей той цепочке, по которой моя душа опустилась сверху вниз, это кли прошло. Грех на ступени Адам решен, и тогда спустилась ступень за ступенью до нынешнего состояния. Еще ниже, уже из самого нижнего состояния, в которое упали келим, я поднялся через десятки кругооборотов, пока не достиг состояния, где я уже знаю, где я нахожусь. Это начало пути в сознании. В осознанном состоянии. Так сейчас я продолжаю реализовывать ту же цепь состояний, которая тогда соскользнула сверху вниз при спуске. И сейчас я как бы по той же цепочке поднимаюсь обратно вверх. Как бы я... Что я? Как говорят? Не соединяю, как бы собираю эту цепочку заново, сматываю обратно, чтобы вернуться к предыдущему состоянию. Так все состояния, которые я прохожу от состояния к состоянию, наверняка они уже окончательные, они уже подписаны, они уже находятся готовыми внутри моей души, и есть в них причина и следствие, как мы изучаем между парцуфами, что Ахав Высшего находится в Галгальте Вейнаем Нижнего, и здесь нет ничего, через что я мог бы перепрыгнуть, перескочить ступени, перепрыгнуть состояние, или что я вообще могу идти другим путем. Нет, я могу только ускорить смену состояний. Это все. Так все советы — это только чтобы ускорить время. И все указания, они тоже, как выполнить каждое указание наиболее полезным, то есть наиболее быстрым образом. Я не могу выполнить в конечном счете ни в количестве, ни в качестве действия само по себе. Но как прийти к нему быстрее? И к совету, и к указанию. То есть и к исправлению, и к выполнению самого действия. Это и есть... Все мое самостоятельное участие в творении, как быть активной частью в творении, то есть подталкивающей. Это то, что Творец хочет от меня, чтобы я толкал на 100% все это обратно. Если нет, он поможет мне посредством страданий обнаружить, что я не толкаю. И другого нет. Но вопрос, если...
1: Тут дело даже в другом. Смотри, что значит, что было больше. Предположим, ты говоришь, в каком следующем состоянии я хотел бы быть относительно цели. Так тут тоже, если бы ты нашел решимой. То есть, если ты будешь искать, чем бы ты мог определить выбор человека, то тогда, кроме этого, больше нечего решать, нечего определить. Что только можно придумать себе из тысяч разных возможностей. То есть это единственная вещь, о которой можно сказать, что это выражение свободы. А обо всем остальном как бы нет никакой потребности быть свободными. Все эти решимот или цепочка решимот, которая в нас. Важно, в каком виде и в каких действиях мы можем прийти до уровня Творца, чтобы стать как Он в непрекращающемся зевоге. То есть мы даже не понимаем, что это единственная возможность определения свободного выбора. На самом деле это единственная свободная возможность, потому что все остальное — это не живой уровень, это то, что, ну, как бы не имеет... никакой важности относительно этого свободного выбора, то, что подталкивает к тому, чтобы все это произошло.
0: Говорится о советах, что есть человек, который хочет достичь чего-то и не знает как. И тогда приходят и советуют ему. Но как посоветовать ребенку трехлетнему? Вы ему не советуете. Вы говорите, послушай, если ты не хочешь утонуть, не делай так. Если ты не хочешь обжечься, не прикасайся.
1: Все, что происходит с человечеством, все включает в себя эти советы. Только эти советы, они находятся на таких этапах, у которых как бы нет прямой связи с

0: подвигаем себя несознательно к окончательному исправлению. Есть некая точка, начиная с которой можно продвигаться уже осознанно, с пониманием. То есть человечество хочет того или нет? В любом случае, каждый выполняет работу Творца. Абсолютно каждый. И кроме того, не делает ничего другого. Это то, что ты увидишь свыше, тебе обещаю. То, что вообще нет никого. То есть со стороны Творца все праведники.
1: Нет, у меня другой вопрос. Если мы говорим о совете, потому что совет — это значит, что получающий его способен взвесить его, принять или не принять, оценить его как-то как хорошее или плохое. Но ведь по сути нет возможности.
0: Нет, ты говоришь, что совет может быть такой, что я могу сделать что-то такое или другое, и ценить, и судить. Нет, мы не в этом. Точнее, не в этом мы свободны. Проблема в том, что если бы ты знал, к чему этот совет должен тебя привести, какими путями он на меня действует, то тогда ты был бы прав. Но этого мы не знаем. Если бы мы знали, то наше желание получать вообще ни в коем случае не позволило бы выполнить этот совет. И поэтому совет приходит к нам в таком виде, что мы выполняем его без знаний. И получается, что это как бы все время ты действуешь выше знания, то есть вне твоей собственной системы. Нам сейчас кажется, что это вне моей системы. Я думаю так, что я напрямую сделать это не могу, но значит через кого-то, через что-то я это сделаю. Это означает, что я все еще нахожусь в Лолишма. Я приближаюсь к Лишма с помощью таких действий, но тем не менее нахожусь в Лолишма ради получения. То есть прихожу учиться и говорю себе, что мне будет хорошо таким образом. Я среди товарищей тоже считаю, что все будет мне хорошо. Все мне будет во благо. И это лолишма. Таким образом, я как бы путаю свое желание получать. Но это не по-настоящему тот самый совет. Совет — это когда ты выполняешь действие, которое буквально против желания получать. Оно меняет его на желание отдавать.
1: Все скрытие — это как бы допинг системы, да, как бы желание получать.
0: Все скрытие — это...
1: Это как одурманить его, да?
0: Не-не-не, это не для того, чтобы запутать. Так, как бы для этого дано скрытие, совсем нет. Скрытие само по себе — это очень особенное действие свыше. Ты же видишь, мы изучаем миры, мы изучаем парцуфы, которые нисходят сверху вниз. Это все ступени скрытия. То есть это действие. И точно так же снизу вверх мы выполняем подъемы и исправления. Таким образом, мы раскрываем, то есть совершаем другое действие, отличающееся от раскрытия, которое прежде было сверху вниз. То есть скрытие — это не просто, что нас запутывают, чтобы мы что-то совершили, а реализация действия в самом скрытии.
1: Но не для того, чтобы привести к раскрытию?
0: Чтобы привести к раскрытию. Да, чтобы привести к раскрытию. Действие ради отдачи и раскрытия, и уподобление, и выполнение указаний — это все одно и то же. Только если это все представляется относительно моего желания получать в непрямом виде, с обратной стороны, через Ахурайм, то, что называется Высшего, то тогда называется, что я нахожусь в скрытии. А давайте-ка почитаем. Может, из книги «Зор» я бы прочел. Первый том книги

0: Zor.
1: Кен.
0: Советы, которые идут как цепочка, причина и следствие. То есть, когда приходишь к этой стадии, когда это происходит однократно, и все, и затем приходишь к другим советам, и все, скажем, в определенном состоянии.
2: Ты спрашиваешь так. В советах и в указаниях, которые я выполняю, перехожу ли я от одного к другому и таким образом взбираюсь по лестнице ступень, по ступеням лестницы, или в каждом из состояний у меня те же самые действия, которые называются или советами, или указаниями.
1: Ну,
2: смотри, сколько есть у тебя состояний сейчас, на протяжении лет, пока ты находишься во время подготовки. И во всех этих состояниях у тебя есть один совет. Сделать группу более сильной, сделать учебу более полезной и целенаправленной. В любом состоянии, в котором бы ты ни находился. То есть у тебя как бы есть один совет. Ну вот сейчас мы почитаем об этом. И один совет, но на самые разные состояния, которые к тебе приходят. То есть состояния, которые ты проходишь, нет 613 состояний, поскольку у тебя есть 613 желаний. И это не то, чтобы ты должен был совершить 613 разных действий по своему качеству. Нет. Вот сейчас пробуждается во мне какое-то определенное желание. Я совершаю над ним исправление. Затем другое желание, я его исправляю. То есть как бы действие исправления — это те же самые действия. Я каждое из желаний должен перевести из состояния ради получения к состоянию ради отдачи. И реализация всякий раз мне представляется в разном в виде, поскольку желания разные. То есть из-за того, что сами по себе желания, мне кажется, что я в разных ситуациях нахожусь. Каждый раз жизнь, она другая, новая. Но, по сути, содержание остается тем же самым. Давайте почитаем.
1: Зор.
2: Первый том, 242 страница.
1: Рейш мем бет. Биур клали ликоль ударит пхудин.
2: Общее выяснение всех 14 заповедей и как они соотносятся с семью днями начала творения. Мы говорим, что вся Тора собирается в 7 дней творения, как они описываются, и все эти 7 дней начала творения собраны в один день, в первый день. А тут он нам рассказывает, как 7 дней начала творения собраны или переданы 14 заповедями. То есть есть всего лишь 14 указаний. И когда их выполняют, выполняют все исправления.
1: От алиф.
2: Первый пункт. Заповеди Торы на языке Зора называются вкладами. Пкудот или Пкудин. Однако они называются также 613 советами, Этин. То есть есть и вклады, и советы. Те же заповеди, как в Торе. Еще раз. Заповеди в Торе, мы не знаем, что это такое и о чем это. А сейчас нам он добавляет, что в них есть еще и Пкудин, и Этин. советы и заповеди, то есть в тех самых заповедях, как они записаны. И разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона Ахор. Подготовка к чему-либо называется обратной стороной Ахор. Постижение этого называется лицевой стороной по ним. То есть это не обратная лицевая сторона кли, это лицевая и обратная стороны действия. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим», как сказали мудрецы в трактате «Шаббат» на 81-й странице. Если есть одна точка, это 88, а если там две точки, то это другая страница, так как принято в Гмаре. Итак, сказано там, исполняющий слово его для чего? Чтобы слышать речение, голос речения его. То есть есть совершение чего-то, а затем возможность услышать. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие, еще до того, как удостоились услышать, то есть что-то исправляют, что-то делают, а слышать — это как бы получение вознаграждения, тогда эти заповеди называются 613 советами. И они в свойстве Ахор, то есть подготовки. А когда удостаивается свойство слышать голос речения его, то есть уже что-то получают в результате советов, тогда 613 заповедей становятся вкладами пкудин. И это от слова «вклад пикадон». Ибо есть 613 заповедей в общем, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов Иварим и связок Гедим души. В общем, в душе у нас есть 613 частей. И тело. Душа и тело. Тело называется желание получать, 613 желаний. Когда они исправляют себя, тогда есть 613 намерений на них. И когда получают свет в зивуге дака, получается уже 613 вкладов. Получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. Органы связка, тут он тоже как бы уточняет, хочет того или нет, но он в этом, для него это все понятно. То есть органы связка имеются в виду, так же, как мы изучаем после второго сокращения, то, что нет у нас настоящих килим на гималавиют и на далитавиют. То есть это как бы килим перед окончательным исправлением, где каменное сердце, левая вен не участвует. Так он и говорит, что есть органы и связки. И это свойство лицевой стороны по ним для этих заповедей, что притягивает свет наполнения килим. Относительно лицевой стороны по ним этих заповедей, которые называются уже пкудим, Раби Шимон выясняет их 14 заповедей, которые приведены выше. Почему 14? Мы же говорим 613. Потому что, в общем, есть как бы 14 групп, и эти 14 включают в себя все 613 заповедей, так же, как 7 дней начала творения включают все 7 тысяч лет. И поэтому он поделил их согласно 7 дням начала творения и связал каждую с днем, относящемуся к ней. Каждую. А поскольку они включают в себя 613 заповедей, то следует прилагать усилия, чтобы выполнять их каждый день, всегда, насколько это возможно.
3: То есть у нас есть действия. Эти действия, в общем, делятся на 14 групп. И эти группы тоже соответствуют 7 основным состояниям, через которые мы проходим, они называются 7 тысяч лет или 7 дней работы. 7 дней работы спускается сверху вниз, и мы должны выполнять это снизу вверх, пока не приходим к шаббату, через все эти дни в нас самих. То есть есть соответствие между тем, что я делаю в советах и указаниях каждый день. И тогда, смотрите, мы прочитаем немного, как он разъясняет эти действия, что мы должны делать. Почему я хочу, чтобы мы читали, чтобы вы увидели, насколько эти вещи находятся прямо в мире Ацилут и не относятся к нашему миру, к нашему состоянию здесь, что мы можем здесь что-то руками и ногами сделать. Первая заповедь. То есть он говорит уже о пкудим, указаниях, не о советах, когда исправляем желание получать и намерение ради отдачи, что уже выполняют над ним, а принятие ирма ради отдачи, то есть уже совершают заповедь. Первая заповедь — заповедь страха, основанного на том, что он велик и правит всем, является общностью всей Торы и заповеди. Это страх Ира — это ступень Парзуфа Бавыима, мира Ацилут, обозначающая букву Юд, имени Авая, свойства Авая, чистый воздух, носящийся Гарбины, велик высший Аба, в котором скрыты Хохма, Стима, Рихампина, то есть Юд, и правит всем это высшее има, наполнение Вавдалит, буквы Юд. Вы помните? Тут нет этого чертежа. Мы вчера говорили о том, что Юд с одной стороны, Вавдалит с другой стороны, что в стима, то есть в скрытии, и поскольку в них скрыта хохма стима рихампина, вабвыима, хохма скрыта в них и не переходит к нижним, которую до завершения исправления миры не достойны получить. Миры — это все ступени, что находятся ниже табура рихампина и ниже вабвыима. До полного исправления они передают только свет Хасадим. Вот обвымый ниже, называемый Авирадах, чистый воздух. Авир и еще Дах.
1: Ну, Дах, я же Эйнбо Хухма.
3: Хухма. Нет в нем хухмы. Разрежены. По этой причине нет у них открытого речения в Торе, потому что «эй» — это как бы пять сферот, ведь ими соответствует речение в Тайне. Вначале сотворил всесильно, потому что там есть пять букв. Сотворил всесильный. Скрытое речение, в котором не указывается произносящий его. А второе изречение после того, как он сотворил всесильное небо и землю, земля же была пустая, хаотичная, и тьма над бездонную, и дух означает наказание тому, кто не выполняет заповеди страха. Это четыре вида смертного приговора. Пустота — это удушение, хаотичное побиение камнями, тьма — сожжение, дух — отсечение головы. То есть здесь есть уже четыре состояния, которые человек должен пройти. И эти четыре смерти — это то, как он умерщвляет свое желание получать. И через эти действия они приходят к исправлению. И так далее. И тогда он объясняет снова, как это все в Рош Мира Ацилут реализуется. Реализуются все эти указания и залоги, и чтобы прийти к ним нужны, к залогам, нужны вначале советы. А в статье до этого, как он сказал, есть вторая заповедь. Три. Вторая заповедь — это проявлять любовь с обеих сторон, со стороны милосердия и со стороны строгого суда, дин и так далее. То есть это уже любовь, и он здесь нам описывает все вот эти указания, и все они в Рош Мира Ацилут. А на странице 184, если мы пойдем назад,
1: есть кан мамар яцият Рашби миа миара.
3: Тут есть статья «Выход Рашби из пещеры» Раби Шимона. То есть он уже выходит, как бы эта ступень, которая называется Раби Шимон, выходит к раскрытию, тогда что же он раскрывает? И так он говорил, говорит, заговорил Раби Шимон. Все заповеди Торы, которые дал Творец Израилю, все они описаны в Торе. В общем виде, в речении одном, вначале сотворил Всесильный, до слов и стал свет. И далее он поясняет, что речение вначале сотворил Всесильный, это заповедь страха и наказания за несоблюдение ее, и в нее включены все заповеди Торы. То есть он говорит, что все собирается и развивается обратно, и приходит только к кетеру, к желанию насладить творение, откуда это все исходит. И собрать эти действия, чтобы человек знал в каждом своем действии, что действительно он должен в итоге выполнить. Это дает ему правильное направление к цели. И здесь он тоже объясняет нам в статьях о заповедях Торы. Заповеди Торы. Заповедь первая. Вначале сотворил Всесильный, как он говорит, что этот стих содержит все указания, все исправления, наполнения, все, что есть у нас в действительности, все, что мы должны выполнить во всей этой действительности, то, что она должна пройти. И он говорит, что сначала первая заповедь, из всех эта заповедь называется «страх», «трепет», и перед Творцом называется «начало», поэтому написано «в начале». Страхом, как сказано, начало мудрости, страх Творца и так далее. То есть здесь он тоже разъясняет нам заповеди Торы. Мы сейчас находимся перед изучением мира Ацилут, и мы будем возвращаться иногда к этим частям, чтобы увидеть, как весь Гарда Ацилут, который мы более-менее узнали, как там выполняются все эти действия, исправлений, о которых он пишет нам здесь. Итак, весь наш путь делится на советы и потом на указания. Есть вопросы?
4: Вы сказали, что человек все время должен знать, что несет каждое мгновение, чтобы продвигаться правильно к цели. А что это за вещь? Как делается это выяснение?
3: Я никогда не говорил, что человек знает, как переходить от одного состояния к другому. Но у человека есть выбор — искать советы. Они не просто так называются советами. Когда я ищу советы, как выйти к следующему состоянию, свыше действия четкие, но относительно меня это не ясно. Я нахожусь в скрытии. Если бы я не был в скрытии, то я не мог бы вообще ничего сделать, потому что есть скрытие. И на эти действия, которые я должен выполнить, но в скрытии, они называются вместо действий советами. Ну, как бы, попробуй сделать так. Но попробуй сделать так, это относительно моих чувств, которые не ясны, потому что иначе бы вообще не смог пошевелить пальцем буквально в направлении исправления. И у нас эти советы проясняются в таком виде, что, ну, можно сделать, можно нет. Ну, может быть, по-другому. Это потому, что мы находимся во тьме, и нужно задействовать свободу выбора. Если бы ты видел, что делать, Если бы ты знал, что делать, тогда ты бы знал и делал, или не смог бы делать, и не хотел бы знать. Это тьма, чтобы дать тебе возможность выбрать, сделать что-то самому. Не выбирать путь, а искать с помощью... каких действий, мыслей, с помощью чего ты можешь вызвать. Ты как бы во тьме ищешь путь, но эта тьма, она, в общем, совокупность твоих неисправленных желаний, в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели. И это ощущение, оно точно, чтобы в темноте поймать Творца, захотеть привести его во все вот эти темные точки. И тогда состояние проясняется. Не знаю, как это передать.
4: То есть пока нет этого этапа, нельзя работать.
3: Правильное направление или неправильное, мы можем в этой тьме увидеть только согласно результату. Как он говорит там, один Бог оскоплен и не приносит плод.
4: Что значит согласно результату? Какому результату?
3: Результат, который может быть у нас, он только один. Простой. Раскрытие Творца, творения в этом мире.
4: И до тех пор я не знаю, по пути я ли закончил, как я вообще нахожусь в пути.
3: Ты спрашиваешь так, так почему после каждого действия, которое я произвел, скрытие, я не получаю раскрытие? Если бы ты обретал раскрытие, прежде чем ты исправляешь желания, все свои желания, тогда ты снова не находился бы в свободе выбора. У тебя есть разум ребенка. Скажи, пожалуйста, когда человек продвигается в пути, у него есть больше свободы выбора или меньше свободы выбора? Скажи мне, кто свободней, рабочий или директор завода?
4: Рабочий.
3: Рабочий, свободней. Видишь? Это верно. Рабочий самый свободный, у него нет ограничений. Он их не видит, не понимает. Ну, а откуда есть ограничения? От тьмы. Если бы тебе раскрыли эти вещи, то это не было бы ограничением, ты был бы свободен делать с ними все. То есть, чем больше мы поднимаемся по ступеням, прежде чем мы исправляем себя, мы каждый раз находимся во тьме и в больших ограничениях. Он приводит там пример, как перед восходом солнца тьма самая такая густая.
4: Вы говорите, как бы я иду в темноте.
3: Перед приходом Машеха клипот усиливаются и так далее. Там сказано лицо поколения, как морда собаки, и так далее, наглость возрастает.
4: Вы говорите, идешь в темноте и пытаюсь провести Творца в темноту Творца?
3: Дают тебе в этом, что тьма тебя скрывает все больше и больше.
4: Давит.
3: Давит, да. Отягощает. Но вы должны уже привыкнуть. Вот это я хочу сказать. Дают тебе скрытие все больше и больше, потому что хотят, чтобы ты сделал свободу выбора на более высокой ступени. Что значит на более высокой ступени? В еще большей темноте и еще большей. И каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, у него больше провалов, помех на особых ступенях, верно, в особых состояниях, и в таких грубых, простых вещах. А так вот, хитро так, свыше. А иначе как? Реализуется свобода выбора.
4: Конечно, в итоге я играю в ничто, я играю в игрушки, я еще в темноте. И...
3: Это называется, что Творец играет с китом. Смех. А, подсмеялся всесильный. Конечно, это так. Но почему это называется смехом? Потому что это действительно в таком... И такое исправление. Не напрямую. Ну, смех — это большое дело. Врожда, Ацилут, будем изучать эти явления.
4: Путь Торы и страдания — это результат советов или это выбор? Торы и страдания — это результат советов или это выбор?
3: Путь Торы или страдания — это выбор. Что значит выбор? Это выбор, как пробудиться. Нет пути страданий. Путь страданий — это...
1: Дерех Усурим не краше они... Ло нотен коля мерет, ше они...
3: Когда я не вкладываю все свои силы, то, что я могу реализовать в состоянии...
1: Ваза дварима эли митгалим алай...
3: И тогда эти вещи раскрываются мне как силы, которые принуждают меня все же прийти к осознанию зла. И эти силы ощущаются у меня как зло, как страдание. Кто определяет, будет ли нынешнее состояние путем Торы или будет нынешнее состояние путем страданий, но это не путь, я снова говорю, просто так называется. Это определяется окружением. Либо я получаю достаточно сил от окружения, чтобы продолжать, или нет. У меня из самого себя нечего искать. Ладно. Ну, немножко так мы разобрали статью.
4: Когда человек приходит к осознанию, что его желание получать зло, что ему нужно делать с этим? Он знает, что им управляет, что все зависит, не зависит от него. Что со всем этим делать?
3: Вы видите, это свобода выбора. Человек слышит уже несколько лет, что он должен делать, и спрашивает, что я должен делать каждое мгновение. Ты что здесь, первый раз? Стул, на котором ты сидишь своим задом, уже знает, я думаю, это. Сколько раз он слышал, а ты не знаешь. Как это стирается от нас, а? Если ты скажешь кому-то там снаружи, что ты слышал тысячу раз, по крайней мере, что нужно делать, тебе скажут, что это за группа, что это, что с ними? Что с ними случилось? Кого ты набрал в ученики? Это называется выбор, что каждый раз желание получать меняется, потому что ты исправил предыдущее, в нем тоже задавал этот вопрос. А в нынешнем желании получать ты еще не получил ответ, только желание пробудилось. Так нужно искать ответ, что мне делать. Ты сейчас сидишь в своем состоянии с новым желанием получать, как будто бы никогда не было. Что это значит? Есть цель, есть это, есть то, что должен делать, я не знаю. Да? Так? Это называется, что каждый день будут в глазах твоих как новые, потому что все обновляется, но обновляется именно потому, что ты выяснил предыдущее состояние. И поэтому каждый раз, насколько каждое мгновение есть обновление, и те же вопросы, и те же состояния, как бы ты уже разжевал их, нет ничего нового. Но это называется новое желание. Не может быть, что это как бы повторяется, возвращается к тому же месту. Ладно.
4: Можно спросить? Но что именно эта точка скрытия? На его существование, на его величие, на его намерение? Или каждый раз это по-другому? Что здесь самое важное?
3: Самое важное — вскрытие. На что именно вскрытие? Что скрывают от нас, что мы действительно можем оторваться от ради получения и думать о другом? На это вскрытие. Я не верю, что это возможно. Я хочу это, потому что, чтобы мне было хорошо. Даже думать о другом я готов, чтобы мне было хорошо. Даже о Творце, чтобы мне было хорошо. Я всем сердцем и душой хочу, чтобы ему было хорошо, но внутри такая тонкая ниточка, чтобы мне было обратно от этого что-то. Я почти не признаюсь, что это есть. Это называется лолишма, и из этого переходит к лишма, что есть 99%, пусть будет уже лишма, но 1% лолишма, чтобы из всего этого, ну, дай мне 1%, знаешь, я готов сделать тебя миллиардером, но только 1 000 000, чтобы у меня был тоже. Ну что, это же ничего. Но для этого я работаю, иначе я не сделал бы тебя миллиардером. И это тоже как бы скрыто от меня, что ради этого я работаю. Так что скрытие — это на результат, что он отделен от моего желания получать, что я буду в состоянии, что я совершенно... Меня не будет во всем этом моем действии, просто мы даже не можем себе это представить. Как бы мы ни крутили, я готов на это действие. И если я готов, ну, положительное желание получать, есть у него там какая-то выгода. На это скрытие. И исходя из этого уже разные скрытия, туман, неясность во всяких чувствах, действиях, отношениях. И насколько мы приближаемся к реализации, тьма усиливается. Что значит тьма усиливается? Я должен все больше и больше быть в скрытии от результата, который вот-вот я могу достигнуть. То есть продвижение, я продвигаюсь, а скрытие усиливается. Иначе это просто убежит. Убежит с пути. Тов. Ладно.
1: Эли из Нью-Йорка.
3: Вопрос из интернета. Эли из Нью-Йорка спрашивает, почему усилия я прикладываю в чем-то одном, а наполнение приходит ко мне в чем-то совершенно другом. Это вопрос скрытия. Если бы я и прилагал усилия, и наполнял тоже кли, то это было бы ради получения. Я прилагаю усилия над наполнением себя, и получаю наполнение в тоже кли. То есть я бы спускался бы все больше и больше в клипу. Но если я прилагаю усилия в чем-то одном, да, потрудился и нашел, а получаю что-то другое, то здесь у меня есть возможность в свободе выбора. Московская группа просто... Мужчины, женщины. Ну, я отвечу на все остальные вопросы. У нас в разделе на форуме, там называется ступени лестницы, там я отвечу. Я очень рад, что есть новые люди.
1: Света их от Мимоска замакируется
3: тут. Или там Света из Москвы.
1: Туда.
3: Очень хорошо. Спасибо.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
5: כן, הבורא נסתר.
3: Творец скрыт, и действия, которые мы производим в десятке, их результат тоже скрыт. Пока мы не проходим исправление нашего желания получать, и нам дали свободу выбора продвигаться в нашем желании, в нашем намерении. И в десятке, конечно, у нас тоже есть эта возможность реализовывать советы каббалистов, советы Рава, чтобы мы действительно могли продвигаться, чтобы согласились выполнить эти советы и буквально делать это изо всех сил.
4: Да, мы учили, что есть скрытие во всем, и имена раскрываются каждый раз заново. Нет состояния подобного прошлому, каждое состояние новое, раскрытие. И в течение урока это мне немного напомнило нашу работу, это как танк. Когда ствол все время на цель, а танк поднимается, опускается, разные состояния. А мы, Исраэль, Тора и Творец едины, остаемся направленными на цель и напоминаем об этой цели все время, товарищ.
3: Огромная благодарность за состояние скрытия, иначе без него мы не могли бы продвигаться. Главное скрытие на то, что желание получать может достичь состояния ради отдачи, и поэтому чем больше мы продвигаемся к этому состоянию ради отдачи, то скрытие должно усиливаться, иначе у нас не будет возможности выбора. Если бы мы получали хороший результат сразу после продвижения, то все было бы ради получения, и у нас не было бы выбора. Поэтому если мы чувствуем отдаление, значит, растет скрытие, и мы продвигаемся.
4: Да, продвигается в любом случае все человечество, но спасибо учителям за то, что проложили нам такой гладкий и хороший путь, иначе было бы непросто.
3: На этом уроке Рав разобрал очень глубоко вопрос заповеди, что заповеди содержат также и советы, и указания, и что есть Тора и заповеди, исправляет желание получать ради отдачи, и есть Тора и заповедь, есть там Зивуг Дака, весь процесс, как мы приводим себя в соответствие цели Творцу, чтобы Он воцарился между нами, и так мы из этой разницы можем исправить наше желание. Это советы, советы, которые даны мудрецами. И в той мере, в которой мы исправляем, мы получаем вот эти указания, и свет дает нам эти указания. То есть это реализация, что мы должны делать быстро, чтобы прийти к цели творения.
4: Да, все начинается с цели. То, что мы хотим раскрыть Творца, это происходит по двум этапам, исправление, затем раскрытие. И привлечение света происходит главным образом с помощью работы в группе и
6: учебы.
3: Да, урок вроде бы общий, можно сказать, но я беру из этого то, что все приходит только из необходимости, и советы тоже человек выполняет, потому что он нуждается в них, он чувствует, что он нуждается в них. Он старается обращаться, действовать в отдаче, чувствует необходимость этого. И как раз советы вроде бы должны быть советами, а человек, он получает какой-то совет, какое-то сознание, выполняет их, но они как раз-таки происходят выше знания. Очень странный, конечно, процесс, но мы видим, что это происходит Из необходимости человека быть в отдаче, поэтому он нуждается в помощи.
4: Прежде всего, мы получили порцию света от Рава. И то, что Рав сказал, главное — согласиться со всем, что приходит, каждую секунду, и продвигаться к цели. А цель — уподобиться Творцу. У человека есть выбор искать советов, как прийти к следующему состоянию. А эта тьма, она для того, чтобы позволить выбрать. Как Рав сказал, эта тьма, она всего лишь совокупность этих твоих исправленных желаний, в которых ты чувствуешь, что ты находишься во тьме и не находишься во тьме. И именно во тьме ты находишься относительно цели, и это ощущение.
3: Перед следующей частью споем вместе песню.

0: Строим духовное окружение. Сейчас мы послушаем вместе беседы в пути, название «Когда не согласны в десятке». Беседа была 2 недели назад, 2 мая 26 года.
1: Человек должен всегда молиться за товарища, потому что он за себя так уж не может. Ведь так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он получает ответ быстро, и каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все они не получат ответ. Это из Ноама Элимелеха.
0: Что вы ожидаете от ближайшего конгресса десяток?
1: Я думаю, что мы вместе, как сидим сейчас за круглым столом, так должны быть на конгрессе, в одном круге, внутреннем и внешнем. И так продолжать.
0: Раф, вам важно, куда мы едем? Это будет какой-то там виноградник или Тверия?
1: Когда?
0: Ну, мы едем. Вам это принципиально? Или то, что есть, я совершенно с вами?
1: Совершенно не важно.
0: А что мы будем есть, вам важно? У вас есть какое-то предпочтение?
1: Нет. Как сейчас, я не знал, что это то, что они готовят.
0: Ну, есть десятки в Израиле, в мировом кли, для них это важно. Скажем, Акока хочет поехать в Хайфу, а Муши хочет поехать в Араву.
1: Да.
0: Акока любит сосиски, а муж любит рыбу.
1: Да.
0: И что делать?
1: И сосиски, и рыбу.
0: Ну, это идеальное состояние. Но, допустим, мы говорим о двух местах. Один хочет юг, другой север. И начинают спорить. Я хочу туда, а я хочу сюда. Что десятка должна делать в таком состоянии? Что, убеждать кого-то? Или кто сильнее? Или... Может быть, кто-то один пусть решает.
2: Доктор, матагид.
1: Доктор, что ты скажешь?
0: Я думаю, что надо делать все. Ребята хотят, пусть так все будет. Ну, они хотят поехать на север. Ну, что, демократия, большинство? Что, может быть, сделаем этот выборные участки, там занавеску, урну? Вы нам рассказывали как-то про Бали Сулама, что когда-то он хотел поехать куда-то там в Иерусалим, на Рацуфим, и жена сказала ему: «Я хочу, чтобы младший сын поехал с тобой». Но там была одна машина. И вообще в то время на всю страну было 10 машин. И не было там места. А Бали Сулам сказал: «Я хочу, чтобы поехали другие люди». Да, но он сказал: «Давайте проведем голосование». И они сделали, кинули жребий, написали записки и вынули именно те 6 человек, которые хотел Бали Сулам.
1: Красиво.
0: Жребий. Можно такое упражнение сделать для всех, каждой десятки. Ну хорошо, я поехал в Араву, а сердцем я хотел быть в Хайфе. Вопрос, не мешает ли это десятке? Но ведь Творец дал тебе возможность отмениться перед десяткой, быть вместе с десяткой.
1: Да, ну что делаем конкретно?
0: Вопрос, я не знаю. Согласно Торе доктора, мы должны провести голосование или кинуть жребий, или там какую-то лотерею. Вы сказали, что это Творец. Бали Сулам сказал, это желание Творца, и нет сомнений. Это что, жребий, это система каббалистов? Кинуть жребий? Да, расписать записки. Скажем, есть два места, надо принять решение, туда-сюда. Мы кидаем жребий, то, что выходит, то выбираем, и все. Это система?
1: Да, если согласно изначально.
0: Да, заранее.
1: Это методика.
0: И что, так и решать? Как начать? Что, бросить монетку? И кто выиграл, тот и начинает? Тоже полагаемся на Творца? Тов, мы запутались. Кто выиграл, кто не выиграл. Но он выиграл возможность отмениться в работе. И вот из этой истории Бали Сулама получается, что слияние с Бали Суламом. Потому что когда он сказал ему, возьми этого младшего сына, он уже выбрал. Есть решение организационное, есть решение духовное. Или каждое решение, что есть и так далее, оно тоже духовное.
1: Да.
0: Все духовное в десятке.
1: Да.
0: Все. То есть нельзя сказать, что в десятке мы делим, есть часть организационная, предприятие, а часть относящаяся к группе. Это не как в группе, то есть есть организаторы, есть там водопроводчики, есть еще какие-то вещи, но в десятке каждое решение, даже материальное, оно все равно духовное, оно принадлежит всем.
1: Да?
0: Я хочу спросить так, то, что Дуди спрашивает, я добавлю. Допустим, есть какое-то дело, мы должны принять решение, мы не можем прийти к единогласному решению. Правильно ли? Ну, идеально, это хорошо, конечно, что можем. А если нет, то глава десятки принимает. И мы заранее знаем, что у нас есть глава десятки, и тогда, если нет возможности прийти к единогласному решению, то есть мы не дошли еще до такой ступени, может быть, через пару дней, да, то тогда решает глава десятка. Так нормально? Всегда в состоянии, когда мы не можем прийти как один человек с одним сердцем, допустим, не можем. Да, из 10 решений мы 8 приняли, как один человек с одним сердцем, а 2 нет. И вот эти 2 тогда решения, мы говорим, пусть глава десятки решает, мы отменяемся. Так нормально?
1: Это решение?
0: Да, решение. Ну, все-таки есть, или есть решение, которое можно отложить на месяц, на 2. Ладно, потом примем мы. Но если нужно сразу принять решение, то мы полагаемся на главу десятки, он берет руководство и решает. Ну, как Рав, допустим.
1: Да?
0: Но, допустим, есть ответственные там за трапезу, за еще за другие вещи.
1: За что ответственные?
0: За трапезы, за прогулки, за собрание товарищей, за все есть ответственные. Допустим, с 6 до 7 у нас есть собрание товарищей. Есть ответственные, которые готовят еду, заботятся обо всем. Да, но мы поставили его ответственным, он с нами не посоветовался. И нужно принимать решение. А здесь уже заранее мы решили, что есть ответственный. И он может решать. А когда нет ответственного? Допустим, нет ответственного, куда ехать. А я думаю иначе. А почему ты решаешь, что он будет ответственным? Кто назначил его? Я говорю, что происходит в десятке, да? Мы же здесь не политикой занимаемся. Ну, товарищи ругаются, спорят. Рав, правильно назначать ответственность за какую-то область? Допустим, у нас есть люди, каждый раз Один решает, куда мы едем. Он связывается с хозяином. Ему сказали искать, и он ищет. А в итоге мы принимаем его решение.
1: Да.
0: Так правильно, что мы ставим ответственность за какую-то область? Или каждый сейчас все нужно обсуждать со всеми вместе?
1: Нет, если решили, что он принимает решение, пусть принимает.
0: То есть он принимает решение?
1: Да.
0: И все отменяются перед его решением, даже если я думаю, что это неправильно? Это не важно, потому что он ответственный?
1: Да.
0: А если мы хотим что-то сказать про его решение, мы ему можем сказать или нет? Если нам не нравится его решение.
1: После принятия решения нет.

0: И больше, чем это, когда царь мира внимательно прислушивается к нему, это подобно сказанному мудрецами, Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к Творцу, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждет Творца, ибо как вода лицо к лицу, так же сердце человека к человеку. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. Что, разве есть такое, что человек обращается к Творцу и сразу получает ответ?
1: Сам подумай. На глубину всех твоих знаний, мыслей, и это будет правильным.
0: Можно ли советоваться с Творцом, допустим, изучать вторую степень или нет?
1: Конечно же, можно.
0: А как знать, что он ответит? Чтобы это было не мое эго, а на самом деле...
1: Знай, как обратиться к нему и понимать то, что он говорит. И тогда... Тогда будешь счастлив.
0: Интересно, написано, что Творец говорит через других людей. И то, что каждый, кто сейчас говорил, это ведь Творец говорит через вас, Творец говорит мне. Потому что то, что я говорю себе, я с Творцом наверняка ошибаюсь, заблуждаюсь. Но через вас Творец говорит со мной. Я хочу, чтобы каждый говорил по-своему. И это путает. И я не могу понять. Если бы все сказали «иди» или «не ходи», понятно, что это Творец, я бы отменился, это просто. А тут говорят, половину говорят «да», половину «нет». И тогда что он хочет? Чтобы я решал? Но на основании чего? На основании каких данных? Проблема?
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба среди товарищей».

Дорогие хаварим, мы сейчас глубже погрузимся в наш урок и посмотрим первый клип, где Рав нам даст совет, как мы можем перевести свое намерение с ради получения на себя на ради отдачи.

0: кажется.
1: Но мы никогда не видели, чтобы человек просил подарить, чтобы товарищ подарил ему подарок. Но бывает, например, что если жена просит у мужа, чтобы тот купил ей на Песах кольцо с бриллиантом, стоимостью не менее $200, то в таком случае муж идет к своему другу и рассказывает ему, что он находится сейчас в тяжелом материальном положении, не имеет возможности купить жене такое кольцо. Поэтому он просит у друга, чтобы тот дал ему денег в подарок, на который он купит своей жене кольцо. Но мы никогда не слышали, чтобы в каком-нибудь городе был староста по выдаче подарков, и чтобы выдавал как подаяние, так и подарки. Известно, что в мире принято дарить подарки, а не выпрашивать их. Например, если один человек любит другого, то он желает сделать приятное ему, и по этой причине дарит ему подарок. Но это не значит, что в городе должно быть специальное место, где выдают подарки. Сейчас выясним настоящую причину того, почему подарки не просят, а подаяние. Да, принято просить. И почему в каждом городе есть определенный порядок, и принято помогать нуждающимся, чтобы у них было на что жить. Это принято также в любом государстве, где существует специальное учреждение, министерство, которое заботится о нуждающихся. Причина этого очень проста, ведь существует разница между тем, что необходимо человеку как жизненная потребность, и тем, что является для него излишним. Необходимым называется то, без чего человек не сможет прожить. То есть, если не получит он требуемую помощь, то не сможет существовать в мире. И об этом сказали мудрецы, что тот, кто помогает существовать одной душе, как будто помогает существовать всему миру. И здесь говорится о жизненно необходимом, потому что без него невозможно существовать. И поэтому человек может просить об этом. Что помогли ему, так как все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому человек не стесняется просить подаяния, ведь речь идет о спасении его жизни в той или иной степени. И также дающий подаяние понимает необходимость в том, что он дает. Тогда же, когда вопрос говорит, когда же имеется в виду по-настоящему спасение жизни, и нуждающийся кричит во весь голос о помощи, то дающий также очень волнуется за него, когда положение нуждающегося не самое плохое, то дающий не очень-то волнуется за него. Поэтому все зависит от степени необходимости, насколько оно жизненно необходимо. Но в отличие от этой ситуации, когда речь идет о излишках, то просящий стесняется просить. И дающий не слышит просящего. Излишки. Поэтому мы различаем между тем, что необходимо по-настоящему, и тем, что является излишками. Поэтому только если просят подаяние, то получают его. Отсюда вывод. Подаяние дается, исходя из желания нижнего, то есть просящий, который ощущает недостаток. Он действительно просит. И это означает, что когда просящий видит, что он не сможет существовать без помощи другого, то он не стесняется, идет.

0: и унижается, принижает себя, прося подаяние, так как у него нет другого выбора. Тогда как в случае, в отличие от подарка, подарок дается по желанию дающего. Извините, то есть в случае подарка, в отличие от подаяния, подарок дается по желанию дающего. То есть если дающий желает раскрыть свою любовь тому, кого он любит, тогда он дарит ему подарок. Отсюда вывод. Подарок дается, исходя из желания высшего, то есть дающего, а подаяние по просьбе получающего. Для этого получающий должен показать дающему, насколько он нуждается в подаянии, о котором просит, и в той мере, в какой получающий может показать дающему важность и необходимость этой помощи, в той же мере он может получить ее от дающего.
1: Но
0: основная причина, как мы учили, заключается в том, что то, что не находится в нашем корне, и мы пользуемся этим, то ощущаем страдания, как сказано в учении Сфирот. Известно, что природа каждой ветви стремится уподобиться своему корню. Поэтому все, что находится в корне, воспринимается ветвью как хорошее и доброе. Наоборот, все, что не имеет места в корне, воспринимается ветвью как неприятное, вызывающее ощущение страдания, ненависти. И это побуждает отдалиться от нее. Исходя из этого, находим, что поскольку в корне нет стремления к получению, то человек, получая, ощущает стыд и страдания. Потому что этого нет в нашем корне. Поэтому, когда речь идет о спасении жизни, и человек очень нуждается в получении помощи от своего другого, в этом случае мы говорим, что нет у нас другого выбора, потому что тут идет речь о спасении жизни человека. Но также и в спасении жизни есть несколько уровней. Если какая-либо вещь необходима, человек вынужден терпеть стыд и просить помощь. Однако понятие необходимого, насущного, у каждого человека свое, отличное, в той или иной степени от другого. Так, если у одного что-то определяется как лишнее, то у другого то же самое считается насущное и необходимое. Поэтому всегда трудно точно отделить лишнее от необходимого. Конечно, можно предположить, что если без какой-либо вещи человек может прожить, то такая вещь считается излишком. А если наоборот не может прожить, то она необходима, но проверить на все 100% это невозможно.
2: И по этому поводу приводится пример в Талмуде. Спросили как-то Рабби Нехемия, чем ты питаешься? Он ответил: жирным мясом и старым вином. Сказали ему: питайся, как все, чечевицей. Он стал питаться чечевицей и умер. Из этого примера мы видим, что жирное мясо и старое вино считалось у людей излишеством. Но у Рабби Нехемия это было необходимостью, так как без этого он не смог прожить.
1: В
2: дополнение можно привести еще сказанное мудрецами: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Дай по мере потребности его означает: дай бедняку заработать необходимое ему. В чем нуждаться будет, обеспечить необходимым обеднейшего богача. Даже если потребуется для этого посадить верхом на лошадь и дать раба, чтобы бежал перед ним.